0: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
1: О важном.
0: Дональд Трамп заявил о снятии блокады с Ормузского пролива. По словам американского президента, он лично отдал распоряжение об этом. Также Трамп заявил, что разрешает судам бесплатный проход по этой акватории. Тем временем замглавы МИДа Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гари Пабади также сообщил, что снятие морской блокады в отношении Исламской Республики начнется уже сегодня. США заключили сделку с Ираном. Официальная церемония подписания американо-иранского соглашения пройдет 19 июля в Швейцарии.
1: О нефти.
0: Нефть тем временем существенно подешевела после заявлений из Вашингтона и Тегерана о достижении соглашения. Цена энергоресурса марки Brent упала ниже 84 долларов за баррель. Нефть за пару часов подешевела приблизительно на 4%. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле упал до 80,94 за баррель. Российская нефть на фоне ближневосточного конфликта сильно подорожала, цены уже на 60% выше прошлогодних. Попытка президента Молдавии Майи Санду объединить республику с Румынией приведет к дестабилизации всего региона. Это цель Запада. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон. По его словам, Гагаузия, Приднестровье, да и в целом более 70% граждан Молдавии против такого сценария. Дадон отметил, что задачу объединения с Румынией Санду могут поставить ее кураторы Запада.
1: О лекарствах.
0: Российские специалисты выпустят на рынок первый отечественный аналог дорогого импортного лекарства от тяжелых аутоиммунных заболеваний. Ученым удалось создать собственный препарат для лечения пациентов с псориатическим и ювенильным артритом. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, новинка позволит снизить зависимость российских больниц от зарубежных поставок. Ранее ведомство также разработало первую отечественную вакцину против опасных пневмококковых инфекций.
1: О спорте.
0: По меньшей мере 13 футбольных федераций раскритиковали слова президента УЕФА Александра Чеферина, который негативно высказался о новом формате чемпионата мира. В этом году участвуют в нем 48 команд, ранее в турнире участвовали 32 сборные. По словам Чеферина, расширенный формат делает чемпионат неинтересным из-за разницы в уровне команд. Национальные федерации опубликовали свое обращение к главе УЕФА. Они написали, что для их стран не бывает неважных матчей чемпионата мира. Для некоторых квалификация представляет собой историческое достижение и воплощение мечты поколений. Ольга Демидова, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Сегодня у нас интереснейший гость, ведущий программы «Часовой» на Первом канале «Военкор» Алексей Рафаенко. Алексей, приветствуем вас.
3: Здравствуйте.
2: Автор фильма, вот хотел сказать о героях, но и не только. Это очень важно, мне кажется, вот это то, о чем мы тоже будем говорить. Автор документального фильма «Вызываю огонь на себя». Это документальный фильм Первого канала, был показан ко дню героев Отечества. Алексей, рады вас видеть, да, еще раз. А мы вот с вами успели коротко перед началом перекинуться парой слов. Вы приезжаете и уезжаете, да, вот из командировки в командировку туда, в зону специальной военной операции. Вот перед тем, как перейдем к подробностям, да, к проблемам, к каким-то сравнениям, зачем вы туда едете? Вот вы человек опытный, вы давно на войне, вы многое видели, но вы все время, вот кроме, да, редакционного задания, кроме каких-то там моментов, связанных с выполнением вот журналистской задачи, вы же наверняка тоже видите и изменяющуюся вот эту среду, контраст, и для себя, наверное, ищете какие-то, может быть, новые вопросы, новые ответы про ваших героев, о котором вы рассказали в этом фильме. И там же не только про Олега, да, вот мы коснемся этой темы, но, наверное, все-таки вопросы истории и вообще связанная с специальной военной операцией, она нечто о большем всегда.
3: Вы правы, конечно же, я туда езжу не только потому, что это редакционное задание, но, наверное, в первую очередь, это какой-то нерв. Все равно это все острее, ближе, настоящая журналистика, и люди там настоящие. Вот только, наверное, сейчас я стал понимать ветеранов Великой Отечественной войны, дедушек, которые что-то вот так рассказывали когда-то мне, начинающему журналисту, а слова их стали понятны только сейчас мне. Когда они говорили, что на войне вообще все нет полутонов, есть черное и белое, все гораздо понятнее. Там плохие, здесь хорошие. И поэтому, наверное, это тоже определяет многое, в том числе и я приезжаю туда, ребята, наверное, больше раскрываются. Ну, потому что дальше фронта не пошлют, уже они все, вот, вот они на этой грани. Сегодня жизнь, завтра смерть, ну, хотелось бы тоже жизнь, конечно. Поэтому и скрывать нечего, и прятаться не надо, и они знают, что если я туда доехал, значит, я точно уже свой. Я с ними разделил часть опасности, часть вот этих вот будней. Поэтому они, наверное, более открыты, и истории вот эти острее, потому что они их тоже переживают только сейчас. Я заметил, что когда мы пишем наших героев в Москве или в отпуске, где-то их ловим, там, после ранения или отпусков, ну, все равно не то. Вот эта вот связь, вот это доверие взаимное журналисты и наш герой, оно гораздо сложнее выстраивается и, может быть, не так. Там ты встретился, и, возможно, это вообще потом на всю жизнь. Вот как и с Олегом получилось. То есть это случайная встреча на войне. А встретились и как-то зацепились, задружились, стали списываться, созваниваться там и так далее. И как-то все пошло дальше.
2: Олег Пивоваров, герой России, да, на церемонии награждения в Кремле. Уже с супругой был, то, что вы показали. И он обратился к президенту, к верховному главнокомандующему не с тем, чтобы там рассказать о себе, а с тем, чтобы вспомнить своего командира. И вот, насколько я понял, да, из вашего фильма, гораздо более близкого человека, чем просто, наверное, там так. Там нет просто формальных отношений, да, это нечто большее, сближающее. Рассказав о его подвиге, Алексей Ищенко, да, благодаря которому вот в последний день лет, вы тоже интересно начинаете, это вот такое уже за этим много кроется. Этот подвиг или эти подвиги, в принципе, смогли бы быть возможными. И Алексей Ищенко, да, последние слова, которые были сказаны сослуживцам по радиосвязи, что я буду за вами вот сверху присматривать. Вот вы уже спустя несколько лет, сколько идет специальная военная операция, и как все меняется. Вот как вы думаете, что он видит там сверху? Что бы он сказал своим ребятам? Что бы он сказал Олегу?
3: Мне, конечно, сложно, потому что я всего лишь журналист. Я приезжаю и гляжу на это со стороны. Я не переживаю все то, что переживали, переживают они, эти парни, и те, кто жив и здравствует до сих пор, и те, кто получил ранение, выбыл из строя, и уж тем более, кто сложил там головы, которые на протяжении этих лет. Но я думаю, что здесь в первую очередь это, разумеется, все равно смотрит за стойкостью, отвагой и мужеством, потому что парни, ну, они же сражаются не по приказу. Приказ – это одна сторона вопроса. А они сражаются, как есть такое словосочетание, там, чтобы заднюю не включать. Ну, то есть это вот неправильно. И в среде военных, и по-мужски это неправильно, как бы плохо ни было. То есть вот эти молодые офицеры и молодые парни, которые даже без офицерских, там, звезд и так далее, они же, ну, бьются просто по-мужски. Как бы вот иногда такие ситуации, ну, вот патовые, вот, казалось бы, нет выхода. Ну, значит, люди готовы жертвовать собой. Вот в том числе, как и Олег. Я же с ним на эту тему очень много разговаривал, даже вне интервью какого-то официального. Я вот спрашивал его, там, Олег, ну, о чем ты думал вообще? Что у тебя было в голове, когда ты... Это же ты, по сути, себе приговор выписываешь. Все, ты... А жить-то хочется. И лето, да, потом осень, потом весна, там зима, весна, еще целый. Ты молод, там сколько парням-то там, по 20 с копейкой лет.
2: Да, когда их видишь, но... конечно, понимаешь, что это, да, вот...
3: Он отшучивается. Молодые. Отшучивается. Он говорит, да, вот у меня там есть слова в этом фильме, на самом деле так оно и есть. Наверное, в минуты крайней опасности перестает существовать вчера и завтра. Есть только здесь и сейчас. Ты думаешь о том, чтобы вот он как командир, он думает не о себе, он думает о тех парнях, которые ему доверились сейчас, его бойцы. Ему надо сохранить их жизни. И он делает это максимально стойко. Он отшучивался, говорил, я думал, когда вызываю огонь на себя, я думал, наши промажут.
2: А в двух словах давайте расскажем. Да. Тут понятно, что историю в двух словах не расскажешь. Про тот подвиг, про тот день, последний день лета, да, и действительно, как пришло в голову это, и не было ли страшно. Мы вот общаемся тоже, вот есть такое счастье общаться с героями специальной военной операции, которые приезжают здесь, в отпуск приходят в студию. Все этот вопрос тоже задаешь, а вся отмахивается, вот как вы вспоминали разговор с дедом 9 мая, да, mm-hmm. они же вот, это всегда очень скромно, это... Про своих товарищей, да, но про себя обычно, ерунда там, про что-нибудь другое, не любит говорить.
3: Вообще там, наверное, сложно выделить один конкретный бой. Это череда боев. Мы помним, что это было за время. Да, это август 22-го года. Все достаточно сложно. Я не буду сейчас давать там привязки топографические, в том числе, чтобы, так сказать, и те слушатели, которых мы вряд ли можем назвать друзьями, тоже как бы не знали, где, чего и как. Ребята держали оборону. Враг совершил прорыв и, по сути, отрезал эту роту и рвался в глубину. То есть, отрезая эту роту, мог оказаться в расположении более тыловых, что сулило гораздо большими неприятностями. И, выравнивая этот фронт, ребята бились, и уже понятно, что они достаточно потрепанные были. Собственно, Олег на тот момент командовал ротой, ну, сейчас могу немножко... подсоврать, но несколько дней, то есть это там день, два, три, то есть вот только-только его командир погиб. И он остался в роте единственным офицером. Ну, вот на тех позициях, где он был. Он рассказывал, как было, когда он принимал командование, потому что вышел комбат по радиосвязи после гибели ротного. Говорит, кто берет на себя командование? Олег говорит, я так огляделся, а, собственно, смотреть-то и некуда. Говорит, я. Ну, все, воюй. Вот. И дальше, по сути, он стал командиром, ему некогда учиться, ему некогда... Но он несет уже всю ответственность за всю эту роту. Они сражаются, кто-то, понятно, что там не вся рота, как мы ее себе представляем, там 80-100 человек, это все равно какое-то меньшее количество людей, они разбросаны по этой лесопосадке, они держат позиции, но враг, он не показывал карту, но, по сути, он был с трех сторон. И он приказал...
2: В окружении.
3: Приказал своим ребятам отходить, отступать. Он остался там с ней, он, по-моему, был еще пару-тройку человек. Вот. И он, к тому времени были исчерпаны все огневые средства. Такие, то есть они бились-то нормально, сражались и сдерживали какое-то время врага достаточно уверенно. Пока были гранатометы, пока было более тяжелое пехотное вооружение, а потом остались уже одни автоматы. Ну, там они идут и идут, прут и прут. Уже даже особо не боялись. Хотя вот он тоже, Олег, интересный момент, и не все вошло в фильм. Переговоры были, они перехватывали переговоры. Противник был уверен, что они со спецназом имеют дело. То есть они между собой, когда там, что тут какие-то эти спецназеры русские сидят, а это обычные мотострелки, но упертые.
2: Обычные молодые парни.
3: Молодые парни, все ребята, вон они, вчерашние выпускники вообще, ну, там Олег успел, он взводным зашел, успел он сколько послужить, там, 2 года до спецоперации, а кто-то чуть ли не прям там сразу уже звезды получал, и вот такая ответственность. Очень интересно, здесь немножко перескочил, но очень интересны слова комбрига 126-й бригады, они тоже приведены в этом фильме, Гаспарян Андроник, герой России тоже, и он очень интересно об этих ребятах говорил, он говорит, я же их до специальной военной операции воспитывал, вместе постоянной дислокации воинской части. Он говорит, и я вот с ужасом смотрел на этих лейтенантов, на пацанов, дурных, мальчишек. И думал, а если завтра война, как я с ними в бой пойду? Он говорит, и как вот они себя проявили, как только это стало необходимо, как только прижало, как только появилась ответственность, как только появилась настоящая угроза. И здесь, как раз возвращаясь к самому бою, Олег остался, специально вызвал огонь по центру нахождения своих позиций, чтобы смело вот этими градами всех, кто шел по поверхности.
2: Алексей, небольшая пауза, мы сразу продолжим. Алексей Рафаенко, ведущий программы «Часовой» на Первом канале, военкор, о героях специальной военной операции. Продолжим буквально через пару минут.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
5: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
4: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Продолжаем с ведущей программой «Часовой» с военкором Алексеем Рафаенко. Вот о подвиге Алексея Олега Пивоварова, да, который, оказавшись в окружении, я вот хотел вас спросить, где он был до начала специального, получается, не было опыта боевых действий, да?
3: Да не, мальчишки.
2: И прямо в моменте он принимает верные, точные, выверенные профессиональное решение, да, угроза жизни себе, он дает приказ своим подчиненным отойти, вызывает огонь на себя наших градов.
3: Ну, здесь почему он выверенные решения принимает? Конечно, во многом это еще и такой авантюризм, это и молодость, это и мужество, вне всякого сомнения. Но вот что меня зацепило в Олеге, я же тоже вот первый раз, когда ехал к нему навстречу в 23-м году туда, на берег Днепра, я не знал, кого встречу. Ну, предполагал, что-то почитал, ну, герой, герой. Вот. А вышел там мальчишка, ну, реально... Мальчишка, ну, пацан. Он еще такой небольшой, щупленький достаточно. И потом уже в процессе разговора я понял, что в нем, конечно, есть стержень. Это и командирский стержень, и мужской стержень. Вот прям в нем чувствуется уже, что он военный. Военный в самом хорошем смысле этого слова. Что он офицер, он командир, что все у него держится в кулаке. И я стал понимать, собственно, всю предысторию. Понятно, что к этому времени уже были какие-то бои. Они уже немножко закалились, уже пришлось им много испытать. Но в должности, наверное, командира это было самое серьезное его испытание. Он вызвал огонь градов, а надо понимать, что такое град. Полный пакет – это 40 реактивных снарядов, 122 миллиметра – которые покрывают, ну, огромную площадь поражения. А тут два пакета в одно место, ну, я не знаю, там, наверное, ничто живое не должно было уцелеть. Они забились, понятное дело, они там забились в какие-то щели, норы, но контузило ребят, но они остались целые. И причем Олег, улыбаясь, ему говорил, вот шутя, что он говорит, ну, я надеялся, что немножко промажут, там куда-нибудь в сторонку ударят. Он говорит, не, ну, вот точно. Прям точно прям нам на головы положили эти грады. Вот. Он говорит, конечно, жить хотелось, конечно, молился, конечно, думал, как бы не в этот окопчик, не в эту щель, но при этом полностью отдавал себе отчет в том, что происходит и ради чего он это делает. Все получилось, и он остался цел, и ребята остались целы. И противник был остановлен, что самое важное. Что это не просто самопожертвование ради чего-то, бравада какая-то. Нет, цель одна – остановить врага. Они это сделали, сами уцелели, и слава богу. И в дальнейшем тоже. То есть это же, на самом деле, ему дали геройскую звезду, но там подвигов, если вот смотреть, там каждый день подвиг. То есть каждый эпизод, который он рассказывает, вот как он колонну громил, если уж мы заговорили вот о героизме, к тому времени он уже представлен к звезде героя. Но это не значит, что он где-то отдыхает или занимается там, где-то уже его там берегут в тылу, он где-то там, я не знаю, там отдыхает.
2: Да, это вот о чем вы говорите, что он все равно первый идет в бой, ведет за собой, и тоже вот тот вопрос, ну, там, может показаться странным, да, почему? Ну вот, и действительно видно, да, с таким, вот вы говорите, стержень, там какое-то глубокое содержание есть, да, и вот что движет? Это долг, это какая-то необходимость выполнить задачу, это еще что-то внутреннее, потому что действительно ведь, наверное, уже там к концу лета, к началу осени, тогда еще в 2022 году, ну, наверное, было понятно, что насколько не получается, и все это затягивается, непонятно как надолго, а ты каждый день находишься, вот он, да, штурм, и противник, то есть каждый день последним может стать. Но что-то ведь, что-то движет человеком. Интересно, что режиссер Сергей Краус сказал, что в фильме исследовали природу героизма, кто и как становится героем. Вот интересно, да, они молодые, храбрые, но вот что это? Это вот, там, не знаю, знаете, говорят, почему там долголетие, вот генетика так.

0: поверхности. Наверное, вряд ли кто-то задумывается из этих ребят, что совершу-ка я сегодня подвиг какой-нибудь, там, получу-ка я за него награду. Нет, для них это просто служба. Они выбрали этот путь, если мы говорим о кадровых офицерах. Они молодые, они горячие, они амбициозные. И если он уже выдержал, скажем так, вот это боевое крещение, какое-то испытание, если вот, ну, он понял, что он с характером, как говорится. Здесь же еще очень важная такая двоякая история. Это слова совершенно другого парня, которого я записывал. Он получил тяжелое ранение еще в 22-м году. Я его записывал в морпех. Вот. Он в Мариуполе потерял ногу. Но остался очень вот прям вот с характером. Он прям в хорошем настроении. Когда я его в госпитале навещал, он говорил, что он уже записался в паралимпийскую секцию бокса, что жизнь только начинается там. Я говорю, ну а ты о чем-нибудь жалеешь вообще, вот, что вот так вот все? Он такой, я жалею о том только, что повоевал мало. Он говорит, я себе доказал, что я мужик, но успел ли я доказать своим пацанам, что я мужик? Вот о чем у него, что у них в голове. Это все равно мальчишки, это парни, это зрелые мужчины. Это мужская работа. Понятное дело, что и женщин очень много на войне, на разных должностях тоже там и так далее. Но все равно это настоящая мужская работа. И когда мы говорим, почему они так делают, почему они держатся, почему они упираются, почему они идут вперед, почему они не отступают. Ну, здесь все очень просто, на мой взгляд, и просто, и сложно. Потому что рассуждать отсюда, конечно, это одно, оказаться на их месте – это совершенно другое. Потому что мы все равно на себя это как-то все время примеряем. А ты бы смог, а я бы смог. Нет ответа прям такого. Но, опять же, это вот дело ситуации. Их дедушки и прадедушки, их наши, но они же точно такими же были. Им тоже было по 20 лет. Вот мы, опять же, записывали недавно ветерана, к счастью, здравствующего еще Великой Отечественной войны, танкиста. Но он войну закончил в 20 лет командиром роты. О чем мы говорим? Ну, здесь вот такие же ребята.
1: Ну да, для нас ветеран, да.
0: Да, это... да, что он жизнь прожил, а да. Там-то вот. И для них, вот для ветеранов, с которыми я общался... Для них вот эти моменты боевых, их боевой молодости, они самые яркие. Потому что, я еще раз говорю, это определенный нерв, где вообще нету вот... Потом жизнь сложная штука, и везде нет какой-то однозначной. Ты никогда не поймешь, где ты встречаешься с лицемерием, где ложь, где правда. А на войне все понятно. Никто не сможет надеть какую-то другую личину. Что если с тобой парни, которым ты доверяешь... Ты с ними можешь идти в бой, но и они тебе точно так же должны доверять. Потому что если они будут знать, что ты слабое звено, то и доверия тебе не будет никакого. И как ты их, как командир, за собой увлечешь? У нас же вот...
1: То есть и в себе надо что-то отключить, а что-то включить. Да, такое.
0: Ну, у нас же командиры, да. Вот у нас командиры ходят в бой. Вот если мы возьмем нашего противника сейчас, то они воюют по западной доктрине. Там офицеры не так часто и в плен попадают, не так часто и сообщаются, потому что офицеры близко к передовой не подходят. Там, я не знаю, сержантский состав максимум. А у нас, смотришь, и лейтенанты, и капитаны, и майоры, и чуть ли не полковники.
1: Генералы, мы знаем.
0: Ну, это поначалу, это не самый лучший пример, потому что генерал должен управлять все равно. Он должен управлять. Его задача – вести войско, потому что, лишившись главного военачальника, наверное, и остальным всем сложно подразделением. Но у нас офицеры ведут за собой, потому что своим примером они должны показывать, чтобы никто не шептался, да, комбат Батяня, он сердце не прятал за спиной ребят, ну вот, пожалуйста, ответы кроются здесь. И возвращаясь, опять же, к нашим дедушкам, прадедушкам, которые прошли этот долгий путь, по сути, ну вот мы уже в другом фильме, мы просто сопоставили фотографии лица той эпохи и лица этой эпохи. Если уводить в ЧБ, в черно-белые, они одинаковые.
1: Это тот самый, наверное, бессмертный полк такой уже. Вот.
0: Ну, по сути. Вот сейчас мы видим, уже многие ходят на бессмертном полку уже с фотографиями. Тут прадед, а здесь уже кто-то из тех, кто погиб уже на этой специальной военной операции. То есть это, да, вот память народа, но это в то же время и гордость. Всегда были какие-то конфликты, всегда были какие-то враги. Вот. А мы всегда стоим на страже Отечества. Родина прикажет, как говорится.
1: А вот если говорить о преемственности, вот как вы видите, интересно, как ваши герои видят, ну, Россию воюющую, И это вот тот срез героев, да, о которых вы говорите. И Россия, ну, по-разному говорят, назовем это корректным словом. Говорят, Россия кайфующая, ну, скажем, Россия мирная, да, вот вы приезжаете, здесь мирная жизнь. С одной стороны,

0: Вы описываете ребят с таким с волей, с силой духа и с каким-то вкусом к жизни, таким живые ребята, да, то есть пройдя страшные испытания, оказавшись там без ноги, все равно человек живет, это видно. И не знаю, здесь где-нибудь, да, в каком-нибудь модном месте, в модных тряпках, какая-то совсем другая энергия. Вот Великой Отечественной такого не было. Как сейчас это воспринимается, сочетается, да, мы, видимо, меняется ситуация, я думаю, поговорим об этом, да, вот вы собирались в следующую командировку, и, в общем, планы корректируются на ходу, потому что и ситуация меняется. Но, тем не менее, вот это какое-то общее восприятие. Может быть, вот с этого начнем буквально через пару минут. Ведущий программы «Часовой» военкор Алексей Рафаенко, Первый канал. Алексей, новости, и сразу вернемся.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Реклама.
2: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
5: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О важном.
6: Дональд Трамп высоко оценил роль Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании ближневосточного конфликта. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» после интервью с главой Белого дома. Отмечается, что действия израильского премьера могли сорвать окончательное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Американский лидер назвал Нетаньяху сложным парнем. Трамп уверен, что премьер Израиля должен благодарить США за сделку, потому что, будь у Ирана ядерное оружие, от израильского государства через два часа ничего не осталось. Ранее в этот день Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Тегераном. В МИДе Ирана также подтвердили подписание документа. Иран не хотел заключать сделку с США в день рождения Трампа. Этот нюанс подметило издание «Нью-Йорк Таймс». То, что это было сделано сознательно, подтвердили изданию два высокопоставленных иранских чиновника. Тегеран специально не согласовывал мирный меморандум до полуночи, сказано в публикации. При этом разница во времени между США и Ираном, которая составляет 7,5 часов, позволила двум странам по-разному интерпретировать время заключения соглашения. Подписание договора пройдет 19 июня в Женеве. Запад и Украина в апреле предприняли попытки открыть второй фронт против России на Приднестровском направлении. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон.
7: О школе.
6: Более 240 тысяч человек сдадут единый госэкзамен по биологии, географии и иностранным языкам сегодня. Финальные испытания основного периода пройдут во всех регионах России, а также в российских школах за границей. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Там отметили, что самым популярным предметом оказалась биология. Основной период единых госэкзаменов в этом году начался 1 июня и завершится в конце месяца.
1: О болезнях.
6: Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри России, сообщила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова. Она добавила, что существуют лихорадки, которые передаются через насекомых, поэтому вне зависимости от местонахождения необходимо избегать укусов комаров любого вида.
1: О спорте.
6: Российский защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков завоевали Кубок Стэнли в составе «Каролины». В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ команда на выезде обыграла «Вегас» со счетом 3-0. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка, евро стоит 82 рубля 97 копеек, курс юаня 10 рублей 61 копейка. И о погоде в эти минуты в российской столице 14 градусов выше нуля. Днем будет плюс 21, плюс 22 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Это Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем с ведущим программы «Часовой» на Первом канале, с военкором Алексеем Рафаенко, автором документального фильма «Вызывая огонь на себя». Документальный фильм Первого канала «Ко дню героев Отечества». Вот до новостей, да, тот вопрос о контрастах. С одной стороны, с Великой Отечественной, с другой стороны, здесь, сейчас. Россия воюет, и Россия сохраняет при этом мирную жизнь. И возможно ли это в долгую, в серьезную? Но как вот там это видится? И вашими глазами этот контраст?
8: Ну, на самом деле мы видим, что ситуация все равно меняется. Даже общество все больше проникается. Все равно огромная поддержка и Народного фронта, скажем так, оказывается передовой. И с ребятами, когда на эту тему разговариваешь, там на... Ну, бывает иногда и легкая доля раздражения, может быть, что вот там вот... На патриках люди гуляют, а мы здесь, значит, в окопах, вот, так сказать, под залпами и пулями, под дронами и так далее. Но это легкая доля раздражения, потому что каждый, по сути, ну, сам делает свой выбор. То есть те ребята, которые оказались там, те ребята, которые сами добровольно подписали контракт, пошли туда помогать родине, они сделали свой выбор. Как раз они сняли красивую модную одежду, надели военную форму, взяли в руки оружие и пошли выполнять долг перед родиной. Есть определенное разделение, но на самом деле сейчас все равно все больше, наверное, в разные срезы нашего общества проникает все равно, вот, скажем так, дыхание Донбасса, скажем. Вот. Все равно опасности мы уже даже делим общие. Там ребята под FPV дронами, мы здесь отбиваемся от БПЛА. Меняется война. Наверное, это главное отличие от Великой Отечественной войны. Она тоже была разной. Тоже удивительно, только сейчас стал об этом думать, что то, что для меня было 4 года, началось 22 июня, закончилось там 9 мая 45-го. А она же все 4 года была разной. Разный по вооружению, разный по ходу боевых действий, разный по театрам боевых действий. И сейчас тоже. Наверное, только эволюция быстрее происходит. Потому что каждую нашу командировку я встречаю совершенно разную, наверное, боевую ситуацию. Нет повторений. То есть даже вот мы там ездим на несколько недель, ну, там раз в 2 месяца там, в среднем. Ты приезжаешь, уже вообще все другое. То, к чему ты готовился привычно там, с прошлого раза, оно сейчас уже не работает. Это касается и дронов, и минной ситуации, и самой линии боевого соприкосновения, и отношений военнослужащих. Но единственное, наверное, сейчас есть такое еще слово «воевались». То есть очень быстро, на самом деле, все адаптируются. То есть, в отличие от 22-го года, нет растерянности никакой. То есть, там парни просто грызлись зубами, но у них, наверное, не было ответов каких-то для себя. Почему все так, а не иначе? А сейчас люди знают, что они делают, почему они делают, для чего, для кого. Потому что все равно, вот здесь мы как раз часто говорили, есть такое, что память лучше замполит. Вот. Это как раз связь с Великой Отечественной. Гораздо четкое понимание между цветами, черные, белые. Точно понятно, что здесь все свои, а там чужие. И это было понятно еще в 22-м году, что как только прольется первая кровь, наверное, все уже будут воевать не за какие-то абстрактные вещи, а будут воевать за свои семьи, за своих товарищей, живых и павших, за то, что тебе самому ближе и дороже. Вот опять же, там в фильме появляется ученик Олега Пивоварова, Даниил Белгород с позывным. Он, собственно, почему Белгород? Потому что он с границы Белгородской области. Он и взял такой позывной. Он когда домой ездит, он говорит, я бронежилет там не снимаю. Можно сказать, в огороде в бронежилете хожу. Потому что а сейчас я даже не знаю, может он туда попасть или нет. И тоже парень попал на фронт в 22-м году. Только-только выпустился из училища. А сейчас он уже не просто командир дважды геройской роты, потому что... У этой роты два героя, два командира. Это павший Ищенко, посмертно ему присвоили звезду героя, и, собственно, Олег. Он потом тоже возглавил эту роту, тоже вырос, тоже стал уже серьезным командиром и офицером. А сейчас, насколько я с ним последний раз общался, он пошел еще выше. Он уже на должности, по-моему, начальника штаба батальона. То есть вот рост. Те мальчишки, которые в 22-м приходили взводными, младшими, ну, не младшими лейтенантами, лейтенантами, выпускниками военных училищ, они сейчас уже минимум на должностях заместителя командира батальона, а то и комбаты. А кто-то, кто поуспешнее, да поудачливее, наверное, тот и еще выше. Потому что мы видим командиров полков молодых. Ну, то есть они тоже заходили в должностях, там, ну, максимум командира роты, а сейчас он уже командир полка. Комбриг 36-й бригады, меня что удивило. Герой России, полковник, 35 лет всего. Это очень молодой, скажем так, возраст для того, чтобы командовать целой бригадой, успешной бригадой, штурмующей бригадой. Ну, вот он, социальный, военный социальный лифт. Война, вот тоже, наверное, все показывает, кто на что способен. Если у тебя есть возможности, если... Ты быстро адаптируешься, помогаешь, у тебя свежие молодые мозги, которые вот точно так же переваривают все эти опасности. Потому что, ну что мы понимаем, там для какого-нибудь полковника, командира, появление в пиве дрона в 22-м году или в 23-м. Я думаю, он очень долго пытался понять, что это вообще такое. И молодежь, которая вообще выросла с пультом, игровым джойстиком в руках, которая очень быстро адаптируется, очень быстро применяется. То есть, а ведь это нигде не прописано в военных там, уставах использование там, каких-то дронов, разведки. До сих пор, наверное, не прописано. Хотя, ну нет, появился уже рот войск беспилотных.
0: Да все же даже то, что многое то из того, что прописано, мы видим, не может работать, да, и просто нельзя из цели безопасности, там, и логистику.
8: Ну,
0: и
8: очень быстро ребята адаптируются, все, на всех уровнях. И командиры, и бойцы. Но бойцы, понятно, они к опасности еще ближе. Тут ты либо адаптировался, либо попрощался с жизнью. А ведь не только надо жизнь сохранить, что самое важное. Надо выполнить боевую задачу, при этом оставшись живым.
0: Интересно, что, ну, во-первых, эти молодые ребята, 30-35, да, вы говорите, вы знаете, такой контраст, понимаешь, насколько же это вот честные, политые кровью настоящие звезды, да, это не выпускники там каких-то вот, то, что мы видели в условно спокойные мирные годы, это вот уже настоящие. Потом ты понимаешь, что, ну, эти люди во всем мире фактически сегодня такие единственные, ну, с нашей стороны и ВСУ, да, противника. Больше с таким опытом нет ни у кого. Мы видим операции Соединенных Штатов в Иране, да, когда что-то попробовали, быстро отпрыгнули, хотя там дроны не сильно-то еще и развернулись. Такого опыта, такого профессионализма, таких знаний нет сегодня ни у кого. Да, это масштаб. А с третьей стороны, несколько печально то, что вы говорите, потому что, мне кажется, все-таки, несмотря на работу, которую делается, этого чудовищно недостаточно. Мы мало знаем о наших героях, о них, к сожалению, наверное, мало знают школьники, да, и вот об этих подвигах, о которых вы рассказываете, об этих историях, и действительно каждый день на фронте только рассказываю, о мирной жизни вы вскользь ее показываете, о восстановлении регионов, что было бы неплохо показывать и той стране, да, и украинцам. И вот здесь к вопросу вы... Часто говорите, что если вот эта как бы ясность, здесь свои, да, вот все свои, там чужие. Но проводя тоже параллель с Великой Отечественной, вот там как бы понятно, там немец, да, и внешние, и другие они, да, вот чем-то мы с немцами похожи, но все равно другие, речь другая. А здесь вот кто он, этот ВСУшник, если, ведь уже нет этого, вот мы один народ или нет? Есть восприятие на фронте, что совсем недавно, вчера просто по историческим меркам, мы жили в одной квартире все. Они такие же по характеру, они такие же по вот упертости какой-то, как говорят, да, вот все до последнего. По... Или это все-таки уже злейший враг, который... Как вот с этим быть?
8: Ну, если мы говорим по-мужски, вне всякого сомнения... Это враг, потому что все равно идет битва. Она,
0: опасный враг.
8: Да, не на кулаках все дерутся, а идет сражение не на жизнь, а на смерть. Там, на поле боя, парни дерутся по-настоящему. Один ли мы народ? Ну, конечно, один. Все равно родственные связи сохраняются. Ну, опять же, там для тех воинов, которые именно с Донбасса, они говорят, для нас это гражданская война. Они этого даже не скрывают, они это так и называют. Гражданская война. Вот. В одной семье тоже бывают ссорятся, и братья дерутся, и не первый раз это в нашей истории. Но что сделать, если так вышло? Они сделали свой выбор. Свой выбор в ущерб нам. Вот что важно. То есть, если бы, делая свой выбор, Украина, наверное, бы не касалась интересов Российской Федерации, и не было бы такого кровопролитного сражения. Но вышло, как вышло. Как говорится, наверное, не нам об этом говорить, потому что, знаете, как мне сказал один тоже полковник без имен и фамилии еще в 22-м году, когда его там спрашивал, задавал ему какие-то вопросы, а почему вот все так, а не иначе. Он говорит, нет-нет, Алексей, я вот не в небе летаю, я по земле хожу. Ты меня спроси... Участок фронта 5 километров влево, 5 километров вправо. Я тебе по нему все скажу. А почему так все вышло, я тебе не скажу. У меня там есть свое гражданское частное мнение, но я его придержу, пока я его здесь сражаюсь. Пока на мне лежат ответственность за жизнь других людей.
0: То есть там выполнение задач.
8: Да. А здесь мы тоже, ну, 4 года мы тоже рассуждаем. Мы видим, что творится, мы видим, что сегодня там тоже произошло, что все равно они пытаются расправиться со своей историей, нанося удар по севастопольской панораме, по музею, который... Что это такое? В чем смысл этого удара? Только сделать побольнее. Побольнее кому? Себе? Вы же по своей истории бьете. Вы точно так же стояли на этом кургане, точно так же ваши дедушки, прадедушки бились с фашистами здесь.
0: Алексей, сейчас продолжим. Буквально еще через пару минут военкора Алексей Рафаенко, ведущий Первого канала, программа «Часовой». Через пару минут вернемся.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
11: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Продолжаем. Ведущий программы «Часовой» на Первом канале, военкор, автор документального фильма «Вызывая огонь на себя» Алексей Рафаенко. Вот мы говорим о специальной военной операции, о том, в каком фоне все это, в каком контексте это происходит. Да, вот вы коснулись ударов Киева по гражданской, по культурной уже, но они у себя начинали сваливать памятники. Сначала это был Ленин, потом Пушкин, потом Православная церковь, музей. Легендарный музей панорамы в Севастополе не исключение, да, это удары по пассажирским автобусам, по пассажирским поездам, теперь они возвращаются, вспомнили, что в Донбассе они это использовали, да, что можно начинять дроны поражающими элементами и бить по гражданскому автобусу, что максимальное количество граждан по детским садам, по больницам, по колледжам, по всему. И вот контраст, 22-й год, да, когда начиналась история вашего героя, нашего героя, Олега Пивоварова, и 26-й год, когда вы интересно показываете вот сухопутный коридор в Крым, как вы ехали тогда, и сейчас, через какое-то время, вы опять поедете в зону специальной военной операции, неважно куда, но вот уже этим коридором не поедешь. Вот.
8: Этим уже не поедешь, но меняется все равно, меняются боевые действия. Конечно, мы сейчас находимся на переломном каком-то этапе, все равно мы видим, как стремительно эволюционируют средства БПЛА, как развивается нейронка, какое оно значение имеет уже в вооружении. Понятное дело, что каждый пытается первым оседлать этого коня. Вот. Но, опять же, это всего лишь смена тоже определенных эпох. И главное, что сейчас настолько уже, скажем так, у нас армия боевая, что она просто адаптируется под новые угрозы. Конечно, гражданским тяжелее понять, принять, тяжелее так себя укрывать, потому что не ждешь, что на тебя вдруг дрон обрушится ни с того ни с сего, потому что кто-то выполняет там какую-то задачу ему поставленную, террористическую. Но в данном случае, наверное, все равно, почему выбираются именно такие цели украинскими военными, не хотелось бы говорить, потому что это, наверное, уже все равно больше сфера политики, нежели даже сфера военная. Потому что, ну, именно, да, создать медийность, создать какое-то внутреннее напряжение, создать определенную истерию, видимость какого-то вот этого медиа-эффекта вот этого, создать, чтобы в разных соцсетях об этом заговорили, завирусились какие-то фотографии, видео, чтобы испуганные люди где-то что-то метались. Ну, может быть, первый эффект такой и возможен, но на самом деле мы же знаем, что это только сплачивает. Люди в панике не будут по одному бегать. Наоборот, это сплачивает и еще больше делает, единение какое-то появляется между армией и фронтом. Опять же, многих парней я спрашиваю, кто уже подписал контракты на протяжении этих людей, этих лет. Я спрашиваю, а вы почему подписали контракт? И многие говорят, вот как раз после таких событий. То есть вот для каждого есть какая-то отправная точка. Я подписал, когда там Белгород стали бомбить. Я подписал, когда они там по крейсеру «Москва» ударили. Я уверен, что сегодня, когда они ударили по музею в Севастополе, еще много наших мужчин тоже подпишут контракт и пойдут на фронт. Потому что для каждого есть какая-то отправная точка. Последняя, крайняя капля в этой чаше терпения. И на самом деле мы все становимся ближе, но вот вы тоже сказали, наверное, для меня это главная журналистская задача. Для меня вот в чем моя цель. Я хочу, чтобы о подвигах этих людей мы знали. Знали не только мы здесь и сейчас, а знали, наверное, и те, кто придут нам на смену. Дети, внуки, чтобы, может быть, потом тоже эти фильмы, они тоже становились своего рода кинохроникой. Мы же смотрим хронику, смотрим и видим, какими они были, как шли танки, летели самолеты, стреляли орудия. Это же тоже снимали такие же ребята, как и мы сейчас. Вот, военкоры, кто выезжает, работает и пресс-служба Министерства обороны, они выбирают себе, кстати, участки поопаснее, потому что они в погонах, они могут с собой рисковать, а нас они тоже защищают. Сломя голову, нам не позволяют лезть куда ни попадя, потому что все отвечают тоже за наши жизни. Хотя в нашем цеху, мы знаем, тоже есть определенные потери. От всех опасностей не спрячешься, но моя задача рассказать об этих ребятах. И почему еще важно? Потому что вот я это и самим парням говорю, когда приезжаю, что если повезет, то потом станешь дедушкой, сядешь с внуками на диван и покажешь, как ты молодой, носился по степям, воевал, лихо срывал там шапку, фуражку там, и вот такой вот киногерой. А если не повезет и сложишь голову где-то вот здесь, то значит твоим детям, внукам, твоей семье останется определенное теленаследие, кинонаследие, потому что твой подвиг не останется бесследным. Вот он, все, он запечатлен. Он останется для потомков. Всегда можно будет к нему обратиться, и всегда можно будет на тебя посмотреть. Это тоже очень важно. Кстати, ребята, это мотивирует, потому что многие все равно, мы понимаем, очень суровая школа, они где-то даже иногда сниматься не хотят. Типа, а зачем? Для чего? Такая усталость, наверное, посттравматический синдром, вот это вот какое-то внутреннее опустошение после боя, вот это постоянное напряжение страха, страха жизни, смерти, вот это, когда ты на грани. Но вот когда вот такие доводы приводишь, они, да, они, наверное, открываются. Им хочется что-то оставить после себя, если вдруг. Ну и потом, как мы знаем, сниматься многие не любят, а смотреть на себя по телевизору всем нравится.
0: Это интересно, да. Ну и рассказывают действительно, да, вот как и наши дедушки, бабушки, фронтовики рассказывать о войне не любят, они эту войну проходят, а нам здесь в тылу это невероятно важно действительно сохранить. Кстати, мало тоже говорилось, мне кажется, и больше стали в последнее время говорить, что Великую Отечественную... Рядом в окопе всегда сидел кинооператор, и эта хроника легла и в основу потом Нюрнбергского процесса, много было использовано, и, конечно, мы знаем правду, которую мы должны и обязаны сохранить вот благодаря вашей работе там под обстрелами. А я хотел спросить, вот у нас времени мало остается, про усталость, да, но вот вы говорите, она есть, но от боя к бою, а в целом, все-таки специальная военная операция идет 5-й год. С одной стороны, адаптировались, для них это стала работа. С другой стороны, вот если это усталость такая в широком смысле, ну, а вот что они говорят?
8: Здесь это же зависит тоже от характеров просто. Кто-то больше устает, кто-то, я не знаю, там просто вымотался, ему тоже, наверное, какая-то психологическая разгрузка нужна. Кто-то спокойно, вот тоже вижу две категории моих друзей и офицеров, ну, относительно молодых. Кто-то строит жизнь, у кого-то жены, дети, то есть он умудряется и воевать, еще параллельно там и детей воспитывать, и заводить, и ипотеки какие-то брать, и там свое будущее планировать. Кто-то вот, хоть несмотря на возраст, ай, гуляй, рванина, от рубля и выше, то есть действительно, вот у него все четко, отпуск есть раз в полгода, там, 2 недели, он берет и, как говорится, на все деньги. Гуляет, отдыхает, вот как раз тоже пьет хороший кофе, там, я не знаю, посещает бары, рестораны, я спрашиваю, ну а как, не жалко там отложить денежку-то там еще? Он говорит, да... Типа один раз живем, тем более боевые действия – это такая штука. И нельзя осуждать ни тех, ни других. То есть, и, наверное, в этом и есть психологическая разгрузка, как раз о которой мы говорим. Мне очень нравится, что люди живут не только войной. Вот что важно. Что, несмотря на то, что они делают эту работу, это боевая работа, сложная, опасная, это постоянный риск, они живут будущим. И солдаты, и офицеры живут завтрашним днем, тоже о чем-то мечтают, строят свои семьи. И, разумеется, ну, последний, кто хочет войны, как говорят, это, наверное, военнослужащие и есть. Вот. Но они сделали свой выбор. Если мы говорим там о тех, кто подписал контракт или кадровые военные, они сделали свой выбор защищать Родину. И даже мы помним, что там в 22-м году...
0: Есть такая профессия, родина
8: защищает. Да, да, в 22-м году было какое-то сомнение по этому поводу. Но опять же, вот даже был термин там 500-й, да, мы знаем 200, 300, вот 500-й, тот, кто, ой, мне что-то с вами не по пути, я, пожалуй, контракт сейчас разорву и домой пойду. Ну, а многие из них же потом вернулись. То есть вот это первое, типа, ой... Типа, как пожар, хоть увольняйся, да, как в том анекдоте, здесь, если ты военный. Ну да, вот пришлось родину защищать. Вот, не на учения ездить, а и в боях участвовать. Но многие же все равно вернулись. И их даже брали в те же подразделения. У меня вот пример был тоже такой с артиллеристами. Я командира спрашиваю, а как же, вот он ушел, можно сказать, вас тут бросил, а потом вернулся. И ты его возьмешь к себе, он говорит, да, конечно, возьму, если он, ну, нормальный парень, ну, так... что-то он там, есть тоже, да, такое словечко, затроил. Вот, ну, ушел, ну, вернулся, если что. Зато он у меня готовый номер расчета, он все знает, я его знаю, мне все понятно. То есть, на самом деле...
0: Тоже про это мало слышим, это же невероятно интересно. Да, такие судьбы людей, характеры в сложной
8: ситуации. Все меняется. Мы же все равно, мы же люди-человеки. У нас все те же пороки и слабости, которые всем свойственны.
0: И страхи те же, да.
8: Ну, единственное, опять же, кровь, наверное, многое смывает. Люди все равно очищаются, как это ни странно. Наверное, все то, вот, что мы в мирной жизни как раз на себя примеряем, какие-то личины, живем как-то, я не знаю, хитрим, юлим, идя к своим каким-то целям, на фронте все это отпадает. Каждый видит, кто перед ним находится. Там невозможно спрятаться и действительно примерить на себя какую-то другую роль или личину. Все про всех все понимают сразу. Даже в первом разговоре, еще до боя, вот мне комбаты говорят, я с каждым бойцом разговариваю. И говорит, я уже знаю, побежит он назад или пойдет он вперед. Просто поговорив один раз с человеком. Тоже на самом деле военные, они главные психологи. Потому что ты вынужден разбираться в людях. Потому что от этого зависит и твоя жизнь в том числе. И та боевая задача, которую тебе нужно выполнить.
0: Спасибо вам огромное, Алексей, что пришли. Алексей Рафаенко, военкор, автор программы на Первом канале «Часовой». И документальный фильм посмотрите обязательно, «Вызывая огонь на себя». Спасибо огромное, Алексей.
8: Спасибо.
12: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
12: «Радио Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
12: Об атаках.
14: Мост у полуострова Чангар был поврежден из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Движение через автомобильный пункт пропуска Джанкой вновь приостановлено. По информации главы региона, удары также наносились по мосту, соединяющему Генеческое с Арбатской стрелкой. Движение по нему было перекрыто. А в аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация. Он принимает и выпускает авиарейсы по согласованию с соответствующими органами. Такие же ограничения действуют в аэропорту Домодедово. Ночью, 15 июня, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 4 БПЛА, летевших в сторону столицы. В Московской области действует беспилотная опасность.
15: о политике.
14: Бывшему президенту Армении Роберту Кочериану запретили выезд из страны. Об этом он сам сообщил в своей соцсети. Причина этого неизвестная. Ранее офис бывшего президента заявлял о планах лидера оппозиционного блока Армении покинуть республику на 3 дня с частным визитом. По итогам парламентских выборов, прошедших в Армении 7 июня, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,7% и получила 64 из 105 мандатов в парламенте. Партия Самвела Карапетяна «Сильная Армения» заняла 2-е место, 23,3% и 29 мандатов. А блок Роберта Кочеряна «Армения» получил 9,9% голосов, это 12 мандатов. Партия бизнесмена Гагика Цорюкяна «Процветающая Армения» набрала 3,9% и не смогла преодолеть проходной барьер в 4%. 9 июня армянская генпрокуратура возбудила против него уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. И в тот же день предприниматель вместе с супругой пытались покинуть страну, но ему также было отказано в выезде. Минимальная зарплата консьержей в Москве выросла за год на 20%. Вилка зарплатных предложений варьируется от 51 тысячи до 103 тысяч рублей, сообщили в HeadHunter. За год нижняя граница предлагаемого оклада выросла на 20%, с 43 до 51 тысячи, а верхняя граница осталась прежней. В пресс-службе отмечают, что в среднем по России предлагаемая консьержам зарплата находится в диапазоне от 26 до 70 3,5 тысячи рублей. Официальный курс доллара на сегодня 71.91, евро 82.97, юань 10.61. Вероника Борисенкова, служба информации.
15: Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
16: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляции идут на YouTube канал «Неопанкин» и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир», телеграм-канал «Панкин». Если хотите, подписывайтесь. Тема сегодняшнего разговора связана с накоплениями, нашими накоплениями на черный день. Свежая новость. 2/3 россиян не имеют финансовых накоплений на черный день. Резервов на случай потери дохода нет у 68%, там даже чуть больше. 68% опрошенных имеется в виду. Давайте округлим до 70%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное на страховом рынке. Это первый момент. Далее, совсем недавно проходила новость о том, что на самом деле накоплений россиян хватит в среднем на 4 месяца жизни без зарплаты, при этом почти 40% населения не имеют никаких сбережений. Об этом говорят исследования сервиса по поиску работы «Суперджоб». Есть также и огромное количество разных других опросов, дорогие друзья. Вот экономисты из Центробанка, например, недавно увидели в сбережениях россиян рост доли накоплений на черный день. И эти россияне, проклятые, не хотят эти деньги тратить, это первый момент. И эти россияне не хотят эти деньги заставлять работать, они их держат под подушкой. Какие хитренькие. В общем, друзья, тема сегодняшнего нашего разговора – это, конечно, накопление на черный день. Сколько вы сможете прожить без зарплаты, в случае чего, сколько у вас есть денег. Давайте по-честному поговорим, просто интересно, потому что разные опросы, разные говорят, разное. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, и, собственно, честно, желательно, конечно, рассказывайте, сколько денег у вас есть в случае чего. Ну и вообще, получается ли у вас, это тоже вопрос, хороший вопрос, откладывать на черный день, на случай чего, на тот самый черный день. Будем надеяться, он никогда не наступит. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Группа «Дюна», старая добрая песня, друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Она, собственно, и открывает наш сегодняшний эфир. Тема разговора: есть ли у вас накопление на черный день? И сколько, желательно тоже скажите, пожалуйста. Ну, сколько вы проживете без зарплаты в случае чего? 8 800 200 ровно 9702. Вадим Арзамас. Здравствуйте, Вадим. Прошу вас.
1: Я удивляюсь вот этой теме, потому что 21 человек наших русских ребят погибло, сами знаете где.
0: Стробильск.
1: Десятки стали инвалидами. Ну, и вот и вы эту тему забираете.
0: Дорогой мой человек, стоп. Дорогой мой человек, словами Виктора Баранца говорю. Значит, первый час у нас не политический, с 7 до 8. Если вы этого не знаете, то просто переключите, пожалуйста, волну на другую. А тема, которую вы называете, мы, конечно же, она для нас ключевая. И сегодня мы ее подробнейшим образом, как и, собственно, ответ возмездия, будем обсуждать. Всего доброго. Далее. Павел из Энгельса, прошу вас.
2: В принципе, прожить, наверное, смогу около года. Может быть,
0: ничего
2: даже больше.
0: Себе, неплохо.
2: Но, дело в том, что не то, что у меня большие накопления, а дело в том, что у меня, наверное, оптимизированы траты и... Как-то сложилось так, что деньги мне, в принципе, не нужны. То есть за коммуналку я, к счастью, имею дополнительную квартиру, которую сдаю, и она мне покрывает оплату коммунальных услуг.
0: Угу.
2: Соответственно, на пропитание у меня огромная дача, приусадебный участок меня прокормит всегда. Соответственно... Денег-то как таковых больших-то, может быть, и нету, но год прожить вполне.
0: Угу. Но все равно, скажите, сколько вы зарабатываете в месяц, если не секрет?
2: Ну, вот 100 до 150.
0: А сколько откладываете, как правило? Какой процент от этой зарплаты?
2: Все в стройку уходит. Нет, у меня есть отложенная сумма, там около, наверное, 700-800 тысяч. А все остальное
0: все понятно.
2: Уходит в стройку.
0: А, то есть прям даже не откладываете ничего зарплаты сейчас. 800 тысяч, ну, неплохо, да, нормально, нормальный такой резерв. Спасибо вам большое, спасибо. Далее Александр из Тюмени, прошу вас, здрасте.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте, прошу вас.
3: Очень интересно слушать сегодняшнюю вашу тему. Объясняю, почему. Потому что мне осталось до выхода на пенсию, я предпенсионер, 122 дня.
0: 4
3: не
0: месяца,
3: работаю я на сегодня. Да, не работаю на сегодняшний день. Причем я поставил крест на своей работе ведущего в ресторанах, кафе, инаугурациях и так далее. 15 лет и почти 6 месяцев заканчивается месяц май. И скажу вам откровенно, когда я слушаю людей, которые говорят: мне осталось на год, ну, немножко побольше, а может быть, поменьше. Я скажу честно, плохо ребята работали. Объясняю, почему. Потому что я работал 29 лет без выходных, без праздников, без Новых годов, первых маев, Дней Святого Валентина. Я просто пахал. И на эти деньги на сегодняшний день я живу. Просто перекладываю их в банк, получаю проценты и говорю про себя: Господи, спасибо, что я дожил почти до того выхода, а когда я на последний момент просто-напросто соберу всю свою родню, я вам скажу честно, я зажгу такой фейерверк, которого нигде у нас, в наших крутых домах, где... Стоят хорошие машины, живут успешные люди. Никто не зажигал. Поэтому говорю только одно. Ребята, работайте, и вам все будет.
0: Позвольте уточнить, сколько вы в месяц тратите денег?
3: А я вам скажу, 258 рублей. Это прожиточный минимум. И вот сейчас, когда у меня заканчиваются конкретно вклады в Сбербанке, я выхожу на свою пенсию. Я 15 лет просто-напросто жил очень скромно.
0: Какая очень пенсия скромно предполагается у вас?
3: 20 тысяч рублей. У меня 92 балла.
0: Да-да, вот. Е-балла, мы помним, да. Спасибо, ладно, давайте других послушаем, спасибо. Из Санкт-Петербурга звонок. Иван, здравствуйте. Иван из Питера, алло, прошу. Иван? Да, пожалуйста.
4: Алло, да. Ну, вот у меня, например, 50 тысяч уходит на месяц. Ну, от семьи отдаю 50 тысяч. И накопление всего лишь 1 200 000. 1 200 000, которые тоже лежат на депозите. Ну, проценты.
0: Я понял.
4: Вот это вот, и спасать больше ничего. Да. Ну, какие-то подработки или еще что.
0: Вот, то есть, подождите, что... вы 50 тысяч рублей тратите в месяц на семью, я правильно вас понял?
4: Да, да, 50 тысяч.
0: Это как-то вы... Так, уже
4: это,
0: места...
4: Иван, это военная пенсия.
0: Я понял, пенсия. Хорошая пенсия, да.
4: Да, и какие-то подработки. Ну, у меня там эти горячие точки, там все такое.
0: Я понял, ага.
4: Вот, ну, Иван, так это считается, это у меня нормальная
0: пенсия. Да, у вас хорошая пенсия. У вас хорошая пенсия. Да. Очень даже.
4: Ну, у меня льготная просто участие в боевых действиях.
0: Да, да.
4: Немножко, да, хоть немножко. Вот это и вам спасает. А так люди меньше получают. У нас в Санкт-Петербурге люди очень мало получают. Это вот у нас какие-то пенсионеры, они хорошо получают. А там какая-то доплата идет, а у нас очень мало. Поэтому, ну, вот скажем так, впритык-притык. Не шикуешь, не это. Ну, и вот 1 200 000 – это депозит. Вот у меня лежат они в Сбербанке, и все. Больше ничего, Иван. Вот. Ну, слава богу, нет, квартира есть, и дача есть. Вот какие-то подработки. Ну, чтоб такие вот, как Москва, я беру зарплаты, это в разы Москва больше получает, чем у нас. Петербург это вообще мало получает люди. Очень мало, Иван. Мы как провинциальные города. Так же, да. Вот. Ну, вот 1 200 000 у меня только единственное. Накопление, все, что есть. Все, Иван, больше ничего нет.
0: Ну, понятно. Но у вас и черный день, получается, и не наступит, потому что вы же не останетесь без пенсии, правильно?
4: Не-не-не-не, ну, Иван, вот это спасает. Это спасает, да. Потому что я льготными годами вот выработал все горячие точки, у меня северные, и вот это спасает. Ездить мне это, я не знаю, это тяжело. Вот кто люди меньше получает, как они живут, я не знаю.
0: Ну, как-то живут, да. Спасибо. Да. Как-то живут. Друзья, близимся к перерыву. Я как раз вот ту новость, которую я целиком-то не озвучил, касающуюся как раз исследования от экономистов из Банка России. Так, в последние 3 года в структуре сбережений россиян выросла доля так называемых предупредительных сбережений, накоплений на черный день. Высокая доля таких сбережений может снижать инвестиционный потенциал и сдерживать экономический рост. Ведь такие накопления, как правило, представляют собой неработающие деньги. Но это вот к нашему вопросу, дорогие друзья. Сколько у вас есть денег на черный день? Просто так интересуюсь. Не нужны мне ключи от квартиры, где деньги лежат. Просто у вас есть накопления на черный день? Сколько вы проживете без зарплаты? 8-800-200-97-02. Таков вопрос нашего сегодняшнего эфира. Звоните, перерыв.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Реклама. «Комсомольская
6: правда». Читайте сегодня, на каких автомобилях ездят первые лица государств. Лето выключили до следующего понедельника. На охоту за люберецким полтергейстом отправился корреспондент КП. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Философ Александр Дугин о значении прошлого для русского народа.
9: Необходимо понимать, что история определяет нашу сущность. Мы живем не в один момент, без корней, как бы еще, где удобнее, можем поехать за границу, можем там остаться, можем жить где хотим, быть кем хотим. Это такая либеральная идея, индивидуум, лишенный всех форм коллективной идентичности. Против этого мы говорим «нет». Это неправильно. Русским является человек, который прошел, я бы сказал, опыт исторического просвещения. История сделала нас теми, кем мы есть. Мы обязаны ее знать, понимать ее смыслы и продолжать ее будущее. История не заканчивается, по крайней мере, не должна заканчиваться на нас. История – это непрерывный процесс, где мы передаточное звено. Так же, как и традиция. Традиция от по-латыни – предание, передача. Мы от кого-то получили то, что нам передали от предков, а теперь мы должны передать потомкам. Это открытый процесс.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. У вас есть накопление на черный день? Сколько вы сможете прожить без зарплаты? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, поделитесь, пожалуйста. Правда, очень интересно, потому что исследования говорят разные. Разные исследования, разные результаты. Пожалуйста, звоните, слушаем. Кого-то слушаем. Сейчас нам скажут, кого мы слушаем. Евгений из Воронежа, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте. Да вот я вот послушал, люди вам звонят, вот говорят, я столько накопил, столько накопил.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
13: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. А остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Должны там какие-то бонусы давать, разве нет?
1: Ну, дают, но, к сожалению, этого тоже не хватает. То есть подписать, школа, секции, продукты, все... Это все съедает основную часть.
0: Сколько у вас доход на семью, скажите, пожалуйста?
1: Где-то 250 получается.
0: 250, ну понятно, на семью из 5 человек, это да, это мало, я согласен. Но, тем не менее, что-то откладывать, как мне кажется, ну должно получаться. Хотя бы там плюс-минус тысяч по 5-7.
1: Пытаюсь, но потом приходит какой-то опять момент... покупать одежду новую на какого-то праздника, и накопления все приходится снимать.
0: Ясно. Ну, понятно. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Эльмира из Казани. Я же правильно имя назвал, да? Эльмира?
15: Правильно,
0: да?
15: Правильно.
0: Да, все. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста.
15: 19 тысяч пенсия. Вот эти предыдущие хвальбисты, кто вам звонили, да, они немножко подумали по своей башкой, что Госдума тоже слушает эту передачу.
0: Так.
15: Скоро такой еще закон изобретут. Скажут, надо срочно все урезать.
0: Да нет, урезать не будут.
15: Вообще ни на что. Ни на что не хватает пенсии. 19 тысяч. Стаж 32 года. Не на овощной базе подъедалась. На очистных сооружениях работала. Осталось вообще без здоровья. Ничего нету. Ой, онкология была в 13 году. Почку удалили, группу отобрали. Сказали, что вырастет вторая. Вот такой, вот так и живу. Какое тут откладывание еще? Каждый раз на лекарства 2000 уходит. Каждый месяц. Живем от пенсии до пенсии, но недели не хватает. Покупаю набор для борща свиной. Вот за счет этого выживаю. Все, спасибо.
0: Вам спасибо, не бойтесь, пенсию вам не урежут. Другой вопрос, что цены могут вырасти, а проиндексировать пенсию могут как-то, ну, немножко не успеть. Это другой вопрос. Далее. Евгений из Хабаровска, прошу вас.

0: бы...
1: Ну, сколько разброс? Какой разброс? От и до?
0: От 50 до 250,
1: ну, предположим. Ну, понятно, сколько. Да-да. Ага. Но, тем не менее, вам хватает, тем не менее.
0: Да, ну, мы, говорю, вот мы взяли, допустим, ипотеку, да, которая учительская, сразу же подали заявление на... возврат НДС,
1: который... Да-да-да, я понял, конечно.
0: Надо как бы понимать, чем пользоваться. Господа, у нас в государстве достаточно много рычагов поддержки молодых семей, каких-то госпрограмм. И если человек будет этим интересоваться, то вот, допустим, у меня мама, она всегда была воспитателем, сейчас она на пенсии, но периодически занимается вот с детьми, какие-то там для себя находят хобби, подработки, что-то, чем-то занимается, и ей, в принципе, тоже хватает. То есть, если не сидеть на месте, если как-то двигаться, то каждый может заработать в нашей стране сейчас. Да, есть какие-то определенные моменты, но при желании есть возможность заработать. Такое, когда мне говорят люди, что отсутствует такая возможность, я, глядя на себя, вот, ну, и на своих родственников, понимаю, что нет, это не совсем соответствует действительности.
1: Спасибо. Спасибо вам большое. Далее. Сейчас мы узнаем, кто до нас дозвонился. Александр из города Саров. Пожалуйста.
2: Вот, в общем, я пенсионер, да, живу, ну, можно сказать, один, потому что дети выросли там, ну, внучка ходит. Вот у меня уходит на питание, скажем, 20 тысяч, 20-22 в месяц. Ну, еще там 9-10 тысяч, это обязательные платежи, там, ну, квартира, интернет, связь, подписки какие-то. Вот. Ну, пенсия у меня, конечно, неплохая, но я всю жизнь, вот как-то у меня привычка была давно уже, ну, не всю жизнь, давно, 20% с любого дохода всегда откладывать. Вот. Не скажу, что это много накопилось, но полгода, я уверен, проживу, даже если там не будет никаких у меня денег.
1: Полгода. Неплохо. Неплохо. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
3: Ну, я знаю, что хочу сказать по этому вопросу, что здесь мне, в принципе, кажется, должна быть просто серьезность и аккуратность. Вот у нас получается как? Спасибо, у меня жена в этом плане молодец. Вот, у нее четко все рассчитано. И, то есть, вот на питание такой-то, такие-то деньги, там, на детей такие-то деньги, там, на покупки то-то. И, в принципе, ну, удается откладывать. Если жестко, четко придерживаться вот этой вот стратегии и не давать себе слабинку, не давать вот какой-то там возможности отойти от таких принципов. И, по идее, получается.
1: Спасибо большое. Спасибо вам большое. Далее. Михаил из Кинешмы. Теперь вы рассказывайте.
4: Здравствуйте.
1: Да, прошу вас.
4: Ну что, я пенсионер. Конечно, с пенсии ничего не отложишь. Но я работаю. До сих пор работаю 70 лет. Кручу баранку, так сказать. Вот на эти деньги жить можно. Можно даже откладывать, если бы была бесплатная медицина. А то небольшая операция, где-то 200 тысяч минимум. Сдать анализы или еще там что-то, приобрести таблетки. Ну, возраст у меня и у жены, само собой, нужны и таблетки, и медицинское обслуживание. Опять огромные деньги улетают везде. И вот сейчас перестану работать, уже пора бы. Как жить будем, даже не представляю. Если сейчас откладывать не можем. То есть живем без запаса.
1: Печально. Далее. Анатолий из Краснодара. Здравствуйте.
5: Я в двух словах, чтобы не утомлять. Мне 72 года, я пенсионер. Можно сказать, полувоенный. Ну, пенсия где-то 37 тысяч прямая, и там инвалидность у меня еще. Ну, я удивляюсь, когда люди живут еще на 19 тысяч. Отложить я ничего не могу. Я в постоянных долгах. Лекарства... Зубы, то пятое, десятое. Короче, накоплений ноль. Ноль. Просто ноль. Естественно, если у меня не будет дохода, только буду пользоваться только кредитными картами. Вот такая ситуация.
1: Понятно. Спасибо большое. Перерыв у нас, друзья. Сколько там в секундах осталось? 30 секунд как раз. У нас впереди перерыв. Новости, рекламы и анонсы. Все, как всегда, послушаем и продолжим этот разговор. 8-8.

0: 800-200 ровно 9702. Есть ли у вас накопление на черный день? Сколько вы проживете без зарплаты? Звоните, пожалуйста, рассказывайте. Вот, допустим, завтра сокращение, или просто вы захотите уйти в никуда отдохнуть немножко. Сколько вы без зарплаты проживете? 8-800-200 ровно 9702. Перерыв у нас.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Реклама.
2: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
1: О валютах.
5: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
1: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Лукефа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие, у американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Общение со слушателями. У вас есть накопление на черный день? Таков вопрос. И самое главное, вот, допустим, перестанете вы получать зарплату на своем предприятии, на своей работе, сколько вы продержитесь без нее? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните. Из Москвы звонок от Юрия. Здравствуйте, Юрий, пожалуйста.
8: Живем с женой на пенсию, стали вкладывать заработанные деньги в Сбербанк под проценты, на них жить хотели, ну и живем на них. Ну, так сразу урезали субсидии на квартиру. Спасибо родному. Что еще могу сказать? Хочешь вкладывать, ну, будешь терять. Вот так. Ну, а так живем. Слава Богу.
0: Спасибо. Далее.
8: Пожалуйста.
0: Спасибо. Далее. Анатолий из Калининграда. Слушаем вас.
9: Я пенсионер с 21-го года, на пенсии, с осени 21-го, 66 лет мне. Вот, хочу сказать, что я с 80-го года, как пришел с армии, работаю водителем по сегодняшний день, вот, 60 лет дальнобойщик. Вот, приехал, жил в Казахстане, в 2003-м переехал. Гул как сокол, как говорят.
0: А, кстати, гражданство получили? Легко ли получили?
9: С помощью Путина. Я всегда вспоминаю этот случай. С помощью Путина, нашего президента, я получил гражданство. Полтора года мы не могли получить, но получили. Вот. Что сказать? Значит, приехал как гол, как сокол, абсолютно. Двухкомнатную квартиру продал за $200, приехали. Все. Теперь начал работать, восстановились, живем с женой, восстановились абсолютно. Купил очень хорошую машину с салона, построил двухэтажный дом. И сейчас планируем купить двухкомнатную квартиру. Ну, это будет видно, пока планирую. Если вдруг меня уволят, хотя это исключено, но у меня есть деньги долго.
0: Ну, примерно. Сколько в деньгах и сколько продержитесь?
9: Ну, 8.
0: 8 месяцев где-то, да? Плюс-минус полгода.
9: Нет, 8 миллион.
0: А, 8 миллионов. Но вы же собрались квартиру покупать. Это деньги как раз от этого.
9: Да, для этих целей. Но под вопросом. Она как бы нужна мне или не нужна. Это деньги, квартира для того, чтобы сохранить деньги.
0: Я понял, логично. Да, логично.
9: Вот.
0: Все.
9: Ну вот, теперь, что я хочу сказать. Я всю жизнь работал абсолютно. Даже не знаю, как выглядит бюллетень. Вот. Такой рабочий человек. Сейчас на пенсии. Ну, ни в чем не нуждаюсь, абсолютно.
0: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Виталий из Саратова.
10: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
10: Спасибо огромное за ваши эфиры. Хотелось бы начать с присказки. Твои слова да Богу в уши. Вот хотелось бы, чтобы вашу программу почаще слушали Мишустин, Набиуллина, Владимир Владимирович Путин, Вячеслав Викторович Володин и делали какие-то выводы. Я многодетный отец, четверо сыновей.
0: Так.
10: Естественно, жена не работает, посвящает всю себя воспитанию детей и так далее, потому что и детки часто болеют,
0: ну, понятно, в садике. Понятно. Угу.
10: Вынужден работать я один. В прошлом месяце, ну, где-то получаю в Саратове 50-60 тысяч, работаю в строительстве. Было пособие на двоих детей по 14-800 выплачивали. В прошлом месяце нас с этого пособия сняли. Очень ощутимо стало для нашего бюджета.
0: Уточните, пожалуйста, почему сняли?
10: На 300 рублей превысили доход.
0: А, офигеть.
10: Да, вот, да, и поэтому, и самое печальное, что вот эти деньги детские, они напрямую как бы, ну, и не идут на детей, потому что мы вынуждены с этих денег оплачивать и коммунальные услуги, естественно, на продукты, вот, поэтому никаких накоплений нету, конечно, чисто гипотетически очень трудно представить, что мы останемся без работы, даже если я останусь в строительстве без работы, ну, пойдем дворы мести, в любом случае мы вынуждены будем искать какую-то работу, потому что, к сожалению, никаких накоплений нет.
0: Уточните.
10: Огромное спасибо за вашу...
0: Ага. Уточните, вы говорите, на каждого ребенка были по 14... 28 тысяч было вам платили, да?
10: Докидывали.
0: А скажите, с работодателем неужели нельзя было договориться, чтобы вам немножко снизили зарплату? Там,
10: я сам на себя работаю, я как самозанятый, Иван. Поэтому такая история.
0: Ну, я слышал про такие ситуации, когда из-за рубля вот такая проблема возникает. Я слышал,
10: да. Еще могу сказать вот что. Просто очень многие многодетные в обсуждениях, они не делают специально вкладов, потому что каждая копеечка, даже вот эти нищие проценты, которые имеем со вкладов, они тоже идут, к сожалению, в доход. Поэтому многие многодетные не держат вклады, потому что даже это считают. Как бы, ну, невыгодно. Невыгодно держать вклады на какой-то черный день. Поэтому все держат в наличке. Ну, вот такая вот история.
0: Да, спасибо огромное. Вам спасибо. Очень ценный звонок. Слушайте, попробуем даже... Честно, попробуем его отправить, может быть, Останиной в комитет соответствующий. Не главе этого комитета. Пока она еще глава этого комитета. Вдруг что-то изменится. Давайте подумаем, может быть, это как-то повлияет. Ну, наверняка они, конечно, знают об этой проблеме. Хотят ли они ее решать? Вот вопрос, да? Да это другой уже момент. Но, тем не менее, надо подумать, как вам помочь. Спасибо. Спасибо за звонок. Далее. Роман, Красноярский край. Прошу вас. Здравствуйте.
11: Иван, очень приятно слышать вас. Первое, хотел бы выразить вам огромную благодарность за то, что поднимаете такие острые проблемы. Вот. Но реалии таковы, да, еще до 2013 года можно было... как-то откладывать, и ездили в Крым, в основном всегда в Крым ездил в отпуск с семьей, трое детей. Но сейчас, к сожалению, да, мне 55 лет, и теща больная, и на лекарства, у нее пенсия. Вот если бы не мы, да, как говорится, очень трудно было бы нашей теще на 20 тысяч пенсию прожить. Тем более деменция и лекарства дорогие. А вот сейчас даже смотрите, как откладывать. Взяли вот сыну участочек небольшой, 12 соток, чтобы построить дом, надо, соответственно, подключение электроэнергии, получить их условия. Если до 22 года, до 23-го раньше было подключение электроэнергии, участка, тех условий, 550 рублей, то сейчас 150 тысяч, представьте. Ну как откопить? Вот это в 300 с лишним раз подняли расценки на подключение электроэнергии. Но куда наше правительство смотрит? Куда наша антимонопольная служба смотрит? Уж если есть возможность, я бы хотел вообще, чтобы вы, Иван, в Госдуму пришли, потому что вы напрямую общаетесь с народом, честно. И,
0: а вы думаете, вы, депутатам не пишут запрос? Вы думаете, что они не в курсе, что ли?
11: Да они спускают запросы, спускаются на места, Иван. Непосредственно, понимаете, когда люди общаются с народом, тогда понимание у них есть, вот как вы. Вы же как губка впитываете все, вы же прекрасно знаете все наши проблемы. Огромное спасибо вашей передаче. Вот. Ну, я от души благодарю вам, желаю вам здоровья.
0: Спасибо.
11: Вот. Я сам участник СВО 22-го года, был в военно-гражданской администрации в Каховке, полтора года практически. Сейчас вот приехал дома и Развожу руками, конечно. Все трудно. Но ничего, прорвемся, как говорится. Победа будет за нами. Вам здоровья.
0: Вы главное. Уточните, пожалуйста, вам же, как участнику СВО, огромное количество бонусов.
11: Ну, я не ветеран боевых действий. Я с августа 22 года уехал в Каховку, Херсонская область. Работал первым заместителем главы. Вот, много чего видел, знаю. Вот, поэтому... Ну, хотелось бы, чтобы наше правительство, вот, понимаете, многим помогаем, очень многим государствам, соседним, но надо обратить внимание на свой народ. Действительно, нашим пенсионерам очень трудно. У нас в Сибири и морозы. Вы не представляете, сколько дрова сейчас стоит. Машина дров стоит 30 тысяч рублей.
0: Да, знаю.
11: Ее хватает на полтора месяца максимум. Ну, это если при морозах, то месяц. Ну, ладно, жаловаться грех. Просто хотелось бы, чтобы правительство услышало и обратило внимание на проблематику нашу. Вот, как-то так. Поэтому я еще раз хочу вас поблагодарить, Иван. Самое главное, здоровья. И всем жителям России... Держаться, держаться и держаться. Ребят, прорвемся.
0: Спасибо вам большое. Хорошие слова. Замечательные. Далее. Михаил из Барнаула. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
12: Ну, у меня накопления нету. Я принципиально их не делаю, потому что в 91-м году у меня на счете было 21 тысяча рублей. По тем временам в Барнауле стоила трехкомнатная квартира, кооперативная столько. Потом павловская реформа, и они все сгорели. Вот, и поэтому я сейчас стараюсь деньги не хранить на счете. Вот.
0: Ну, но под подушкой-то пенсия. Хранить хотя бы.
12: Под подушкой, ну, вы знаете, у меня финансовая подушка, у меня осталась только одна наволочка, если честно. Вот. Я на пенсию живу, я пенсионер МВД, у меня пенсия 30 тысяч, не как военных, но тоже.
0: Вот. Повыше, да.
12: Сын взрослый у меня, он уже сам себе зарабатывает.
0: 20 секунд, коротко, пожалуйста, давайте.
12: Да, ну и жена у меня, это, она художник тоже, всегда пусто, когда густо. Поэтому как бы, ну вот так вот, но накоплений нету, я их не делаю.
0: Понятно. Ну, тем не менее, в системе МВД работали. Ну, что же вы прям так не доверяете-то государству? Ладно, перерыв у нас, друзья. Через 2 минуты вернемся и продолжим. Не переключайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано реклама.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
14: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
16: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сколько вы продержитесь, если потеряете работу, то есть без зарплаты? Если у вас накопление на черный день, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Наталья из Воронежа. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
17: Я решила разбавить мужскую компанию. Вот еду на работу, слушаю. Что могу сказать? Меня всегда возмущают официальные источники, которые рассказывают о средней заработной плате какой-либо отрасли. Я медик. Высшее образование, стаж больше 20 лет. Небольшая руководящая должность, не буду называть их, что не важно.
0: Хорошо.
17: Факт в том, что везде показывают, что медики получают огромные деньги. Вот посмотрите, как они хорошо живут. Я могу сказать, что доктор с высшим образованием стажа 20 лет получает не больше 40-50 тысяч. Не больше. Я одна. У меня муж умер. У меня ребенок-подросток. У меня поступление скоро. Куча репетиторов. Если без репетиторов ребенок образование просто не получит. Прожить на официальную зарплату медику невозможно. Я выживаю лишь потому, что у меня есть левый доход. Буду называть, буду говорить это честно. На зарплату я не проживу. Вот. Отложить на зарплату невозможно. Про пенсионеров бедных я вообще молчу. Поэтому лично про себя не жалуюсь, но ситуация вот такая. Если жить просто... не выживешь. Медицина, образование – это очень дорогое удовольствие. Независимо от того, где ты работаешь. К сожалению, так.
0: Ну вот я смотрю сейчас как раз по данным сайта dex.ru на 1 мая 2026 года средняя зарплата врачей в Воронеже, пишут, 72 530 тысяч рублей. Некоторые показатели по категориям. Микропредприятия до 15 человек от 36, малые предприятия до 100 человек 54, средние компании от 100 человек 66 тысяч, крупные предприятия 84 тысячи, бюджетная сфера 48 350. Ну, то есть вот как раз ваша зарплата, бюджетная сфера. Правильно я понимаю?
17: Да.
0: Ну, вот.
17: Правильно. Плюс каждый врач, ну, независимо, каждый любой человек, дабы увеличить сумму дохода, что вынужден? Увеличивать занятость. Не ставка, а полторы. Полторы – это максимум, что мы можем получить. Мы больше полторы ставки мы не имеем права работать. Ну и начинается. Там неофициально оформился, там неофициально оформился. Ну и вот в результате набегает. А вот чтобы сесть на одном месте и спокойно работать, на условно на ту же ставку, сумма будет недостаточной для проживания.
0: Спасибо. Спасибо большое, что позвонили. Далее. Андрей из Барнаула. Говорите, пожалуйста. Андрей! Говорите.
18: Алло.
0: Да, рассказывайте.
18: Я из Ярославля, правда, не из Барнаула.
0: Вот сволочи, обманули. Ну ладно, из Ярославля. Рассказывайте.
18: Да, ну, внесу немного позитива в обсуждение. Ну, мне 44 года, но как бы накопления имеются. То есть я как бы работаю с 20 там лет и... ну, без перерывов, трое детей, жена сейчас в декрете находится.
0: На четвертого, просто, я правильно понимаю? На четвертого в декрете. А, в смысле, я понял, все, да, извините, немножко запутался.
18: Нет, она еще, да, она еще с третьим сидит.
0: С третьим, все. Меня просто этот в ухо говорили, поэтому я немножко сбился. Продолжайте, пожалуйста.
18: Ну и, собственно говоря, просто нужно как-то дисциплину. Ну, я стараюсь дисциплину какую-то соблюдать. То есть каждого дохода всегда откладываю. То есть сейчас 10%. Раньше, когда детей было меньше, больше откладывал. 20%, 30%. То есть от любого поступления всегда откладываешь. Потому что, ну, я считаю, без этого очень сложно на что-то как бы рассчитывать и обеспечить стабильность финансовую.
0: В целом доход у вас какой? Так, принципе, скажите, пожалуйста. Вот в целом, сколько вы зарабатываете?
18: Ну, где-то 150-200 получается. 150-200.
0: Жена в декрете, не работает, дохода у нее нет.
18: Ну да, она уже не работает лет 8, наверное.
0: Ну, понятно, да. А сколько откладываете? Да. Примерно 10%, это значит по 15 плюс-минус тысяч, да?
18: Ну, сейчас 10. Детей было меньше, откладывал больше. Сейчас как бы поменьше получается.
0: Так сколько без дохода продержитесь вы?
18: Ну, я думаю, что не менее 5 лет, а то и больше.
0: Ничего себе вы отложили. Неплохо так. Ну, действительно, внесли позитив. Спасибо. Спасибо большое. Благодарим вас. Далее. Иван из Нижнего Новгорода. Прошу вас.
19: Я пенсионер, супруга пенсионер, рабочие. С 2006 года ни разу не сидели. Накопительный фонд, подушка, так сказать, безопасности у нас существует. Можем жить очень долго. Деньги расходуем на питание и помогаем детям, учатам. Так что, пока нам грех обижаться, единственная проблема, чтобы я хотел посоветовать молодежь, чтобы они жили по доходам. Вся беда в том, что люди не считают своим доходом, расходуют неправильно. Это мое мнение.
0: Да, спасибо. Есть такое. И вам спасибо. Да. Действительно, не по средствам живем частенько. Ну, соблазнов много. Соблазнов очень много стало.
19: Да, да.
0: Далее.
19: Да, это так.
0: Спасибо. Далее. Сейчас, секундочку, и мы узнаем, что нам дозвонился Максим из Кургана. Прошу вас.
20: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
20: По вашей теме, в общем, доходы. Где-то, я не знаю, можно мне это озвучивать?
0: Да, можно и нужно.
20: Ну, у нашей семьи, так скажем, да, то есть 2 ребенка, и, соответственно, мы с женой работаем где-то от 100 до 150 тысяч. Жили, ну, на эти деньги прожить крайне сложно, но у нас отложения были в свое время, вот, на которые мы сейчас фактически как бы проживаем. А фактически живем предприниматели. Не уточнил, кстати, сферу деятельности, да. Вот. И было в районе 2 миллионов отложений, ну, в смысле, специально предвидя все вот эти ситуации, мы откладывали, и вот 2 миллиона было. Сейчас у нас где-то около 1 миллиона осталось. То есть 1 миллион мы съели где-то за период, наверное, 7-8 лет. Ну, это так, чтобы было примерно понятно. Ну, иногда меньше 50 тысяч бывает доход, конечно, потому что предприниматели, сами понимаете, сейчас все падает. Ну, в остальном, в принципе, не жалуемся, все отлично идет. Стараемся пробиваться, биться, как говорится, в полной мере. Так что в двух словах примерно так. А так все устраивает, все прекрасно, все облагораживается, все хорошо. Понимаем, что страна живет в такой момент, и, соответственно, как бы ужимаемся, ничего страшного, я считаю, в этом нет.
0: Спасибо большое. Вам спасибо большое, что позвонили. Далее. Владимир с Подмосковья.
21: У меня ситуация следующая. 51 год, я остался один, похоронил жену. И квартиру, которую вместе нажили, отдал сыну. То есть я начал жить с нуля, вообще с нуля. Я всю жизнь проработал водителем. Долгое время работал на Дальнем Востоке, на севере. Вот. И с 16 года я начал жить с нуля. Вот. Ну, женился по глупости. Не женился, расписался. Вот. Купил квартиру. Благополучно, так скажем, новоиспеченная жена оттяпала полквартиры. Ну, я, в принципе, не унывал. Я не опустил руки. На сегодняшний день у меня недвижимости столько, что, ну вот, прошло 10 лет, что если продам, то мне хватит до конца жизни, считаю. А насчет пенсии, да, кстати, ходил в пенсионный фонд, спрашивал девчата, говорю, как там насчет пенсии? Они говорят, да, пенсия у вас будет, но если бы вы сегодня уходили на пенсию, то она составила бы 14 700 рублей. Так что если сам о себе не позаботишься, никто о тебе, естественно, не позаботится.
0: И это так. Что, как-то так. Нет, спасибо. Спасибо всем, кто звонил. Перерыв. Скоро вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
2: Я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рютте, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рютте – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил, но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур, в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег, 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще дофинансирование появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных – это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Средства ПВО минувшей ночью перехватили 123 беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны. По его данным, БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей. В Тульской области уничтожены 16 БПЛА. При атаке погибли 3 человека. В Калужской сбили 2 дрона над Таборовским и Перемышльским муниципальными округами. Никто не пострадал. В Ростовской области беспилотники уничтожены в городе Таганрог, Миллеровском и Азовском районах. Обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.
0: О конфликтах.
3: Согласование меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном – это победа иранского народа и поражение Соединенных Штатов в более чем 100-дневной войне. Это заявил сегодня утром Центральный штаб вооруженных сил Ирана, сообщает телеканал Пресс-ТВ. Ранее Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Тегераном. Он также сообщил о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. Церемония подписания документа состоится 19 июня в Швейцарии. По словам Трампа, соглашение также немедленно прекращает все военные операции, в том числе израильскую, в Ливане. По информации Wall Street Journal, соглашение может быть подписано либо лично Дональдом Трампом, либо вице-президентом США Джейди Венсом в электронном виде.
0: О протестах.
3: В Женеве полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против саммита Большой Семерки. Демонстранты подбирали с мостовой булыжники, бросали в полицейских. По данным агентства Рейтер, в марше участвовало около 20 тысяч человек. Демонстранты скандировали лозунги протеста против Большой Семерки как символа сосредоточения политической и экономической власти. Когда участники акции разбили окна в учреждении ООН и подожгли автомобиль Тесла, полиция применила слезоточивый газ. «Сочи ВГАЗ». Саммит «Большой семерки» стартует сегодня, продлится до 17 июня. Он пройдет на берегу Женевского озера. Лидеры Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, США, а также Евросоюза планируют обсудить войны на Ближнем Востоке и Украине. Официальный курс доллара на сегодня 71.91, евро 82.97, юань 10.61. В Москве сегодня до плюс 22, возможны дожди с грозами.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии, напротив Артем Шейнин. Программа «Время героев», Первый канал. Здравствуйте, Артем.
5: Добрый день.
4: Вы недавно вернулись с фронта.
5: Да.
4: Да. Надо что-то рассказать, как там. Я понимаю, что вы сейчас будете фильтровать в некотором смысле.
5: Ну, честно говоря, не все расскажешь. Я не так давно вернулся как раз с большой поездки по всему фронту в конце апреля. От Курской до Херсонской. И вот буквально несколько дней назад вернулся еще раз с Курской и Брянской. Тут дело даже не в том, что фильтровать. Тут дело в том, что... Ну, там тяжело. Там тяжело, и я уже...
4: Мы и подозревали и до этого.
5: Что, в общем, да. Но то, что для меня каждый раз не становится новостью тоже, потому что это ожидаемо, но то, как с каждым следующим разом становится тяжело, оно же приобретает новые грани. Ну, вот в данном случае в апреле я как раз застал, я писал об этом по возвращению в конце апреля, и тоже это вот к вопросу офильтровать. Вот я, уже будучи там, попал и не раз, и не два в ситуацию вот этих вот хорнетов, которые...
4: Хорнет – это вот эта система, да? Ну, а, это, нет, подождите, это не беспилотники. Палантир-система, хорнет-беспилотник.
5: Хорнет – это беспилотники самолетного типа, которые оборудованы искусственным интеллектом. Да-да-да. Вот, искусственным интеллектом достаточно уже таким изощренным, то есть там у него захват цели, у него опознавание цели, он там уже выявляет, ну, много чего выявляет сам. Причем, как я понял, ему, большинству из них даже не нужны операторы. То есть это не FPV-шка, при которой нужен оператор. А это, скажем так, большинство из них – это летающее, так сказать, средство поражения, у которого искусственный интеллект, который сам выбирает себе цель, опознает ее, вцепляется в нее, и сбросить эту цель, ну, по факту невозможно, потому что там он пикирует со скоростью 200 с лишним километров в час. Как я понимаю из разговоров со специалистами, все вот эти вот идеи, которые, конечно, уже возникают там по поводу камуфляжного этого, по поводу дымовых завес и всякого прочего, с искусственным интеллектом тоже не очень будет работать. Поэтому из того, что я как бы понял, почему вот я говорю, что тяжело, стало тяжелее, чем было в предыдущие разы. Потому что если в предыдущие разы лупили по... скажем, прифронтовым и, ну, притыловым районам со стороны фронта, то сейчас такого понятия, как тыловой район, по факту не существует. С учетом их дальности действия, с учетом их эффективности. На данный момент, как я понимаю, это только антидроновые сети, которые натягиваются, которые должны натягиваться. При том, что про эти самолеты и про то, как далеко они могут залетать, ну, точно не в апреле стало известно. Ну, это, видимо, уже такая традиция наша. Я думаю, сейчас будут заниматься. Хотя, в общем, всем все было понятно. Я вот в Донецке для меня было показательно. Там часть... объездной Донецкой, ее вот еще осенью сделали, там, ну, такая сюрреалистическая картина, когда вот там со стороны Горловки ты подъезжаешь к Донецку, а там вот, ну, МКАД, кусок МКАДа, разделительный, разметка, все-все-все, там, правда, сразу отвороточка в сторону идет, метров 300, и лунный пейзаж Авдеевка. Но это прям вот такая вот, и, ну, круто. Все, сейчас уже приехал в апреле, уже ты сначала проезжаешь через коридор из антидроновой сетки, а потом въезжаешь туда. То есть там уже тоже как бы летает. То есть это все, скажем так, еще один виток возвращения назад. Я вот как раз сегодня надевал, вспомнил. Вот сделано под обстрелами.
4: Прикольная футболка.
5: Да, кстати, прикольная футболка. Вот мне ее когда года полтора назад товарищ мой дарил, один из тех, кто, я так понимаю, к этому имеет отношение. Ну, я тогда подумал, ну, прикольная футболка, классный мем. Но, слава богу, подумал я, уже все-таки сделано на Донбассе, ну, не совсем прям под обстрелами. Ну, вот сейчас я на все это посмотрел. Вот. Поэтому к чему я говорю, что сложно? Сложно в том смысле, что противник в очередной раз, и про это нужно говорить без какой-то там паники и истерики, но противник в очередной раз сделал достаточно большой технологический рывок. И я бы сказал, технологический рывок, который он, ну, сопроводил некими, наверное, тактическими решениями. Потому что фактически, ну, как я понимаю, а я понимаю, потому что я под всем этим ездил, они, ну, обрезают нашу логистику. Вот. И судя по тому, что в некоторых местах эти налеты идут, это не то, что там один самолетик, там, а они могут там и роями налетать. Вот я в нескольких местах, где я ночевал, в детали вдаваться не буду. Просто вот, да, я в Телеграме себя выкладывал вот тогда в конце апреля. Ну, то есть вот в одном месте налет продолжался часа полтора-два, наверное. Ну, я где-то после 15-го я перестал считать. Вот. Ну, то есть, это о чем говорит? О том, что они их, в общем, не берегут. Ну, не то, что не берегут, не экономят. Еще одно средство биться с ними – это, конечно, перехватчики. И перехватчики у нас есть, и «Соколы» есть, и, ну, в основном там «Сокол» работают. Вот я в этой поездке встречался с парнями из 11-й десантно-штурмовой бригады. Мне там, ну, прям там активно работают ПВОшники по этой теме. Они сбивают. Но опять, они-то сбивают это над районами боевых действий. Они там молодцы, герои, мужчины, все. Но кто это должен сделать на трассе, не очень понятно. Наверное, кто-то появится, кто должен это будет делать на трассе. Но мы же понимаем ее продолжительность. Учитывая, что большая часть трасс Новороссии проходит ни разу не по лесу. Там, в общем, почти везде лысая... Да не почти везде, а везде. Там кое-где есть лесополки, но в основном это вот такое лысое голое пространство. Ну, натягивать антидроновую сеть на такой протяженности – это тоже... Но спасает. Вот я буквально на Донбассе, когда был, вот парни, которые ехали оттуда, куда я должен был заехать, вот они попали. Их спасло то, что именно в тот момент, когда на них спикировало, он попал в сетку. То есть он, ну, это все равно его отклоняет. Хотя понятно, что там 30 метров разлет, все равно ранение, но живы остались. Поэтому как бы средства противодействия этому, наверное, будут найдены, но поиск начался тогда, когда проблема стала уже вот, ну, прям... насущные. Я вот в апреле, конечно, был под впечатлением. Я про сам фронт и сами боевые действия, честно говоря, воздержусь от рассказов, потому что, да, мы движемся вперед, да, мы освобождаем населенные пункты, да, стратегическая инициатива в этом смысле у нас. Ну, как сказал один уважаемый мной человек, но есть нюансы. Вот в нюансы, мне кажется, и так ситуация достаточно сложная, чтобы еще вдаваться в эти нюансы. Нюансов очень много.
4: Что касается вашей поездки, уточнить бы, как вы ездили, потому что не всех пускают вообще туда. Очень тяжело попасть на фронт вообще-то нынче.
5: Ну, сейчас, наверное...
4: Да и опасно, прямо скажем.
5: Ну, вопрос, как я ездил, учитывая, что это опасно, он странный. Ну, в целом, опять же, я вот, ну, тут не хочу... как-то нагнетать, но дело в том, что вот новость буквально свежая, как говорится, пассажирский автобус в Енакиево. Да. Енакиево – это те места, которые еще недавно были вообще не опасны. Ну, то есть, если там что-то могло случиться, то могло случиться, ну, какая-то вот из ряда вон. А тут все, автобус, семеро погибших.
4: Да у нас и ЛНР освобождено.
5: Вот, и ЛНР освобождено. Вот,
4: Старобельск.
5: Ну, по Старобельску прилетела ракета. Это вот тут нужно...
4: Что говорят, три волны беспилотники.
5: Быть каретнее. Ну, беспилотники, ракеты, там неважно. Но освобождение ЛНР, имея в виду освобождение территории, к тому, что они будут совершать налеты, по большому счету не имеет к этому отношения. У нас и Брянск, территория Российской Федерации, его никто не, как говорится, никто туда не входил. Но, тем не менее, 7 ракет по центру Брянска-то прилетело некоторое время назад, как мы все знаем. Вот. И, ну, прилетело так, что называется, прилетело. Обломков, как мы сейчас говорим, обломков было много, и многие обломки принесли много вреда.
4: Давайте перерыв сделаем. Иван Панкин, Артем Шенин. Кстати, телеграм-канал Шенин, подписывайтесь, пожалуйста. Программа «Время героев», Первый канал. Сделаем небольшой перерыв, скоро вернемся и продолжим.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Алексей Финенко о разладе между Россией и Германией.
6: Германии всегда боролись две политические партии. Первая партия, которая хотела сделать Германию мировой державой. Тогда это пересмотр Московского договора 90-го года, ограничивающий суверенитет Германии. Там четыре пункта, да, остались по ограничению суверенитета Германии. Чтобы их отменить, первая партия, вот Коли Шрёдер были ее типичные представители, они говорили, надо дружить с Россией. Тогда мы получим через дружбу с Россией и пересмотр Московского договора, и доступ к российским энергоресурсам и к российскому рынку. А была вторая партия, партия Меркель, Шольца, Мерца, которая говорит, не надо, наша цель – хозяйственное освоение Восточной Европы. Тогда мы берем под свое крыло Прибалтику, Украину, Балканские страны. Тогда это конфликт с Россией за сферой влияния в Восточной Европе. Вот ключевой момент в истории Германии стала осень 2005 года. Уход Шрёдера и приход к власти кабинета Меркель. Посмотрите, как развернулась политика. Сразу атлантическое единство в рамках НАТО, согласовывать позиции с атлантизма, и сразу пошло резкое охлаждение отношений с Россией.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
10: Реклама.
11: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
12: Экономь время! Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
13: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
14: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? 22 мая 2010 года произошел первый обмен биткоинов на реальный товар. Американец Ласло Ханец за 10 тысяч биткоинов получил 2 пиццы с доставкой. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Артем Шейнин. Программа «Время героев», Первый канал.
5: Я к чему говорю, что по поводу того, что опасно, ну вот вам, пожалуйста, Енакиево. Автобус, кстати, Москва-Симферополь. И в этом смысле люди, которые ехали из Москвы в Симферополь, у них вообще никакой идеи рисковать не было. Никакой. Вот. Ну, это то, с чего я начал, про вот то, что сложно, а вы говорите, ну, это мы и так все знаем. Ну, вот, честно говоря, представления о сложности меняются, я думаю, что с каждым днем. Вот мой товарищ, с которым я езжу там постоянно, который обычно, он скорее такой, я скорее более, скажем, ну, сосредоточенно, напряженно. Он такой: да, Григорьевич, нормально, типа, пропетляем, проскочим, все там, типа, я... Я еще в апреле обратил внимание, что нам нужно было как раз съездить, кстати, в Енакиево, там, к парням. И мы поехали какими-то окольными путями, мы не поехали по вот тому месту. Я говорю: а что такое, дядя Слав? Да, Григорьевич, так спокойно, да все нормально, но так спокойно. А вот сейчас уже некоторое время назад он мне написал, что типа, ну да, так как бы просочиться можно, вот, но неприятно. То есть тенденция. И то же самое на Запорожье. Тенденция. Вот. Поэтому, что касается опасности, в принципе, в 22-м году, когда я начал ездить, в Мариуполе, в общем, тоже было достаточно опасно в апреле, в мае, потому что еще лазили недобитки, и Азовстали. Так дело не в опасности. А по поводу того, что всех пускают и не всех пускают, ну, дело в том, что я-то же езжу не просто так вот как бы на фронт, как турист. Я же гуманитарку вожу. Вот, причем я гуманитарку вожу в боевые подразделения. У меня на канале, моем телеграм-канале, сбор. Вот, и я, в принципе, ну, там, регулярно вожу все, что нужно, в том числе для, прежде всего, для боевой работы. Там мавики, инкубаторы и так далее. Вот, поэтому, ну, тут такое себе. У меня ни разу не было такого, чтобы где-то там меня остановили.
4: Узнают, значит. Просто.
5: Ну, во-первых, честно говоря, узнают. Узнают. То есть в этом, конечно, смысле, да. Усы, лапы и хвост — мои документы.
4: Да, да.
5: Это
4: да.
5: Правда. Вот. Хотя бывает все равно. Во-первых, узнают не все. Вот в этот раз, ну, неважно, в каком месте, куда я ездил, вот в крайнюю поездку, например, там нас остановили на одном блокпосту, ну, это прям уже вот там близко к... И там, например, комендачи... Первый раз у меня такое за 4 с лишним года телефон проверяли. Согласно там федеральному...
4: Ну, проверяют, да.
5: Федеральному закону.
4: Имеют право.
5: Причем,
4: да,
5: самое для меня было неожиданное и отчасти забавное. Проверяли, я говорю: а вы что там хотите найти? Ну, вот там украинские номера.
4: Ну, конечно.
5: Я говорю: ну, вы красавцы, я тебе вам сейчас сразу покажу, где у меня украинские номера. Потому что половина моих донецких, у них у всех был, а у многих и остался «Феникс». А это как бы выглядит как украинские номера. И, ну, там и так далее.
4: Угу.
5: Ну вот, там уже пришлось объяснять.
4: Да и нет запрета общаться с украинцами. Так,
5: да, я к тому, что, да, я к тому, что бывает и не узнают. Вот, поэтому и, в общем-то, по большому счету, и не всем туда надо ехать. И большинству туда и не надо ехать на фронт. Но нужно ехать только тем, кто может, приехав туда, либо что-то привезти полезное. И тогда уже ты не думаешь о том, что это там опасно, не опасно, там, и как туда проехать. Если ты везешь конкретную гуманитарку в конкретное подразделение, это вопрос решаемый. Потому что, ну, я не вожу кому абы, значит, соответственно, все официально. В конце концов, за тобой пришлют сопровождение с БРК, с боевым распоряжением. Вот, поэтому это вопрос решаемый. Почему я... Ну, стараюсь, и, в общем, у меня получается, слава богу, и туда, и обратно, слава богу. Потому что, ну, с самого начала войны для меня поездки эти, конечно, это была часть не только, вот, не только гуманитарка, и начиналась не с гуманитарки, а такая своего рода, скажем так, военно-политическая работа, пропагандистская, если угодно. Сейчас с этим стало мне сложнее, потому что у меня у самого раньше было больше ответов, чем у парней вопросов. Потом в какой-то момент количество вопросов и ответов сравнялось. Сейчас на многие их ответы у меня не до конца есть точные... На многие их вопросы не до конца есть точные ответы. И у меня еще у самого целый ряд вопросов, на которых я порой ответы нахожу с трудом. Вот, поэтому это к вопросу о том, чтобы фильтровать. Мне там приходится больше фильтровать, чем здесь. Потому что, ну... Я должен приезжать и пользу приносить, а не плодить вопрос. А их и без того выше крыши.
4: Ну, теперь к тому, что называется фильтровать, опять-таки, или не фильтровать. А вот, ну, многие вещи, понятное дело, лучше не говорить, потому чтобы не давать козыри врагу. С другой стороны, встает вопрос. А начальство точно знает о тех проблемах, которые есть там на фронте у наших бойцов? Как думаете?
5: Ну, мы, по-моему, с вами... Предыдущий раз, когда я был, по-моему, мы об этом уже разговаривали, у меня тут подход очень простой. Я...
4: Тут проблема немножко увеличилась.
5: Проблема где-то немножко, а где-то не немножко увеличилась. Я исхожу из того, что начальство, если мы имеем в виду прям вот начальство, оно точно черпает информацию не из телеграм-канала.
4: Но мы с вами вот сейчас не телеграм-канал.
5: Да, мы не телеграм-канал обсуждаем. Угу. Значит, на мой взгляд, вопрос не в том... какая информация начальству высокому известна,

0: где до противника всего ничего, и где ты постоянно, ежедневно рискуешь жизнью, и от того, о чем ты говоришь, зависит жизнь твоя и твоих товарищей, и многих из них, то чем дальше от фронта, тем, скажем так, экзистенциальный вес этой информации, он уменьшается. И появляется, и это тоже естественно, и не только на войне, но на войне в особенности, что когда ты находишься уже от фронта, там даже в 200, а тем более там в 1000 километров, то, что приходит оттуда в виде того, что типа это трындец, надо что-то делать, это такой, нет, ну понятно, что проблемы есть, но мы будем... То есть чем шире угол и горизонт зрения, тем острота доносимой информации меньше, она снижается. И часть из нее, конечно, по ходу фильтруется, потому что, ну, кто любит докладывать плохое? Всем нравится докладывать хорошее. Сколько раз брали Купянск? И когда его первый раз взяли?
1: Малую такмачку надо вспомнить еще.
0: Можно много чего вспомнить. Дело не в этом. Дело в том, что кто-то же доложил в свое время о том, что Красноармейск и Купянск находятся под полным контролем, и верховный главнокомандующий на весь мир сказал, что мы готовы туда журналистов привести, чтобы они в этом убедились. Это же кто-то доложил, но те люди, которые докладывали об этом с земли, они не могли докладывать, что они там, потому что они не там. То есть с какого-то момента начинается потребность или необходимость докладывать не то, как есть, а докладывать то, как безопаснее, и то, как хотят услышать. Я не знаю до конца и не берусь рассуждать о том, где возникает эта необходимость. Но она где-то берется. То есть вот в какой момент возникает вот этот вот вакуум, входя в который новости с земли как бы вянут, а на выходе получаются вот эти вот доклады, я не берусь про это рассуждать. Честно говоря, опять к вопросу фильтровать, я в данном случае, даже если бы знал точно эту механику, я бы ее обсуждать не стал. Почему? Потому что, ну, как на фронте говорят, вопрос не по окладу. Имеется в виду, что, ну, для этого есть специальные службы, и не одна, которые в том числе должны... А это несложно. Про это, в общем, на фронте, там, ближе к земле, примерно знают все. Что докладывается на уровне роты, батальона, полка, дивизии, а что оказывается там. И, ну, это... Я никаких тут секретов не выдаю, потому что, ну, есть... И не буду рассуждать там о десятках ситуаций, про которые я знаю, но не считаю нужным рассуждать, но я поэтому и упомянул про Купянск и Красноармейск. Но это факт, это данность... Реальность, данная нам в ощущениях. И эти доклады публично на камеру были сделаны осенью, в ноябре, если мне память не изменяет. И люди, которые их сделали на камеру, они на своих местах, как я понимаю. А это значит, что несложно всю цепочку пройти от того человека, который это доложил, вниз, и понять, на каком моменте тяжелые бои с переменным успехом, которые идут, превращаются в то, что город под полным контролем, и можно объявить о том, что мы туда можем завести журналистов, чтобы они в этом убедились. Это все несложно сделать.
1: Давайте перерыв сделаем. Иван Панкин, Артем Шенин. Кстати, телеграм-канал Шенин. Подписывайтесь, пожалуйста, участвуйте в помощи. Программа «Время героев», Первый канал. Сделаем небольшой перерыв, скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Журналист Петр Лидов о том, как мы будем вспоминать СВО через 50 лет.
4: Если посмотреть на историю любой войны и этого конфликта, то любая война, конечно же, не так однозначна. Я думаю, что через 50 лет про вот эту войну, я имею в виду, конечно, войну России с Западом, будут рассказывать иначе. Вот эта вся шелуха упадет, никто не будет вспоминать, что там кому газ продавали, за какие деньги, какие там были красные линии. Вспоминать будут довольно четкие вещи. Как, например, сейчас мало кто помнит борьбу послевоенную с украинскими националистами, где, на секундочку, погибло 60 тысяч советских военнослужащих и около 100 тысяч бандеровцев, и она длилась там порядка 8 лет после окончания войны. Мы просто помним, что это было, а как это вплеталось в жизнь, например, тех регионов тогда, вот это сложно сказать. А они тоже, наверное, обсуждали, ну как же так, мы вот тут пришли, а здесь вот эти, а тут вот это. Поэтому, мне кажется, вот все наши переживания по поводу, что кто-то там что-то не так сказал и так далее, я думаю, что, знаете, при всем уважении, даже, наверное, сводки Левитана не всегда были идеальны. Ну, не

0: Всегда. Мы помним, конечно, те, которые были идеальны. Была жизнь, и сейчас жизнь. Мы ее наблюдаем.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22.
3: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
5: О валютах.
4: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
5: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Лукефа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
8: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Артем Шенин. Программа «Время героев», Первый канал.
9: Вопрос в оценке опасности, экзистенциальной опасности этого. Вот в чем вся фигня. И когда вы сказали, что у противника там тоже есть проблемы, да, разница, я про это много думаю, вот почему так. Во-первых, у них страна меньше сильно. У них от фронта до не фронта расстояние меньше. Но самое главное, я так думаю, думая про это, что у верхушки киевской хунты, как мы ее снова сейчас, я вот обратил внимание, что да, какое-то время, тогда сейчас вот она опять стала киевской хунтой, террористическим режимом. В общем, некоторое время назад вроде как сменился этот тренд, сейчас он вернулся. Так вот, у этой самой хунты, как к ней не относись, а я отношусь однозначно плохо, у нее есть абсолютно точное представление о том, что для нее угроза поражения военного экзистенциальна. Для этих людей они понимают, что если они не вывезут, то им кранты. Слава богу, слава богу, я имею в виду по ситуации, у множества наших лиц, принимающих решения, пока нет ощущения, и в этом смысле они правы, экзистенциальности проблем. Вот в чем вся история. То есть ни у кого нет сегодня идеи, что может случиться что-то такое в этом конфликте, от которого экзистенциально зависит судьба государства, судьба там, их лично, если угодно, и так далее. Но минус этого в том, что и подход немножко другой. Что, ну, как бы, да, проблемы есть, но мы над этим работаем. Там, да, как бы не быстро, но мы... И ведь действительно, мы же очень многое, о чем мы обсуждали 2 года назад, мы же это исправили. Там, ну, мы отстали там на какой-то момент в FPV-шках, да, сильно отстали. Вот сейчас я слышал... Буквально на днях Мантуров сказал о том,
8: 15
9: что,
8: тысяч
9: да,
8: в сутки,
9: что мы раньше могли производить по 15 тысяч в месяц, а сейчас мы производим 15 тысяч в сутки. Я про себя, конечно, задал вопрос сам себе.
8: Где они?
9: Ну, даже и не только где они, но и в том, что... И это опять к вопросу о критериях и об экзистенциальности. Дело в том, что вот, ну, скажем... Когда производится 15 тысяч FPV-шек, неважно, в день или в месяц, на определенном уровне осознания проблемы, ну, как бы, это хорошо, да, вот, ну, хорошо, было меньше, стало больше. А когда эти FPV-шки приезжают на передовую, там уже дело не только в том, сколько их приехало, а вопрос в том, сколько из них полетело. Сколько из них полетело туда, куда надо долететь, и сколько из них, так сказать, ну, выполняет свою функцию.
8: Да, долетели до цели.
9: Да, и это касается не только FPV-шек. Я FPV-шки взял все-таки, ну, для примера. Потому что то же самое, например, там вот с коптерами. Я говорю про разные критерии. Я лично, и, конечно, я не буду, как всегда, называть ни подразделения, ни людей, ничего. Но я в данном случае отвечаю за каждое свое слово, если вдруг мне кто-то хочет что-то предъявить. Я бывал на складах в свое время многих подразделений беспилотных систем, где там большой угол склада завален десятками беспилотников, название которых, вот я специально каждый раз, когда в разговоре с парнями упоминаю, их всех аж трясет. Вот их поставлялось, сейчас не знаю, вроде бы уже нет, но их поставлялось в какой-то момент очень много. И в этом смысле, ну, по KPI, ну, вот мы же поставляем, с ними была только одна беда, они не летали ни хрена. Но к вопросу опять мы возвращаемся о докладах. Но ведь по докладам, по, скажем, по формальному признаку, они же есть. Их же кто-то произвел, их же кто-то принял, их же кто-то отправил туда, и кто-то отчитался о том, что в такие-то подразделения отправлены там десятки, наверное, сотни и тысячи вот таких-то вот коптеров. И по, ну, скажем так, по формальным признакам они там есть. И они там действительно есть, потому что они лежат на складах, просто они не летают. И таких моделей, ну, их ни одна, ни две. Кто связан с этой темой, они знают, о чем я говорю. Я ничего этого говорить не буду, потому что потом окажется, что кто-то там частный производитель, не частный производитель. Нафиг надо. Но это тоже секрет Полишинеля. Об этом на фронте знают все. Но есть, конечно, объективное обстоятельство, что часть и немалая часть этого того нового, чего у нас раньше не было, и мы сами не делали, а теперь начали, что хорошо. Оно очень хорошо себя показывает на полигонах, но на полигоне действительно нельзя его проверить в боевых условиях. Тут тоже нужно быть объективными. И я все время себе говорю, типа, Артем Григорьевич, не заходись. Потому что это самое вредное, что можно, вот говоря о проблемах, заходиться и, ну, за грань здравого смысла заходить. Потому что, ну, когда та или иная система, которая, может, прекрасно показала себя на полигоне, когда она попадает в условия воздействия вражеского РЭБа, который тоже не стоит на месте, ну, на полигоне ты это не воссоздашь. Вот и все. Но я к чему говорю? Что вот эти вот критерии представления о том, как все там... Вы же меня спрашиваете, вот, а вот люди вообще представляют себе? Они представляют себе. Ну, точно так же, как они представляют себе, что там 15 тысяч FPV-шек там в день произведено. То есть, они как бы есть. А вот информация о том, насколько они эффективны, есть, это требует времени. И это требует обратной связи. А с обратной связью у нас тоже есть некоторые вопросы. Я вот и в прошлый раз, и в этот, да и каждый раз я задаю. Вот многие ли производители того, что приезжает на фронт, вообще интересуются обратной связью, прямой обратной связью. Вот не через всю вот эту вот цепочку, а от конечных пользователей. Я вот у себя в телеге, когда выкладываю сборы с отчетами, я всегда говорю, вот я доставил конечным пользователям. К вопросу о том, вот, ну, зачем я на фронт еду. Я езжу на фронт, чтобы это все в руки конечных пользователей передать, тем, кто на этом будет работать. Если это инкубатор и Мавик, то тем, кто будет на этом летать конкретно. Если это связь, то тем там, штурмам, которые будут с этим ходить и так далее. Так вот. И я интересуюсь, а много вот у вас спрашивают обратной связи? Потому что вообще, по моим представлениям, представители вот этих вот компаний производящих, которые вот там Mavic, ну, много чего производят, они должны вообще не вылезать оттуда. И я их там встречал. И, ну, чтобы соблюсти равновесие, я и их упоминать тоже не буду, чтобы потом, как всегда же, у нас начнутся разговоры. Ну, вот, конечно, там Шейнин. Вот. Но я знаю точно, что вот инкубаторы, которые я вожу ребятам, вот уже третья вышла модель, вот была двойка, потом появилась тройка, сейчас вот 2.10. И я знаю просто, что эти люди, они собирают обратную связь. И поэтому, ну, они эту модель, скажем так, они ее приспосабливают под нужды фронта. Я знаю, что производители одного нашего очень продвинутого этого самого коптера на оптоволокне постоянно собирают обратную связь. Постоянно. А про других я спрашиваю, а эти нет. И эти нет. Это вот к вопросу о том, из чего складывается представление о том, как оно все есть. Оно где-то складывается более адекватно, где-то складывается менее адекватно. И мы же сейчас говорим про такую военно-техническую составляющую. Что касается военно-политической, ну, как бы, ну, то же самое. Мы вот много можем рассуждать о том, и в том числе мы с вами, поскольку отчасти это имеет отношение к нашей профессии, да? Вот, грубо говоря, что нужно сначала? Сначала нужно жахнуть чем-нибудь по Киеву там, чтобы у них глаза на ниточках
8: вывезли. Возмеет ли
9: или, это? Или сначала... Стоп. Или сначала нужно заявить, что вот мы сейчас... Все, наша чаша терпения переполнена, и мы сейчас начнем, как это там было, последовательные системы. Да, я когда услышал это заявление, это вот к вопросу о, ну, понимании. Я ничего в этом не понимаю и не претендую
8: в дипломатии.
9: На какие... В дипломатии, вот в этой информационной глобальной истории. Но в моем понимании, если мы заявляем о том, что мы начинаем теперь, когда наша чаша терпения переполнена, наносить последовательные и системные удары, я не политкорректно не могу не задуматься о том, а мы до этого 4 года наносили непоследовательные и несистемные, мы тогда 4 года что делали, если мы теперь только начинаем?
8: Но там есть уточнение по Киеву.
9: Хорошо, дальше я тогда спрашиваю, а почему мы тогда раньше не били по Киеву? Мы били по Киеву.
8: Тут получится у нас с вами конфликт, потому что я тоже спрашиваю. ничего не выйдет, извините. Понимаете, я спрашиваю, вы спрашиваете, а кто будет отвечать?
9: Нет, тут вопрос в чем, что если, ну, в какой-то момент, если мы все спрашиваем, там же, как это, в старом советском анекдоте, вы что думаете, там дураки сидят?
8: Да-да.
9: Вот, там не дураки сидят. И если количество этих вопросов, ну, оно, тут же... Вот в чем баланс, что, с одной стороны, количество этих вопросов у многих людей должно быть таким, что его уже нельзя было бы сверху не замечать, но, с другой стороны, почему мы начали с вами с того, что я тоже многое фильтрую, потому что если количество этих вопросов без ответов, оно неконтролируемо нарастает слишком быстро, то мы в этом смысле в какой-то момент начинаем работать на замысел противника. Потому что, конечно, замысел противника заключается в том, чтобы всеми возможными способами, и у него это, к сожалению, не раз получалось, нас раскачивать изнутри. Поэтому самое главное вот для этого адекватного представления – это вот этот вот баланс. И я надеюсь, соответствующие службы, вот, может быть, они телеграмму не читают, может, они разговор наш послушают, вот, они разного уровня службы, они это дело, ну, отфильтровывают.
8: Паузу сделаем. Иван Панкин, Артем Шенин, ведущий программы «Время героев» на Первом канале. Скоро вернемся.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру». Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
10: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
8: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Артем Шенин, ведущий программы «Время героев» на Первом канале. Но, тем не менее, несмотря на то, что малое небо, как некоторые говорят, контролируется украинцами, малое небо – это то, что на фронте, это так называемая киллзона. Украина сейчас контролируется чаще и в большей степени украинской стороной, скажем так, аккуратно, да? Тем не менее, ну, так войны не выигрываются. Как, собственно, и ракетными обстрелами, которые мы наблюдали вот недавно. Ударами возмездия и прочее, прочее, прочее. Как войны выигрываются, я, честно говоря, понятия не имею, потому что таких войн еще не было. И как сейчас можно выиграть войну, я не знаю. Исходя из этого, какие мысли по поводу того, что нам всем делать, собственно, с тем, что происходит?
9: Вот это на самом деле, возможно, самый важный на данный момент вопрос, а не то там есть адекватное представление, нет, что там с информацией, что там с тем, с этим. Я буквально вот про это же размышляю и даже уже пишу у себя в телеге, что проблема во многом, которая вызывает раздражение у людей и много вопросов, она заключается в том, я же всегда себя стараюсь ставить на место, там, говоря о противнике, на его место, говоря о наших лицах и, так сказать, уровнях принимающих решений на их место. И в данном случае я понимаю, что сложность заключается в том, что ответа на ваш вопрос о том, как выигрываются войны или как они не проигрываются сегодня, адекватно сегодня дать либо невозможно, либо это очень сложно по причине того, что все старые представления о том, что такое война,
8: не работают.
9: Они не работают.
8: Да.
9: Потому что с того момента, когда сложились наши представления о том, что такое война, и парадигмы, в которых живут многие люди, которые до сих пор на высоких уровнях принимают решения, они очень сильно, ну, скажем так, размыты. Ну, пример. Когда складывались представления о том, что такое война, вот мы там часто рассуждаем, вот условно говоря, европейские страны НАТО, сообщники Украрейха, вот они все еще являются теми, кто помогает Украрейху, или они являются стороной конфликта. И уже тут начинается размытие понятий. Мы все время говорим, так, мы не воюем с ними, мы не ведем с ними войну, они не ведут с нами войну. Дальше я спрашиваю. Значит, если они предоставляют деньги, технологии, вооружение, более того, если они, и это уже не факт, я про это год назад начал писать, если тыл Украрейха все более активно, и я думаю, что уже в основном, переезжает туда, становясь недоступным для наших ударов. Мы же все говорим про ударом возмездия по Киеву и по объектам ВПК, как будто бы мы не знаем, что огромное количество объектов их ВПК уже находится не там, а ну, здесь находятся какие-то там конечные точки. Так вот, значит, деньги, технологии, непосредственное вооружение.
8: Воздушное пространство.
9: Воздушное пространство. Они там скрывают их тылы, которые становятся недоступны для нас, при том, что наши тылы становятся все более подвержены их ударами. Дальше я спрашиваю, а где та грань, с которой начинается представление о том, что противник участвует, ну, точнее так, что те, кто как бы помогает твоему противнику, они участвуют в войне. То есть где он, этот критерий? Если этот критерий, мы, вот как сегодняшний миропорядок, который уже, ну, это не секрет, и об этом и Сергей Викторович Лавров говорил не раз, что нынешний миропорядок, он деградирует, да? Он деградировал. Но этот нынешний миропорядок, он складывался с 45-м году, с 45-го года начал складываться, и где-то там 60-е, 70-е, еще отчасти 80-е дотачивался. На тот момент представление о том, что такое война, было все равно, что нужно типа перейти границу, и чтобы твои военнослужащие участвовали в боевых действиях. Никто не мог представить себе на тот момент, что сегодня, а ситуация сегодня такая, для того, чтобы вести войну и участвовать в ней, по большому счету, тебе в течение очень долгого времени солдат своих вообще в эту, так сказать, войну включать не надо. Да, мы понимаем, что война не выиграна до тех пор, пока солдат не пришел и сапог свой не поставил в определенное место. Но тут мы опять попадаем в такую немножко в ловушку. Потому что это если войны, как мы привыкли, ведутся для того, чтобы взять территории под контроль. Но разве наш противник ведет с нами войну для того, чтобы взять территорию под контроль? Ему не то, что наша. Ему, по большому счету, своя территория, как таковая, не нужна. И население на ней не нужно. Вот эта восточная, юго-восточная Украина, на которой все это происходит, тем в Киеве и тем, кто ими управляет, им вообще плевать на эту территорию. Для них эта территория – это такой разменный ресурс, на который они нас как бы истощают. А они наносят нам, скажем так сказать, вред, вообще не пересекая нашу границу. И их солдаты, ну, если и участвуют, а я уверен, что участвуют там и те же поляки, и много кто. Ну, они там либо отпускники, либо в командировке, ну, и, понятное дело, спецназы. Они могут в эту войну вообще никогда не вступать. Но они-то ее против нас ведут. Поэтому вопрос о том, в чем измеряется война, он первичен, потому что пока мы не ответим на вопрос о том, а что такое сегодня война и участие в ней, мы не ответим на вопрос, а что такое победа. Как победить в войне, если не определены рамки войны? Ну, я вот слушаю буквально вот на днях Дмитрий Сергеевич Песков сказал о том, что СВО может закончиться
8: В течение суток.
9: Не в течение, да, не до конца года, а до конца суток, если киевский режим примет решение об уходе, и дальше он сказал, из российских регионов. Дальше я опять не совсем понял, из российских регионов, имея в виду Донбасс, о чем наш президент говорил в июне 2020.
8: Ну, если российские регионы, ориентируемся на Конституцию, на конституционные регионы.
9: По Конституции у нас и Херсонская, и Запорожская, и ДНР, и ЛНР.
8: Да.
9: Значит, но даже если представить себе, что они зачем-то, а я вот честно, я вот не политкорректно сейчас скажу, я не очень понимаю, зачем ему сегодня оттуда уходить.
8: Я тоже.
9: Вот честно, я не понимаю. И что его заставляет оттуда уходить, этих вот...
8: Ну, слова Пескова не заставляют, видите.
9: Слова Пескова, видимо, не заставляют, предупреждения Министерства иностранных дел не заставляют, могло бы заставить что-то другое. Но дело даже не в этом. Допустим, они уйдут из этих регионов. Вы же меня спрашиваете о том, вот, ну, победа, в чем она измеряется. Ну, если они уйдут из этих регионов, дальше вопрос измерения победы будет заключаться в том, а что будет с этим режимом? Потому что вот сегодня то, с чего мы с вами начали, про эти самолетики, которые долбят нашу территорию, там и трассу Новороссия, и ну, мы все понимаем, не будучи детьми, что если этого пока не происходит по Курской, Брянской, там и Ростовской областях, это, ну, вопрос времени. Потому что оттуда, в общем, им еще ближе, чем до трассы Новороссия с их территорий. Так вот, что будет, если они уйдут с этих территорий и СВО прекратится с этим режимом? Ведь мы же, и тут я ведь ничего нового не говорю, ничего не придумываю, мы же начинали СВО, заявляя среди целей СВО, что демилитаризацию и денацификацию. Я не очень понимаю, каким образом уход киевского режима с территории российских регионов, как мы с вами это определили, даже оставляя в сторону, ну, почему и как это должно произойти, как это решает эти задачи. Я могу, например, представить себе и достроить эту схему, что если они оттуда уйдут, то, вероятно, внутренний надлом на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики будет таким, что, ну, там их либо скинут, либо, ну, то есть, что там начнутся некие процессы. Я эту логику могу себе представить. Но тогда я выхожу в пункт первый и говорю себе, так если мы это понимаем, так вся эта кодла хунта киевская, как мы ее слушали.
8: Это тоже понимаем.
9: Они же тоже это понимают. И тогда возникает вопрос. Мы ему регулярно напоминаем о том, что как только он уйдет, СВО закончится. Но если он исходит из того, что он уйдет, и для него тоже все закончится, чего бы он ушел? На людей, на украинцев ему... Мы же все время... Вот тут еще в чем вопрос. Что мы же все время исходим из того, что он относится к своим территориям, к своему населению, к своим людям так же, как относились бы мы. Но это же не так, и мы все это прекрасно понимаем. Ведь удар по Старобельску – это же удар по его недавним согражданам.
8: Ну, как, за которых они борются.
9: За которых как бы он сражается. Это удар по тем территориям, которые они не хотят отдавать, потому что Донбасс их. Дальше возник... Мы тысячу раз задавали вопрос. Так значит, территории их, а люди, которые на этих территориях не их... Да им и на территории, и на людей, в общем-то, по большому счету, плевать. Поэтому вот эти вот представления, что, ну, вот он в какой-то момент там что-то такое поймет, да он все уже давно понял. И он вообще не за это воюет. И те люди, которые им играют, он-то сам по себе кто он? Никто. Люди, которые им играют, они все это прекрасно понимают. А им-то на украинцев наплевать с еще большей степенью безумия, чем ему. Там, ну, в условном Лондоне и в Брюсселе, не будем углубляться в это, да? Ну, понятно, кто сейчас этой аватаркой, кто за этой аватаркой сейчас работает. И поэтому в нынешней ситуации я вот механику, как они уходят, а если они уходят, то что происходит с Киевом, я ее не очень понимаю. Но мне, как говорится, и по чину, и по званию не положено. Может быть, есть какие-то представления там, где я не бываю, и где мне вот это вот, как на военном языке говоря, не доводят. Но вот поэтому эти вопросы, они пока все, что называется, подвешены. Ну, я себе в этой ситуации говорю, что типа, ну, наверняка есть игра сложная, есть стратегия.
8: Полная картина.
9: Сложная. Есть полная картина, которую мы не видим. И в рамках этой картины, ну, иногда же бывают, ну, некие признаки. Вот условные те же там прибалты, которые вроде бы уже совершенно слетели с катушек, да. И вроде уже и свое воздушное пространство предоставляют. И с той информацией, которую я знаю, я ее вот подтвердить не могу, но источники мои достаточно надежны. Они ничего уже не предоставляют, а просто многие из этих беспилотников там же делают и оттуда же запускают. Это для меня ответ на вопрос, почему они их сбить не могут, когда они туда залетают. А они их сбить туда не могут, когда они туда залетают, потому что они оттуда вылетают, на мой взгляд. Вот, с одной стороны. С другой стороны, ну, после определенных предупреждений с нашей стороны, ну, вроде началось, там, мы не разрешали, да мы сделали. Дальше вопрос, верить этому или не верить этому. Я лично не верю. Но ведь я же с ними не разговариваю по закрытым каналам. Возможно, по закрытым каналам что-то такое сказали. Ну, понятно, не этим там вырожденцам прибалтийским, а ну, тем, кто ими играет. Возможно, что-то такое сказали, что какое-то... Но я не знаю, что.
8: Есть идея разделить Украину по Днепру. Считается, что эта концепция должна как-то помочь. Не знаю, как она поможет. Против беспилотников, которые залетают сильно далеко и через Днепр смогут перелетать спокойно. Но вот как один из вариантов.
9: Ну, только дело за малым, дойти.
8: Дело за малым, да, дойти. Все. Спасибо большое. Артем Шейнин, ведущий программы «Время героев» на Первом канале, Иван Панкин были здесь, остались, я обычно говорю, остались довольны, сейчас скажу, остались в недоумении. Ладно, пусть будет так лучше. Спасибо.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Вадим Трухачев о причинах, которые не дают Европе развязать прямой конфликт с Россией.
11: Европа готовится к войне с Россией, но у нее есть свои собственные проблемы, одна из которых – недостаток ресурсов демографических, вторая – недостаток ресурсов природных, третья – это тяжелейшая миграционная проблема. Это три фактора, которые удерживают Европу все-таки от прямого вступления в войну, и три вещи, из-за которых население европейских стран в массе своей плохо относящееся к России воевать против нас не готово. Обработать свое население в этом направлении им пока не удается. Поэтому говоря о том, что вот она непременно будет, я бы все равно не стал. Слишком много тормозящих фактов.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Правда всегда одна. Это «Радио Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
12: Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Это сообщают в Минобороны. Также отмечается, что удары нанесены по военным аэродромам, территориальным центрам комплектования ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, утверждают в военном ведомстве.
1: О конфликтах.
12: США и Иран согласовали предварительную мирную сделку. Ее подпишут 19 июня в Швейцарии. Она означает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан и открытие Армузского пролива, сообщает президент Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана. Высокопоставленный иранский чиновник анонимно заявил агентству Рейтер, что мирный меморандум подразумевает в том числе снятие нефтяных санкций с Ирана, разморозку активов на 25 миллиардов долларов, остановку иранской ядерной программы и обязательство Тегерана разбавить свои запасы высокообогащенного урана. После подписания мирного меморандума США и Иран продолжат переговоры по самым чувствительным вопросам, включая статус иранской ядерной программы и отмену всех ограничительных мер против Тегерана. На это отведено 60 дней. Затем стороны должны подписать окончательное мирное соглашение.
1: О происшествии.
12: В Самаре число жертв взрыва и пожара в пятиэтажке выросло до двух. Еще 12 пострадали. пострадали, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело, сообщил региональный СКР. По данным следствия, в доме взорвался газ. 5 человек, включая несовершеннолетних, были госпитализированы. Еще 7 пострадавшим оказали медпомощь на месте. Уголовное дело рассматривают по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшим по неосторожности смерть 2 и более лиц. Взрыв произошел накануне на первом этаже жилого дома. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В доме повреждены 24 квартиры, сообщал глава города. Для жителей развернут пункт временного размещения.
1: О спорте.
12: Сборная Швеции победила в матче с командой Туниса со счетом 5-1. На чемпионате мира по футболу встреча прошла в мексиканской Гуадалупе. По итогам встречи положение в группе F. Следующая — Швеция 5 очков в первом матче, Нидерланды 2 очка в одном матче, Япония тоже 2, Туниса 1. До этого в группе прошел матч Японии и Нидерландов, закончившийся ничьей. Официальный курс доллара на сегодня 71.91, евро 82.97, юань 10.61. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
8: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Николай Азаров, в прошлом премьер-министр Украины. Здравствуйте, Николай Янович.
13: Добрый день.
8: Николай Янович, вот не так давно Зеленский написал большое письмо Владимиру Путину. Если его читать целиком, то, конечно, читать неприятно. С другой стороны, там звучит призыв. Давайте садиться и подписывать мирное соглашение. Прямо сейчас, по текущей линии фронта. Не откладывая, на нейтральной территории. И это он от отчаяния делает? Или есть какой-то, может быть, пиар-замысел в этом? Как вы это видите?
13: Ну, так, серьезные документы, во-первых, не готовятся. И тем более содержание его так не излагается. Если ты хочешь реально мира, то ты должен о мире и говорить. Говорить о каких-то условиях, о каких-то своих предложениях, о каких-то компромиссах. А не выстраивать вот такую пиаровскую кампанию для себя лично. При этом оскорбляя того руководителя, с которым ты хочешь договориться. То есть заведомо выдвигая абсолютно неприемлемые, ты знаешь об этом, условия. Поэтому я расцениваю это как пиаровский ход. Вот сейчас они там все в Украине, в Киеве вдохновлены. Для них самое главное, значит, вот то, что они, им удалось напасть на Петербург в момент начала форума петербургского. Это подается как высочайшее достижение. И поэтому это письмо, естественно, такое логическое продолжение вот этой их политики, где главное пиар, а не жизни людей.
8: Тем не менее, ну он же зачем-то это говорит, пиар-то понятно, но есть какой-то и, наверное, второй план по этому поводу. Нельзя же просто так призывать к миру, рассчитывая только на пиар-эффект, правда? Потому что не все видят пиар-эффект. Мы помним, что Зеленский подписывал, по-моему, официальный документ, касающийся того, что вести переговоры с Путиным Украины не будет. Правда ведь? А сейчас он сам официально обращается к Путину. И это как понимать?
13: Ну, он не первый раз это делает, замечу. Не первый раз. Уже, наверное...
8: Ну, сейчас прямо садимся, все, вот завтра.
13: Ну, примерно в таком же духе звучали многие его обещания. Но можно также вспомнить и обещание, что он никогда не станет, не сядет за стол переговоров. Можно вспомнить обещание, что он ни капли, значит, ни метра квадратного земли родной не отдаст, хотя она для него вряд ли является родной. Так что можно много чего вспоминать. И главное, что я не вижу, это, значит, готовность пойти на компромиссные решения. То есть, ну, я не представляю себе политика, которая знает, что вот заведомо у меня нет никаких предложений для компромисса. И тем не менее, я буду настаивать там на каких-то вот условиях, на каких-то там своих подходах. Все это пустые разговоры, рассчитанные исключительно на, наверное, внешнего российского слушателя и на, прежде всего, конечно, украинского. Потому что ему надо... Мы забыли, что... Его рейтинг крайне резко упал после скандала с Миндичем, после интервью Мендель, после ареста Ермака и всего остального. У него крайне резко упал рейтинг на Украине. Откровенно заговорили, что его надо менять. А вот сейчас он опять вскочил на коня. Вот он угрожает России. В хамском стиле пишет письма. Так что он опять на коне.
8: Если не он, то, ну вот мы можем обратить внимание на тех, кого видим в публичном поле. Террорист-экстремист Буданов, ну, там еще какие-то люди, может быть, кстати, глава, нынешний глава его офиса Подоляка, там какие-то еще люди из публичных, я имею в виду, Ермак, не исключено, несмотря на то, что он последствием. Кто-то из этих людей может его заменить, но так, чтобы пойти на компромиссы?
13: Ну, надо присмотреться, конечно. Ну, Подоляк – это никто. Это, во-первых,
8: не угрожает Лукашенко, тем не менее. Говорит, ну, слушайте, ходи, ну, оглядывайся.
13: Ну, вот маленькая дворняжка лает на хорошую овчарку. Вот у меня, кстати, был пес хорошей немецкой породы. Он вообще не отвечал никогда на лай какой-то мелкой собачонки. Просто не отвечал, он ее не замечал. Точно так же сделал Лукашенко и любой нормальный человек. Также точно бы отнесся вот к этому деятелю. Что касается Ермака, ну нет, на нем карьера закончена. А вот что касается Буданова, то и американцы, и британцы присматриваются сейчас, но ему надо раскручиваться. Если он серьезно думает о, значит, каком-то своем продвижении, пока у него шансов мало.
8: А у кого есть у вас кандидатура на примете? По крайней мере, вы так вот анализируете, кто из них, возможно, следующий после Зеленского?
13: Значит, ну, есть-то набор там. Вот смотрите. Во-первых, Зеленский не является незаменимым. Нет ни одного качества его личности, да, которое бы делал его незаменимым.
8: Его знает весь мир.
13: Знает весь мир. Слушайте, ну, Стармера тоже знает весь мир.
8: Ну, я не думаю, что Стармер такой же популярный, как Зеленский.
13: Ну, я бы не сказал, что там о популярности можно рассуждать.
8: Стармер вот не был на обложке «Тайм». А Зеленский был.
13: Ну, на обложке там всякие люди бывали, если так вспомнить. Да? Не буду называть фамилии.
8: Ну, кто-то не бывал, я вот о чем.
13: Да. Ну, Стармер, может, и не бывал. Значит, нет ни одного качества у Зеленского, которое бы сделало его незаменимым. С точки зрения даже его хозяев. А с точки зрения народа Украины, то кроме бедствий, разрухи и прочих таких вот замечательных возможность сейчас экономики, социальной сферы. Он ничего хорошего для Украины не дал. Поэтому найти ему замену никаких проблем не составляет, и прежде всего для его хозяев. И поиски сейчас ведутся. Кандидатур несколько. Я не хочу называть эти фамилии, потому что они абсолютно равнозначны одна другому. Одна другой, точнее. И называть их – это только делать рекламу. Все-таки меня в Украине знают, и в какой-то степени...
8: Ну, я тут соглашусь с вами, да, не будем рекламировать. К тому же, все равно эти люди... Я правильно вас понимаю, что эти люди, несмотря на что, это не про то, что не про сближение с Россией?
13: Нет, конечно. Вот. Сейчас нет ни одного политика, который был бы там более-менее в Украине известен, и за которым могли бы хоть какой-то процент значительный проголосовать, чтобы они выступали за мир с Россией, за... необходимые условия для развития страны, а они являются как раз такими условиями, которые требуют мира с Россией. Таких политиков, к большому сожалению, нет.
8: Но, тем не менее, это те люди, которые, возможно, вероятно, пойдут на заключение мирного договора. Правильно понимаю? То есть мирный договор и мир с Россией, это, наверное, разное.
13: Ну, вот это как раз вопрос спорный. Потому что что такое мирный договор без мира?
8: Ну, как вот корейцы, ну, не особо корейцы, общаются друг с другом.
13: Слушайте, корейцы. Но мы знаем прекрасно, вот смотрите, в чем различие корейцев, например, с Украиной, да? Ни одна, ни другая сторона в Корее не собирается воевать с друг другом. Это просто правда. Не собирается. А вот здесь явно заложено, да, стремление отвоевывать территории. Это, во-первых, на самой территории, которую контролирует киевский режим. Ну и у хозяев их тоже заложено максимально ослаблять Россию, воспользовавшись особенно сегодняшними определенными трудностями, ну, так сказать, бьют по больному месту. Поэтому разница есть. И нужен реально мир, устойчивый мир, который бы позволил создать условия в самой Украине, изменить ситуацию, оздоровить ее. Ну, если, так сказать, скажем так, национальный пантеон собираются делать, уже начали его делать, где в основе этого пантеона является прославление нацистских приспешников. Ну, это нормально для страны? Вот я считаю, ненормально. Я считаю, что это родимое пятно, которое будет играть очень серьезную роль в определении внутренней и внешней политики. И об этом, собственно говоря, Зеленскому говорят и в Польше, и в других странах. Так что для нас мир, и для России в особенности, нужен устойчивый, важный мир, который бы не мешал России развиваться. Потому что такие, сейчас такие условия, которые созданы, это очень серьезные проблемы создают. И для России в том числе.
14: Перспективы, как вы видите развитие российско-украинских отношений на мирной платформе уже? Я просто себе не представляю, как мы с ними будем делегациями встречаться, если это не переговорные группы, нет, а уже по торговле о чем-то договариваться. Да, ну, такие вот.
13: Но мне не надо представлять, поскольку мы лет 15, так сказать, вот я участвовал в этой работе, да, мы совершенно нормально сотрудничали. Мы прекрасно представляем, и в России, я, на мой взгляд, знаю этих людей, и в Украине знаю этих людей, которые знают, как строить это сотрудничество, на какой основе. И знают, что это взаимовыгодно. Вот. Поэтому что нам представлять? Надо изменять ситуацию, самую политическую ситуацию в стране. А когда она будет нормальной, то представлять не придется, а придется работать в этом направлении. Я напомню, что у нас с Россией было более 120 экономических серьезных проектов. Ну, сейчас скажем, есть ли смысл об этом рассказывать, нет ли смысла, но это крупные, серьезные проекты, которые, вообще говоря, интересовали и российскую сторону, и нас самих, потому что никакие инвестиции в страну не придут, если в этой стране не будут созданы условия для развития, для сотрудничества, ну, если страна изолирована, какие, значит, инвестиции в эту страну могут прийти? Вот сейчас Украина изолирована. И несмотря на всю болтовню о том, что вот там засыпят там, миллиарды, сотни миллиардов придут, никто ни копейки вот за эти годы на серьезные инвестиционные проекты не дал. Дали только на войну. Война закончится, вообще прекратятся всякие инвестиции. Не то, что инвестиции прекратятся, прекратится финансирование. Вот это вот абсолютно понятная, простая истина, она почему-то, ну, почему понятно тоже, потому что 24/7 долбится одно в уши и в глаза украинцам, и, так сказать, здравый смысл просто пропадает.
14: С нами Николай Азаров, бывший премьер Украины, мы вернемся через пару минут.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
15: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
16: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
17: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
18: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
8: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Напротив меня Николай Азаров, в прошлом премьер-министр Украины. Николай Янович, вопрос такой. Мы, насколько я могу судить, еще тогда, до 2014 года, мягко скажем, возражали, чтобы Украина шла в сторону ЕС, если мне память-то не изменяет. А сейчас, ну, если смотреть на официальные заявления, мы говорим, что не возражаем, чтобы Украина вступала в ЕС. Главное, чтобы не в военные блоки уже. Вот это принципиальный момент. Так как было тогда, и как вы смотрите на текущее заявление?
13: Ну, что-то меняется. Меняется по подходах. Понимается, что если есть вещи неизбежные, то надо найти какое-то хорошее объяснение, так сказать, принятию этих неизбежных вещей. Тогда у нас, кстати сказать, у самих были большие сомнения по поводу Европейского Союза, а в 2011 году мы подписали в Петербурге очень выгодное для нас соглашение о зоне свободной торговли. Над ним работали больше 20 лет. Вот в Петербурге удалось его сдвинуть с мертвой точки, и для нас было чрезвычайно важно. Потом мы начали сотрудничество в рамках Евразес, то есть мы как бы восстанавливали нашу позицию по поводу единого экономического пространства, которым мы занимались в 2003-2004 году, и переворот 2004 года сорвал нам эту работу. Ну и к Европейскому Союзу мы присматривались вот с какой позиции. Нас ясно, что не устраивало, значит, само экономическое соглашение с Европейским Союзом. Ну, не устраивало, много раз говорил, не буду повторяться, почему. Но вместе с тем мы понимали, что нам нужны хорошие отношения с Европейским Союзом, потому что нам необходимо было технологически обновление нашей промышленности, модернизация. Если мы вспомним, значит, Китай, например, на который сейчас мы могли бы опереться, тогда мы не могли на Китай опираться. Китай сделал большой рывок вот за эти 12 лет, а тогда мы смотрели на Европу как, в общем-то, на возможность серьезных технологических инвестиций. Но вот мы стали перед такой дилеммой, перед которой стоит сейчас Армения. Да, вот две зоны свободных торговли. Как их совместить? Ну, я искал компромиссы. Можно, конечно, совмещать путем усиление контроля на границах. В чем основная эта проблема, скажем, двух зон свободной торговли? В том, что товары идут без таможни с одной стороны, да, проходят через страну, идут в третью сторону, там, в данном случае Россия. Такой аргумент выдвигала Россия. Я предлагал тогда, значит, руководству России, руководству Европейского Союза, давайте три стороны нас, давайте сядем за стол переговоров и выработаем компромисс, который не мешал бы нам реализовывать вот это трехстороннее соглашение. Я видел тогда в этом разумный компромисс. Но вот тогда не поддержала ни Европа, ни Россия, замечу. Потому что Европа заявила так. Зачем нам задумываться, какие у вас там с Россией проблемы? Вы выбираете. Выбираете Россию, идите с Россией. Выбираете нас, значит, посылайте Россию куда подальше и идите с нами. Ну, понятно, что нас эта позиция не устраивала. И, собственно говоря, Европе в один момент показало, что гораздо проще нас нести, чем с нами договариваться. И вот пошла подготовка к нашему такому грубому сносу нашей политической силы. Она была полностью уничтожена. Это я могу констатировать, к большому сожалению. Зачищено политическое поле было в 2014-2015 годах. И сейчас от этих вот здравых расчетов наших, а по нашим расчетам мы должны были выйти на уровень Европейского Союза, то есть средний уровень Европейского Союза. Ну, примерно году в 2018-2020 мы бы вышли. Вот такие были темпы нашего развития.
8: Политическая система была разрушена, зачищена. Почему это произошло? Подкупили? В чем дело? В чем причина? Почему не устояло?
13: Ну вот, вам, наверное, трудно это понять. Значит, у нас, начиная после обретения так называемой независимости с 91 года, не было никогда никакого монолитного блока, я имею в виду в правящей структуре власти, вот все эти годы. Всегда были шатания, колебания, значит, никогда не было стабильного большинства в Верховной Раде, в парламенте. И всегда правительство и президенты лавировали. Вавировал Кравчук, вавировал Кучма и так далее. И почему это объясняется? Объясняется очень просто, потому что Украина – это как бы абсолютно разнородные части страны, которые пытались объединить в единое целое. В советское время, когда была монолитная система, все было понятно. А вот когда монолитная система распалась, то вот эти разнородности, да, ну, Западная Украина – это Западная Украина, да, Восточная Украина – это Восточная Украина, Центр – это Центр. Вот три политические диспозиции и колебания вот этих диспозиций, и, так сказать, вызывало вот такую вот разнородность и в управлении, и принятие, положим, решений долгосрочных. Вот, чтобы развивать страну, необходим период, ну, хотя бы лет 10 стабильности. Хотя бы лет 10. У нас никогда такого периода не было. Чтобы вырабатывать какую-то политическую идеологию в стране, который придерживает большинство населения, но тоже необходимо лет 10 минимум стабильность. У нас тоже никогда такого периода не было. Были периоды эффективного развития, быстрого развития, качественного развития, но это были периоды. Вот. А вот такого длительного периода у нас не было. Поэтому вот удивляются, а почему, да как? Да потому что у нас все время и власть была такая же разнородная. То есть не было единства и в высших эшелонах власти. Но если глава администрации президента участвовал в организации Майдана, как вы себе это представляете? Нормально? Я считал, что это ненормально. Если при власти Януковича строились заговоры против Януковича, заговоры направлены на его смещение, и никаких мер не предпринималось. Нормально? Ну, вот эта ситуация, естественно. Что сделал Запад после переворота? Я уже сказал об этом. Он пошел по другому пути. Пошел по пути выстраивания монолитной карательной системы. Все. Поле было зачищено. Никаких там ни левых, ни других, так сказать, движений не осталось. Теперь все хорошо, все нормально. 24/7 идет телемарафон уже 6 лет. Он не прерывается, значит, мозги промываются. Правда это, так сказать, неправда. Победа это поражение. Все нормально. Все абсолютно в рамках Оруэлла. И, так сказать, вся эта идеология выстраивается очень просто. Поэтому менять надо политический режим. Почему менять? Понятно почему. Как его менять? Тоже понятно.

0: идет расшатывание пятой колонны и прочее, прочее.
1: Что надо понимать под монолитной системой все-таки, да? Я вовсе не говорю об одномыслии, об отсутствии критики. Это как раз абсолютно нормальное явление. У нас вообще никогда не было, чтобы у нас там даже президент, вот, например, сказал, и все, и, так сказать, на этом все выстроились и пошли по стойке смирно. Но вместе с тем, что я понимаю под хорошей монолитной системой, когда люди все абсолютно в структуре власти руководствуются выработанной программой развития, выработанной идеологией, и вот тут никаких колебаний не должно быть. То есть, вот, например, приняли программу, все ясно, что надо делать. Ну и давайте делать. Могут в процессе выполнения программы быть какие-то корректировки? Конечно, могут. Можно менять направление движения по каким-то отдельным проектам? Конечно, можно, если это способствует развитию. Но у нас-то было по-другому. У нас либо мы идем на восток, либо мы идем на запад. А почему нам нельзя идти своим путем спокойно, нормально, как шел Китай, идет Китай, например? Или любая другая страна, возьмем, где достаточно эффективно работает система управления. Почему? Если есть результат. Вот меня всегда поражало. Наши цели и программы реализовывались. Ну, значит, мы правильно выбрали направление. Надо дальше действовать так. Нет. Наши оппоненты выдвигали абсолютно противоположные подходы, приходили к власти, проваливались. Мы снова возвращались к власти, снова реализовывали свою программу, снова нормальные результаты. И тем не менее опять возобновлялась вот эта та же самая песня. То есть вот простая идея, да, что все определяет результат. Результат положительный, значит, все нормально. Результат отрицательный, значит, надо менять что-то. Обязательно менять. Ну, я, может быть, сейчас немножко эмоционально рассуждаю, но я так всегда подходил. То есть для меня было, не было никаких рекомендаций общих, каких-то там МВФ там, или кто-то там еще. Приезжали, советовали, так сказать. Ну, в какое-то время, в свой начальный период, я что-то прислушивался, а потом просто их выбросил и забыл. Потому что пришло время опыта. Опыт позволял добиваться нормальных методик, нормальных подходов. И опыт давал возможность корректировать эти подходы. Ну, и чего кого-то слушать? Для чего? Кто лучше нас знает, например, условия Украины? Вот приезжали всякие там деятели и начинали там мне рассказывать, как нужно делать, что надо делать. Я вот начинаю, там фирмы всякие нанимались, консультантов, Маккензи, там известные мировые фирмы, сидели месяцами у нас, получали огромные деньги, разрабатывали для нас какие-то рекомендации. Я задавал вопрос, а вот если эту рекомендацию выполнить, что будет? Никто не мог мне дать от никакого ответа.
0: Но рекомендация была?
1: Кроме общих соображений. А мне общие соображения, как руководитель, никогда не были нужны. Мне нужны были конкретные подходы, конкретные действия, конкретные решения. То есть какой закон принять, как его реализовывать, какое распоряжение правительства принять, как его реализовывать. Вы задали такой вопрос, который требует серьезного размышления. Говоря о стабильности, я имею в виду создание таких условий, при которых мы не шарахались бы из одной стороны в другую сторону. Это вовсе не исключает какие-то там дискуссии, рассуждения, там, наоборот, способствует. Слушайте, ну, соглашаться совсем абсолютно и следовать, зная прекрасно, что вот эти методы предлагаемые не подходят, и тем не менее говорить о том, что вот хороший метод, ну, это путь в тупик. И мы, кстати, проходили через это.
0: Так вот, про Россию все-таки уточните. Вы, наблюдая за нашими действиями здесь, российского руководства, не видите ли ошибок таких, чтобы, ну, в сравнении с теми, можно было бы дать некоторые рекомендации сейчас нашему руководству?
1: Я никогда не даю никому рекомендации, если меня об этом не спрашивают.
0: И я спрашиваю.
1: Так, ну, вы корреспондент, а мне все-таки не очень этично, находясь в стране, да, и будучи бывшим премьер-министром другой страны, в которой сейчас находится конфликт, давать какие-то свои рекомендации. Ну, конечно, я вижу. Там, вижу там сужу по определенных делах. Вот. И что-то, так сказать, как мне представляется, можно было поисправить. Ну, я не считаю себя для себя возможным давать публично какие-то рекомендации.
0: Но это ответ. Спасибо большое. Николай Азаров, в прошлом премьер-министр Украины, Иван Панкин. Мы сделаем небольшой перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это

0: ваша бодрость и здоровье.
1: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте «Радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В городской библиотеке имени Михаила Семевского продолжается цикл вечеров «Дом, в котором я живу». Новая встреча объединила тех, чья судьба связана с домом 51/36 на проспекте Ленина. Его жители поделились своими семейными историями, трогательными воспоминаниями и уникальными фотографиями из домашних архивов. Сотрудники Великолукского отделения Государственного архива Псковской области подготовили документы, связанные со строительством дома и его архитектурными особенностями. Гости погрузились в атмосферу минувших эпох и увидели, как менялся облик здания на протяжении многих лет. Кроме этого, прошло награждение от партии «Единая Россия» общественных советников, которые проживают в этом доме и многое делают для благоустройства своего двора и всего города. На острове Дятлинка прошел городской легкоатлетический кросс среди людей с ограничениями здоровья. Его главное отличие состоит в том, что каждый этап был разработан с учетом индивидуальных возможностей участников. Мероприятие прошло при поддержке городской власти и партии «Единая Россия». Они стремятся развивать спортивную инфраструктуру в Великих Луках и предоставлять возможность заниматься спортом всем группам населения. Воспитанник Великолукской спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» Иван Веретенников одержал победу в международном фестивале боевых искусств в Вологде. В составе сборной России он одолел представителя Китая в поединке по ушу саньда. Бой проходил в весовой категории 52 килограмма по смешанным правилам. Тренируют спортсмены Андрей Ткаченко и Павел Ершов.
2: О валютах.
4: Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань 10,58.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Лукефа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, напротив меня Николай Азаров, в прошлом премьер-министр Украины. Николай Янович, такой вопрос. Вот вы рассказываете, мол, приносили какие-то рекомендации, какие-то бумажки с того же МВФ. Вы сначала прислушивались, потом бросили это дело, прислушались. А может, именно потому, что уже бросили, не прислушивались, они взялись за то руководство Украины там на Западе?
8: Ну, вот смотрите, что такое Международный валютный фонд и вообще любые другие международные институции? Ну, можно там посмотреть их устав, найти очень много положительного в их уставе. На самом деле, это механизмы влияния на правительства других государств с целью реализации вот определенных целей, которые выдвигает перед собой американское руководство. Тут другого ничего нет. И поэтому вот эта организация с самого начала, а мы начали сотрудничать с ними с 92 года, 1992 года, с самого начала выбрала путь разрушения вот того научно-технологического потенциала, которым обладала Украина. Все их рекомендации были нацелены, и мы это в конце концов поняли, на то, чтобы мы никогда не смогли подняться нормально. И поэтому вот эти вот красивые дипломы и красивые, так сказать, обложки, они заставили нас, ну, прежде всего, самих разбираться и вникать, а что нам самим нужно. Вот я считаю, что в 2000 году мы начали выкарабкиваться из той огромной пропасти, в которую попали. Мы попали, вот вы даже не представляете себе. У нас было разрушено 65% нашего промышленного потенциала. Все, он исчез. Он испарился. У меня был случай, когда я работал в налоговой службе, и налоговика Черкас спрашивал: слушай, а чего у тебя такие низкие доходы вот по такому-то городу? Там же, говорю, крупнейший завод театрального оборудования всесоюзный был. Он говорит: Николаевич, приезжайте, посмотрите. На этом пустыре, кроме обломка кирпича, больше ничего нет. А это завод, который поставлял, ну, сколько в Советском Союзе было театров, всяких театральных сцен. Угу. Он поставлял для всего Советского Союза. Это крупнейший завод был. Просто исчез.
7: Он растащили, что? В смысле, разграбили?
8: Ну, конечно.
7: Обалдеть.
8: И даже ничего, даже кирпича не осталось. Разобрали полностью. Металл на металлом, станки там и так далее, оборудование, люди разбежались. Это я как пример привожу. Какая трагедия постигла Украину, да, после развала Советского Союза в результате выполнения вот тех рекомендаций, которым следовало вот то руководство, находящееся тогда у власти. И только наша попытка вот после 2000 года, да, выработать самостоятельную экономическую политику, социальную политику, денежную политику, кредитную политику, налоговую политику, не прислушиваясь ни к кому, ну, делая вид, что прислушаемся, читаем, слушаем, но поступали мы все время по-своему, позволило нам выкарабкаться. Это заметили. Заметили наше стремление работать все-таки на рынках бывшего Советского Союза, воссоздавая вот единое экономическое пространство. Здесь хочу сказать, что большую роль сыграл тогдашний новый президент России Путин, Назарбаев, Лукашенко и наш Леонид Данилович Кучма, когда они, собравшись вчетвером, обсудив эту идею, да, ну, по Украине мне поручили заниматься, и, так сказать, выдвинув в каждой из своей стране, так сказать, вице-премьера. И вот мы за полтора года наработали огромное количество документов, готовы были воссоздать вот этот единый общий рынок, который на наших глазах существовал в Европе. Вот. То есть мы ничего, велосипед не изобретали. Мы хотели воссоздать единое экономическое пространство, чтобы свободно работать, не мучиться с таможнями, пограничниками, там, с различным законодательством. У нас вот столько налог облагается, а у тебя столько-то. А возникает конкуренция, а там то возникает. Сделать условия единообразные, и все нормально будет. Вот мы начали делать. Не понравилось. В результате возникло движение «Украина без Кучмы», если о политике говорить. Вот. Возникли там мощные оппозиционные движения. Конечно, они финансировались с Западом. Нас представили как коррупционеры. Кстати, самая прекрасная мысль, чтобы свалить правительство, да, это развернуть кампанию дискредитации руководства. Отчасти эта кампания всегда имеет какие-то основания, потому что без оснований очень трудно какую-то кампанию раскручивать. Но она никогда не была такой фатальной, как вот для нас изображали вот в 2004 году. То есть создавалось впечатление, что у нас все только и занимаются, как, значит, взятием взяток различных, да, возникает вопрос. Кто ж тогда организовал производство, когда у нас было почти 15% темпа роста валового внутреннего продукта? А кто занимается увеличением пенсий, заработных плат? Все только на взятки работают. Ну вот, когда у тебя нет своих средств массовой информации, и все диктуется телевизором, очень трудно, так сказать, противопоставлять аргументы какие-то. Вот я сейчас иногда под своими всякими там выступлениями читаю комментарии из Украины, когда говорят, а вот мы были неправы, мы там вас хаяли, вы там, значит, на украинском языке не очень важно разговаривали.
7: Кстати, да, вам это предъявлялось, действительно. А вы как вы, носитель, нет? Нормально разговариваете?
8: Ну, слушайте, ну, я каждый день прочитывал, ну, порядка там, наверное, ну, минимум 500 тысяч документов на украинском языке. Я их прочитывал, понимал, да, принимал решение. Давал поручение. Ну, поэтому говорить о том, что я не знал украинский язык, это просто нелепо. А вот говорить я говорил иногда, ошибаясь в произношении слов. И не считал, вообще говоря, я редко же очень говорил на украинской мове, только на официальных всяких мероприятиях.
7: Ну, так и текущие, кстати, все учились на ходу, это слышно.
8: Да, вот. И вот это, так сказать, естественно, послужило мемами определенными, да. А вот сейчас они, вот, у меня же много таких комментариев, да, из Украины. Вот говорят, как мы сожалеем, что вот вас за такие глупости терзали. Может быть, мне Янукович частенько говорил, кстати, ну, слушай, ну, найди себе учительницу там хорошую, посиди с ней. Вот, и научись произносить там что-то. Он сказал бы, что мне трудно. Да вроде не трудно, но вроде времени не было. И нужно ли было это делать, когда у нас 3/4 народа говорил на русском языке, вообще-то говоря. Да на Западной Украине многие разговаривали на русском языке. Поэтому я как-то не видел особой необходимости. А вот это использовалось, да, против меня очень серьезно. И второе, конечно, может быть, ошибка, да. Но мы не шли на поводу, вот, не говорили то, что надо было говорить, а говорили то, что, скажем, реально было. То есть вот мне иногда на избирательных кампаниях говорят, давай пообещаем 2 раза поднять заработную плату.
7: Не обещали?
8: Вот. Я говорю, ну, я этого же не сделаю. Я просто этого не смогу сделать. А во сколько ты можешь сделать? Ну, говорю, ну, 1,4 раза, в 1,5. Да нет, это не впечатляет. Вот 2 раза впечатляет.
7: Можно сказать, просто повысим зарплаты.
8: Ну, повысим-то мы говорили, да. Но надо же было конкретные цифры привести. Во всяком случае, значит, что я хочу сказать, вот самое-то главное. Вот мы там немножко так перешли на более шутливый тон. На самом деле, конечно, то, что происходит на Украине сейчас, это жуткая трагедия, которую представить себе даже было невозможно. Вот мне когда-то в 90-е годы, я был депутатом Верховной Рады, председателем комитета и членом президиума Верховного Совета. Почему я это говорю? Потому что обсуждались проекты законов на президиуме. Да, и мне пришло в голову, значит, принять такой закон, что каждый, кто предлагает воевать с Россией, является государственным преступником.
7: А что, предлагали?
8: Вот подослушайте до конца. Значит, я написал этот закон, он был очень коротким. Юристы мои, так сказать, отработали его. И вот я на заседании президиума, значит, предложил включить повестку дня. Я имел право такой инициативы, как член президиума. И на меня накинулся весь президиум, включая националистов. Чернового, например. Вот. Да что ты предлагаешь? Это нелепость, это невозможно. Ты вообще с ума сошел? Даже сама мысль крамольная. Я сразу, так сказать, откровенно говоря, даже сам испугался, думаю, как мне такая мысль могла в голову прийти. Но она же мне пришла. Пришла, почему? Потому что, ну, я знал ситуацию на Западной Украине, знал, так сказать, что там разные ходят мысли, и поэтому предложил. Но все абсолютно, члены президиума, включая самих же националистов, это отвергли. Вот это был 94-й, 95-й или 96-й год, где-то так. Вот. И вот это вот, так сказать, невозможное стало возможным. Правда, ничего бы не изменилось, даже если бы мы приняли такой закон, мало что изменилось, потому что у нас Конституция не выполняется, тем более законы.
7: Вы сказали про Западную Украину, все-таки там такие разговорчики ходили уже тогда, получается, я правильно понимаю?
8: Да, да, ходили.
7: А о том, но что это... Россия может напасть, или о нападении на Россию?
8: Нет, ну, слушайте, это все было на уровне маргинальном, да, никто никогда не говорил о никаком нападении России на Украину, это 100%. Говорили о том, что возможна война, ведь воевали, он Конотоп там, Ющенко тогда еще культивировал уже, там, такие вот вещи, когда казаки ходили на Москву, казаки точнее, да, когда вот была битва при Конотопе. Вот, так вот исторически поднимались такие моменты, сознательно поднимались. Вот, то есть раз было раньше, а почему не будет в будущем? То есть враждебность, она закладывалась вот на исторической основе. Вспоминались разные гетьманы, вот, которые ходили с походами на Россию. Вот, так, в общем, это культивировалось. Но вот в основной массе людей это вообще не воспринималось. Просто не воспринималось. Даже когда там он выдал на идею, там, что вот там вырезали кого-то, вот, где-то там, так далее, и так далее. Просто говорилось, но не воспринималось. Так что потребовалось вот 20 с лишним лет, чтобы сделать это возможным.
9: Перерыв у нас. Иван Панкин, Николай Азаров. В прошлом премьер-министр Украины. Скоро продолжим.
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
11: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
13: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, ну, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Николай Азаров, в прошлом премьер-министр Украины. Николай Яныч, вы упомянули Януковича. Вы с ним общаетесь иногда, нет?
8: Ну, крайне редко, когда...
9: То есть взаимодействуете все-таки?
8: Ну, да, по телефону поздравить с днем рождения, например. Там у него вот юбилей был.
9: Просто вы-то даете интервью, а он изредка там бывает, и то я уже не помню, когда, пресс-конференция, и все.
8: Ну, это его позиция. Я считаю, что то, что мы делали, и то, что сейчас на Украине, так сказать, отвергается, не просто отвергается, там судебные приговоры есть и по нему, и по мне, например, да, с конфискацией имущества, там измена родине, там и так далее. Я считаю, что мы не должны молчать. Мы много делали полезного, и об этом много людей знают, поддерживают, ну, там молча поддерживают, ну, кто-то высказывается, но есть определенная класс людей, которые, в общем-то, могут быть основой для каких-то будущих позитивных изменений. Может, не нами лично, потому что у нас все-таки уже и возраст там, и так далее, но, по крайней мере, вот те идеи, которые мы закладывали, та политика, которую мы проходили, она имеет перспективу в будущем. Да другой политики не может быть. При другой политике просто Украина рассыпется. Это же ясно, очевидно. Если при нас было 45 миллионов человек, сейчас около 20, мы же ясно, куда идем? Или не ясно? Вот если сейчас осталось 20, а было 45, наверное, надо подумать, правильное направление выбрано. Или при нас было почти 500 тысяч рождений, да, в год, а сейчас 150. Ну, наверное, надо задуматься над этим. Да любые параметры возьмем. То есть, если говорить по делу, не болтовней там заниматься, а по делу, то какая перспектива-то? Другой-то перспективы все равно нет. Это мир, это нормальные взаимоотношения с соседями. Я не говорю там про дружбу. Может быть, и дружба будет, но на первых этапах хотя бы мирные, нормальные отношения, взаимовыгодное развитие. Что такое Украина? Это, во-первых, транзит, глубоководные порты. Это страна, которая может в динамике с Россией хорошо развиваться, помогать России развиваться, как это было раньше. Слушайте, ну, был единый Советский Союз. У меня нет никакой ностальгии по этому поводу, да? Но это было совместное ведение хозяйства, приносившее определенные результаты. Было определенное территориальное размещение производительных сил. Так, если, например, в Кривом Роге были железорудные месторождения, марганцевые месторождения, там строились, естественно, металлургические комбинаты, машиностроительные заводы привязывались и так далее, и так далее. А если где-то в России были другие производства, там, в апатитах, например, производились, так сказать, удобрения, вернее, необходимое сырье для удобрений, то вот было такое территориальное, выгодное для взаимного обмена, распределения производительных сил. Зачем нам выдумывать велосипед? Да, изменилось время, да, появились новые технологии, но потребности-то, вот, скажем, такого рода производствах сохранились. Не зря же Трамп там заставил Зеленского подписать договор о том, чтобы отдать все минеральные ресурсы Украины, значит, Соединенным Штатам.
9: Вы эту новость как восприняли?
8: Ну как, негативно, естественно. Я знал, что из этого ничего не выйдет, конечно, естественно. И сказал так, что Трампу дырка от бублика только достанется. Но, в принципе, негативно. Причем Зеленский умудрился отдать те же самые ресурсы, которые он отдал Трампу и Стармеру, когда подписал столетнее соглашение о взаимном сотрудничестве в разработке полезных ископаемых. Не зря американцы сейчас с Арменией подписали договор о стратегическом сотрудничестве. Это пустая, абсолютно пустая бумага. Но, в принципе, это показывает заинтересованность в таком колониальном захвате и той же Армении, и той же Украины. Самый настоящий колониальный захват. Вот отдай мне все, я тебе 350 миллиардов долларов отдал на вооружение, так, а теперь ты мне отдай все. Инфраструктуру, это минеральные ресурсы. Так что, еще раз подчеркиваю, это моя, так сказать, мысль, на которую я очень твердо стою, потому что она обоснована на практике, что нам все равно придется в перспективе восстанавливать нормальные отношения с Российской Федерацией.
9: Вы это в какой перспективе видите, если вообще видите?
8: Ну, когда-то же должен этот ужас закончиться, да? Он не может продолжаться без конца. Вот, например, Меркель считает 10 лет. Я так не думаю.
9: А у вас... Вот. Я понимаю, что все это с потолка взято, но тем не менее.
8: Да, это абсолютно с потолка.
9: Вот, ну, вот по ощущениям.
8: Зная, да, вот зная самый главный ресурс, это человеческий ресурс, да? То есть люди убывают же, да? Кто-то уезжает, кто-то погибает, кто-то становится инвалидом. Но это максимум 2-3 года. Максимум 2-3 года.
9: Но все равно много.
8: Конечно, много.
9: Да.
8: Но после этих 2-3 лет кто будет восстанавливать Украину?
9: Вот пройдут. Вы считаете, что года. Европа точно не будет?
8: Ну, конечно, не будет. Но сейчас даже вот такие бредовые идеи, как завести 1,5 миллиона человек из Бангладеш. Вот все эти идиоты, которые сейчас у власти сидят, да, они считают, что 1,5 миллиона бангладешцев сидят в своем Бангладеш, в своей стране, и мечтают переехать в Украину.
9: Ну, неизвестно просто, где сейчас лучше, поэтому...
8: Да, вот, может быть, в Украине в чем-то лучше, так? Может быть. Но я думаю, что этого нет. Ну, уж не говоря о том, что все-таки, ну, Украина же не только там канавы копать, да, это какие-то сложные технологические производства, и кто будет из Бангладеш читать документацию, изучать, чтобы более-менее можно было поработать, да? Словом, глупостей много, поэтому восстанавливать Украину, конечно, придется самим украинцам прежде всего. А для этого хотелось бы, чтобы их было, ну, хотя бы там 6-10 миллионов человек.
9: Европа денег не даст, но тогда действительно кто и как, ну, предварительно будет восстанавливать Украину. Понятное дело, что мы тоже как-то поучаствуем в этом. Дело за малым – простить друг другу эту войну.
8: Ну... Простить, это, на мой взгляд, скажем так, придет обязательно. А вот с точки зрения, когда рассуждают, откуда же вот деньги взять. Ну, меня всегда это поражало, да. Ну, деньги надо брать, прежде всего, у себя самих. То есть надо деньги зарабатывать, надо их использовать. И, знаете, я когда-то вот занялся таким вопросом про Китай. Вот можно немножко отклонить от темы?
9: Да, давайте, конечно.
8: Но просто это интересно. Для меня самого оказалось. Вот широко распространенное мнение, что вот Китай поднялся благодаря тому, что вот огромные инвестиции пришли от Запада, да, скажем, там, технологии, деньги. В общем, короче, весь взрывной взлет Китая только обусловлен тем, что вот огромные инвестиции пришли. Ну, я не поленился, взял, посчитал. Я знал, что это не так, естественно. Самое главное, конечно, взлет Китая обеспечили внутренние инвестиции. А вот внешние инвестиции, прямые иностранные инвестиции, составили порядка 3 триллионов за 45 лет. Это большие деньги, но это не критичные деньги. Вот для такого роста, для такого развития. А для такого роста и развития критичные были внутренние инвестиции, которые где-то, наверное, раз в 50 были больше, чем внешние инвестиции. А внешние инвестиции они использовали, очень разумно использовали их для того, чтобы обучить своих, научить их производить так, как производили на Западе американцы, там, немцы и так далее, да? Выстроить свою систему, провести вот такую технологическую революцию себя. И за приличный срок, лет за 40, да, они вышли сейчас на уровень технологического превосходства. Я этот пример к чему привел? Потому что, да, хорошо бы, конечно, иметь такие вот добросовестные иностранные инвестиции, очень хорошо. Но они придут только тогда, когда Запад почувствует, что вот сама страна начала инвестировать сама в себя, создавать условия для этого. Так что я как раз думаю, что дело не... Я знаю точно, что Запад ничего не даст на восстановление Украины, даст только какие-то копейки и мелочи. Значит, надо вот на том, что у нас есть, год, два, три, четыре, создавать свою собственную инвестиционную базу, и она может быть создана. И обеспечить, чтобы весь капитал, который создается, шел на, так сказать, воссоздание основных фондов и так далее. Вот такая моя была политика. То есть чем мы, собственно говоря, поднялись? Мы полностью практически вырубили отток капитала из страны. Создали такие условия, при которых трудновато было его выводить. Может, поэтому против нас так ополчились олигархи все в 2014 году. Ну, не в 14, в конце 13-го.
9: Ну, и запретили иметь двойное гражданство тоже.
8: Ну, много чего мы сделали для того, чтобы все-таки оставить капитал в стране. Это не нравилось тем, кто привык, значит, скажем, выводить капитал. Ну, вместе с тем мы пошли на это. А нашим олигархам я в декабре проводил воспитательную работу и говорил тогда им, что, ребята, вы абсолютно не нужны Западу. Вот вы считаете, что вот вы нас уберете, мы там какие-то не очень приятные, вот. И вот придут, значит, американцы, значит, там, немцы, кто угодно, и создадут для вас такие замечательные условия. Они прежде всего вас уничтожат. Потому что вы им абсолютно не нужны. Им в Украине нужны хозяева другие, не вы. Вот. Потому что вы обнаглели, вы создавали свои политические партии, у вас свои средства массовой информации, вы определяете политику. Зачем американцам нужны вы? Вот объясните. Смотрите, Фирдаш сидит 12 лет в Вене, безвывозно, да? Дальше продолжает эту линейку.
9: Никого. Есть те, кто не сидят.
8: Но есть те, которые не сидят, но у которых, скажем так, основной капитал уменьшился в 3-4 раза, которые практически потеряли все свое влияние. Если раньше они заходили к президенту, ну, не скажу, что ногой дверь открывали, но, во всяком случае, свободно заходили. А сейчас они к кому пойдут? К Трампу?
9: И про Армению, вот мы коротко же задели ее. Уточнить, у нас официальных лиц звучит, что сейчас в Армении по внешним признакам происходит то, что на Украине происходило тогда, в 2014 году. Вот вам вопрос, вы тоже так считаете или нет?
8: Ну, я так считаю, потому что я вижу, что это калька. Это калька, да. Угу. Ну, прежде всего, выдвинули что? Вот вы идете не в Россию, а, значит, в Европейский Союз, все у вас. Вот гарантия того, что у вас все будет хорошо. Это же неправда. Нам это говорили 25 лет тому назад, когда начались первые такие вот позывы изменить наш политический курс. За эти 25 лет ничего не произошло позитивного, я имею в виду, с точки зрения вот реализации их обещаний. То же самое будет с Арменией. Так с Арменией будет еще хуже.
9: Почему?
8: Ну, просто потому, что Украина, с точки зрения сравнения там базы, промышленной базы, там, экономической базы...
9: Чернозем, выход к морю и прочее.
8: Ну, несопоставимые вещи. Да. Это бедная страна, которая нужна только для одного. Оторвать ее от России, а дальше использовать как анти-России. Все. Я не вижу там ничего. Вот они подписали договор о стратегическом сотрудничестве. Рубио там залетел на полчаса, в аэропорту сели, какую-то бумагу подписали, назвали ее договор о стратегическом сотрудничестве. Но смешно слушать. Америка, да, огромнейшая Америка, и Армения, стратегическое сотрудничество. В чем оно заключается? Забрать у вас недра, то там еще неизвестно, что лежит в этих недрах.
9: Спасибо большое. Николай Азаров, в прошлом премьер-министр Украины, Иван Панкин были здесь, остались довольны. Спасибо большое, до свидания.
8: Всем доброго.
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Алексей Финенко о возможном объединении Европы против России.
15: Любая крупная европейская армия требует создания мощной сухопутной немецкой армии. Потому что другой там больше нет. Чтобы она была сопоставима с нашей. Итальянскую армию опорой не сделаешь. То есть, либо это будет усилившаяся резко Германия. Первый вариант. Второй вариант. Германия плюс часть стран Западной Европы. А помните проекты пан-Европы 20-30-х годов? Франко-германское, итальянское единство и создание общих вооруженных сил. Последний раз они, кстати, это обсуждали накануне создания Европейского сообщества в Боннском договоре, Парижском договоре 52-го года. Парижский договор предполагал создание Европейского оборонительного сообщества в составе ФРГ, Италия, Франция и страны Бенилюкс. Да, тогда это не получилось. Но кто сказал, что у них не получится это дальше? Что вопрос закрыт, не правда ли? То есть мы вполне можем столкнуться с объединенной континентальной европейской армией.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: Об атаках.
12: В городе Шебекино Белгородской области пострадали два человека при детонации дрона на остановке. В хуторе Ржавец при ударе беспилотника ранен водитель «Газели». Об этом сообщили в оперштабе региона. Пострадавших доставили в больницу. В двух частных домах в селе Кукуевка разбиты окна, а также повреждена линия электропередачи. В селе Боброво при ударе дрона повреждено остекление частного дома и автомобиль. По данным Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами, в том числе Белгородской области, было сбито 123 беспилотника. При ударе в белгородском хуторе Масычево пострадала женщина, добавили в оперштабе.
10: О конфликтах.
12: Израиль отказался выполнять пункты сделки США и Ирана. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение ни к чему не обязывает Тель-Авив. По его словам, Израиль не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение группировки Хизбалла и присутствие Цахал на тех территориях, которые он уже контролирует. Он подчеркнул, что ключевая обязанность Израиля – обеспечить безопасность граждан страны. А министр обороны Израиля заявил, что израильские силы намерены сохранить контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе. Правительство разрешило выпускать бензин и дизель более низкого экологического класса с повышенным содержанием серы, чтобы избежать дефицита топлива. Это пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. Меру приняли еще осенью 25-го, а в мае этого года ее продлили на неуточненный срок. В бензине допускается 150 миллиграммов серы на килограмм, а в дизельном топливе до 350 миллиграммов. Для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Новые показатели соответствуют стандарту Евро-3. Контроль за реализацией механизма поручили Минэнерго. Таким образом, власть планирует смягчить дефицит топлива в отдельных регионах.
16: О погоде.
17: В Москве сегодня ожидается сильный дождь с грозой и ветром. Это сообщает столичный Дептранс. Ведомство рекомендует горожанам пересесть на метро, а водителям держать дистанцию, избегать резких маневров и снизить скорость. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 71.91, евро 82.97, юань 10.61. Вероника Борисенкова, служба информации.
18: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
19: Мы предполагали, что это возможно, мы даже предлагали провести эксперимент. И вот результат этих безответственных экспериментов. В России можно получить сертификат соответствия моторного масла техническому регламенту Таможенного союза на хлопковое масло. На нем плов готовят. Россия – страна возможностей. Горжусь!
20: Ну, подожди секундочку. А что еще с этим маслом можно делать, кроме как готовить плов?
19: Все, больше ничего.
20: Ничего?
19: Да, но, как показывает практика, на него можно получить сертификат соответствия и, соответственно, вывести его в качестве моторного масла на прилавке.
20: Ой, прекрасно. Замечательно.
19: Здрасте всем, я Дмитрий Делинский.
20: А у нас скоро, я Кирилл Манжул, и у нас очень скоро в городах будет пахнуть пловом из автомобилей.
19: Так, значит, пока слюноотделение не началось, давайте приветствовать Игоря Маржарета, автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
20: Игорь, привет.
21: Приветствую всех.
18: Пробуксовка дня.
20: Игорь, ты любишь плов?
21: Да, я люблю плов, я пробовал самые разные виды плова, я был в Узбекистане неоднократно, там, между прочим...
20: И что, ты тоже любишь плов? Ты голодный?
21: Плов отличается от региона к региону, там, ну, в общем, это замечательное блюдо, и сам иногда готовлю.
20: Но самое постоянное в этом блюде, кроме риса, это, естественно, то масло, на котором готовят это замечательное блюдо.
19: Так, что случилось с этим маслом? Национальный автомобильный союз купил несколько литров хлопкового масла на одном из московских рынков. Отправил образцы в испытательную лабораторию, в несколько испытательных лабораторий, которые занимаются оформлением документов для сертификации. В масло это добавили несколько капель дизеля отработки для того, чтобы от него не так явно пахло едой. И что в итоге? Документы получены. Некоторые лаборатории даже образцы не понадобились. В некоторых лабораториях туда просто прислали какие-то документы, скачанные из интернета, с характеристиками моторного масла. Вывод. В России можно легализовать и вывести на рынок любой шмурдяк. Абсолютно любой.
20: Ну,
19: мне страшно.
20: Для того, чтобы продавать это для автомобилистов, имеется в виду.
19: Угу.
20: Игорь, по-моему, нужно что-то с этим делать. Уже назрело.
21: Ну, как говорил Николай Карамзин, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. У нас очень строгие инструкции, очень строгие правила. Если им следовать вот по букве закона, то вообще невозможно ничего сделать. Часто такие условия поставлены, их просто нельзя выполнить от слова «никогда». Поэтому как-то сложилось такое извечное правило, что ну вот нас заставляют, где-то там гайки зажимают, бюрократические процедуры добавляют, а мы обойдем ее легко. Между прочим, совсем недавно вот так же проводили эксперимент те же, в принципе, люди, когда получали СБКТС, это свидетельство безопасности колесно-транспортного средства, на автомобили, даже не ввезенные из-за рубежа, а где-то они там стояли на свалке. Ну и чего, несколько лабораторий по этому поводу закрыли, ножками постучали, пальчиком погрозили.
19: Сменили главу ведомства, которое, собственно, занимается выдачей лицензии, аккредитации этим самым лабораториям. Ну и вот тут...
21: Видимо, ничего не изменилось особенно. Еще раз говорю, что тут надо или какую-то упростить процедуру, сделать ее проще и понятнее получение. Или же сказать, ребята...
20: Да ну, куда же проще-то, господи?
21: Слушай, ну вот сейчас проще невозможно. Ну, кстати, у меня приятель на днях получал, техосмотр, он машину ставил на учет.
19: Так.
21: Я говорю, ну и как? Он говорит, очень хорошо, приехал, стоит это там типа 1000 рублей. А я дал 2, и мне говорят, ну,
20: езжай.
21: Заезжай и выезжай. Мы тебя сфотографировали, ладно. Ну, ничего ж не изменилось. Но, ребята, ну, надо понимать, что есть некие процедуры типа техосмотра, которые, наверное, надо отдать на откуп самим автомобилистам, тем более, что в ПДД написано, что за техническое состояние автомобиля отвечает его водитель, а не какой-то пункт техосмотра. Оставить его только, как сейчас есть строго для там, ну, машин, которые перевозят детей или огнеопасные группы.
19: В сложившейся ситуации получается, что когда мы заходим в магазин технических жидкостей, покупать канистру масла для того, чтобы, ну, как бы заехать...
20: Никто не гарантирует, что ты не купишь хлопковое.
19: Хлопковое-то ладно, это эксперимент, экспериментально.
20: Ну, я сейчас иронизирую.
19: Никто не гарантирует, что в канистре это не минералка, не отработка.
20: Да, именно.
19: Очищенная.
20: Да.
19: Вот. А единственная гарантия – это репутация бренда, под которым, собственно, эта канистра,
20: да,
19: продается.
20: Да, если тот, кто не занимается фальсификацией, не наклеил на эту канистру название этого бренда, которому ты доверяешь.
19: А вот тут есть одна тонкость. У нас же сейчас все канистры с наклейками «Честный знак». И по этой наклейке, по идее, можно отследить весь путь этой канистры от от завода-производителя до прилавка. Вот на пути тех, кто наклеивает на канистры со шмурдяком вот это хозяйство, вот стоит этот «Честный знак». А на пути тех, кто легализует через вот такие лаборатории
20: не
19: шмурдяк...
20: Не стоит «Честный знак», да.
19: «Честный знак» не стоит.
20: Но это то, о чем мы говорили неоднократно.
19: Поэтому «Нонейм-масла»... Незнакомые бренды?
20: Ни в коем случае.
19: Ну его нафиг.
20: Ну ни в коем случае, друзья. Специализированные магазины. Я бы в торговых сетях тоже бы вот тех супермаркетах не покупал. А специализированные магазины, не рынки, а магазины, которые работают давно, вот только там. Либо в магазинах тех самых производителей.
21: Ну да. То есть очень строго подходить к моменту покупки масла. Или если вы доверяете станции техобслуживания, где вас, собственно, там лечат, чинят, то доверьте это этим людям, они будут отвечать. Если что случится, они будут ответственны, потому что они проводили техобслуживание, они меняли масло, и, соответственно, вот чек, вот заказ, наряд, ребята, двигатель не в порядке, ремонтируйте и так далее.
20: И я бы в этом случае тоже только те станции техобслуживания, которых вы долго обслуживаетесь, ну, где уже, собственно, вы понимаете, с кем общаетесь.
19: Угу, и вас знает, и вы там знаете каждую трещинку, каждую
21: собаку. Но это
19: собаку.
21: В идеале, это в идеале. Сейчас много там сетевых, например, станций, много названий мы знаем, которые по всей России, по всему Питеру и по всей Москве, хорошие, качественные, где вы видите здания серьезные, солидные, мастера все в спецовках, везде висят документы о том, что тут все легально. Им тоже можно, наверное, доверять, потому что они отвечают, вот я еще раз говорю, сохраните все документы и не выбрасывайте их. Они будут отвечать, если что-то не так случится. То есть кого-то можно спросить, а если вы сами там на рынке купили какой-то шмурдяк, как вы правильно сказали, и залили у себя в гараже, но теперь на себя и пеняйте.
19: Ладно, окей. Я не буду рассказывать свои 5 копеек по поводу того, почему я не пошел к официалам, ну, в смысле, к сетевикам, а пошел в гаражный сервис к своему мастеру Ford Fox Club.
21: Ну, если ты ему доверяешь, почему бы не пойти?
19: Да, я ему доверяю, я не доверяю тем людям, которые отремонтировали мне машину по ОСАГО вот в этом, как бы, сетевом крупном сервисе с большим именем. Вот. Ну, просто потому, что машина осыпаться начала через 2 года. Ладно, 3 минуты до конца этой четверти часа, и у нас треть россиянок не будут встречаться с мужчиной без автомобиля.
20: А там указано, какой автомобиль должен быть у этой трети
19: там
20: россиянок?
19: Есть какие-то предпочтения, я не вчитывался. Короче говоря, да, это опрос общественного мнения. Опрос, проведенный одним сервисом знакомств, ага, совместно с одним крупным банком, точнее его подразделением, которое занимается автомобилями. Так вот, значит, 21% женщин в нашей стране готовы встречаться с мужчиной без автомобиля. 46% надеются на то, что машина у него появится со временем. Еще 33% вовсе не рассматривают партнера без машины.
20: Ну, джигит вот без лошади – это не джигит.
21: И цыган без лошади – это не цыган. Но я к чему говорю? Что, наверное, в глазах этих милых дам автомобиль, во-первых, некий символ того, что человек зарабатывает, что у него все нормально, что он обеспеченный, у него есть уже автомобиль. Во-вторых, вообще автомобиль – это символ такой свободы, передвижения. И, конечно, удобнее, когда ты начинаешь встречаться с девушкой, это я предполагаю, и говоришь: дорогая, я заеду за тобой в 8 утра, и мы поедем смотреть фрески Новодевичьего монастыря.
20: Она такая, ладно, ура, ура, ура, ура.
19: Фрески. В монастырь. Да. Мы едем в монастырь. Мой любимый везет меня в монастырь. Так, еще результат этого вопроса. Мужики видят в женщине за рулем гораздо меньше романтики, вот этой, о которой говорил Игорь. Для 44% наличие машины у девушки означает мобильность, для 33% практичность, для 28% независимость, уверенность в себе, 26% стиль, вкус, статус, амбиции, по 12% каждый. Там открытый опрос, ну, короче говоря, все эти проценты не складываются в 100, неважно, не обращайте внимания.
21: Там можно назвать несколько. Слушайте, ну вот у меня была подруга, у нее завелся молодой человек из провинции.
19: Но.
21: Вот, он поселился к ней в квартиру, и там на третий день говорит, слушай, ну я возьму машину, мне в Иваново надо съездить. Какую машину? Нашу машину я возьму, мне в Иваново надо съездить. Почему это наша машина? Ну мы же с тобой живем вместе, значит, наша машина. В общем, он недолго у него продержался.
20: Ну, как бы простачок, дурачок.
19: И вот добрались, собственно, до того, какие машины предпочитают девушки. Для 28% девушек марка автомобиля партнера не принципиальна. А остальные имеют вполне четкие предпочтения. Значит, 37% выбирают мужиков с премиальными тачками, 29% с японцами, 24% с крупными внедорожниками и пикапами, 15% предпочитает мужиков на немцах, 7% предпочитает мужиков с практичными машинами. Заметьте...
20: Практичный это какой? КамАЗ, что ли?
21: Слушайте, братцы, опять же история из колхозной жизни. Когда я работал в журнале «За рулем», у нас был молодой сотрудник, и мы выдали новую... очень блестящую, красивую «Лада Гранта». Я спрашиваю потом, через некоторое время, как машина? Он говорит, машина отличная, не подводит, все хорошо ездит. Только вот, говорит, в глазах девушек как-то я выгляжу не очень презентабельно.
19: Вот, смотрите, в этом списке ни одного упоминания российского автопрома, это во-первых. Во-вторых, ни одного упоминания китайского автопрома.
20: А китайско-российского?
19: И туда же, вот в ту же...
20: Понятно.
19: Господи. Короче, пахать нам не перепахать для того, чтобы добиться признания.
20: Ну,
19: и тепла, и ласки.
20: А что меняется? Ничего не меняется под луной. Все то же самое.
19: Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
20: Спасибо, Игорь.
19: Давай, хорошего дня.
21: Всем хорошей дороги и берегите себя.
19: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
20: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, как и зачем остужать машину перед посадкой в жару.
0: Программа «Мой автомобиль».
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
16: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
22: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
23: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
24: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные... «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
19: Слушайте, а вы остужаете машину перед тем, как сесть в нее? Вот когда жара, значит, за бортом там 25-30 градусов выше нуля, внутри машины там сколько, 60, да?
20: Да там побольше, может быть.
19: Остужаете машину, нет?
20: Ну, конечно.
19: Мой ребенок, десятилетка, нашла способ. Говорит, пап, ты в машину садись, а это и догоняй меня.
20: В смысле? То есть ты будешь для нее остужать таким образом автомобиль?
19: Ребенка уходит куда-то в жару, вот в том направлении, в котором мы собираемся ехать.
20: Ну, а почему остужать салон-то? Я не понимаю.
19: В том смысле, что она не хочет садиться в нагретую машину.
20: А-а-а. Ну, мало кому хочется садиться в нагретую машину.
19: Почему? Как остужать... Еще с этим делать вот в этой четверти часа давайте разбираться в том, как справляться с жарой в перегретой машине внутри. Юрий Сидоренко у нас на связи, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕЙ. Юр, доброе утро.
20: Юр, привет.
3: Доброе утро, друзья.
1: Автомастер.
19: Ну ведь баня же. Ну вот, и ты вот сел в эту нагретую баню.
20: Ну хорошо, открыл два правых окна, переднее и заднее. Взял водительскую дверь и погоняй воздух. Ну создавай давление, чтобы воздух теплый ушел из салона. Ну самое простое, по-моему. Юр, разве нет?
3: Это вообще это самая элементарная история. Конечно, так надо делать обязательно. Нет, ну то, что, знаешь, там самое, конечно, прямое желание, когда вот вышел еще из комнаты, например, или из офиса, где есть кондиционер, человек выходит на улице жара. То есть, ну, градусов 30. Он подходит к машине, машина стояла, ну, допустим, в тени, потом солнышко ее начало припекать. То есть, знаешь, оно же двигается на солнышко, ну, нету подземного гаража и так далее. И получается, что где-то на улице 30-ка, руль сиденья где-то 60-70 градусов, стопудово, воздух в салоне где-то 55-65, это прямо точно будет, можете даже не замерять. Вот, металлические детали все где-то до 80, то есть можно прям уже, прямо ненормально так, ну, пригорают.
20: И... можно пожарить что-нибудь.
3: Яичницу. Вполне, кстати, может быть, если машина еще сделана, знаешь, такая, как его, темного цвета, то вполне можно и жарить на ней будет. Вот, и дальше что происходит? Человек быстро садится вовнутрь, закрывает все двери, включает кондиционер. Что происходит с кондиционером?
19: На всю катушку.
3: Да. Дальше что происходит? Кондиционер выдувает на него горячий воздух из воздуховодов. Первое время дует.
20: Ну, и вот сейчас слушают нас люди и говорят, а и что страшного? Вот. Ну, подождал 3 минуты, воздух охладится.
3: Конечно, все, совершенно верно. Что мы делаем? Мы уменьшаем кондиционер на сколько? На 18 градусов.
20: Минимум.
3: Ну, вообще, минимум.
20: А то на 17.
3: Ну, а то
20: на 17.
3: У кого докуда понижается, называется. Ну, чтобы побыстрее охладиться. Вот, мало того, что вы сами уже вспотели немножко, пока сидели и прыгнули туда. Ну, считайте, в сауну сели. Так вы еще машинку завели, и ей сразу на полную кондей. То есть, знаешь, такой нормально, на тебе кондея туда. Вот, все двери закрыты. Вот, он нагружается такой, ему так плохо, жарко. А тут на него еще на прогревных этих самых кондей врубили. И вот человек сидит, его тепловой удар начинает бить, ну, потому что ему плохо становится. То есть, ему стало немножко жарко сначала, а потом ему становится немного холодно, потому что воздух, который идет из воздуховодов, он становится холодным. Ну, кондиционер-то работает. Вот, и получается, представляете, какой перепад? Для людей, ну, для молодых ребят, может, это нормально будет, в принципе, у которых сосуды нормальные. А для людей, которые в возрасте, это может быть очень нехорошо, иногда даже критично и летально даже. Такие случаи тоже бывали. Потому что сосуды, резкий спазм, и все, ничего хорошего не происходит. Поэтому нужно заботиться о своем здоровье, о здоровье автомобиля. И о своей безопасности, кстати. Даже помимо того, что если человек, вот он включил все и поехал сразу же, да, потому что когда ты едешь, кондиционер работает как бы лучше. На газ нажимается и так далее. Все равно, когда находишься ты в тепловом перегреве, то есть реакция совершенно по-другому работает. То есть и ничего хорошего тоже в этом нет. Это безопасность движения, но движение под вопросом.
19: Угу. Мозги расплавлены, ты немножко неадекватно реагируешь на все происходящее вокруг тебя. У меня маленькое добавление по поводу здоровья. Есть у меня знакомый отоларинголог. Он что-то как-то, я приехал к нему с болью в ушах, там запущенный отит. Ну, в общем, неважно, по большому счету. Он говорит, кондей. Я говорю, кондей. Он говорит, ага, понятно. Каждое лето, каждый сезон начинается с того, что у него вал, просто вал клиентов, приходящих со всякими насморками, ангинами, отитами, именно из-за кондиционера.
3: Само собой, так и происходит. И мало того еще, мы забыли одну вещь. То, что сделан салон автомобиля, это у нас что такое? Торпеда, обшивки двери, элементы консоли. Они в любом случае сделаны из пластика. Они начинают выделять определенные летучие органические соединения от нагрева. Это может быть там формальдегид, толуол, бензол, ну что-то. Вот это канцерогены, которыми тоже дышать нехорошо. Когда мы садимся вот в этот распаренный салон, там все нагрето, и там есть даже свой запах всегда, есть чего-то одного нехорошего. Это не запах того, что там высохло, это запах вот именно вот этих канцерогенов. Это тоже отравляет человека. Как бы от этого мы никак не застрахуемся, потому что машина стоит на улице, и солнце мы никуда не денем. И хорошо, что у нас прекрасная погода. Ну, по крайней мере, начало лета было очень хорошее. Только вот этот способ хороший, то, что предложил Кирилл, это действительно, ну, это прям прекрасная вещь. Но только я сделаю маленькое добавление. У нас делают как? То есть берут, открывают окно на водительской двери, да, оставляют там сумку, ключи втыкают в зажигание, и идут на другую сторону, там открывают дверь и начинают махать этой дверью. Делают там энергичные взмахи. Соответственно, спокойно можно подбежать, дернуть сумку из машины и убежать. Вот. Ну, это действительно такое есть, и я это видел, то есть меня послушали, я записал видео, вот, меня послушал человек, я прям выхожу, во дворе машет стоит, думаю, как хорошо, мимо прохожу, говорю, а вы сумочку-то зачем поставили, куда мне ее девать? Я говорю, ну, вы хоть с собой бы ее взяли. Я говорю, я сейчас возьму, убегу, и даже вы не сможете меня поймать. Это очень важный момент, то есть мы подходим, ну, то есть можно делать по-разному, можно открывать стекла у правых дверей, махать водительской, то есть без разницы, но водительская должна быть закрыта, естественно, окно, понимаем, да, то есть мы как бы выдавливаем нашим взмахом, мы выдавливаем воздух из салона. Либо наоборот, но главное ничего не кладить туда. Ключи в кармане, сумочка у вас, то есть ничего не должно, что можно унести или украсть. И очень важный момент. Мы не понижаем температуру ниже уличного.
20: В смысле, а если 30, есть, а если 30 на улице? Ну, Юр, градусов 7 меньше, ну и не хватит.
19: Ну, 22.

0: Без кондиционера сначала просто вентилятор на полную катушку, чтобы у вас весь горячий воздух из-за востоководов выдуло. То есть оттуда выйдет весь горячий воздух. Вот как только у вас пойдет уже нормально, я называю комнатная температура, ну, в смысле уличной температуры воздуха, а не горячий, как феном в лицо, вы поймете, что у вас горячий воздух выдуло. Вот дальше вы уже начинаете уже включать кондиционер. Но окна пока оставьте чуть приоткрытыми. И первые 2-3 минуты езжайте просто с приоткрытыми окнами. Система быстрее выйдет в режим, потому что у вас воздух горячий, он все равно будет выходить не внутри салона, летать туда-сюда, его будет пытаться перемешиваться с холодным воздухом, а выходить. Холодный воздух будет заходить. И вот по поводу температуры, которая должна быть на кондиционере, есть желание, конечно, поставить как можно меньше, чтобы побыстрее охладить. Правильно сказал Дима. Это, как правило, ну, в лучшем случае это визит к отоларингологу. В худшем это воспаление легких со всеми из этого вытекающими нехорошими последствиями. Поэтому температуру какую ставить? Самое лучшее ставить, ну, 22-23 градуса. Это самое нормальное. На начало ставите, спокойненько едете. Как только почувствовали, что вам стало хорошо в машине, вот тут вы уже закрываете окошки, и у вас получается внутри салона свой вот этот воздух, с которым вы едете. Ребят, это рекомендация, самый важный момент. Это рекомендация, не то, что кто-то сейчас скажет, а я что, я вот всегда делаю минус, у меня все хорошо. Ну, прекрасно, то есть не минус, а в смысле там 16 градусов минимальное ставлю, у меня вообще все хорошо. Ну, значит, у вас все нормально со здоровьем, никаких проблем не будет. Если вы себя бережете и бережете свой автомобиль, то вот этот вот способ, который я сейчас назвал, он для вас, и для автомобиля самый щадящий.
1: Еще один способ беречь свою машину. В эти выходные мы выезжали с семьей на природу. У меня с собой был ноутбук и пауэрбанк. Сначала я бросил все это хозяйство в багажнике. Потом я вернулся к машине, засунул все это в рюкзак и понес с собой.
0: Молодец! Ни в коем случае никакие газировки, аэрозоли, электронику, все это плавится. Лекарства, косметику, это все теряет свойства. И, конечно, шоколадки. Шоколадки, продукты.
2: Если, конечно, вам не хочется горячего шоколада.
0: Ну, я уже просто, я объясню, потому что у меня дети, и поэтому вот я знаю, что такое шоколадка. Они, конфеты обычно куда-то закатываются все время. А потом ты вот так вот рукой полез, и пошла чистка. Вот это прям, ладно, это ничего страшного, но это неприятно. Точно и дорого стоит, потому что химчистка салона стоит дорого. Так что, друзья мои, как делать это, вам решать. Но мы способ вам, по-моему, хороший рассказали.
1: Окей, спасибо, принято. Юр. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ. Давай, Юр, хорошего дня.
0: Большое спасибо, всем удачи.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим об автомобилях класса А. О том, куда пропали малыши.
4: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов о водной проблеме мирового уровня.
8: Все конфликты в основном из-за того, что водных ресурсов в регионах мало, население растет, потребление растет, и экономика, в общем, требует еще больше водных ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции и промышленности, а вода уже практически исчерпана до конца и вдобавок еще загрязнена отходами, потому что воду, которую мы забираем из природных объектов, мы используем, а сбрасываем ее в загрязненном виде, делаем ее просто непотребной для дальнейшего использования. Вот это основная проблема современного водного хозяйства. Именно нарушение нарушение всех возможных балансов в условиях роста населения, неконтролируемого и промышленности. И это, конечно, приведет и приводит уже сегодня к конфликтам, когда мы просто понимаем, что воды не хватает. Статистика ООН была такая, что за последние 50 лет 500 и более случаев выяснения отношений между странами по поводу вот нехватки воды, неадекватности.

0: адекватного воздействия на водные ресурсы и так далее. Так что эта проблема действительно есть. Приведет ли она к войнам, это, конечно, другой вопрос. Но то, что сильно обостряются отношения между странами из-за водной проблемы, это действительно так.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжаются спортивные полеты 30-й международной встречи воздухоплавателей. Пилоты уже дважды поднялись в небо и выполнили в общей сложности 8 заданий. Были и свободные полеты, которые стали хорошей тренировкой для участников соревнований. Организаторы обращаются к зрителям, отправляющимся посмотреть на взлет аэростатов, с просьбой не заезжать на поле и оставлять машины подальше от места старта. Это необходимо, чтобы не мешать соревнованиям, поскольку это не только зрелище, но и спорт, у которого имеет свои строгие правила. Безопасность пилотов, экипажей и горожан – главный приоритет организаторов соревнований. Пилоты 30-й международной встречи воздухоплавателей посетили Музей олимпийского движения и спорта Псковского края в Великих Луках. В настоящее время там работает выставка, посвященная истории и развитию воздухоплавания. Для гостей была организована экскурсия по музейным залам. Ее провел депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков. Аэронавты познакомились с экспозицией, рассказывающей о становлении воздухоплавательного спорта в России и его развитии на Псковской земле. Также они увидели уникальные материалы, посвященные международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов. Свои баллы узнали выпускники, которые сдавали историю, литературу и химию. У тех, кто недоволен результатом, есть право подать апелляцию. Следующими получат результаты те, кто сдавал ЕГЭ по русскому языку.
1: О валютах.
2: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82.97, юань 10.61.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: Ой, слушайте, я тут у себя на районе обнаружил гнездо гетцев. Это очень забавно. Сколько лет эта машина уже не выпускается и нет ее на российском рынке, а я обнаружил место, где 4 гетца. 4 разного цвета, судя по всему, разной комплектации на разных номерах, но, в общем, неважно. Всем еще раз привет, я Дмитрий Делинский, и в этой четверти часа давайте поговорим по поводу того, а, собственно, а куда пропали маленькие машины. С Федором Буцко поговорим. Федь, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Дорожные истории.
3: Я понимаю, чем больше тачка, чем выше ты сидишь, тем больше уважения на дороге. Ну, так устроен этот мир, в котором мы передвигаемся по дорогам еще пользования. Но, тем не менее, маленькая машина, это же вполне ничего себе удобно. Ну, женский автомобильчик для того, чтобы, там, я не знаю, съездить в магазин, забить багажник тележкой из супермаркета.
4: Да, удобно. На самом деле, маленькие машинки, действительно, они почти пропали. Вот тебе посчастливилось увидеть много Getz модели Hyundai Getz. Очень удачные, кстати, модели. Классная она. Достаточно вместительная. И по дизайну мне в свое время нравилось. Но сейчас это уже уходит. Как нет вот больше таких дешевых машин, как Matiz. Помнишь, это был совсем дешевый вариант. Его еще в Узбекистане делали и, кажется, продолжают делать. Или был Smart. Это вот модная была такая машина. Она могла быть, ну, по классике двухдверная и тоже вроде как совсем небольшая, но совсем не дешевая. И была Toyota IQ, это уж совсем что-то такое особенное.
3: О, ты мне напомнил, прости, пожалуйста, Ford Ka.
4: Ford Ka, конечно. Да нет, у каждой приличной компании обязательно была своя машина А-класса. Она была у Opel, у Citroёn, у Peugeot, у Renault и так далее, и так далее, и так далее. У Kia, типа, ну, Kia Picanto вспомни. Или, например, Honda Fit. Я помню свое знакомство с Honda Fit, и насколько я был поражен тому, как удобно сделан салон. Казалось бы, машина же, ну, совсем небольшая, но смотришь, ну, заднее кресло, заднее сиденье так установлено, что человек уже буквально на колесе на заднем сидит. А какой же там багажник? Да вроде никакой. И ты залезаешь в эту Honda Fit и обнаруживаешь, что все кресла двигаются по одному. Можно сделать побольше багажника, можно побольше простора для тех, кто сидит сзади. Можно упаковать кучу всего, и это все удобно. И действительно, там стоит вопрос, а может быть нам, ну, а почему нужно машину крупнее, если не нужно машину крупнее, если это не вопрос статуса, если ваша дача не находится в 3 километрах от асфальта по проселочной дороге разбитой и так далее, и так далее. Ну, то есть вот эти малыши, они ведь могут быть очень удобные. И с ними давно ведь, и они давно появились, да, идея вот строить такие совсем маленькие автомобильчики, она, ну, существует просто там сейчас со времен Второй Великой Отечественной войны, да, там, или Второй мировой войны, в данном случае, скорее, правильно сказать, потому что все-таки это мода не из России, это вот, там французы, там, например, всегда отличались. Вот Рено давно старался сделать такую маленькую-маленькую машинку. Вот они недавно выпустили Твинго 4-го поколения. Ну, это совершенно особая история. А ведь начинали с этим Твинго, ну, чуть не в 60-х годах. Да, машина-то позже появилась, конечно, намного. Но мы просто из истории знаем, что руководство французского производителя раз за разом пыталось такую машину рынку предложить. Или делали ее, ну, с оглядкой на успешного итальянского соседа Fiat 500. Иногда там собственные силы инженерные и дизайнерские привлекали. Даже господина Гандини такой был великий дизайнер, который не просто дизайн придумывает, который компоновку автомобиля делает. Он даже придумал для них машину, которая машинокомплектом поставлялась, да, а уже потом можно было за 30 минут в любой автомастерской или у любого дилера Рено ее скрутить. Такая легкая машинка с пластиковым кузовом, с компактным двухцилиндровым дизельным двигателем. И вот все им хотелось, все никак не получалось. Да? То есть вроде, да, здорово, но до промышленного производства дело не доходило. И только в 93-м году они сделали Твинго-1. Машина классная такая, очень симпатичная, с улыбающимся лицом, с такими немножко наивным выражением, лупоглазые, такие круглые фарки. И тоже оказалось классное. Классное именно тем, что интерьер обладал очень большими возможностями для того, чтобы вот, его кастомизировать, да, под себя подогнать. Раздвижные задние сиденья. Каждое отдельно можно было вперед-назад двигать. Тоже можно было получить очень даже приличный багажник. Можно было сложить и задний ряд, и правое пассажирское сиденье, и вообще длинномеры в машину засовывать. Вот не смотрите, вроде смешно, такой малыш, какие длинномеры. А тем не менее, там 2,5 метра палку можно было положить. И так и шло. Потом был Твинго 2-го поколения, Твинго 3-го поколения, который на общей платформе со смартом делался. Это вообще удивительная машина. 2014 года, я помню, его показали в Париже на автосалоне. Мы тогда еще ездили на все эти салоны. И это был просто яркий лучик среди вот общего автомобильного моря. Вдруг появился маленький симпатичный малыш. Его еще покрасили для выставки во много разных ярких цветов. Но главное было не цвет, а то, что у машины оказалась задняя моторная компоновка. удивительно. Такой маленький, а такой революционный. И они его успешно производили 10 лет, между прочим. Сейчас уже надо было менять. И они говорят, ну вот денег нет, маленькие машинки делать дорого. Главная проблема – создать маленькую машинку не стоит мало денег. То есть создать машину побольше, которая будет продаваться подороже, на которой маржинальность повыше, стоит примерно столько же, сколько сделать этого малыша. И они решили сэкономить. У них есть у Рено, как у любого приличного теперь производителя, включая российских, есть свое инженерное бюро в Китае. А то, которое уже на месте понимает, как нанять специалистов, как договориться с теми, кто делает батарейки, кто делает электромоторы, кто разрабатывает общую электрическую схему автомобиля. Потому что, конечно же, Рено Твинго, малыш, он теперь просто обречен на то, чтобы быть либо гибридным, или уж, скорее всего, электрическим. И французы, конечно, хвастаются, говорят, вот мы там всего там его создали за 100 недель, ну, то есть меньше, чем 2 года, ну, действительно, довольно быстро. Но быстро-то быстро, но я не знаю, как французы, может быть, они внезапно очень разбогатели, но 20 тысяч евро, ну, 20 тысяч евро, ну, я же дешевле куплю себе у того же концерна, ну, дачу, да, и буду ездить на даче, ну, даче, которая Рено Логан или Сандера или там Дастер или что-нибудь такое. Ну, то есть все-таки уж большой автомобиль куплю и тут, и там. Но это моя логика. Может быть, и не только моя, что за те же деньги уж давай когда покрупней. А вот от этой идеи надо отказаться, если вы хотите автомобиль А-класса, потому что дешевыми они не получаются. Это мы из Советского Союза помним, вот у нас была АК. АК совсем маленькая, совсем недорогая. Ну, сколько она стоила? Там 1000-3500 советских рублей, в то время как «Жигули» стоили уже там 7-8, правильно?
3: А это потому, что у нее... Господи, это была половинка машины, потому что они просто тупо взяли и распилили напополам двигатель от «Жигулей».
4: И ездила эта машина. Ее производили долго, на разных заводах. Там 700 тысяч у нее общий тираж. Вроде бы немало, хотя, с другой стороны, если разделить это на 20 лет, то вроде уже и не очень-то и много. Ну, тем не менее, вот их, кстати, я еще нет-нет, да и вижу. Редко, конечно, но бывает, ездят. А ведь это удобно. Вы, если живете в городе, то вот один из главных аргументов – это вопрос парковки. А для парковки, ну, если вы такую маленькую машинку купите, вы ее, возможно, знаете, когда все будут ставить параллельно тротуару, вы, возможно, ее беспрепятственно поставите перпендикулярно, никому не помешав. Да? Это же здорово. Или во дворах, когда вы же знаете свои уголки, там большая машина не влезет, она там встанет так, что ее обязательно кто-то притрет. А на малыше в лес и никому не мешаешь. Ну, удобно же. В этом есть явно плюсы. И это, кстати, видно по ценам на вторичном рынке. То есть сейчас у нас на вторичном рынке, если посмотрите, машина А-класса, ну, наверное, такой самый разумный по деньгам и по балансу автомобиль, это, я бы сказал, Kia Picanto. Но не сказать, что он стоит тоже 3 копейки. Совсем дешевыми они не получаются. И вот это есть такая несправедливость. То есть вроде он маленький, но сложность производства, дороговизна производства, наша психология, да, наши отношения. Зачем она такая маленькая? Дешево все равно не получится. Потому что если вы хотите современный автомобиль, который удовлетворяет современным требованиям безопасности, дешево не выйдет. Это, вот тут уже вопрос. То есть покупка маленького автомобиля, такого сверхкомпактного городского автомобиля, машины А-класса, она, конечно, должна быть таким сознательным решением. И там можно выбрать, может быть, что-то совсем модное, как Fiat 500, может быть, что-то такое классное, как Smart, может быть, что-то такое практичное и удобное, как там, например, ну, тот же Honda Jazz. А еще ведь есть машины с правым рулем. То есть сейчас, если вы посмотрите на дорогу...
3: Гикары. Да-да-да-да-да.
4: Слушай, ну да, но я на них, честно говоря, смотрю и всегда с улыбкой. Улыбка не такой ха-ха, что за тачка там, что это такое за табуретка есть. Мне не нравится. Ну, чаще я, конечно, смотрю на них снаружи, из-за руля не смотрю, поэтому... Мое мнение тут не авторитетно, а такое, оно просто мнение наблюдателя, обывателя. Я понимаю, что на этой машине не разгонишься быстро, не поедешь быстро по шоссе. На ней я бы не хотел там, не знаю, ехать из средней полосы России там, к Черноморскому побережью и так далее. Тем более, что они обычно такие квадратненькие. Явно, что у нее с воздушным сопротивлением, с аэродинамикой ну, не очень хорошо. И, значит, если вы будете стараться ехать побыстрее, то вы сожрете кучу топлива. Но для таких небольших городских расстояний, когда утром надо доехать там, до работы или детей куда-то везти и привезти и так далее, мне кажется, что эти машины, ну, у них что-то есть.
3: Мне еще очень нравится чувство юмора у владельцев этих машин. Ну, помнишь же, стандартная совершенно завлекалочка такая, надпись на заднем стекле, типа «Внутри больше, чем снаружи». Это из... Да, отсылка к доктору Кто, вот этой полицейской будке, в которой, собственно, происходила трансформация перемещений и во времени, и в пространстве. «Внутри больше, чем снаружи». Ладно, в этом месте вынужден прерваться. Федор Буско был у нас на связи. Федь, спасибо.
4: Всем вам доброго.
3: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы Олег Осипов. Поговорим об автомобилях, способных проехать больше 400 тысяч километров.
5: Программа «Мой автомобиль». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно!
5: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: Так, для начала немножко паники, для того, чтобы, наоборот, остановить эту самую панику.
13: Помните, ну, какая-то странная у тебя логика.
3: BLG X50, значит, один из бестселлеров российского рынка. Это Geely Coolray, белорусской сборки и все дела. Короче говоря, на прошлой неделе появились сведения о том, что все, нет такой машины больше. Ну, в смысле, поставки в России остановлены.
13: Почему?
3: А вот объяснение. Да, действительно остановлены. Значит, белорусы объявили о том, что а зачем им заниматься поставками этой машины, если у них есть BLG X50+.
13: А-а-а! То есть лучше.
3: Ну да, это предыдущий Geely Coolray, вот это X50. А новый X50+, это новый Geely Coolray. Выдохнули, никакой паники. BLG не уходит с российского рынка. Значит, был бестселлер X50, остается бестселлер X50+. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
13: Я Кирилл Манжулов.
3: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
13: Привет, Олег.
14: Привет, доброе утро всем.
5: «Форсаж дня».
3: Хорошо, давайте теперь поговорим про машины, способные проехать больше 400 тысяч километров.
13: Ты имеешь в виду на одной заправке?
3: Нет, нет, конечно, в принципе способны. Короче говоря, очередной рейтинг, на этот раз аналитический портал IC Cars, вполне еще себе авторитетный, рейтинг самых надежных марок автомобилей, способных без серьезных проблем проехать больше 400 тысяч километров. Вы знаете, кто на первом месте?
13: Японцы сплошные.
3: Toyota.
14: Toyota.
3: Вероятность того, что машина Toyota предназначена преодолеет этот рубеж, составляет 17,8%. Каждая пятая Toyota, ездящая по планете Земля, имеет ресурсов выше 400 тысяч километров.
13: Мне, кстати, не то чтобы немного осталось, и я не на Toyota, но тоже на японце, но больше половины я уже проехал из этих 400 тысяч. Я уже приближаюсь даже к 2/3.
3: Расскажи это тому мастеру, который будет менять твой вариатор.
13: Знаешь ли, но пока-то он еще не поменен, этот вариатор.
3: Олег, я помню твою нелюбовь к японцам и к Тойотам, в частности, в связи с тем, что тормоза у них плохие. Но ведь тормоза не самые важные, нет?
14: Ну и, конечно, тормоза придумали трусы, о чем говорить, так сказать. Не ко всем. У некоторых тормоза нормальные, кстати. Понимаешь, медленные машины, в принципе, живут дольше. Да?
3: Да.
14: Вот есть у Toyota самая скучная модель, с моей точки зрения, субъективной, это Avensis, на котором, я не знаю, зачем его берут, так сказать, и кто едет. Но тем не менее.
3: А, погоди, приезжает... как же Corolla, а как же RAV4?
14: Вот. RAV4... чуть-чуть все-таки повеселее, хотя тоже, так сказать, не образец драйва, да, но что касается надежности, это совершенно правильно, да. Это,
13: то есть, подожди секундочку, Олег, дай мне понять, то есть ты связываешь надежность автомобиля с его скоростными возможностями, правильно я понимаю?
14: Не только скоростными, с драйвовыми. Я
13: с драйвовыми, хорошо, но на втором месте, да. Lexus.
14: А еще знаете, почему они вот такие вот? Потому что японцы, они декларируют, что они идут по технологиям впереди планеты всей. На самом деле, очень медленно отказываются от того, что проверено десятилетиями, годами. И Lexus в этом отношении технологически, безусловно, отстает даже от китайских автомобилей многих. Но зато это надежно.
3: Не к ночи помянутый LFA, который, кстати, на минуточку, я не помню, сколько тысяч экземпляров его сделали, но сильно до 10 тысяч, по-моему. Это, ну, как бы суперкар от Lexus. Вот. Они его доводили 10 лет.
14: Это нормальная история. И, кстати говоря, японцы, когда завоевывали мировой рынок, они, собственно говоря, на это и делали ставку, на то, что их машины живут долго. Другой вопрос, что это приходит в категорическое противоречие с современным маркетингом. И, конечно, японские долгожители им, в принципе, ни к чему. Маркетологам. А нам, в общем, вполне даже... У нас и «Жигули» переезжают, я не знаю, какие рубежи.
3: Друзья мои, значит, вспоминаем о том, что у нас Toyota очередные рекорды по параллельному импорту бьет вместе с Mazda. Это, во-первых. А во-вторых, вот все, что вы говорите про маркетинговую политику автопроизводителей, вступает в прямое противоречие с финансовыми результатами последних лет. У нас автопроизводитель номер один кто?
13: Toyota.
3: А почему? Потому что консерваторы, потому что людям нужны машины для того, чтобы ездить на машинах.
14: Потому что люди голосуют своим личным рублем за это дело. И все становится на места. Если бы многие автомобилисты, автолюбители могли, они бы придушили маркетологов. Пока вот так. Вот у нас есть все-таки инструмент. И главный из них – рубль.
3: Вот, зашибись.
13: Это главное, чтобы выбор был, понимаешь? Чтобы мы этот рубль могли отнести именно тому производителю, которому хотим.
3: Параллельный импорт. Десятки тысяч Toyota ввозится в нашу страну ежегодно.
13: В том числе из Китая.
3: Да. Извините, но это китайские Toyota.
14: Mazda и Honda тоже вполне себе пристойно выглядят.
3: Да. Тройку лидеров в этом самом рейтинге IC Cars. Рейтинге надежности автомобилей, способных преодолеть рубеж в 400 тысяч километров. Тройку лидеров замыкает Honda. Четвертая Acura. Ну, то есть...
13: Ну, та же Honda.
3: Переодетая в премиальное. А на пятом месте американский концерн GMC.
14: Вот тот... Неубиваемый, абсолютно надежный автомобиль.
3: Подавляющему большинству из россиян вообще не знакомы, просто потому что в России ее вообще, в принципе, не завозили. Это здоровенные пикапы и минивены.
13: Ну, слушай, их привозили по заказу какому-то, они есть, и даже, в общем-то, вполне себе часто встречаются.
14: Но зато близких родственников, типа Таха и так далее, мы любили. Спокойно у нас продавалось.
13: Ну, и надо сказать об аутсайдерах этого рейтинга. Тут как раз быстренькие машины. Собрались.
3: Значит, смотри, в первой десятке Тесла. Тесла способна преодолеть 400 тысяч километров с вероятностью 4,6%.
13: Какой-то странный рейтинг. Как Правильно. Можно сопоставлять двигатель машины с двигателем внутреннего сгорания и электричку? В один ряд. Это совершенно другой рейтинг должен быть.
3: Смотри, у батарейки есть ресурс, у двигателя внутреннего сгорания есть ресурс.
13: Ресурс, он от разных вещей зависит. Ты понимаешь, в чем дело?
3: Я понимаю, но так или иначе, это ресурс.
14: Это интересный факт. Просто потому, что действительно Тесла делает достаточно надежные автомобили в смысле батареи. Они же, Маск производит ведь не только, так сказать, машины с подвеской, которая работает. Там, в принципе, в электромобиле ломаться нечему, кроме батареи.
3: И кроме
14: батареи
3: тормозов.
14: Он тоже делает сам. Потому что вот это те батареи, которые не имеют обыкновения взрываться. При всех остальных, может быть, там недочеток, но все-таки автомобили надежные. BYD к этому стремится.
3: Окей, аутсайдеры. Значит, Мазерати, во-первых.
13: Нет, это в третьих Мазерати. Ягуар на первом среди аутсайдеров.
3: Нулевая, практически нулевая вероятность того, что машины марки Ягуар, Мини или Мазерати пройдут 400 тысяч километров. Минимально. Нулевая.
14: Ну да, но тем не менее, посмотрите на дороги Москвы, допустим. Там Мини сколько хотите.
13: Да, вот, в Петербурге та же фигня.
14: Слушай, они красивые. Что там говорить? Они прикольные, всем нравятся внутри и снаружи. А Мазерати я бы только за звук, так сказать, оставил на дорогу. Потому что мне понравился этот автомобиль. Я ездил практически на всех Мазерати и должен сказать, что получал немало удовольствия. А за удовольствие надо платить. Но долго его получать, наверное, даже вредно. Поэтому они долго не живут.
13: Можно привыкнуть просто. Из-за того, что удовольствие перестанет быть удовольствием.
3: Понятно. Значит, Мини – это зажигалка. Вот, для того, чтобы наводить суету в поворотах. Мазерати – это зажигалка такая, ну, как бы, типа премиальная зажигалка, да?
13: Да, еще со звуком.
3: Ага. А Ягуар – это машина, которая сферическая в вакууме. Кошка, которая гуляла сама по себе.
13: Старенькие-то Ягуары, ну, так скажем, 20-летней давности, они же красавцы.
3: А которые фордовских времен?
13: Ну да.
14: Ну... Нет, до фордовских времен. Друг мой, да. И у меня слабость к Ягуару. Мне этот бренд, в принципе, очень близок по духу.
3: Был.
14: На самом деле. Был, да. Ну и, слушайте, что-то в нем всегда оставалось. Вот что-то в нем притягательное есть. Вот что бы мне ни говорили. И какие бы розовые ни делали кузова, понимаешь? Все равно, не знаю, как будет дальше, но были и хорошие времена для Ягуара.
3: Были.
14: Как, кстати сказать, и для Мини.
3: Так Мини, собственно, у них сейчас все хорошо. У Мини, в отличие от Ягуара. Да, смотри, я вспоминаю, я помню дурацкую переговорку, господи. Извините, простите,
13: поговорку.
3: Я не проснулся, да. Я помню дурацкую мысль, дурацкую поговорку насчет того, что если ты ездишь на старом Ягуаре, это значит, что у тебя давно уже есть деньги.
14: И Ягуар, кстати, скажу вам, считался автомобилем американских профессоров в кампусах. Вот если профессор, значит Ягуар. Угу. Ну, и молодежь его, в общем, любила, так сказать.
3: Окей. Так или иначе, эта машина не доезжает до 400 тысяч километров. Как бы мы не любили вот эту ауру, связанную с этой
13: просто
3: маркой.
13: Просто
14: мечта маркетолога.
3: Так, что продается?
13: Ну, смотри, я смотрю Ягуары старые в продаже, и сколько у них пробег. Ну, вот Ягуар 94-го года, XG2, который, он 255 тысяч у него по пробегам.
14: Одометре.
13: На одометре, да. И еще из стареньких, что здесь есть, где только что я видел, 73-го года Ягуар.
3: Но это коллекционный.
13: За 4 миллиона, кстати.
3: Музейный экземпляр.
13: 120 тысяч у него на одометре.
3: Так, короче, вот этот самый... Сколько ты там сказал первый вариант XJ?
13: Сколько стоит или сколько пробег? 200 там чего-то там, подожди, 255.
3: Сколько стоит?
13: 1,5 миллиона. Задний привод.
3: Сколько денег ты будешь ложить на капот в год? Это трудно себе представить просто.
13: 200 лошадиных сил. Ну что ты хочешь?
3: Я хочу, чтобы машина не ломала мне голову.
13: О, 300 тысяч пробега, и вижу Ягуар. Тот же, кстати, за 420 тысяч рублей.
3: Так.
14: Да есть, 92-го
13: года.
14: Есть, я знаю, Volvo владельцев с пробегом в миллион.
3: Так это же Volvo.
14: Тоже, кстати говоря, достаточно надежный был автомобиль.
3: Угу. Ладно, здесь вынужден попрощаться, но просто потому, что время этой четверти часа к концу подошло. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
13: Спасибо, Олег.
3: Давай, хорошего дня.
14: Всем успехов на дорогах. Пока.
5: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
15: О политике.
16: Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 73. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней в том числе говорится, что лидеры продолжат тесную работу на благо народов двух стран и в интересах построения справедливого миропорядка. Путин подчеркнул, что их встреча с Си Цзиньпином в мае в Пекине подтвердила позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях. Накануне Владимир Путин поздравлял с днем рождения американского президента Дональда Трампа. 14 июня ему исполнилось 80. А сегодня Дональд Трамп вылетел из США на саммит «Большой семерки» во Франции. Борт американского лидера вылетел из базы ВВС «Эндрюс» неподалеку от Вашингтона, около 10:20 по Москве. Это выяснило агентство РИА Новости, изучив полетные данные. Согласно расписанию президента, в понедельник вечером у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего Трамп примет участие в совместном ужине лидеров «Большой семерки». Во вторник у Трампа запланированы двухсторонние переговоры с лидерами Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, а также совместное обсуждение членов «семерки» с участием Владимира Зеленского. В среду Трамп встретится с президентом Египта и премьером Индии и завершит поездку ужином с президентом Макроном. Об этом сообщает РИА Новости. Минимальная зарплата консьержей в Москве выросла за год на 20%. Она подросла с 43 до 51 тысячи рублей, сообщают в HeadHunter. В целом вилка зарплатных предложений варьируется от 51 до 103 тысяч рублей. А в среднем зарплата консьержа в России находится в диапазоне от 26 до 73 тысяч. Отмечается, что в Москве сохраняется устойчивый спрос на консьержей. Однако за последние годы изменился сам формат услуги. Если раньше речь шла о классических консьержах в подъезде, то сегодня растет запрос на более широкий сервис, связанный с безопасностью, управлением, доступом и комфортом жителей.
15: Обо всем.
16: Запечатанная копия игры Super Mario для консоли Nintendo была продана на аукционе за 3 миллиона долларов. Сделка стала крупнейшей в истории рынка коллекционных видеоигр. Проданный картридж относится ко второй партии Super Mario и был выпущен в 1986 году. Официальный курс доллара на сегодня 71.91, евро 82.97, юань 10.61.
17: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВПК в трех городах Украины. Киев начал эвакуацию ключевых предприятий и их сотрудников из Краматорска в западной области Украины. А в Самаре продолжают разбирать завалы в пятиэтажном доме после взрыва газа. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты. Ну, начнем с того, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщала пресс-служба Минобороны Российской Федерации. Этот удар был нанесен в ответ на террористические акты киевского режима. Уточнили в ведомстве, россияне применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Среди пораженных объектов заводы по производству комплектующих для беспилотников и радиолокационных систем, а также предприятия по сборке дронов и боевых частей для ракет. Ну и, помимо всего прочего, военные аэродромы в Василькове, Умане, Черкасах и Красной Слободке. Между тем, Киев тоже не перестает бить, правда, по мирным жителям России. Российские ПВО в ночь с 14 на 15 июня сбили над регионами страны 123 беспилотника ВСУ. И такое заявление после мощной атаки на Российскую Федерацию сделало также Министерство обороны России. Жертвами удара украинских беспилотников по жилому сектору Тулы стали 3 человека. Еще трое, включая годовалого ребенка, пострадали. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Также в своем аккаунте в мессенджере Макс Миляев сообщил, что атаки беспилотников подвергся жилой сектор городского округа Тула. Удары пришлись по поселкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский, где несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения. У нас на связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
18: Да-да-да, здравствуйте, добрый день, коллеги. Да, доброе утро, еще доброе утро.
17: Да, пока еще доброе утро, хотя страна у нас большая, может, где-то уже и вовсе и не утро, да, мы даже знаем где. Александр Евгеньевич, хочу начать вот с какого вопроса. На ваш взгляд, вот эти взаимные удары, на ваш взгляд, насколько долго будут продолжаться? Потому что мы видим, что президент Российской Федерации Владимир Путин с Трампом побеседовал и сказал, что вот эти удары по гражданской инфраструктуре в исполнении ВСУ по территории России никак не повлияют на то, что происходит на поле боя. На поле боя армия России теснит ВСУ, и кое-где темпы кратно выросли.
18: Ну вот как раз с украинской стороны удары носили явно политизированный оттенок. Вот напомню, в течение Петербургского экономического форума постоянно шли массированные атаки с поздним сотен беспилотников в Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Затем вот у нас начался военно-морской салон в Кронштадте, куда тоже и в преддверии, и во время салона пытались пробиться вражеские БПЛА. То есть противник в данном случае пытается переливать информационную повестку в России, ее позитивные поводы, навязывать вот это свое присутствие террористическое, потому что можно представить, сколько иностранцев прибывало к нам на эти мероприятия и сколько рейсов в итоге в той самой Ленинградской области задерживались и находились под угрозой поражения, в том числе и иностранные суда. То есть явный абсолютно такой оттенок международного терроризма, и это все на фоне огромного количества журналистов, прессы. То есть они абсолютно не стесняются проводить вот такие террористические акты. Поэтому в заявлении Минобороны сегодняшнем прозвучало, что в целом это ответ как раз на террористические акты киевского режима и то, что мы видим эту географию, да, ударов, она прежде всего связана с производством беспилотных летательных аппаратов, с производством различных ракет, в том числе вот пресловутых «Фламинго», которыми постоянно хвастается в последнее время Зеленский и его окружение. Мы в курсе, да, что это тоже британская коллаборация и, собственно, практически ничего украинского в этих технологиях нет. Опять же, поражались как раз предприятия, на которых ведется ремонт и сборка различных летательных аппаратов, в том числе и гражданской авиации, военной авиации. Ну и то, что поражались аэродромы, да, которые используются для подъема в воздух средств воздушного нападения, и использовались различные средства, в том числе, вот, судя по видео, которые уже идут по сетям, что используют возможные гиперзвуковые изделия, типа циркона, кинжал. Но вот по поводу циркона, опять же, вот много интересных видео уже идут по сетям. То есть явно Россия тут постаралась, да, как бы вот нанести такой вот групповой комбинированный удар, и именно направив его не по каким-то политическим объектам, где проходят какие-нибудь форумы, какие-нибудь общественные события, вот что так любит поражать, как раз киевский режим, а конкретно по предприятиям в ОПК, по логистике, по аэродромной составляющей и так далее. То есть как раз по всему, что касается средств воздушного нападения, которые использует киевский режим. Ну и, естественно, по производству, связанных с иностранными комплектующими, потому что пока Россия не наносит еще удары по этим производственным мощностям за пределами Украины, но вот, например, на самой Украине, в общем-то, все эти объекты выявляются и по возможности уничтожаются. Поэтому идет такая конкретная боевая работа, но все-таки с привязкой к политическому моменту.
19: Да, Александр Евгеньевич, обратил внимание, что круг целей Минобороны обозначен очень четко. Тут и военные предприятия, и аэродромы, и что, на мой взгляд, важно еще это ЦК, это аналог военкомандов российских. И есть ощущение, что эти цели обсуждаются и преследуются только для того, чтобы население Украины наконец-то порадовалось в том числе.
18: Ну, для них, конечно, это наиболее кровососущие такие организации, которые просто, не жалея жизни украинцев, гонят их в мясорубку. Я думаю, такие удары не вызывают у них какого-то критической реакции. Ну, а в целом, то, что сейчас Зеленский представляет в информационном поле, а это Киево-Печорская лавра, да, вот Минобороны наша уже озвучила, что подтвержденные данные уже есть, это ракета «Патриот», которая, именно ракеты, которые из последних партий, которые просроченные поставлялись на территорию Украины, и вот это технический недостаток этих ракет стал причиной вот этого вот пожара на православном объекте. А я вот заглянул в западные СМИ, как они уже это интерпретируют, вот для России уже чуть не акт международного вандализма совершил специально против лавры. То есть, конечно же, они будут отбивать эту повестку своими пропагандистскими структурами, так что к этому тоже нужно, в принципе, быть готовым к этому потоку фейков, который сейчас льется по нашим сетям.
19: Да, но цель здесь скорее очевидна, да, развернуть или как-то уменьшить резонанс после удара по панораме обороны Севастополя. И понятно, что там лавра и киностудия имени Довженко.
18: Конечно, оно в том числе как бы оправдывает вроде как действия киевского режима и переносит вообще фокус внимания западной аудитории на вот так называемые преступления со стороны России против вот международных, культурных и общественно значимых центров.
19: Очень похоже на такую, распространяет
18: киевский режим.
19: На информационную перемогу очень похоже. Будем наблюдать. Александр Евгеньевич, благодарю вас. Это Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на связи. Смежная тема. Стремительное продвижение подразделений южной группировки войск вооруженных сил России в населенном пункте Константиновка ДНР заставило киевский режим начать эвакуацию ключевых предприятий и их сотрудников из Краматорска в западной области Украины. Тему продолжит Виктор Баранец.
20: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
21: Если вы посмотрите на карту боевых действий, куда направлены российские красные стрелы, то вы увидите, что этими стрелами охвачен примерно четырехугольник. И в этом четырехугольнике находятся очень крупные, заметные города, такие как Константиновка, Краматорск, Славянск и Дружковка. Вот здесь сейчас происходит генеральный бой или идут генеральные бои за полное освобождение Донецкой области. Но здесь нужно сказать прежде всего, что российские войска уже почти полностью взяли Константиновку. Уже 17 российских государственных флагов реют над этим городом, и наши войска уже добивают останки украинских штурмовых групп, которые мечутся либо в городе, либо пытаются удрать. Местные жители отмечают, что они, украинцы, находятся в поиске гражданской формы, чтобы быстрее смыться из поля боя. Константиновка – это очень серьезный промышленный узел. А для нас он имеет серьезное значение, потому что дороги ведут из Константиновки и на Славянск, и на Краматорск, и на Дружковку. Это тоже все эти четыре города, это мощнейшие фортеции, говоря на украинском языке. И в ближайшие месяцы, я думаю, будет сражение идти именно в этом регионе, потому что для нас принципиально важно подготовиться. И вот эту агломерацию, ее иногда называют Славянско-Краматорской, но забывают, что в эту агломерацию входит и Константиновка, и Дружковка. Кстати, количество населения в этих городах за время специальной военной операции уменьшилось в 2, а то и в 3 раза. Что сейчас происходит в Краматорске? В Краматорске начинают эвакуировать промышленные заводы, а их там огромное количество. Вместе с заводами на Западную Украину эвакуируются и люди. Сказано насильно вывозить и краматорчан в возрасте от 17 и меньше лет, и гражданских жителей. Чем и занимается сейчас, в общем-то, администрация города Краматорска в предчувствии грядущих боев украинской армии с россиянами. Для нас это важная задача взять Славянск и Краматорск, но это будет, пожалуй, и одна из самых трудных задач в ходе специальной военной операции. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
20: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
19: В Самаре продолжают разбирать завалы в пятиэтажном доме после взрыва газа. Включение корреспондента «Комсомолки» через пару минут в нашем эфире.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
22: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
23: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
24: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
20: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
19: Продолжаем обсуждение главных тем дня. Это радио «Комсомольская правда». У микрофона Сергей Григорьев. И сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на пятиэтажном доме в Самаре. Это после взрыва газа произошло. Жильцы дома не обращались в пункт временного размещения и уехали к родственникам. Об этом сообщили РИА Новости в городской администрации. Но ранее в ГУ МЧС сообщили, что 14 июня на первом этаже доме номер 20 по улице 22-го партсъезда произошло возгорание с переходом на верхние этажи, и причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры Самарской области, является взрыв бытового газа. Впрочем, все подробности мы узнаем на месте от специального корреспондента «Комсомольской правды» в Самаре Анастасия Семдянова с нами на связи. Анастасия, я вас приветствую, здравствуйте. Расскажите все подробности, что известно к этой минуте.
1: Добрый день. Да, пожар произошел 14 июня, примерно в половине 9 вечера. Первоначально люди услышали сильный хлопок. Местные жители говорят, что было два хлопка. У нас накануне в Самаре была очень сильная гроза, были слышны раскаты грома, и соседние дома подумали первоначально, что это именно был гром. Но люди, проживающие в этой пятиэтажке, сразу почувствовали сильную вибрацию стен. Потом был виден черный дым, который поднимался из дома, и были видны огненные огни пламени. Люди стали покидать в спешке дома, кого-то эвакуировали, по словам соседей, далее прибыли пожарные, спасли из дома семерых. Также пострадал продуктовый магазин, который находится на первом этаже, он обвалился, пострадали квартиры с первого по четвертый этаж. Пожарные в целом с огнем боролись на протяжении 3 часов. Плюс на Самаре еще была очень жаркая погода. Тушение тоже осложнялось.
19: Анастасия, я хотел бы уточнить. Вижу, что пострадали в общей сложности 24 квартиры. Есть ли у вас информация, сколько удалось вывести человек? И есть ли сведения о пострадавших и скончавшихся?
1: Да, из пятиэтажного дома 13 человек вывели пострадавших, двое мужчин госпитализировано в больницу, 11, в том числе двое детей, направлены на амбулаторное лечение. Среди погибших, к сожалению, есть двое. Это 51-летняя женщина и, по словам соседей, ее взрослая мама. Женщина была в возрасте, пожилая, была лежачая, немобильная. То есть момент сегодня я была с утра на месте, еще тела не вынесли из дома.
19: Правильно ли я понимаю, что обитатели этого дома не стали размещаться в пунктах временного пребывания, то есть у них есть кому поехать и где пережить, а подлежит ли восстановлению вот этот дом после взрыва или двух взрывов, как вы говорите?
1: Да, мы говорили с соседями, большая часть, с кем удалось пообщаться, сказали, что поедут к родственникам, есть и разместиться. По поводу восстановления, конечно, сегодня там была, дом выглядит очень в плохом состоянии, он даже больше похож на заброшку. То есть черные обугленные стены, вместо окон темные провалы, как черные дыры, вокруг валяются обломки. Сегодня соседи скооперировались, начали убирать, помогать. Ну, конечно, нужно время, чтобы привести все к первоначальному виду.
19: Ну, на ваш взгляд, к первоначальному виду еще можно дом этот привести или проще будет его снести? Что власти говорят, кстати, по этому поводу? Или пока специалисты не обследуют и не примут решение, никаких заявлений делаться не будет?
1: Да, пока еще нет точной информации, но я думаю, что дом подлежит восстановлению, потому что пострадал один подъезд до пятого этажа. В целом дом находится в хорошем состоянии, остальная часть его.
19: Скажите, пожалуйста, организована какая-то охрана от мародеров, поскольку какие-то ценные вещи могли там оставаться, и я думаю, что жители, которые уехали к своим родственникам, сейчас не имеют туда доступа по соображениям безопасности?
1: На данный момент на месте дежурят большое количество сотрудников МЧС, полиции, также скорой. В дом сейчас никого не пускают, и я думаю, туда в целом никто и не пройдет с какими-то удобными целями.
19: Понятная история. Анастасия, спасибо вам большое. Продолжайте следить за развитием событий для того, чтобы информировать и вашу, и на аудиторию радио «Комсомольская правда». Это Анастасия Симдианова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Самаре. И мы узнали, что в Самаре сейчас продолжают разбирать завалы в пятиэтажном доме после взрыва газа. И так уж случилось, что вот в результате взрыва бытового газа и начавшегося вслед за ним пожара в многоквартирном доме в Самаре рухнуло несколько перекрытий, и до 2 уже выросло число погибших в результате пожара в многоквартирном доме. И возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по региону. Продолжим сейчас эфир радио «Комсомольская правда», после чего вернемся к нашей традиционной рубрике «Главные темы дня».
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».
6: Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о новых видах банковских страховок. Какие бывают, как работают, от чего защищают и нужны ли они вообще? Страховой полис – вещь хорошая, а застраховать от тех или иных рисков можно практически все, что угодно. Другой вопрос – нужно ли это делать? Тут каждый решает для себя сам. А банки и страховые компании под этот спрос разрабатывают те или иные продукты. К примеру, специальные банковские страховки, которые защищают наши сбережения. Давайте разберем, от каких именно рисков. Наверное, самый актуальный риск – мошенничество. По данным Центробанка, за прошлый год телефонные аферисты выманили у простодушных россиян 29 миллиардов рублей. Это только безналичным способом. По данным МВД, сумма потерь еще больше – 195 миллиардов рублей, а число жертв исчисляется сотнями тысяч. Страховой полис защищает средства на картах и счетах. При этом набор рисков довольно широкий. Это и телефонное мошенничество, и скачивание вредоносного программного обеспечения, подделка сим-карты и даже физическая кража карты

0: продукт страхования от потери процентов по вкладу. Оно защищает в том случае, если вклад приходится закрыть досрочно. Правда, для этого должны наступить особые обстоятельства. Как правило, в договорах прописаны смерть близкого родственника, тяжелое заболевание, потеря работы, дома или автомобиля. То есть просто так получить возмещение не получится. И, наконец, третий относительно новый вид банковского полиса – это страхование от непогашения кредита. Как правило, такие полисы оформляют при выдаче потребительских займов. Они предусматривают защиту на случай болезни, травмы или потери работы, то есть помогают справиться с финансовыми последствиями подобных непредвиденных ситуаций. В последние годы некоторые банки часто навязывали подобные страховые продукты всем заемщикам. К примеру, делали условия по кредитам без страховки очень невыгодными, тем самым снижали собственные риски и получали дополнительную прибыль. Сейчас подобных практик стало меньше. Но в любом случае при оформлении любого займа важно внимательно изучить условия как кредитного, так и страхового договора. Как напоминают в ПСБ, страховки нужны, чтобы смягчить финансовые последствия различных форс-мажоров, то есть ситуаций, которые происходят неожиданно, и это отражается на наших финансах. При этом последствия некоторых рисков можно снизить самостоятельно и без покупки полиса. Например, в случае с мошенничеством важно соблюдать базовые правила безопасности, и не стоит слушать незнакомых людей по телефону, если они предлагают что-то сделать с деньгами. На страховке от потери процентов можно сэкономить, если положить все сбережения не на один вклад, а разбить сумму на несколько частей и сделать лестницу вкладов. Тогда, скорее всего, не потребуется закрывать депозит досрочно. И, наконец, страховка от невозврата кредита заменяется кредитными каникулами, на которые по закону имеют право все заемщики, а также личной финансовой подушкой безопасности, которую желательно иметь каждому. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Покупайте страховые полисы, но только те, что вам действительно нужны. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
1: Личные финансы. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».

0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжаются спортивные полеты 30-й международной встречи воздухоплавателей. Пилоты уже дважды поднялись в небо и выполнили в общей сложности 8 заданий. Были и свободные полеты, которые стали хорошей тренировкой для участников соревнований. Организаторы обращаются к зрителям, отправляющимся посмотреть на взлет аэростатов, с просьбой не заезжать на поле и оставлять машины подальше от места старта. Это необходимо, чтобы не мешать соревнованиям, поскольку это не только зрелище, но и спорт, у которого имеют свои строгие правила. Безопасность пилотов, экипажей и горожан – главный приоритет организаторов соревнований. Пилоты 30-й международной встречи воздухоплавателей посетили Музей олимпийского движения и спорта Псковского края в Великих Луках. В настоящее время там работает выставка, посвященная истории и развитию воздухоплавания. Для гостей была организована экскурсия по музейным залам. Ее провел депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков. Аэронавты познакомились с экспозицией, рассказывающей о становлении воздухоплавательного спорта в России и его развитии на Псковской земле. Также они увидели уникальные материалы, посвященные международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов. Свои баллы узнали выпускники, которые сдавали историю, литературу и химию. У тех, кто недоволен результатом, есть право подать апелляцию. Следующими получат результаты те, кто сдавал ЕГЭ по русскому языку.
0: О валютах.
1: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82.97, юань 10.61.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Еще одна тема для обсуждения. Тут Трамп поручил снять морскую блокаду с Ирана и открыть Ормузский пролив. Случилось это после известия о заключении сделки с Ираном. И, в общем, президент США Дональд Трамп объявил о немедленном снятии морской блокады сразу после этого и разрешил беспошлинное открытие Ормузского пролива. По крайней мере, именно это американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, в своем собственном именном аккаунте. При этом подчеркнул, что дает полное разрешение на возобновление судоходства без пошлин и приказывает снять военно-морскую блокаду. Но давайте обсуждать, есть что по последним данным. Политолог и востоковед Николай Севастьянов с нами на прямой связи. Николай, вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Первый и самый важный вопрос по итогам заявления Трампа, которое было мной озвучено в эфире радио «Комсомольская правда». А разве Трамп блокировал единолично Ормузский пролив, чтобы говорить о том, что теперь он открыт?
3: Ну, Трамп это подает как то, что Иран готов снять свою блокаду, а американцы, в свою очередь, снимут свою, которая, в принципе, прекратила большую часть иранского нефтяного экспорта, и которую Тегеран действительно сегодня хотел бы ликвидировать, потому что это слишком больно бьет по иранскому бюджету, который примерно наполовину зависит именно от нефтяного экспорта. В этом плане это подается как такие вот взаимные уступки, которые должны как-то нормализовать ситуацию.
2: С одной стороны, понятно. С другой стороны, отчасти неожиданно, что и Вашингтон, и Тегеран необычайно синхронно и согласованно заявили о завершении подготовки вот этого меморандума, о взаимопонимании, и якобы его планируют подписать уже в эту пятницу. Понятно, что документ должен снизить напряженность в регионе, но у него же есть и уязвимые места, и нет уверенности в том, что пока мы до пятницы докатимся, все останется так, как есть, допустим, сегодня. Допустим, режим прекращения огня в Ливане под большим вопросом, потому что Израиль вряд ли на это пойдет. И что там делать с Израилем и уж Ирану, тем более с Израилем, вообще непонятно. Что вы думаете по этому поводу?
3: Тут две проблемы. Первая, действительно, нужно еще дожить до пятницы, посмотреть, как это будет подписано в конечном счете. А потом смотреть, что будет дальше, потому что сам по себе документ – это фактически такая декларация о намерениях. То есть там из практического наполнения вот именно пролив и взаимная блокада. Все остальное уходит на потом. То есть главный вопрос, это ядерный вопрос, он уходит потом на какие-то переговоры, которые могут затянуться на сколь угодно длительный срок. И, в принципе, Иран именно это и хотел получить. Иран говорил: дайте нам сейчас либо за разморозку части активов, либо снимите блокаду. И после этого мы только начнем с вами говорить. В этом плане Тегеран именно продавливает свою позицию. Но как это дальше будет идти, потому что очень много действительно дополнительных факторов. Никаких деталей соглашения в том виде, как оно представлено, просто нет. Там очень расплывчатые фразы, очень расплывчатые обороты. Нету ни механизмов, непонятно, собственно, даже как пролив будет разблокирован.
2: Да, тем более, что делать это нужно в лучшем случае совместно. Если он заминирован, то эти мины еще очень долго будут давать о себе знать, или нужно прям, я не знаю, тралить этот пролив совместными усилиями. Одна страна в этом точно не справится. Но вот я вижу, что в Израиле реакция крайне негативная на вот эти новости о возможном подписании мирного соглашения между США и Ираном, поскольку министр национальной безопасности Бен-Гвир, лидер, кстати, ультраправой партии Осма Яхудит, заявил в достаточно жесткой форме, что Израиль не будет принимать это соглашение, потому что оно ставит под угрозу безопасность еврейского государства. В связи с этим у меня возникает вопрос. Скажите, Николай, а что вы думаете, Штаты пойдут ради того, чтобы уйти из региона на осложнение отношений с Израилем? Я даже не знаю, может быть, вообще даже распад вот этой правой коалиции каким-то образом может быть оказаться под угрозой правой коалиции, потому что соблюдение меморандума с Ираном очень сильно может ударить по Нетаньяху и поражению на выборах. А там, насколько я помню, осенью выборы в Израиле должны пройти.
3: Ну, у Нетаньяху сегодня действительно ситуация не самая лучшая. Ему нужно либо торпедировать договоренности, которые ему навязывают американцы, и говорить, что мы продолжим операцию в Ливане, пока так и говорится, и в таком случае он рискует очень сильно осложнить свои отношения с Вашингтоном. Либо ему нужно все-таки идти на поводу американцев, тогда у него распадается коалиция с тем самым Бен-Гвиром и министром финансов Смотричем, которые оба заявили, что соглашение в таком виде просто невозможно, что это прямая угроза будущему Израиля, и кто на него пойдет, фактически будет предателем страны. Поэтому, да, тут накладываются, конечно, внутриполитические проблемы, тем более, что есть иранская оппозиция, которая уже активно Нетаньяху атакует, в том числе на основе этих новостей, говорит о том, что он якобы втянул страну в войну, а потом не смог добиться результатов, хотя на самом деле Израиль определенных результатов все-таки добился. Я бы сегодня Израиль точно не записывал в страны, которые потерпели поражение, как, например, его однозначно потерпели те же Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Тут пока не очень понятно, как ситуация в Ливане будет действительно развиваться. Там, вероятно, какая-то, конечно же, все-таки пауза определенная, как минимум тактическая. Во всяком случае, дальнейшая эскалация сегодня, ну, я думаю, мы в ближайшие дни все-таки стороны от нее будут пытаться воздержаться, потому что Ливан — это история вообще в долгую, и там, собственно, теми методами, которые сегодня применяются, тоже проблему Хизбаллы, мягко говоря, не решить. Для того, чтобы решить, нужно страну погрузить в гражданскую войну, чего сам Ливан не очень-то хочет. Поэтому там тоже не очень понятно, как это будет развиваться. И, в принципе, тут угроза не только для самого Израиля, не только для политических элит Израиля, тут угроза для всего региона.
2: Ну вот, на ваш взгляд, при каких раскладах сможет премьер-министр Израиля все-таки пойти на риск серьезного разрыва отношений с Соединенными Штатами, главный стратегический союзник Израиля, ради сохранения своей политической власти и амбиций? Это вообще реальная сценарий?
3: Нетаньяху – это политик чрезвычайно опытный. Он проходил через множество внутренних кризисов, и так или иначе до сих пор ему удавалось сохранить свои позиции. Я не вижу пока сейчас, вот в моменте, какой-то непосредственной для него угрозы. То есть ситуация сложная, да. В такой сложной ситуации, пожалуй, он еще не был. Но пока говорить о том, что завтра у него все рухнет, и он отправится в отставку, ну, я бы так, конечно, не стал. Я думаю, он найдет все-таки формат, при котором ему удастся сохранить интересы Израиля в том виде, как он их себе представляет, и как представляют на самом деле даже многие политики ему оппозиционные, потому что здесь надо учитывать, что многие люди, которые оппонируют Нетаньяху, они точно так же считают, что проблему Хизбаллы им нужно решать, проблему Ирана нужно решать, и в Газе точно так же Хамас нужно все-таки ликвидировать. То есть тут нет такого, что все оппоненты Нетаньяху считают, что давайте со всеми замиримся. Это очень такой взгляд далекий от действительности. Я думаю, он сумеет все-таки из этого выйти.
2: Как вам кажется, вот решение Нетаньяху вот в ближайшие вот эти дни, в течение этой недели, зависит и будущее израильско-американских отношений, и стабильность всего Ближнего Востока, то есть вокруг Нетаньяху все это будет сконцентрировано в основном?
3: Я не думаю, на самом деле, просто, что вся эта сделка, которую сегодня нам пытаются представить, что это окончание вот этой самой военной истории вокруг Ирана. Независимо от позиции Израиля, я уверен, что так или иначе мы новый раунд все-таки увидим, потому что есть другие игроки, которые сегодня по итогам этой войны считают, что Иран является для них, на самом деле, экзистенциальной угрозой. Это и страны Залива, которые очень серьезно пересмотрели свою концепцию безопасности, свое вообще отношение к Исламской Республике. Поэтому я бы не стал здесь все сводить исключительно к роли и позиции Израиля. Регион гораздо более сложный, регион готов взорваться, в принципе, и без внешнего воздействия. То есть никакие ведь внутренние противоречия не были решены, никакие цели изначально поставленные не были достигнуты. В конечном счете, сегодня нам предлагают просто вариант, при котором стороны как бы возвращаются к изначальной ситуации, которая была, скажем, в середине февраля. Но это же не решение, это не позиция в конечном счете.
2: Ну, Николай, я попробую сейчас немножко в такую научную, а может быть, околонаучную фантастику поиграть. Вы говорите, не все сконцентрировано вокруг Израиля, но предположим, что если бы в регионе Израиля бы не было, может быть, и конфликтов бы не было?
3: Ну, как это так? Ну, была Иран-Иракская война, есть серьезнейшие противоречия между Ираном и теми же Эмиратами, и даже есть противоречия между Саудовской Аравией и Эмиратами в Йемене, есть турки, у которых своя позиция, то есть там, и вот можно просто Израиль сегодня взять, убрать с Ближнего Востока, и на самом деле все продолжат друг друга ненавидеть и готовиться к тем или иным войнам. В этом плане в регионе достаточно тех, кто друг друга ненавидит искренне и всей душой.
2: Справедливо. Огромное вам спасибо, Николай Севастьянов. Это был политолог и востоковед с нами на прямой связи. Ну, а россиянка Мира Андреева поднялась на пятую строчку рейтинга WTA. Это на прошлой неделе первая ракетка чемпионской гонки не участвовала в соревнованиях, но сумела опередить американку Аманду Анисимову. Далее Василий Воронин о новостях спорта.
4: Новости спорта.
5: Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл американца Ханса Нимана на турнире УСЧС Кап в Ташкенте, сообщается на странице турнира в соцсетях. Россиянин, игравший белыми фигурами, закончил партию победой на 51-м ходу. По окончании партии гроссмейстеры обменялись рукопожатиями. В январе 2025 года Непомнящий говорил, что ему не симпатично поведение Нимана и что он предпочел бы играть с ним как можно меньше партий. В «Формуле-1» впервые с 1983 года весь подиум в гонке заняли пилоты из одной страны. На Гран-при Барселоны-Каталунии накануне призерами стали британцы Льюис Хэмилтон, Феррари, Джордж Рассел, Мерседес и Ландо Норрис, Макларен. Для 41-летнего Хэмилтона это первая победа с июля 2024 года, а также первая в составе Феррари, за которую он выступает второй сезон. Сборная Германии одержала разгромную победу над национальной командой Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча завершилась со счетом 7-1. Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. С вами был Василий Воронин.
4: Новости спорта.
6: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
3: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы. И все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Палазник. Добрый день.
9: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс, такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
8: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
9: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
8: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
9: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться и можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
8: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
9: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
8: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
9: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат «Глазник» вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. «Глазник» также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. успеете заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1515. 8 800 777 1515.
8: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
9: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
8: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Звонок абсолютно бесплатный.
9: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Учитывая непростую обстановку у нас в стране, большое количество людей с заболеваниями глаз и нехватку квот на операции, производителям было принято решение о предоставлении льгот. Каждый пенсионер, повторяю, каждый, при покупке аппарата «Глазник» попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
8: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 1515. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 1515. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-30-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В «Фабрике здоровья» мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
12: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
7: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. В ближайшие два года рост ВВП России будет отставать от роста в других странах ЕАЭС и Центральной Азии, не превышая 2%. Это ожидают в Евразийском банке развития. Для сравнения, ВВП увеличится более чем на 10%, в Киргизии примерно на 8%, в Узбекистане и Таджикистане. При этом прогноз оптимистичнее, чем майский прогноз от Минэкономразвития. Экономики региона по-разному реагируют на военный кризис на Ближнем Востоке, говорят эксперты. Все зависит прежде всего от их позиции, как нет экспортеров или импортеров энергоресурсов, и от изменения стоимости международной логистики и динамики мировых продовольственных цен.
7: О ценах.
13: А в ассоциации компаний розничной торговли рассказали о самых подешевевших социально значимых продуктах в России в мае. Куриные яйца снизились в цене на 13,5%, сливочное масло на 6,6%, мороженая рыба на 4,5%. Эти показатели сравнивали с апрелем. В прошлом месяце, кроме того, было зафиксировано снижение стоимости в пределах 2-3% на тушки цыпленка бройлеров, гречневую крупу, черный чай, молоко, пшено, баранину. В пределах 1% подешевело подсолнечное масло. Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях по итогам мая снизились в годовом выражении на 11,3%.
7: Об инициативах.
13: Поименно включить российских участников военной операции на Украине в санкционный список Евросоюза предложила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Об этом она заявила журналистам перед встречей министров иностранных дел европейских стран в Люксембурге. По словам Каллас, Евросоюз располагает данными о россиянах, участвовавших в боевых действиях. Это все равно, что внести их в шенгенский запретный список, чтобы они не могли въезжать в Европу. Я не специалист по визам и по этим вопросам, но, как говорят наши эксперты, это выполнимо, сказала Каллас.
7: О судебных делах.
13: Прокурор запросила 8 лет колонии заочно для историка Тамары Идельман, признанного в России иноагентом, по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о вооруженных силах. Прения сторон прошли сегодня в Мосгорсуде. Также для Идельман запросили запрет на 5 лет на администрирование сайтов. Защита историка не согласилась с обвинением и просила отправить дело в прокуратуру в связи с неправильно составленным обвинительным заключением. Идельман предъявлено обвинение в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Киеве обострилась напряженность из-за действий ТЦК, и это говорит о росте недовольства населения. Глава Банка России 19 июня примет участие в пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке, а часть НПЗ разрешили выпуск бензина по стандартам Евро-3. О чем это говорит? Обсудим в ближайшие минуты эти и другие темы. Начнем с того, что в Киеве обострилась напряженность из-за действий ТЦК. И это свидетельствует о росте недовольства населения. По крайней мере, это сообщила бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в своем аккаунте соцсети X, бывший Twitter. По ее словам, людей возмутила принудительная и бесчеловечная мобилизация. Ну, история такая. В одном из жилых районов Киева обострилась напряженность. Местные жители вступили в столкновении с сотрудниками военкомата, которые пытались задержать мужчину. И жители вмешались, чтобы защитить его, что привело к столкновению, и в ходе которого, по имеющимся данным, в том числе и фото-видеофиксации, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. И на это также указывает Юлия Мендель. Давайте обсудим с политологом, членом правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов с нами на прямой связи. Владимир Леонидович, я вас приветствую. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
2: Мы много раз говорили, и довольно давно ведутся эти разговоры, что действия ТЦК на всей территории Украины давно возмущают местное население, и все время ждали, что эти протесты во что-то выльются. Такое, знаете, ожидание Майдана под номером 3. Но пока локальные вспышки, которые быстро завершаются, хотя, если посмотреть на графики, они происходят все чаще и чаще. Что вы думаете по этому поводу, Владимир Леонидович?
14: Прежде всего, я бы не стал здесь применять термин «Майдан-3», потому что Майдан и первый, и второй – это государственный переворот. Это ситуация, которая имеет вполне конкретного интересанта западного и, так сказать, закамуфлирована под народный протест, на самом деле народным протестом не являющийся. Это первый момент. Второй момент. Если вести речь о масштабных массовых акциях протеста на Украине сегодняшней, их сформировать в условиях, провести в условиях нынешнего тотально репрессивного режима достаточно сложно, потому что 5 лет назад вся политическая оппозиция уничтожена, вся независимая пресса уничтожена, и, соответственно, протесты могут быть только стихийными. Некому в настоящий момент организовывать эти протесты, некому, так сказать, эти протесты активно поддерживать. Просто-напросто нет подобных акторов на территории Украины, если только мы не имеем в виду новый организованный, так сказать, квази-протест, если западные спонсоры захотят убрать Зеленского руками якобы народного восстания. Это второе. Третье. Тем не менее, стихийные протесты нарастают. И это очень тревожный симптом для киевской власти. И сегодня произошло очень важное событие на самом деле. Те локальные акции, которые имели место до настоящего времени, они вышли на новый уровень. Что было до этого? Отдельные, небольшие, с участием нескольких десятков человек, стычки преимущественно в сельской местности или в небольших населенных пунктах. До Киева эта волна докатилась только что. И сам факт того, что в столице Украины, там, где существует киевский режим и где установлен особенно серьезный контроль над властью, где, кстати, ТЦК до настоящего момента активно, менее активно действовали, честно скажем, чем на других территориях, чем в той же Одессе, например. В Киеве происходит протест. Этот протест включает в себя не несколько человек, а достаточно большую группу. Этот протест выливается в столкновение с полицией. Полиция применяет специальные средства для разгона массовых акций протеста. То есть налицо эскалация конфликта, налицо, так сказать, вектор конфликта. С одной стороны народ, с другой стороны представители правоохранительной системы и представители власти. Это не просто, так сказать, акция против конкретных представителей ТЦК, но уже вполне конкретная политическая составляющая в этой акции присутствует.
2: Владимир Леонидович, подскажите, пожалуйста, но ведь это все равно выглядит как, если пока еще не проблема, то некая угроза для нынешней власти, которая в Киеве располагается, и наверняка там беспокойство по этому поводу испытывают. На ваш взгляд, вот подобные вспышки народных протестов будут давить все жестче?
14: Конечно, конечно. Безусловно. И, как я уже сказал, это серьезные акции прошли серьезный Рубикон. То есть это столица, это достаточно серьезный масштаб акции, это столкновение с полицией. Вот эти факторы, они свидетельствуют о том, что протест выходит на новый уровень. От очень частных, практически семейных историй, когда семья, соседи пытаются отбить, так сказать, у ДЦК жертву, протест вышел уже не просто в публичное пространство, но стал очень важным, значимым событием, и, скорее всего, он знаменует собой новую страницу в противостоянии народа и власти на Украине. И, скорее всего, дальше пойдет по нарастающей, потому что люди и в Киеве, и в Днепропетровске, и в Одессе, и в других городах Украины, ну, достаточно, я думаю, что проанализируют, серьезным образом проанализируют эту ситуацию, извлекут уроки и будут уже более организованно выступать против подобных действий власти. С одной стороны. С другой стороны, киевский режим становится все более репрессивным в отношении своих граждан. Почему? Потому что, ну ведь заявляют практически все западные политики, эксперты, военные эксперты, государственные деятели, по сути, прямым текстом. Вот только что прямым текстом чешский министр обороны заявил о том, что на Украине не хватает людских ресурсов. Не какой-то западной техники, а именно человеческих ресурсов. А, следовательно, какой вывод делает киевский режим из этого, что нужно усилить, так сказать, репрессивные действия против своих граждан для того, чтобы этот людской ресурс получить.
2: Владимир Леонидович, благодарю вас. Это Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, был с нами на прямой связи. Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина вернется к работе после больничного и примет участие в пресс-конференции, которая будет посвящена итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке в эту пятницу. Впрочем, все подробности у моего коллеги Юрия Кораблева.
15: Банк России проведет 19 июня заседание, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Оно рискует оказаться самым непредсказуемым с начала текущего года. Мнения экспертов относительно шага регулятора расходятся. Хотя большинство прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов до 14% годовых, есть и те, кто допускает более радикальные сценарии – от сохранения ставки на текущем уровне до ее снижения сразу до 13,5% годовых. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что Центробанк будет придерживаться своего курса и опустит ставку на консервативные 0,5% пункта.
16: Конечно, для экономики это ничего не даст, сброс на 50% пунктов, но это поступающий сигнал от Центрального банка, что он взял позицию в любом случае опускать ставку. Вопрос, сколько мы дойдем в этом году, потому что реальная инвестиционная активность может начаться минимум с 10%. И когда только перейдут на 10%, тогда начнется какое-то шевеление инвестиционное. То, что к 10 банки же добавят еще своих 4, а общая рентабельность по экономике меньше 11%. Поэтому, ну, темпы слабые, но зато они абсолютно однонаправлены. Однонаправлены вниз. С инвестиционной активности можно начать говорить на границе 26-27 года.
15: Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с радио «Комсомольская правда» также заявил, что ставку опустят на 0,5%, но есть возможность снизить и на процент. Ставка зависит от динамики инфляции, а она снижается.
17: Центральный банк двигается очень аккуратно по снижению ключевой ставки. Последняя информация об уровнях инфляции такая позитивная. По некоторым неделям инфляция даже имела отрицательные темпы роста, но по некоторым неделям очень небольшой рост. Поэтому, на мой взгляд, есть все объективные условия для того, чтобы Центральный банк снизил ключевую ставку, но при этом он, как я уже сказал, действует аккуратно, скорее всего, снизит ее на 0,5%. Хотя та динамика инфляции, которая сегодня наблюдается, она, на мой взгляд, могла бы позволить ей на 1% пункт снизить ключевую ставку.
15: На предыдущем заседании, которое прошло 24 апреля, Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%. Позже президент России Владимир Путин отмечал, что благодаря мерам по урегулированию инфляции возможно дальнейшее снижение ставки. При этом в ЦБ подчеркивают, что итоговое решение будет зависеть от динамики инфляции и оценки рисков. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Часть НПЗ разрешили выпуск бензина по стандартам Евро-3. О чем это говорит, обсудим в эфире через пару минут.
18: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
19: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
21: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? 110 лет назад брачную газету можно было получать в наглухо запечатанных конвертах, чтобы никто не знал, что вы ее читаете. Правда, стоило это в четверо дороже. 20 копеек за номер вместо обычных 5 копеек. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио «Комсомольская правда». У микрофона Сергей Григорьев. И еще одна тема и новость о том, что часть нефтеперерабатывающих заводов России разрешили выпуск бензина по стандартам Евро-3. Это для предотвращения нехватки топлива, распорядилось правительство. Ну и бензин и дистоплива класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Вообще, надо упомянуть о том, что разрешение такое было еще в прошлом году осенью, да, и по данным СМИ в мае просто его действие продлили. Эксперты отмечают, что это может смягчить локальные дефициты топлива, но не исключают рисков для автовладельцев, потому что в таком топливе допускается, в частности, большое содержание серы. Насколько большое? Какие риски? Чем это может помочь? Обсудим с директором фонда энергетического развития Сергеем Пикин, с нами на прямой связи. Сергей Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте.
22: Здравствуйте.
2: А для тех, кто не очень понимает и не очень разбирается в этих вот стандартах Евро-3, Евро-5, вроде как Евро-5, но показатели Евро-3, чтобы здесь не было какой-то путаницы, можете популярно объяснить нашей аудитории, что именно продлено, да, сейчас и чем это, на ваш взгляд, вызвано?
22: Ну, собственно, отличие ключевое – это наличие серы, потому что Евро-3, количество серы там в десятки раз больше, чем там, Евро-5, и, там, по бензину и по дизелю. Но тут, знаете, я хотел бы сразу просто успокоить, просто эта новость слушается, мы там и читается, как будто сейчас весь бензин и дизель в России вдруг станет Евро-3. Угу. То, что сделали такое послабление, это означает, что очень небольшое количество топлива может произведено быть будет дополнительно, и это топливо не то, что оно впрямую ровно будет попадать на заправки, а оно будет, скорее всего, там смешиваться, перемешиваться, доходить не обязательно до розничных заправок, а они могут, производители, поставлять топливо прямым клиентам, которые менее требовательны к качеству топлива, ну, там, аграрии, да, там не обязательно Евро-5 применять, да, как, и так далее. Поэтому новость, она не носит такого прям ошеломляющего характера, как многие пытаются ее представить. Mm-hmm. Это просто возможность послабления для того, чтобы увеличить объем. Но не значит, что вы завтра приедете на заправку, и послезавтра у вас сломается автомобиль, потому что, оказывается, теперь у вас Евро-3 льют на этой заправке. Это совсем не так. Иначе бы все это почувствовали еще с осени прошлого года.
2: Вот совершенно справедливо, да, потому что ключевой момент в этой новости, что просто продлено действие этого послабления. С осени прошлого года оно действовало. Но при этом я обратил внимание и вот на что. Выпускаемое вот по этим ослабленным стандартам топлива все-таки запрещено поставлять в другие страны ЕАЭС. А это с чем связано, на ваш взгляд?
22: Ну, потому что другие страны ЕС, они придерживаются стандарта, который есть внутри ЕС, и он предполагает как раз требования к Евро-5. То есть, если вы поставляете что-то топливо, то нужно выдерживать в формате Евро-5. Вы не можете это поставить там что-то другого качества, иначе это будет товар, не соответствующий требованиям ЕС. Вот и все. Вот. Это не значит, что там более какие-то премиальные клиенты, просто есть топливо, которое экспортируется, а есть топливо, которое потребляется в стране, и, повторюсь, это могут быть разные потребители. Не обязательно, что все это топливо там хлынет на заправке, и мы там резко вдруг начнем там получать топливо более низкого качества. Это не так.
2: А скажите, пожалуйста, Сергей Сергеевич, а вот на ваш взгляд, это поможет смягчить локальные дефициты в топливе на территории России?
22: Ну, понимаете, локальные дефициты сейчас связаны скорее с транспортировкой и с хранением, как модно называть, логистикой, да, потому что пока есть проблемы и удары по вот этим направлениям, нет возможности там как следует запасать в отдельных регионах топливо, а если у вас нет там возможности запасать, соответственно, вы работаете по сути с колес, и сегодня топливо есть в полном объеме, завтра его там меньше, поэтому и возникают вот эти некие ограничения. Я пока даже не беру Крым, я беру там другие регионы, где есть информация. Это не потому, что у нас там меньше там топлива и там дефицит какой-то по производству топлива, а именно потому, что приходится из-за вот этих ударов работать по сути с колес. И чтобы топливо на заправках присутствовало, вот могут вводиться вот подобные ограничения. И то они где-то вводятся, где-то не вводятся. Иногда эти ограничения вообще соответствуют там полному баку бензина, где-то вообще больше, чем у многие баки там у большинства автомобилистов. Поэтому это именно с этим связано. То есть, а вот эти послабления, которые вводятся, и там другие меры, это дополнительные возможности, чтобы было, возможно, больше топлива в тех регионах, где наиболее пострадали те же самые нефтеперерабатывающие заводы.
2: А вот это увеличенное содержание серы, которое теперь разрешено в топливе использовать, оно позволит задействовать большинство мини-НПЗ? Я где-то слышал у кого-то в речи из экспертов, могу ошибаться, может быть, неправильно услышал, что продукция все равно не будет соответствовать требованиям, даже если увеличенное содержание серы позволительно.
22: Ну, на самом деле, малых НПЗ, или как это называют еще, самоварами, подобная мера, по сути, не касается, потому что они и так изначально не производили очень часто топливо уровня Евро-5. Вот, соответственно, касается только тех производителей, которые, условно, большие, которые получают там выплаты из бюджета, имеют там различные соглашения с правительством по модернизации своих НПЗ там, и так далее, и так далее. То есть это вот этих чайников, условно, самоваров не касается. Они как производители, что могут производить, но все равно находят своего покупателя. Причем этот покупатель, опять-таки, это не заправки розничные, это вот отдельные производители, которые не чувствительны к качеству. Ну, повторюсь, там сельхозтехника та же, да, там не обязательно ей на Евро-5 ездить, и на Евро-3 вполне себе комфортно все будет работать.
2: Да, спасибо вам большое за эти разъяснения, Сергей Сергеевич. Благодарю вас. Это Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития. Мы обсудили новость о том, что часть нефтеперерабатывающих заводов России разрешили выпуск бензина по стандартам Евро-3. И это решение принято для избежания дестабилизации внутреннего рынка топлива. Под действие постановления подпадают нефтеперерабатывающие заводы, которые перерабатывают сырье в соответствии со статьей 179.7 Налогового кодекса Российской Федерации. Ну и в это число попадают НПЗ, которые заключили с Минэнерго соглашение о вводе новых установок углубления переработки, имеющих право на получение обратного акциза. Ну, в общем, согласно постановлению, заводы вправе выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро 5, но содержание серы до 150 мг на килограмм, и для дизельного топлива предельный уровень серы установлен на отметке 350 мг на килограмм. Параметры соответствуют экологическому классу Евро 3. Рост цен на книги теперь обсудим. Он продолжает снижать аудиторию книжных магазинов. За прошлый год их посетило на 10% меньше, чем годом ранее. Почему популярность книжных магазинов падает? И где теперь россияне покупают и читают книги? Разбирался Егор Волгин.
0: Книжные магазины продолжают терять покупателей. В первом квартале 2026 года количество проданных книг в нашей стране сократилось практически на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оборот книжной розницы за то же время упал примерно на 5%, а

0: К тому же, как рассказал радио «Комсомольская правда», издатель, соучредитель книжных магазинов «Фаланстер» Борис Куприянов, издательства нередко предоставляют товар интернет-магазинам по более выгодным условиям.
1: Маркетплейсы давно составляют большую угрозу для сетевых магазинов. Но это касается сетевых магазинов, а не независимых магазинов, куда приходят за определенным авторским выбором книг и их подборкой. Мы знаем европейский опыт и американский, когда был скандал с Амазоном. Для сетевых магазинов это действительно прям серьезная проблема, потому что многие издательства, у которых продажи на маркетплейсе составляют 30-40%, выставляют неравные условия магазинам и маркетплейсам. Маркетплейсы получают априори по более выгодной цене на более выгодных условиях, чем магазин розничный.
0: Однако представители рынка электронной коммерции не согласились с претензиями. По их словам, у интернет-магазинов меньшие издержки на аренду помещений и зарплату продавцов, что и позволяет им устанавливать более привлекательные для покупателей цены. К тому же ценообразование определяет только продавец платформы, а не сам маркетплейс, который может только предоставить дополнительную скидку за счет собственных средств. Проблема контрафактной продукции действительно имеется, подтвердили эксперты. Но в этой ситуации распространители книг должны обращаться к самим маркетплейсам, ведь онлайн-площадки уже давно разработали механизмы по защите прав и интеллектуальной собственности производителей того или иного товара, заявил радио «Комсомольская правда» заместитель председателя Совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Александр Лгунов.
2: Вместо того, чтобы обращаться в Федеральную антимонопольную службу или в Роспотребнадзор, Минпромторг, как любят наши производители, они должны защищать свою интеллектуальную собственность. Книга – это интеллектуальная собственность, набор авторских и интеллектуальных прав. И для того, чтобы их защищать, предусмотрены все законодательные механизмы, все законопроекты и постановления правительства есть. Издатели книг должны находить продавцов на маркетплейсах, выяснять, что за товар они продают, почему этот товар такой дешевый, и после этого обращаться к маркетплейсам с требованием удалить такую продукцию, либо ее проверить.
0: Постоянный рост издержек привел и к другой серьезной проблеме отрасли – падению тиражей и ассортимента производства. Некоторые участники рынка даже называют его катастрофическим. В первом квартале 2026 года тираж сократился на четверть, а число выпущенных наименований – более чем на 10%. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Государственные, ведомственные и региональные награды по случаю Дня России вручил губернатор Псковской области Михаил Ведверников. Среди награжденных есть и великолучане. Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присуждено артистке Великолукского драматического театра Алле Васильевой. Благодарности президента Российской Федерации удостоены преподаватель детской музыкальной школы имени Мусоргского Маргарита Амирханян и директор муниципального предприятия «Водоканал» Евгений.

0: Евгений Шумайлов. Состоялась торжественная встреча главы города Николая Козловского с инициаторами и организаторами первых международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках. В число почетных гостей вошли первый директор встреч воздухоплавателей Давид Шифрин, журналист газеты «Экономика и жизнь», один из инициаторов проведения соревнований аэронавтов в Великих Луках Николай Тарасенко, директор 30-й международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов, президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Миняйло и другие. Николай Козловский отметил, что история любого большого дела начинается с людей, с их веры в успех, инициативы, готовности взять на себя ответственность. Глава города вручил почетным гостям мероприятия памятные медали и сувениры. 8 пляжей Псковской области прошли мониторинг управления Роспотребнадзора региона. Качество воды соответствует гигиеническим нормативам на пляжах в детских оздоровительных лагерях «Ленок», «Зеркальный», «Звездный», «Юный железнодорожник», «Березка», а также в санатории «Голубые озера», расположенном на озере Малый Иван в Невельском районе.
1: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. О чем говорили по телефону президенты России и США? Почти час обсудим материал «Комсомолки». Минтранс работает над законопроектом, чтобы решить проблему водителей, не сумевших вовремя оплатить парковку. И многолетние прогнозы по климату в Москве уже перевыполнены. Тропические ливни и повышенная ветровая нагрузка фиксируются все чаще. Подробнее эти темы в ближайшие минуты в эфире обсудим. А начнем с материала на портале kp.ru с заголовком «Путин показал Трампу, на чьей стороне сила», о чем говорили по телефону президенты России и США. Ну и мы понимаем, что представитель президента Ушаков сообщил прессе о 55-минутном телефонном разговоре Путина и Трампа, и по этому поводу на нашем портале расположен материал, заголовок которому я уже прочел, и у нас на связи заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов, который также является и автором этого материала. Андрей, я вас приветствую, здравствуйте. Расскажите нашей аудитории чуть подробнее о том, что удалось выяснить, на что вы обратили внимание.
6: Добрый день. Ну, во-первых, нужно сказать, что тем разговора было несколько. Понятное дело, что была официальная причина по протоколу, естественно. Наш президент сначала поздравил Дональда Трампа с днем рождения, 14 числа, то есть вчера у него был юбилей 80-летия. Естественно, были переданы самые теплые пожелания Мелании, семье, сказаны добрые слова. Вот. Но политическая суть разговора крутилась вокруг двух тем. Во-первых, сам Трамп рассказал о соглашении с Ираном, которое вот, о котором сейчас все судачат. И, кроме того, для нас, что для нас более интересно, была затронута тема Украины. Здесь было много ярких и важных заявлений. Во-первых, Трамп в очередной раз повторил, что необходимо прекращать все-таки боевые действия. Он же заявил, что готов воздействовать на Киев и Европу для завершения конфликта. И сказал, что вот обсуждения этих вопросов будут проходить сегодня и далее на саммите «семерки» в Эвиане, который начинается. Кроме того, Владимир Путин в ответ рассказал о том, что удары Украины вглубь России наносят, хоть это наносит некоторый ущерб, не меняет никак критическая ситуация для Киева на поле боя, и предупредил Трампа, что европейцы в Ильяне попытаются доказать обратное и, в общем, представить Москву, можно сказать, в роли проигрывающего. И на самом деле здесь как раз самая прямая связь этого разговора, политического смысла этого разговора, с грядущим саммитом, потому что абсолютно не стесняясь, абсолютно открыто, европейские СМИ с четверга пишут о том, что нужно перетащить Трампа на свою сторону, и решающая попытка вернуть США к финансированию Украины, к поставкам, гораздо более широким поставкам ракет, и даже говорят, что Зеленский мечтает о том, чтобы Украина получила право и техническую возможность производить сама ракеты-перехватчики для патриотов. Вот, и все это попытаются представить на сегодняшнем саммите G7, Большой Семерки, Трампу, европейские лидеры вместе с Зеленским. У них будет двухчасовая общая встреча. Ну и сам Зеленский пробивается, и его представители говорят о том, что будет еще отдельная встреча Зеленского с Трампом в Белом доме, пока это официально не подтверждают. Вот. Но вот этот момент, что наш президент... незадолго до этого саммита, прямо перед ним, звонит и объясняет реальную ситуацию. Это вот как раз есть главный политический мотив. Сейчас многие европейские СМИ пишут, что Путин пытался спасти дух Анкориджа, который уже давно умер. Это на самом деле все не так. Это, что называется, европейские СМИ пишут то, что им хочется видеть. На самом деле главный посыл был в том, чтобы из первых уст Трамп узнал, что происходит на фронте, на передовой, как продвигаются наши войска, чтобы когда Европа начнет рассказывать, как Украина переломила ход конфликта, а именно в этом их задумка, что Украина чуть ли не выигрывает, чтобы у Трампа были контраргументы, и чтобы он мог задать вопросы о реальном положении дел и как бы контраргументировать и парировать то, что собираются представить европейцы президенту США. Вот на самом деле примерно такая ситуация. Более того, что очень важно, оговорено, что после этого саммита в ближайшее время в Москву приедут Уитков и Кушнер, и, судя по всему, приедут они как раз рассказать не только на мирные переговоры, потому что понятно, что сейчас Киев к ним, мягко говоря, не склонен, сколько отчасти передать то, что будет обсуждено в Эвиане, и рассказать, какие реакции, какие мнения на этот счет у Соединенных Штатов по итогам.
5: Ну и также я обратил внимание на то, что российский президент подчеркнул, что если Зеленский будет продолжать свою линию по поводу личной встречи, да, для этого ему все-таки придется приехать в Россию. Никакой третьей страны, естественно, не будет. И это тоже очень важный момент.
6: Да, конечно, разговор, это достаточно стандартный разговор, это такая стандартная дипломатическая практика для Украины, они пытаются сделать вид, что мы не хотим вести переговоры, потому что мы не хотим проводить встречу двух лидеров, но Путин 1000 раз объяснял, и тут можно быть уверенным, что он и Трампу сказал, что, примерно то же самое, что последний раз он говорил об этом на Питерском международном форуме, что он уже имеет опыт вот таких заседаний долгих, как это было с Минскими соглашениями, когда главы государств прорабатывали эти соглашения, сидя друг напротив друга. Это заняло, как мы помним, практически сутки, и это было крайне тяжело, и в итоге это все равно не было выполнено. Поэтому президент и говорит, что давайте мы сначала утрясем соглашение, а потом, если надо, если нужно будет просто поставить подпись, здесь уже с Зеленским можно встретиться где угодно. Но обсуждать эти соглашения, если он хочет что-то обсуждать, пусть приезжает в Москву.
5: Да, Андрей, большое спасибо. Андрей Зубов, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды». Вот видите, как поздравление с 80-летием от российского президента Владимира Путина переросло практически в часовой разговор с его американским коллегой Дональдом Трампом, которую мы обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» вместе с заместителем заместителем редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андреем Зобовым. Зайдите на портал kp.ru. В рубрике «Политика» есть материал подробный с заголовком «Путин показал Трампу, на чьей стороне сила». И там все, о чем мы сейчас говорили, и даже чуть больше, можете прочесть и проанализировать. Ну, а Министерство транспорта Российской Федерации работает над законопроектом, который должен решить проблему водителей, которые не сумели вовремя оплатить парковку по техническим причинам. Ну, предполагается, что штрафовать автомобилистов не будут, если они докажут невозможность внести плату. И хотят дать 5 суток водителям на оплату парковки по аналогии с дорогами. Но многие эксперты считают это решение неоднозначным и нуждающимся в обсуждении и доработке. Автомобильную тему в нашем эфире продолжим с традиционной рубрикой «Под капотом».
7: Рекламно-информационная программа.
8: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
9: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Казалось бы, не нужно защищать кандидатскую по химии, чтобы заправить машину. Подъехал к колонке, вставил пистолет, залил топливо и поехал дальше. Вся операция занимает пару минут. Но даже за это время многие умудряются накосячить так, что при очередном визите в сервис мастера хватаются за голову. Попытка залить бензин после автоматического отключения пистолета – очень плохая идея. Это все равно, что стараться наполнить и без того переполненный стакан. Результат предсказуем. Переливание топлива приводит к попаданию бензина в систему улавливания паров, что может повредить угольный фильтр и датчики. Далее заправка топлива с более низким октановым числом. Зачем переплачивать за 95-й, если машина и на 92-м едет? Увы. Но использование топлива с низким октановым числом вызывает детонацию, то есть неконтролируемые взрывы в камере сгорания. Из-за этого поршневая группа и клапаны изнашиваются хоть и постепенно, но неотвратимо. Заправка при критически низком уровне топлива. Складывается ощущение, что многие водители буквально боятся ездить на заправку, а потому каждый раз оттягивают этот момент до последнего. Вот только езда на парах – занятие слишком уж экстремальное. Насос охлаждается топливом и при его недостатке начинает перегреваться, как мотор автомобиля без антифриза. Погоня за низкими ценами на топливо часто приводит водителей на заправки с сомнительной репутацией. Но тут важно понимать, что экономия должна быть разумной, а не отчаянной. Некачественное топливо – это не просто история про то, что машина поедет хуже. Оно может содержать избыточную серу, воду, грязь или металлические примеси. Все эти компоненты работают против двигателя, забивают топливные фильтры, выводят из строя форсунки, нарушают работу датчиков, последствия не всегда проявляются сразу. Но когда они появятся, вы уже не сможете их игнорировать. Если все же пришлось заправиться в сомнительном месте, при первых же симптомах – потери тяги, нестабильная работа мотора – сразу диагностируйте топливную систему. И не забывайте вовремя менять топливный фильтр. А еще обязательно пользуйтесь многофункциональными моющими присадками «Супротек» СГА для бензина или СДА для дизеля. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
10: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
8: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
5: Многолетние прогнозы по климату в Москве уже перевыполнены. А что с погодой на ближайшую неделю, выясним через 2 минуты в эфире.
11: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
13: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 8-800-700-5-505.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Продолжаем обсуждение главных тем дня. В эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. В Москве фиксируются тропические ливни, повышается ветровая нагрузка, сообщила в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева. Экологи крупных городов находятся на передней линии и должны отвечать на новые сложные вызовы, сказала она. Прогнозы, которые были по климату несколько лет назад, уже перевыполнены. Тропические ливни и повышающуюся ветровую нагрузку мы фиксируем. Естественно, все это влияет на городское хозяйство. Ну, а теперь мы поговорим о погоде на новую рабочую неделю, тем более, что первая половина первого месяца летнего уже фактически позади, 15 июня сегодня на календаре, и о погоде не только в Москве, естественно, и Подмосковье, но и по регионам российским мы услышим от советника директора Гидрометцентра России Юрий Варакин с нами на прямой связи. Юрий Евгеньевич, я вас приветствую, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
5: Что вы можете сказать о погоде в ближайшие дни, ну, хотя бы до выходных дней, там, до 19-20 числа, что показывают ваши модели, о чем вы можете уже рассказать нашим слушателям по всем основным регионам России?
16: По всем регионам. Ну, начнем, наверное, со столицы, с мегаполиса, с Подмосковья, вообще в целом, с европейской территории, естественно. Так вот, кроме сегодняшнего дня, если говорить вот вторник, среда, четверг, пятница, характер погоды будет одинаковый примерно. На пару градусов ниже нормы среднесуточной температуры, то есть применительно к Москве или к области, или рядом здесь примерно один и тот же будет характер погоды. Там Рязанская, Владимирская, Тульская область, Калужская, да, или там юг Тверской области, то есть это чуть больше 20 или около 20, ну, 17-20, кроме вот сегодня. Сегодня у нас и 23, и 24 в Москве, потому что солнечное утро, день, и только погода испортится к вечеру. Причем придет она уже с запада, с Калуги, ну, со стороны Калужской, с Смоленской области, поэтому в ночные часы очередной будет дождь пройдет, ну, в основном наиболее сильный тоже локально, так сказать, это не значит, что по всему Подмосковью заденет он Новую Москву, Запад, Северо-Запад, там, Наро-Фоминский район, и дальше осадки будут смещаться на северо-восток, туда, в Тверскую область. Прекратятся чуть-чуть, меньше осадков будет там, где уже действительно достали дожди, это юг России, Ставропольский край, Краснодарский край, Черноморское побережье, будет постепенно прогреваться, вода уже прогрелась, воздух тоже. Но все равно локальные дожди будут у нас и в новых регионах, это там и Херсонская, Запорожская область, если говорить, ближайшие два дня. Наиболее такая жаркая, летняя, июльская, можно сказать, погода, это юг России, это Алтайский край, это юг Красноярского края, это Хакасия, это юг Новосибирской, Омской области. Здесь у нас антициклон, температура 30-35 градусов, а у нас завтра не выше 20, то есть есть разница, да, практически 15 градусов. Высокая чрезвычайная пожароопасность. По Уралу все циклоны, в основном, ближайшие 2-3 дня, будут перемещаться по приарктической территории. Ну, то есть с морей таких, как там Баренцево, да, Белое, и дальше вот через Ненецкий автономный округ, Архангельскую область, Ямало-Ненецкий, Тайскопскую губу. Вот там пойдут и осадки основные, и прочее. У нас слабенькие осадки, опять возвращаясь к центральному России, то есть вот это остаточные от этих циклонов, да, поэтому уже никаких тропических ливней или, так сказать, продолжительных дождей, хотя на ВДНХ всего выпало чуть больше 50% месячной нормы осадков, если говорить вот на сегодняшний день, да. Mm-hmm. Но хотя по Подмосковью, там, тот же Клин или там Дмитров, там уже выпало на где-то 2/3, а где и 3/4 месячной нормы. То есть по-разному, тоже Подмосковье прошли вот эти ливни, которые были в выходные, прошедшие выходные. Юг России у нас переменная будет 50 на 50, и тепло, и дожди. Я имею в виду и Преамурье, это и Амурская область, и Хабаровский край. Приморье, там больше будут воздействия уже южного циклона с Японского моря, так же, как и юг Сахалина, Курилы. Достаточно такая тоже сухая погода и без осадков, и с высокой пожароопасностью. Это, если говорить, западные районы, Вилюйский бассейн и приграничные к Красноярскому краю, Саха-Якутия, да, Республика Якутия, и больше осадков будет как раз на юго-западе, в центральных районах, и туда Алдан, дальше, так сказать, по списку, Индигирка, Колымский бассейн, Верхнеколымский, то есть вот там циклоны тоже будут, так сказать, соответственно, такая погода с дождями, это не теплая особо, но для Якутии в пределах климатической нормы. Может, что-то не, галопом, так сказать, не успел задавать?
13: Юрий Евгеньевич, самое главное, как вы оцениваете вот погоду на середину июня? Она по всей территории России вполне летняя, без перегибов, без каких-то неожиданностей? Или все-таки вот эти климатические вызовы, о которых все чаще и чаще говорят, становятся заметны на вот это прогнозах в том числе и на ветровой?
16: Конечно, конечно, да. Климат поменялся, и вот то, что мы видели, если опять то, что уже прошло, все-таки половина июня прошло, эти подтопления, ливневые паводки, да, на реках в Ставропольском крае, в Краснодарском крае, бассейне Кубани, Лабы, там горных рек, Черноморское побережье, это все, конечно, последствия. То есть у нас все чаще становится, если ливни, то такие, знаете, выпадают за сутки, там, может быть, и половина, и более месячной нормы, или там за 12 часов, а потом неделя вообще без осадков. Ну, в общем, вот такой характер взрывной, да, или, так сказать, резкие перепады температур, то на 10 градусов повысилась температура, то на 10-12 упала. Ну, как сейчас, вот, да, было 30-31, будет не выше 20, да, уже начиная с завтрашнего дня, вот. То есть, этот характерно и для Урала, и для Сибири, да, и для Дальнего Востока. То есть тоже там было холодно-холодно, сейчас 30-35 антициклон. Вот если я говорил там про Красноярский край, про Алтай, да. Поэтому, конечно, мы как метеорологи, прогнозисты, все это дело учитываем, и сложнее становится. То есть она более непредсказуема, более нервозная погода, и она и касается и в США, и в Западной, Восточной Европе, и в Турции, где угодно. То есть везде у нас характер погоды от такого постепенного смены, да, там на 5-7 градусов потеплело, похолодало. Не обязательно, это весна, лето там, да. Ну, просто летом мы более это видим характерно, когда град выпал, ливень, шквал, деревья поломало, там еще что-то, да, подтопило что-то, ливневая канализация, да. Угу. Вот. И, естественно, все это в прогнозах предусматривается, но это нельзя, все равно заблаговременность, ну, 5-7 суток. То есть мы не можем сказать, да, а что там, ливень будет 5 июля, допустим, а сегодня 15-е. Нет, мы можем сказать, что да, вот до 21 числа вот такой-то характер погоды, причем по любому региону, району Российской Федерации или сопредельных, пожалуйста. Да. Но все дальше это за областью, так сказать, да, возможен, но не факт.
13: Спасибо большое, Юрий Евгеньевич, за ваши ответы. Юрий Варакин был с нами на прямой связи. А теперь у нас Юрий Кораблев в эфире. О том, что старые машины бьют по карману, расскажут.
3: Средние чеки на обслуживание ряда распространенных в России моделей автомобилей во втором квартале текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» и «Автору». Самый сильный прирост зафиксирован у «Тойоты Камри». Средний чек увеличился с 9,5 тысяч рублей до 12,5 тысяч, плюс 30%. Схожая динамика у «Лады» 2114, рост на 25%, и у «Лады Гранты» рост на 23%. «Лада Веста» показала рост среднего чека на 12% за год. «Все, в принципе, дорожает», — так прокомментировал радио «Комсомольская правда» рост цен на обслуживание автомобилей главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Причин, по его мнению, как всегда, несколько.
17: Изменилась налоговая база. Не забываем, что на 2% пункта увеличился НДС. Не забываем, что понижена ставка для льготного налога, для упрощенного налогообложения. И, в общем-то, это все очевидно. Мы все прекрасно понимали, что все будет дорожать. То есть налоговая база, подорожание запчастей по разным причинам, они дорожают. И подорожание стоимости непосредственно услуг, неважно, у кого человек обслуживается, у участника, у неофициальное СТО, на официальное СТО. Везде услуги в среднем подорожали. Поэтому складываем, получаем более высокую стоимость обслуживания и ремонта автомобилей.
3: Среди массовых иномарок особенно выделяется Kia Rio. Во втором квартале текущего года средний чек поднялся с 9 до 10,5 тысяч рублей. Рост составил примерно 15%. Стоимость обслуживания кроссовера Volkswagen Tiguan увеличилась на 10%. У Hyundai Solaris чек вырос до 11 тысяч рублей, плюс 10%. В России сильно устаревает автопарк, и машины с большим пробегом требуют более сложных ремонтных операций. Поэтому еще одна причина роста цен – естественное старение автопарка, отметил Максим Кадаков.
17: Некоторые люди, понимая, что они уже не купят, наверное, новый автомобиль или купят неизвестно когда, решаются приводить в своих машинах порядок. Может быть, еще и с этим связано то, что при прочих равных человек потратил бы энную сумму на поддержание автомобиля в порядке, в расчете там через год продать, а сейчас фактически решает: нет, я добавлю еще в машину, вложу, сделаю еще вот это и вот это, или сделаю получше, не буду экономить, возьму не какой-то там дешевый аналог чего-либо, подсыпника ступичного или еще какого-то компонента, какой-то запчасти, а возьму получше. Работу сделаю ту же, но возьму получше саму запчасть, потому что мне на этой машине еще ездят долго. Здесь тоже у нас есть некая составляющая. Вот складываем все это вместе, получаем, что стоимость обслуживания выросла в среднем, средний чек.
3: По данным аналитиков, единственная модель, по которой средний чек за год снизился, это BMW 5, минус 5%. Правда, обслуживание этой модели самое дорогое из всего списка топ-10. В среднем ее владелец отдает за визит в техцентр чуть более 14,5 тысяч рублей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Все.
18: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
18: Об ограничениях.
19: Движение через автомобильный пункт пропуска Джанкой на границе Херсонской области и Крыма восстановлено в реверсивном режиме. Об этом рассказал губернатор области Владимир Сальдо. Мост у полуострова Чангар был поврежден из-за атаки БПЛА. Минувшей ночью движение через Джанкой приостанавливали. По информации главы региона, удары также наносились по мосту, соединяющему Генеческо с Сарабатской стрелкой. Движение по нему перекрывали. В ночь на 13 июня мост тоже получил повреждение при ударе беспилотника. 10 июня на объекте вводили временное ограничение после атаки ВСУ.
18: О судебных делах.
19: Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 подал иск в суд ЕС, в котором оспорил регламент Евросоюза об отказе от импорта российского газа. Как следует из данных в картотеке суда, иск подан 27 апреля. Ответчики, Совет Евросоюза и Европарламент Nord Stream 2 требуют отменить решение Евросоюза по российскому газу. Регламент ЕС был принят 26 января. Он предполагает полный запрет на поставки российского жиженного природного газа с 1 января 27-го, трубопроводного газа с 30 сентября 27-го. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании. Правительство разрешило выпускать бензин и дизель более низкого экологического класса с повышенным содержанием серы, чтобы избежать дефицита топлива. Это пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Меру приняли еще осенью 25-го, а в мае этого года ее продлили на неуточненный срок. В бензине допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе до 350 миллиграммов. Для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов. Новые показатели соответствуют стандарту Е3. Контроль за реализацией механизма поручили Минэнерго. Таким образом, власти планируют смягчить дефицит топлива в отдельных регионах. Дефицит кадров в российской туристической отрасли достиг 250 тысяч человек. По прогнозам, в ближайшие годы потребность в персонале продолжит расти и к 30-му году может увеличиться до 400 тысяч специалистов. Одной из ключевых задач для отрасли становится формирование современной системы подготовки и привлечения кадров. Это заявил министр экономического развития Максим Решетников. Вероника Борисенкова, служба информации.
20: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
22: Всем привет, это программа «Клиповое мышление», меня зовут Антон Киев. Все, что можно почитать, посмотреть и послушать. Сегодня у нас второй раз в студии «Луки ФМ» дизайнер одежды Людмила Бузыкова, она же Люси Кутюр. Люда, привет.
23: Привет, Антон.
22: А как твои летние делишки?
23: Прекрасно, я радуюсь началу лета, погода нас тоже радует, поэтому можно сейчас закрыть глазки и представить, что мы вообще находимся в каких-то курортных городах, такая погода прекрасная, можно отдыхать и радоваться, работать, двигаться, сейчас ранние рассветы, и это то самое время, когда мы будем расти.
22: Еще ты порадовала своим количеством подписчиков. Это просто какой-то, мне кажется, посев у тебя. Ты поливаешь своих фолловеров, они отпочковываются, и появляются какие-то новые подписчики. У тебя уже 20 тысяч в одной из социальных сетей. Как это произошло, расскажи.
23: Ох, как я с удовольствием об этом поговорю, потому что для меня сейчас это действительно важно.
22: Твой
23: и
22: триумф.
23: Дорого. Да. Я сказала бы, что это четвертинка из моей цели, так скажем, на этот год, поэтому эти 20 тысяч — это только начало, это 100%. Я в этом уверена. Поэтому в следующем году зовите, и я уже скажу, что вышло, а что нет. Я пришла к своему такому методу и мышлению и нашла свою такую нишу, в которой важно и нужно делиться мне своими знаниями. И люди, и целевая аудитория именно в этой сфере подписывается сама по себе на меня. То есть я не призываю, не участвую ни в каких гивах, конкурсах, репостах. То есть нет ничего вот этого. Полностью аудитория приходит только с моих видео и с моего контента.
22: Как думаешь, почему они пришли? То есть наверняка потому, что ты показываешь какое-то некое закулисье и откровенно делишься тем, что у тебя получается и не получается.
23: Сейчас я открою вам секрет важный. Давай. Я думаю, что он вам пригодится, если вы хотите, конечно, развивать свой блог. Самое важное во всем вашем контенте, чтобы был подтекст. Подтекст именно того настроения, которое вы несете конкретно этим видео. Оно должно быть, может быть, полезное, может быть, радостное, эмоциональное. Это не важно. Но после него должно оставаться приятное послевкусие, для того, чтобы у человека потом в течение дня или следующих каких-то недель, дней были добрые воспоминания о вас, и они возвращались к вам специально, потому что вы им дали частичку вот той энергии, которой так мало в нашей повседневной жизни.
22: Это нужно вырезать, поставить в рамку твое аудиосообщение, вот это, и показывать всем блогерам, у которых 10 подписчиков.
23: Да, действительно. На самом деле все проще. Ну, как всегда, всегда так говорят, да, когда что-то получается. Все намного проще. Да, действительно, все намного проще. И поэтому бывают простые какие-то моменты, которые мы не подготавливали, людям нравятся. А какие-то, в которых люди реально вложили время, труды, и они не понимают, почему не нравится этот контент, и люди расстраиваются, обижаются. На самом деле все намного проще. Людям нравится то, что им нравится. Эмоции и что-то вот внутреннее такое. То есть в этом должно чувствоваться душа. Вот именно не просто контент ради контента, а мне часто пишут, что мои видео спрашивают, работаю ли я с командой, либо я работаю одна,
22: И муж.
23: Это тоже чувствуется. Да, муж, конечно, и ребенок, естественно, и дочь. Те еще помощники. Да-да-да. Но на самом деле важно, чтобы это все-таки было ваше. Потому что контент, который кто-то вам помогает делать или что-то там планирует за вас, это видение другого человека со стороны. Понятно, что мы можем подсказать, но я все-таки рекомендую, если вы хотите уходить далеко, если вы хотите набрать там 50 тысяч подписчиков, то да, не вопрос, это прокатит, так скажем, если таким грязным языком. Вот. А если вы хотите вырасти прям действительно интересного человека и это показывать, транслировать, чтобы люди подписывались на вас не абы какие, а именно те, которым нравится конкретно ваш контент. А, например, мои подписчики — это ценители всегда, это вообще эксклюзивные люди. И чтобы такие люди приходили, вы должны показывать именно себя, потому что это как ваши друзья, они вот все, это все мои друзья. А друзья ценят правду.
22: Круто. Я еще заметил, как ты радуешься победам своих моделей, с которыми ты работаешь. Например, недавно девушка по имени Лолита выиграла «Мисс Великие Луки», и она выходила в твоем наряде, в твоем платье, получается, да? Это же было платье.
23: Да,
22: а
23: верно.
22: Ты уже тогда в перспективе думала о том, что это платье может где-то победить на каком-то конкурсе, потому что у этого есть там какая-то вот некая энергетика?
23: Я даже больше скажу. Я шью платье победительницам. Я заранее
22: изначально
23: об этом знаю. Да. Я об этом знаю, и я даже чувствую, когда у меня заказы делают, отклик. Я прям чувствую внутренний отклик, и тогда я делаю эту работу. Просто сейчас, в связи с тем, что, опять же, такой рост соцсетей вырос у меня, и, конечно, заказов очень много дистанционных, очень много. И с таких городов пишут, ну, как? В общем, у меня...
22: Например,
23: есть,
22: каких городов?
23: Ну, например, и Тоскана, по-моему, из Италии мне пишут, пишут с Турции.
22: На родном языке или на русском пишут?
23: Нет, не на русском. Естественно, я пользуюсь переводчиком. Люди хотят заказывать. Многие узнают там про доставку. Я уже с ДЭК понемножку трясу по доставкам, уточняю, потому что во многие места я даже не знаю. Уже я начинаю это, так скажем, применять. Сейчас я взяла вот один заказ. Я его буду шить в Тольятти. и туда буду отправлять. Вот. Пока я не беру много, потому что, опять же, я хочу посмотреть, как это будет дистанционно происходить, какие будут подводные камни и все остальное. Но в любом случае уже интересно. Просто у других дизайнеров я знаю, как бывает. Бывает такое, что с доставкой проблемы, особенно с международной, если теряется образ, то есть это заново надо будет отшить новое изделие, купить материалы и заново его отправить. То есть мало того, что к дате можно подвести клиента, то есть это есть в этом свои нюансы. Вот. Поэтому я только проверяю эту, так скажем, нишу, но наблюдаю за ней. А когда здесь, естественно, сейчас беру заказы какие-то, я сразу целюсь в победительницу. И я прям заряжаю. У меня энергетика в этом году, начиная с этого года, она прям на высоком уровне, и поэтому мои все изделия, они прям сейчас заряжены. Я даже вот чувствую, как я их заряжаю, и я думаю, что клиенты мои это тоже ощущают.
22: А еще надо успевать отвечать подписчикам, потому что ты говоришь, что это вторая работа, или это я уже придумал?
23: Да, что... правильно ты сказал, это, да, все
22: что
23: правильно.
22: Что ты по два часа отвечаешь просто людям, которые подписаны?
23: Даже не по два. Я теперь встаю утром, беру пару, ну там час или хотя бы уделяю время, час-полтора, вот по чуть-чуть я стараюсь прям в каждом промежутке 15-минутном отвечать на сообщения и на комментарии, чтобы успевать. Потому что если накопится за день, то это минимум 2 часа. Вот минимум 2 часа просто я отвечаю на комментарии, читаю. Теперь я даже захожу отдельно в комментарии сразу, потому что если это все уведомления смотреть, ну то есть подписки там каждую минуту идут, плюс какие-то отметки и все остальное, я просто вот перехожу в комментарии, моя новая работа, и отвечаю на комментарии. Пытаюсь помочь, причем перенаправить. Плюс я запустила еще платный канал по подписке, поэтому еще там я туда еще выкладываю отдельный контент, который не транслируется в соцсетях. Вот, поэтому получается, я сейчас веду уже такую обширную работу в соцсетях.
22: И как еще странно, что среди этого вороха ты заметила мое сообщение, или потому что я в ВК написал?
23: Я все равно замечаю и вижу пока все, что могу, справляюсь. Как только я не буду справляться, наверное, найду себе помощника, потому что надо справляться все равно, все видеть надо, это важно.
22: Представляешь, на интервью теперь будет ходить твой муж?
23: Да, тоже, пожалуйста, очень интересно будет, кстати, он любит поговорить.
22: Возможно, надо устроить какую-нибудь встречу, наш третий подкаст, где вы будете всей семьей.
23: Очень интересно. Только, ну да, с Евой очень будет весело и громко.
22: А сколько ей, кстати?
23: Ей в сентябре будет 3 года.
22: 3 года. Она уже произносит какие-то звуки?
23: Она произносит слова, звуки, и когда ей не нравится, очень сильно кричит.
22: Ага. Ну это какой-то фэшн-писк.
23: Конечно, конечно. Там такой фэшн-писк, что слышно, наверное, от моего дома до ателье.
22: Кстати, название вот для такого юнион, да, или юниор проекта для твоей Евы. Фэшн-писк. Для маленьких.
23: Так, кстати, очень интересно, да. На самом деле.
22: У нас это просто уровень маркетинга, уровень бог.
23: Да, действительно. Кстати, вот благодаря соцсетям, почему так это важно, я всегда буду повторять об этом, это самый простой способ себя показать миру. Миру, вот именно миру. И тем не менее, вот в этом году исполнилась моя мечта, кстати. Она так вскользь прошла, как будто бы это само собой разумеющееся.
22: Переезд?
23: Нет, даже не переезд. Это одна из целей моих на этот год. Я съездила на показ в Москву.
22: Со
23: своей
22: точно.
23: Коллекцией. Для меня это тоже было значимым моментом, потому что у меня был такой незакрытый гештальт. Я очень хотела после Питера, когда уже в Питере была, я прям хотела в Москву. Но в Москве они обычно достаточно недешевые. Обычно, если какие-то коммерческие показы, на наш Fashion Week уже там попасть сейчас очень сложно. Там отбор идет, нужно минимум 3 коллекции до по 20 образов. Ну, то есть, ну и вообще, я считаю, что просто если ехать, надо ехать с хорошей коллекцией. Вот. Ну, в общем, тоже вот меня позвали, я собрала все, что было, потому что сроки были уже небольшие, и поехала. Это было совершенно без вложений, без моих, практически.
22: Ну, а тебе все оплатили?
23: Практически.
22: Переезд?
23: Нет, это все понятно за свой счет. Я имею в виду вообще обычно еще взносы и все такое. И вот, кстати, модель свою я одну возила туда. Вот, и тоже. То есть это было модельное агентство, и у них был показ, отчетный показ. И он проходил 24 марта, если я не путаю.
22: Это было давно.
23: Да, и это было в день рождения организатора Она специально выбрала этот день. И на следующий год она тоже хочет этот день. Я уже сейчас понимаю, это будет март, но мне уже нужно готовить коллекцию.
22: Ну а мы каждую программу «Клиповое мышление» собираем новости и рекламу на Луки FM, которую мы сейчас послушаем и скоро вернемся.
8: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
0: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
1: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь электрик. У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? «Волга ГАЗ-21», которую угнал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля», та же самая, на которой герои «Бриллиантовой руки» ехали на Дубровку. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
22: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии. Это «Клиповое мышление». Здесь по-прежнему я, Антон Киев, Людмила Бузукова сегодня у нас в гостях в студии «Луки FM». А, Люд, расскажи про то, смотрела ли ты какие-то фильмы за последнее время, связанные с кутюром, с модой и дизайном. Было ли у тебя на это время?
23: Вот ты знаешь, я тебе могу сказать честно...
22: Нет.
23: Нет, я практически ничего не смотрю. Причем, ну как же,
22: «Дьявол носит Прада»?
23: Да, «Дьявол носит Прада» вышел. Естественно, легендарный вообще фильм. Первый, конечно же, я смотрела, но я опять же хочу его пересмотреть.
22: Я пересмотрел недавно.
23: Конечно, его нужно пересмотреть перед вторым, я считаю.
22: Потому что я не помню ничего.
23: И это было другое восприятие. Возраст был другой.
22: Сейчас, более наивный.
23: Да, да, сейчас мы многие другие глубокие вещи там увидим. У меня даже мурашки по ногам побежали, потому что я просто уже предполагаю, какие там важные, на самом деле, важные вещи показываются в этом фильме.
22: Оставаться собой там, например.
23: Очень много подтекста, серьезного подтекста в этом
22: Выбор.
23: Фильме.
22: Выбор. Там оставаться со своей второй половинкой, либо строить карьеру.
23: Он совершенно не поверхностный фильм, совершенно.
22: Очень
23: поэтому хочу
22: культовый.
23: Посмотреть. Да, точно так же, как и про Майкла Джексона. Я видела, что ты ходил.
22: Да, мы даже танцевали на титрах
23: вообще,
22: в кинотеатре.
23: Вообще, я прям смотрела, это так мило, я сразу стала смотреть. Когда еще будет? Мы же говорим, мы должны сходить просто.
22: Он еще идет?
23: Да, еще идет.
22: Пойдете?
23: Да, я очень хочу, и я пойду.
22: А ты, как по Майклу Джексону, ты поверхностный слушатель или ты фанат?
23: Я бы сказала, что я поверхностный слушатель вообще, потому что...
22: Значит, фильм точечно для тебя, для семейного просмотра.
23: Я сейчас, так как у меня тоже есть какой-то небольшой уже путь пройденный, я вообще за каждым человеком, за каждым героем, для меня это все равно герой, потому что звезда, вообще за каждым человеком, который добился успеха, я теперь вижу путь. Вот прошлый год у меня был такой большой психологической проработки, личной, и теперь я вижу за каждым человеком путь. Прям вот как от звезды, когда летит, вот прям я вижу ее путь. И теперь я не могу, как обычный обозреватель, смотреть на вообще людей, которые достигли хоть небольшого успеха, потому что я вижу путь, и этот путь, он и тернистый, и сложный, и он такой ценный, у каждого он свой. Это такие многогранные вещи, ну вот как у вас здесь в студии сделано, да?
22: Многогранный, вот, этот кубизм.
23: Да, вот этот кубизм, вот эти вот, да, это вот на самом деле вот так происходит. И чем больше граней у человека, тем он становится интереснее, разностороннее, и его с новой стороны можно узнать.
22: А как ты оцениваешь его наряды? Вот эти сюртуки, камзолы, кардиганы?
23: Майкл Джексон уже тогда знал, что такое маркетинг. Вот. Ну, или его команда знала. И они целились в одну очень правильную нишу. И я сейчас подсвечу, может, возможно, не... для меня это кажется уже очевидным, а для многих, может быть, кто-то не обращал на это внимания. Для меня важно, что он, чаще всего звезда — это лицо. У него же выбрано очень сложное его позиционирование — это форма. Форма его нахождения в пространстве. И когда он, даже в полной темноте, все его образы, мы всегда легко узнаем, что это Майкл Джексон.
22: Да, серебряная перчатка, например.
23: Совершенно
22: белые
23: верно.
22: Носки.
23: И даже вообще, даже черный силуэт на белом листе, мы узнаем, что это он. Потому что это прическа, он ее не менял. Практически.
22: Вот эти кудри его.
23: Да, кудри его. Его одежда достаточно интересная, обувь, форма. То есть форма тела, именно танцевальная форма тела. То есть его позы, позинг вот этот, он уже тогда его выделял. И он всегда мог отличаться от всех. И он держал вот это очень-очень долго. И то есть он не менял, потому что это его фишка была. То есть он не делал такое. Часто звезды меняют стиль кардинально, чтобы снова выделиться, снова засветиться. Ему же этого делать не нужно было. Он достаточно был ярко горел, да, и он был в этом прекрасен, и это было видно. И это одна из самых сложных на самом деле именно по узнаваемости выбранная ниша, так скажем, человека, чтобы узнавать. То есть все равно у каждого из нас, кто хочет выделяться, у него должна быть своя какое-то позиционирование. То есть и вот это мы должны отражать. То есть наши ценности, ну вот, и вот у него вот это очень сильно выделялось. Еще что интересно, он не пел песни с матными словами, что удивительно.
22: Парочки песен, когда у него выходил альбом History, это уже 96-й год, это когда он проживал уже все вот эти суды на протяжении многих лет, в парочке песен проскакивает.
23: Ну, вот удивительно,
22: потому что наболело. Чуть-чуть.
23: Это
22: слово на букву F.
23: Да. Он в каком-то интервью говорил о том, что он переживает за это, что даже если бы он хотел их употреблять, например, то он понимает, что когда я выйду на сцену, если там будут люди какие-то пожилые, пожилого возраста, уважительные люди, он будет себя чувствовать некомфортно перед ними. Поэтому вот он так и старался не делать. Ну, в общем, вот это вот очень интересная, значимая фигура, и фильм я очень хочу посмотреть.
22: У меня есть, например, самый любимый пиджак, в котором я на выступлениях чувствую себя очень круто. И ты видел его, кстати, на выступлении, где я был в ДК Ленина. А там работа Алины Гугуниной, которая делает как раз декор моих вещей. И она настолько креативно к этому подходит, и она настолько чувствует ту форму, в которой я выступаю, что мне прямо и по-другому выступается, по-другому танцуется, и по-другому поется совсем.
23: Одежда, она очень важна. И вообще наше состояние. Ну, то есть, сами понимаете, человек даже уверенно себя чувствует, более уверенно, когда у него чистое тело, чистая голова, опрятная прическа, ухоженное лицо для женщин тоже важно. Да и для мужчин тоже, когда чистое лицо, опрятное, да. Наше здоровье, то есть, чтобы нос дышал, чтобы зубы были здоровыми. Это вообще, это очень важно. Точно так же одной из этих всех деталей, так скажем, этих граней, является и одежда. Одежда может быть разная, она может быть комфортная, например, но если она не отражает нашего внутреннего, так скажем, вот эту нашу тень не выдает внутреннюю. То есть, например, есть люди достаточно спокойные и романтичные внутри. И этот романтизм в одежде, когда показывается, мы примерно считываем, что это за человек, и этому человеку это идет. Почему кому-то вот идут цветочки в Аланы, а, например, мне это совершенно не идет, потому что я не такая. Я резкая, я контрастная, я кардинальная в решении.
22: Не моя просто.
23: Но моя какие-то яркие детали, какие-то мелкие аспекты какие-то нужны. Ну, то есть вот одежда — это очень важно. И если у меня это присутствует в гардеробе, тогда я прям снесу всех своей энергетикой, я буду очень уверенно себя чувствовать, и прям я зайду, и я заполню все пространство, подавляя все вокруг. Но если, ну, в меру, конечно, комфортно людей в обстановке. Вот.
22: Без абьюза, да?
23: Конечно, да. Но если, например, я одета просто удобно и вроде бы даже симпатично, но я не отражаю своего внутреннего, так скажем, человечка, ту самую тень, то, получается, я не буду себя чувствовать в своей тарелке. То есть я не смогу даже людям показать, кто я такая. Это очень важно. Я могу об этом часами рассказывать. Это очень важно. А еще важно для того, чтобы понять, как эту тень одевать, дополнять фишками всякими, нужно понять, кто она.
22: Люда, успела ли ты прочитать какие-то книжки за время нашего не общения? Когда мы с тобой не виделись?
23: Ты знаешь, я прочитала «Историю дома Диор» из коллекции.
22: У тебя же была коллекция книг? Там же как это вот некая серия.
23: Да. Если захочешь, я тебе с удовольствием дам почитать.
22: О, круто.
23: Без проблем, да. Я ее приобрела. Но, к сожалению, я считаю, что я очень мало, ничтожно мало я сейчас читаю, но я себя не осуждаю, потому что у меня есть на это оправдание.
22: А я прочитал «Историю Александра Маккуина». У меня тоже большая красивая книжка с фотографиями есть. Купил по скидке, а так она очень больших денег стоит. Спасибо тебе, Люда, за то, что ты пришла в очередной раз и поделилась очень полезными мыслями.
23: Спасибо, Антон, что пригласил, с удовольствием поделюсь и расскажу, и очень хочу быть полезными, и чтобы после этого эфира осталось такое доброе послевкусие.
22: Это «Клиповое мышление», меня зовут Антон Киев, в гостях дизайнер одежды Людмила Бузукова. Всем жаркой недели и до следующего понедельника. Пока-пока.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
9: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше.

0: что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы, опять же, вязнуть в бюрократии, это их счастье, в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости. А в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сарсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру *125. В основе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните *125. Узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
5: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О конфликтах.
6: США согласились внести несколько изменений в меморандум о взаимопонимании с Ираном в последние сутки переговоров. Корректировки согласовали после израильских ударов по Ливану. Об этом сообщает агентство ФАРС со ссылкой на источник. По его словам, одно из изменений касается статуса Армузского пролива. В документе теперь прописано, что будущее управление предоставлением морских услуг в проливе определят Иран и Оман. Использование термина «морские услуги», как сообщается, открывает возможность взимать плату с проходящих кораблей. По истечении 60-дневной отсрочки Иран намерен использовать доходы от движения коммерческих судов в этом проливе. Кроме того, среди изменений немедленное снятие морской блокады США вместо 30-дневного периода, согласованного в прошлой версии меморандума. Документ, как утверждается, также предполагает прекращение боевых действий в Ливане и необходимость уважения территориальной целостности страны. С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке страны Евросоюза были вынуждены переплатить за нефть и газ около 41 миллиарда евро. Государства Персидского залива из-за

0: перебоев в работе Ормузского пролива и вовсе потеряли около 135 миллиардов долларов. Наибольшая нагрузка среди европейских стран пришлась на Германию – более 8,5 миллиардов евро, Италию – более 6,5 миллиардов и Францию – около 4,5 миллиардов евро. Сумма в 41 миллиард не критична для бюджета Евросоюза, но рост затрат на энергоносители ощутят на себе бизнесы, домохозяйства, которым придется платить больше за энергию и связанные с ней товары и услуги. Выигрыши от конфликта оказались США. Вашингтон уже начал пользоваться ситуацией на топливном рынке, чтобы простимулировать собственный энергетический рынок и расширить рабочие места. Федеральная антимонопольная служба проверила тарифы на тепло и воду в 84 российских регионах с начала года. Эту работу провели совместно с Генпрокуратурой. В 65 субъектах были выявлены нарушения, так заявили антимонопольщики. Отмечается, что обнаружены несоответствия в части передачи госимущества без проведения торгов. Кроме того, в ходе проверки выявили 4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, внесенных в тарифы. РЖД приостановила продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга России, в сентябре из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. Продажи возобновят в ближайшее время после корректировки маршрутов и расписания. Об этом сообщили в компании. Корректировки коснутся составов дальнего следования с отправлением с 8 сентября. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. И вот теперь вот какая новость чуть шире. В нашем эфире тут Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Назвал его в прямом телефонном разговоре дорогим другом. Поздравление это опубликовано на сайте Кремля. И президент России также отметил успехи Китая под руководством Си Цзиньпина, его уважаемый статус внутри страны и за рубежом, а также позитивную динамику российско-китайских отношений после недавнего визита Владимира Путина в КНР. Также российский лидер подтвердил намерение продолжать совместную работу для укрепления стратегического партнерства и построения многополярного миропорядка, пожелав китайскому коллеге здоровья и успехов. Кстати, я тут сказал, что был телефонный разговор, а, судя по всему, его не было. Это просто текст опубликован. Впрочем, попробуем сейчас уточнить. У нас на связи доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов на прямой связи. Иван, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Возможно, я немного ввел в заблуждение нашу аудиторию, ляпнул про то, что Владимир Путин позвонил по телефону Си Цзиньпину, но сейчас прочел все новости и не уверен. Я вот знаю, что Путин звонил Трампу, да, Си Цзиньпину, скорее всего, просто поздравление опубликовано на сайте Кремля. Правильно ли я мыслю?
2: Ну, из моего понимания, да, точно так же все обстоит. То есть в случае с Трампом это был действительно звонок, а в случае все-таки с Си речь идет об официальном поздравлении, но текстового формата, во всяком случае, из того, что есть сейчас.
1: Да, вот тогда возникает вопрос, а почему Владимир Путин не позвонил Си Цзиньпину, как позвонил Трампу? Здесь о чем-то это может говорить или это обычное дело?
2: Да нет, никакого в этом отношении подтекста нет, то есть прекрасно ясно, что у нас отношения с Китаем гораздо более серьезные и глубокие, чем с Соединенными Штатами Америки. Смею предположить, что это сугубо вопрос расписания возможностей, да, и того, насколько все было согласовано.
1: Угу. Понятно. Ну вот мы видим, что Владимир Путин называет Си Цзиньпина дорогим другом, и мы видим, что личное общение во время визита Владимира Путина к Си подразумевало, и, по крайней мере, там на языке жестов, body language тоже показывало, что действительно отношения дружеские. А вот между нашими странами, если шире взять, да, Владимир Путин и Си Цзиньпин – большие друзья, безусловно. А Российская Федерация и Китайская Народная Республика – это большие друзья или, скорее, такие, знаете, партнеры, у которых взаимовыгодное сотрудничество? Вот что касается, допустим, Северной Кореи, да, там понятно, они это доказали. А что касается Китая?
2: Я предпочитаю вообще избегать слова «друзья» при анализе отношений разных стран, насколько бы эти отношения не были бы близкими, да, или доброжелательными. Ну, потому что нет в политике друзей, страны друзьями как таковыми быть не могут. Все в конечном счете сводится, во-первых, да, к ситуативному целеполаганию, а во-вторых, к конкретным действующим, да, лицам и политикам. Условно говоря, до Дональда Трампа европейцы были уверены, что у них дружеские отношения с США. Пришел Дональд Трамп, вроде бы как уже не дружеские, хотя Соединенные Штаты Америки, какими были, такими и остались. А в целом же, если говорить о наших отношениях, то это, безусловно, очень глубокое стратегическое партнерство, которое заключается не только, да, во взаимной, например, торговле, но и во всесторонней поддержке России и Китая друг друга на международной арене, в рамках ООН, по каким-то критически важным вопросам. То есть мы, в принципе, формируем международную повестку с оглядкой друг на друга так, чтобы не навредить интересам друг друга, что является, конечно же, очень важным и ценным, и поэтому говорят о дружбе. Но, разумеется, тут дело не вот такого рода, да, персонификации отношений, дело именно в ситуативном целеполагании.
1: Ну и еще, Иван, я подумал о том, что Дональду Трампу Владимир Путин позвонил лично не только для того, чтобы поздравить его с 80-летним юбилеем, да, потому что там в итоге этот разговор длился целых 50 минут. Понятно, что минимум треть этого разговора на работу переводчиков, да, то есть, но минимум полчаса они все-таки поговорили, пообщались и обсудили большое количество важных вопросов. Кстати, вот вы знакомы там с короткой стенограммой этого разговора, или, по крайней мере, то, что Ушаков говорил по темам, которые обсуждались? На ваш взгляд, насколько важен был этот разговор, помимо, собственно, поздравления с юбилеем Трампа?
2: Ну, разговор довольно важный по причине того, что там обсуждались, в частности, вопросы российско-украинского конфликта. Да? И сейчас, когда будет происходить встреча Большой Семерки, на которой, как ожидается, будет и Дональд Трамп, и Зеленский. И Зеленский уже сказал, что у него вроде бы как назначена с Трампом встреча. Но в этом контексте то, что, вот, исходя, во всяком случае, сказанного Ушаковым, что Дональд Трамп обозначил, что он готов пытаться давить там, условно, на Зеленского и на европейцев для того, чтобы добиваться мира, в этом отношении очень важно. Да? Потому что получается, что он сначала поговорил с Владимиром Путиным, и уже, исходя из этих позиций, будет разговаривать с Зеленским. Безусловный позитив. Ну и не говоря уж о том, что сейчас, когда история с Ираном, хотя она все еще на самом деле взрывоопасная, но ее во всяком случае пытаются купировать, когда она закончится, или если она закончится, ну Трамп снова станет гораздо более вовлеченным участником переговоров именно российско-украинских.
1: Ну, у него юбилей, хорошее настроение. Мы видим, что сразу после этого очередной разговор о том, что урегулирование в Персидском заливе, в Ормузском проливе с Ираном, вроде как в конце этой недели должны какой-то там меморандум все-таки подписать. И тут украинский вопрос опять стал Трампа интересовать. Не могу сказать, что с новой силой, да, но если уж переговорщики американские, включая Кушнера, опять приезжают в Москву, то, на ваш взгляд, зачем? Все их прошлые приезды ни к чему, на мой взгляд, так и не привели. Да, дух Анкориджа, который не все любят уже упоминать, потому что, да, история давняя, куда-то испарился.
2: Ну, дух Анкориджа – это, да, такое журналистское изобретение. Ну, да. В международной политике его и не было. Что касается Уиткофа и Кушнера, это, в принципе, люди, которые не обладают достаточными полномочиями и авторитетом для того, чтобы всерьез на что-то влиять. А другое дело, что это демонстрация того, что контакты российско-американские продолжаются. Да? То есть во многом это просто поддержание коммуникации на том уровне, на котором она уже была, чтобы, ну, не терять инициативу и не терять вообще связи. Безусловно, от этого визита я не ожидаю никаких прорывов, как их не было раньше, как и в будущем, едва ли именно в рамках визитов Кушнера и Уиткофа их не будет.
1: Спасибо большое за важные уточнения. Иван Пятибратов был с нами на прямой связи, доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации. Мы оттолкнулись от темы, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения и назвал его при этом дорогим другом, что, в общем, является правдой. Еще одна тема для обсуждения и прослушивания вами. Рост цен на книги продолжает снижать аудиторию книжных магазинов. Дело в том, что за прошлый год их посетило на 10% меньше людей, чем годом ранее. В чем причина, разбирался наш коллега Егор Волгин.
3: Книжные магазины продолжают терять покупателей. В первом квартале 2026 года количество проданных книг в нашей стране сократилось практически на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оборот книжной розницы за то же время упал примерно на 5%, а средняя стоимость книги превысила отметку в 600 рублей, почти на 20% больше, чем годом ранее. Несмотря на то, что динамика роста издержек издательств по подсчетам Минцифры начала замедляться, расходы все еще достаточно высоки. По бизнесу бьют изменения в налоговом законодательстве, растущая арендная ставка, удорожание логистики и рекламы и серьезный рост цен на типографские работы. За последние два года он составил порядка 30%. К тому же, помимо роста себестоимости, серьезно ударил по отрасли переход покупательского спроса из офлайн-магазинов в интернет. В конце прошлого года представители Российского книжного союза даже пожаловались на демпинг со стороны маркетплейсов, а также большое количество контрафактных книг, которые там продаются. По словам экспертов, на сегодняшний день через онлайн-магазины продается больше половины всех книг, около 55% от общего рынка. К тому же, как рассказал радио «Комсомольская правда», издатель, соучредитель книжных магазинов «Фаланстер» Борис Куприянов, издательства нередко предоставляют товар интернет-магазинам по более выгодным условиям.
4: Маркетплейсы давно составляют большую угрозу для сетевых магазинов. Но это касается сетевых магазинов, а не независимых магазинов, куда приходят за определенным авторским выбором книг и их подборкой. Мы знаем европейский опыт и американский, когда были скандалы с Амазоном. Для сетевых магазинов это действительно прям серьезная проблема, потому что многие издательства, у которых продажи на маркетплейсе составляют 30-40%, выставляют неравные условия магазинам и маркетплейсам. Маркетплейсы получают априори по более выгодной цене на более выгодных условиях, чем магазин розничный.
3: Однако представители рынка электронной коммерции не согласились с претензиями. По их словам, у интернет-магазинов меньшие издержки на аренду помещений и зарплату продавцов, что и позволяет им устанавливать более привлекательные для покупателей цены. К тому же ценообразование определяет только продавец платформы, а не сам маркетплейс, который может только предоставить дополнительную скидку за счет собственных средств. Проблема контрафактной продукции действительно имеется, подтвердили эксперты. Но в этой ситуации распространители книг должны обращаться к самим маркетплейсам, ведь онлайн-площадки уже давно разработали механизмы по защите прав и интеллектуальной собственности производителей того или иного товара, заявил радио «Комсомольская правда» заместитель председателя Совета по электронной коммерции и торгово-промышленной палаты России Александр Лагунов.
5: Вместо того, чтобы обращаться в Федеральную антимонопольную службу или в Роспотребнадзор, Минпромторг, как любят наши производители, они должны защищать свою интеллектуальную собственность. Книга – это интеллектуальная собственность, набор авторских и интеллектуальных прав. И для того, чтобы их защищать, предусмотрены все законодательные механизмы, все законопроекты и постановления правительства есть. Издатели книг должны находить продавцов на маркетплейсах, выяснять, что за товар они продают, почему этот товар такой дешевый, и после этого обращаться к маркетплейсам с требованием удалить такую продукцию, либо ее проверить.
3: Постоянный рост издержек привел и к другой серьезной проблеме отрасли – падению тиражей и ассортимента производства. Некоторые участники рынка даже называют его катастрофическим. В первом квартале 2026 года тираж сократился на четверть, а число выпущенных наименований – более чем на 10%. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
6: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
10: Идет борьба. борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим, фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов, просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
11: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
12: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
11: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
12: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятии тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
11: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
12: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям, например, к проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками, как правило, становится причиной, увы, необратимых последствий.
11: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
12: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск перелома, в том числе и шейки бедра.
11: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
12: А я вам больше скажу. Проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
11: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
12: Отличное сравнение.
11: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
12: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
11: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
12: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
11: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
12: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я ознакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из Наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функции. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
11: А что в этом уникального?
12: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцесса Укока.
11: Про нее же очень много рассказывали.
12: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
11: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек «Редунит», прямо сейчас звоните с мобильного «звездочка-125». Все звонки бесплатные. «Звездочка-125».
12: А и еще я хотел сказать, что если вы позвоните прямо сейчас, то сможете узнать, как получить упаковку «Редунита» в подарок.
11: Прекрасно. То есть правильно ли я поняла, что «Редунит» — сочетание древних знаний и современных технологий?
12: Именно так. Также в состав «Редунита» вошел запатентованный итальянский комплекс «Rainbow Selective». Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
11: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного «звездочка-125». Звонок по всей России бесплатный. А те, кто позвонит прямо сейчас, узнает, как получить упаковку «Редунит» бесплатно. Звоните «звездочка-125». Но я так понимаю, что «Редунит» — это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
12: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел филантус неррури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
11: Прямо сейчас звоните с мобильного «звездочка-125». Все звонки бесплатные. «Звездочка-125».
12: А еще «Редунит» помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме – магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
11: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
12: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
11: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор. А мне остается лишь напомнить, что если вы позвоните прямо сейчас, то узнаете, как получить упаковку «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «Звездочка-125» и узнавайте больше о комплексе «Редунит» для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
14: Всем привет! Здесь «Просто космос». и я, Баченина М. Представьте, что вы нашли на земле скелет младенца, но размером с динозавра. Именно в такое положение попали астрофизики, когда телескоп Джеймс Уэбб начал находить сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Массы в миллиарды Солнц, они существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва. Проблема в том, что по классической теории у них просто не было времени вырасти. Обычно рецепт черной дыры прост. Очень большая звезда живет, умирает, коллапсирует. Но этот процесс занимает миллионы лет. А тут, на заре космоса, уже готовые гиганты. Значит, должен существовать какой-то экспресс-метод. Ученые из Калифорнийского университета предложили неожиданного помощника в этом деле – темную материю. Ту самую, которую мы не видим, но которая составляет 85% всей материи Вселенной. В их модели главную роль играют гипотетические частицы – аксионы. Представьте, что темная материя – это не статичное облако, а море таких частиц, которые медленно распадаются. И вот тут начинается самое интересное. Каждая распадающаяся частица выделяет чудовищно мало энергии. В миллиарды раз меньше, чем светит крошечный светодиод. Казалось бы, мелочь, но в ранней Вселенной все было иначе. Первые галактики представляли собой просто гигантские шары из чистого водорода. Ни пыли, ни тяжелых элементов. И когда эти микроскопические вспышки от распадающихся аксионов нагревали огромные облака водорода, запускался уникальный процесс. Газ терял способность собираться в звезды. Вместо этого он начинал коллапсировать сам на себя, сразу, минуя стадию рождения светила. Так на свет появлялись не звезды, а зародышевые черные дыры, семена будущих гигантов. Физики даже высчитали точный рецепт. Этот трюк срабатывает, если масса аксиона лежит в очень узком диапазоне – от 24 до 27 электрон-вольт. Для сравнения, электрон тяжелее в 20 тысяч раз. В этом случае прямой коллапс газа становится не случайностью, а закономерностью. Почему это важно? Потому что у нас пока нет ответа, из чего состоит темная материя. И если телескоп Джеймс Уэбб продолжит находить все больше сверхмассивных дыр в совсем юной Вселенной, эта модель пройдет серьезную проверку. Получается, что невидимые частицы, которые мы никак не можем поймать на Земле, возможно, были главными архитекторами космоса. Именно их медленный распад создал условия для рождения самых огромных и загадочных объектов – черных дыр. Так что, возможно, ищем мы темную материю не где-то, а глядя на свет далеких квазаров.
13: Просто космос. Реклама.
15: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
13: О политике.
0: В российском МИДе допустили визит Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию. Представители Дональда Трампа посетят Москву в обозримом будущем. Это заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Конкретные даты министр не назвал. В прошлый раз Стив Уиткоф и Джаред Кушнер приезжали в Россию в конце января и встречались в Кремле с Владимиром Путиным. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, анонсировал встречу с американскими переговорщиками до конца июня. Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора с Владимиром Путиным заявлял о готовности для прекращения боевых действий оказать влияние как на европейских партнеров, так и на Украину. А помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что во время этой беседы Трамп и Путин договорились о том, что скоро Кушнер и Уиткоф приедут в Россию.
13: О происшествии.
0: Российских граждан нет на борту нефтяного танкера «Смиртос», задержанного в Великобритании в проливе Ла-Манш 14 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Лондоне. Британские власти заявляют, что судно входит в теневой флот. Танкер задержали в британских водах. Оно будет находиться в одном из портов на юге Англии до окончания расследования. Судно «Смиртос» проверят на предмет возможных экологических проблем или угроз безопасности. Танкер вышел 1 июня из порта Усть-Луга под флагом Камеруна, направлялся в Египет. Российские власти заявление британской стороны о задержании судна официально не комментировали. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что так Лондон пытается отвлечь внимание сограждан от внутренних проблем.
13: Об инициативах.
0: Поименно включить российских участников военной операции на Украине в санкционный список Евросоюза предлагает глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Об этом она заявила журналистам перед встречей министров иностранных дел европейских стран в Люксембурге. По их словам, Каллас сказала, что Евросоюз располагает данными о россиянах, участвовавших в боевых действиях. Это все равно, что внести их в шенгенский запретный список, чтобы они не могли въезжать в Европу. Я не специалист по визам и по этим вопросам, но, как говорят эксперты, это выполнимо, так сказала Каллас. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 71.91, евро 82.97, юань 10.61. В Москве сегодня до 23 возможны грозы с дождями.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. В это время, как обычно, к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Асюрак». Ася, привет. Как слышно?
17: Привет, Антон. Слышно хорошо, как меня слышно.
16: Тоже замечательно.
17: Ну, проверка связи прошла, значит, можно начинать. Ну, и сегодня, как всегда, впрочем, мы будем говорить о воде, о ее влиянии на здоровье человека. Ведь многие не понимают и не осознают, какую воду пьют каждый день. И вообще, пьют ли. Вы не контролируете, не выбираете, не проверяете, просто пьете. Вот теперь внимание, вода может быть разной и выполнять разные функции, и этим можно управлять. Ионизатор – это прибор, который с помощью электролиза разделяет воду на разные типы с разными свойствами. Вы нажимаете кнопку, получаете нужную воду под вашу задачу. Вот где начинается реальная польза. Вы пьете щелочную воду каждый день и закрываете базовую потребность организма. Вам не нужно покупать разные воды. Кислотная вода для кухни, для дома, для гигиены. Вы просто меньше используете бытовую химию. Водородная вода – это отдельный режим, который люди выбирают как часть своего подхода к здоровью. Серебряная вода – для отдельных задач, где это действительно важно и нужно именно в этот момент. И не в аптеку бежать, а дома тут же взять и приготовить. Ежесекундно. Приняли решение, видите, что нужна серебряная вода. Ребенок начинает заболевать, нос промыть, горло прополоскать. Тут же приготовили в ионизаторе, и все, никуда не бежите, не тратите деньги. И вот в какой-то момент вы понимаете, это не просто про воду, это про удобство, это про контроль и про то, что многие задачи в доме закрываются проще. Это система, которая закрывает сразу множество задач. Вы годами решаете это по кускам. Где-то покупаете, где-то используете другое средство, где-то просто не задумываетесь ни о чем. Хотя это можно было бы закрыть одним решением. И самое важное, вода – это то, что вы используете каждый день. Если она поменяется у вас, поменяется и ваше состояние. Не за один день, но через время вы начинаете это чувствовать. И дальше приходит простая мысль. Если это так просто, почему я не начал раньше? Ионизатор воды – это не про дополнительно. Это про базу. Про то, с чего начинается все остальное. И единственный способ понять – это попробовать. Мы, как компания-производитель, предоставляем тестовый период. Как это работает? Вы звоните 8 800 505 0855, оформляете заказ, и с момента, как вы получили, вот в момент получения вы оплачиваете свой заказ, и у вас с этого момента начинается тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором воды Aqualife, готовите в нем воду, пьете, ну и принимаете решение. Ваше, не ваше. То есть в течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все до копеечки. И сегодня, кстати, наш уникальнейший, эксклюзивнейший, хочется сказать, ну, потому что на рынке просто больше нет ионизатора с функцией 4 в 1. Наш премиальный ионизатор 4 в 1 сегодня 33 тысячи рублей и... Каждому, кто оформляет заказ сегодня, подарок. Уникальный, эксклюзивный, о нем говорить не буду, о нем вам расскажут, когда вы дозвонитесь 8 800 505 0855. Но давайте с вами дальше разбираться, что же с каждой водой делать. Ну вот смотрите, знаете ли вы, что общего между космическим кораблем, японской ведущей клиникой и вашей кухней? Ответ простой, я думаю, вы уже ответили – вода. Но не простая, а именно ионизированная, и даже скорее 4 типа ионизированных вод из одного прибора. Один прибор. И вот одна вода помогает в излечении, вторая также помогает в исцелении. Все они помогают в исцелении, но, помимо прочего, еще дезинфицируют и омолаживают, и все, обо всем по порядку буду рассказывать. Итак, ионизированная вода – это не маркетинг. Это вода, у которой изменили параметры, например, ОВП. У вас течет вода из-под крана ОВП с плюсом, а организму нужен ОВП с минусом. Плюс на минус изменить достаточно проионизировать воду. Вот и все. Если вы будете пить воду с плюсом, это значит, у вас вода забирает электроны и окисляет клетки. И поэтому вы не хотите пить воду. Поэтому многие говорят, вода в меня не лезет, потому что организм попросту ее отторгает. Зачем ему такая вода, которая ему не помогает? А ионизированная вода, после того, как она проходит ионизацию, у нее отрицательный потенциал, то есть ОВП отрицательный, и она отдает вам электроны. Это работает как антиоксидант. Это вот, ну, как разница между кредитом и зарплатой. Чувствуете, да, получать зарплату и брать кредит. Вот когда вы пьете воду с плюсом, это кредит. А когда вы получаете зарплату, ну, понятно, да, это вы из воды получаете электрон. Ну, такой странный пример, но тем не менее. Окей. Начнем с главного. Ионизированная щелочная вода для того, чтобы пить ее каждый день. Что это дает? Во-первых, антиоксидантную защиту. В такой воде появляется молекулярный водород. У нее отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, как мы уже выяснили. А молекулярный водород, кстати, это единственный антиоксидант, который способен проникать внутрь клеток и митохондрий. И именно он нейтрализует самые опасные свободные радикалы, гидроксильные. И, кстати, превращает их в обычную воду. Поэтому нет никаких противопоказаний к применению такой воды. Во-вторых, Ионизированная щелочная вода помогает бороться с хроническим закислением организма. Не устану об этом повторять. Наш современный образ жизни, наши продукты многократно переработанные, все это нарушает наш баланс. Мы внутри ржавеем. Это называется оксидативный стресс. Это прямой путь камням в почках, к остеопорозу, к усталости. А вот ионизированная вода, щелочная или водородная, у которой отрицательный ОВП, она этот баланс восстанавливает. Она дает нам электрон. И исследования показывают, что регулярное употребление, например, водородной воды снижает плохой холестерин на 15% за 8 недель. Улучшает чувствительность к инсулину при диабете второго типа и уменьшает воспаление в сосудах. Как пить? Да элементарно. Утром, натощак. Залили в ионизатор теплую водичку, простую заливаете, вот ту, которая у вас под кран течет, которую вы пили раньше. Вы просто сначала, прежде чем пить, залейте в ионизатор. Нажимаете кнопку, как с электрическим чайником, все легко и просто. И через несколько минут ионизатор вам голосом говорит: готовая вода в кувшине. Все. Утром натощак вы запускаете таким образом метаболизм. Поджелудочная готова вырабатывать ферменты, долой мизим и все остальное прочее. Желчь потекла. Да, нормально, потому что вы дали тепленькой, правильной воды. Ваш организм готов к приему пищи. И вы поедите, и у вас не будет тяжести в желудке, у вас не будет изжоги, у вас не будет там поноса или запора, потому что вы правильно начали день. Вы утром дали правильной воды организм. В течение дня по чуть-чуть пейте между едой. Через 40 минут после еды можно начинать пить. И, кстати, это еще приводит к значительному улучшению качества сна. Это очень-очень важно. Дальше. Успею пару слов сказать про кислотную воду. Мы ее получаем с вами одновременно с щелочной. И на самом деле, ну, это просто незаменимая вещь и для здоровья всей семьи, и для бытового использования. У кислотной воды настолько высокий окислительно-восстановительный потенциал, что никакие бактерии, никакие микробы, никакая живность там не выживает. Мы проводили эксперимент, заливали в чаши Петри, расселяли там стафилококк, кишечную палочку, заливали кислотной водой. Через 2 часа ни стафилококка, ни кишечной палочки. У нас есть официальный документ из лаборатории со всеми печатями. Поэтому полоскаем горло, промываем нос. Если вдруг отравились и диарея, выпиваем стакан кислотной воды. Только что сказала об официальном документе, подтверждающем, что убивает золотистый стафилококк и кишечную палочку. Пожалуйста. И у вас дома всегда эта вода, не надо, там что-то случилось, температура поднялась, из носа потекло, диарея случилась, не надо никого в аптеку посылать, не надо судорожно, обморочно тратить кучу денег, у вас дома уже есть ионизатор, вы просто запускаете процесс ионизации. Все, попробуйте прямо сейчас, тестовый период аж 90 дней. И только сегодня ионизатор 4 в одном, который готовит щелочную кислотную, водородную, серебряную, наш уникальный прибор, аналогов которому не существует на рынке, 33 тысячи рублей и уникальный подарок. В подарок каждому, кто совершает сегодня заказ. Оплата, кстати, при получении. Успевайте дозвониться 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении. Успейте на уникальное предложение. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, а мы продолжим после рекламы.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
21: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Продолжается разговор о правильной воде с Асей Рак, официальным представителем компании «Аквалайф». И Ася по-прежнему готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
17: Всегда готова, поэтому как только надумаете, сразу звоните, с радостью и удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а прежде чем продолжить нашу тему, хотела бы напомнить о специальном предложении, которое действует только сегодня. Мне сейчас тут написали, что подарков осталось ограниченное количество, а предложение сегодня следующего характера. Ионизатор воды «Аквалайф» 4 в одном, который готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. Аналогов нет. То есть, смотрите, вам не надо покупать 20 приборов разных. Один прибор, а воды 4 типа. И уникальный подарок, цена 33 тысячи рублей. Я напоминаю, прибор 4 в одном. Наша уникальнейшая модель. Комплектующих каких-то вам докупать ничего не надо. В комплекте есть все. Мы всегда стараемся полностью укомплектовывать каждый наш продукт, чтобы не надо было вот это, чего-то докупать. То есть у вас в комплекте есть все, и серебряный электрод, в том числе, естественно, чтобы готовить серебряную воду в ионизаторе воды «Аквалайф». Итак, многофункциональный наш уникальный прибор, 4 в одном, по одной цене 33 тысячи рублей и... подарок, уникальный подарок. Звоните, вам о нем подробно расскажут. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении и тестовый период 90 дней. 90 дней вы пользуетесь прибором, но в любой момент в течение этих 90 дней вы можете вернуть прибор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55, ну а мы давайте с вами продолжим говорить о разных типах воды. Мы с вами остановились на том, что ионизатор воды «Аквалайф» одновременно готовит щелочную и кислотную. Они обладают противоположными свойствами. А именно, ионизированная щелочная вода, которую мы пьем для того, чтобы стабилизировать артериальное давление, улучшить качество сна, улучшить работу желудочно-кишечного тракта, потому что у нее отрицательный ОВП, а вот у кислотной воды, наоборот, ОВП высокоположительный, там плюс 1150 может достигать, в зависимости от того, какой режим вы выберете. И, соответственно, при таком ОВП ничто не выживает. Да? Вообще ничто не выживает. Поэтому, если вдруг случилась какая-то диарея, выпиваем стакан кислотной воды, и через 20 минут никакой диареи. Проверено всеми сотрудниками компании «Аквалайф», и мной в том числе, и на ближайших родственников, кому доводилось сталкиваться с такой неприятностью. Работает 100% всегда, просто вот на раз-два. Представляете, не в аптеку куда-то бежать, А как бежать, если, например, у тебя диарея такая острая, ты не знаешь, когда тебя скрутит, схватит. А у тебя дома есть ионизатор воды Аквалайф. Что-то случилось. Ты раз кислотную водичку. У меня кислотная вода всегда стоит в ванной в кувшине. Ее можно налить, выпить. Ей всегда умывается супруг после бритья, потому что все вот эти мелкие ранки, порезы прекрасно обеззараживают, а также способствуют наиболее быстрому их заживлению. Далее. Точно так же этой водой можно замочить губки на кухне, да, чтобы убить все бактерии и там все остальное. Никаких запахов не будет. Вообще ничего. На раз-два. И не надо постоянно покупать эти губки, тратиться на них. Вы одну губку можете использовать долго, если вот использовать кислотную воду. Также разделочные доски, чтобы на них никакие бактерии не заводились, ничего не случалось, не приключалось, обрабатываем кислотной водой. На самом деле видов применения невероятное количество, просто невероятное количество. Тот же герпес. Случился герпес кислотной водой, там сделали примочки, случились какие-то грибки, там грибок ногтей, руках, на ногах. Пожалуйста, ванночки делаем. У нас есть обратная связь от очень большого числа врачей по поводу кислотной воды в том числе. Но то, что мне больше всего запомнилось, доктор Шагеев лечил мальчика, у него химиникоз было. А грибковое поражение ногтевых пластин на руках и на ногах. Мальчика до этого лечили и антибиотиками, и антимикозными препаратами, полностью убили ему иммунитет, а он так и ходил. Представьте, маленький ребенок, а у него все ногтевые пластины поражены. Доктор убрал все антибиотики, доктор убрал все антимикозные препараты, противогрибковые. И мальчик пил ионизированную щелочную воду внутрь 9,4 pH, а в ванночке делал с кислотной водой. Там было еще определенное лечение, даже не лечение, а ликвидация дефицитов. У мальчика был дефицит витамина D, железа. В общем, мы восстанавливали дефицит, восстанавливали иммунитет, а на грибок специализированно воздействовали вот в ванночке кислотной водой и внутрь ионизированная щелочная вода. И есть статья большая в вестнике РУДН, опубликованная с фотографиями, с подробным описанием данного случая. Вот, поэтому я к тому, что и грибок какой-то, и герпес, опять же, да, все это можно кислотной водой обрабатывать. И оно у вас всегда есть, всегда под рукой, понимаете? Всегда. Не надо куда-то бежать, что-то докупать. У вас всегда она под рукой, вот, в любом количестве. Поэтому... Ну, на самом деле, действительно незаменимая вещь, ионизатор, который готовит одновременно и щелочную, и кислотную воду, а еще специальный режим приготовления серебряной воды. Вот серебряная вода, это как раз-таки вопрос, когда я задавала, знаете ли, что вы с космосом. Космонавты пьют серебряную воду, там добавляют серебро для обеззараживания этой воды. Также профессор Кульский еще, по-моему, 50-е годы 20 века написал огромнейшую книгу про серебряную воду, про ее свойства, как ее используют. Ее там используют при блефаритах, при конъюнктивитах, при хеликобактер пилори, потому что серебряная вода, она природный антибиотик. И в отличие от антибиотиков, она работает не только с бактериями, ведь антибиотики, они только бактерии убивают, но еще и с вирусами. Вот уже какая глобальная разница, понимаете? И ее очень тщательно исследовали, и, например, раствор коллоидного серебра может стоить 8 тысяч за пол-литра. А вы заодно приготовление в ионизаторе воды Аквалайф можете приготовить коллоидное серебро сразу 3,5 литра. Представляете? И у вас в комплекте для этого уже есть, в том числе и серебряный электрод. Все у вас есть. Попробуйте, проверьте. 8 800 505 0855. Сейчас вы только делаете заказ, фиксируете за собой цену и подарок. Оплачиваете вы, когда получаете. Оплата при получении. Доставка бесплатная. Тестовый период 90 дней, то есть в течение 90 дней вы можете вернуть обратно ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. Сегодня 33 тысячи рублей. Ионизатор воды Аквалайф многофункциональный, наша топовая модель, который готовит 4 вида ионизированных вод. И подарок. эксклюзивный подарок. О нем вам расскажут, когда вы дозвонитесь 8 800 505 0855. Серебряная вода. Смотрите, точно так же. Заливаете в ионизатор воду простую, обыкновенную, которую вы привыкли пить. Прикручиваете серебряный электрод. Я уже сказала, он у вас в комплекте идет. Закрываете прибор, выбираете концентрацию серебра, там у нас в инструкции подробно все расписано.

написано. И концентрат, и вообще время золотого серебряная вода, которую можно, опять же, поскать, и промывать, но и, допустим, использовать антисептику. Осталось привычно использовать антисептику. Используйте серебряную воду, это гораздо, это будет нарушать микробиом вашей кожи. Это более дружественный, скажем так, по отношению кожи антисептик, серебряная вода. Мы можем разлить по маленьким флакончикам и использовать на любых поверхностях, и на руках в том числе, вот именно с такой целью.

0: мясо вот вытянет все оттуда вредное, что было, что нам не нужно. Вы прям увидите, цвет воды поменяется. Абсолютно по-другому продукты потом к приготовлению себя ведут. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Успевайте, потому что меня вот буквально во время эфира уже предупредили, что подарков осталось мало. Поэтому, конечно, лучше дозвониться и зафиксировать за собой подарок и цену. Лучше прямо сейчас. Оплачивать сейчас ничего не надо. Оплачивайте при получении. Звоните 8 800 505 08 55. Ионизатор воды Aqualife многофункциональный, 4 в одном, он готовит щелочную кислотную, водородную и серебряную воду. 8 800 505 08 55. Тестовый период 90 дней. В течение 90 дней можно вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Звоните 8 800 505 08 55, а мы продолжим после выпуска новостей.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине? Чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Государственные, ведомственные и региональные награды по случаю Дня России вручил губернатор Псковской области Михаил Ведверников. Среди награжденных есть и великолучане. Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присуждено артистке Великолукского драматического театра Алле Васильевой. Благодарности президента Российской Федерации удостоены преподаватель детской музыкальной школы имени Мусоргского Маргарита Амирханян и директор муниципального предприятия «Водоканал» Евгений Шумайлов. Состоялась торжественная встреча главы города Николая Козловского с инициаторами и организаторами первых международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках. В число почетных гостей вошли первый директор встреч воздухоплавателей Давид Шифрин, журналист газеты «Экономика и жизнь», один из инициаторов проведения соревнований аэронавтов в Великих Луках Николай Тарасенко, директор 30-й международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов, президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Миняйло и другие. Николай Козловский отметил, что история любого большого дела начинается с людей, с их веры в успех, инициативы, готовности взять на себя ответственность. Глава города вручил почетным гостям мероприятия памятные медали и сувениры. 8 пляжей Псковской области прошли мониторинг управления Роспотребнадзора региона. Качество воды соответствует гигиеническим нормативам на пляжах в детских оздоровительных лагерях.

0: Ленок, Зеркальный, Звездный, Юный железнодорожник, Березка, а также в санатории Голубые озера, расположенном на озере Малый Иван в Невельском районе.
1: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Разговор о правильной воде продолжается по-прежнему с Асей Рак, официальным представителем компании «Аквалайф», которая по-прежнему на прямой связи со студией. Ася?
6: Продолжаем разговор о правильной воде. Сначала напомню о предложении, которое ждет сегодня всех радиослушателей «Комсомольской правды», а именно ионизатор воды «Аквалайф 4 в одном», то есть многофункциональная модель, которая приготовит вам щелочную, кислотную, отдельный режим водородная вода и отдельный режим серебряная вода. То есть любую из этих четырех вод вы можете приготовить с использованием одного единственного прибора. Аналогов на рынке не существует, то есть вам не надо покупать разные приборы под разные задачи. Один прибор, который закрывает все задачи. Попробуйте обязательно. Сегодня этот прибор стоит 33 тысячи рублей, и при покупке каждого покупателя ждет подарок. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, а оплата при получении. Ну, а мы давайте с вами подкрепим все, что я говорила, научными доказательствами. Ну, то, что касается серебряной воды, профессор Кульский, его большая книга об исследовании серебра. До момента появления антибиотиков серебро очень активно использовали. Да, я уверена, и сейчас у вас, у многих на слуху, что серебро используют для обеззараживания воды, в том числе и в бассейнах используют, и по разным вариациям. То есть это очень довольно-таки изученная тема. Поэтому здесь вот книгу профессора Кульского легко можно прочитать, она в свободном доступе находится, и вы легко разберетесь, что, как, зачем и куда. То, что касается кислотной воды и щелочной, которые получаются одновременно. Давайте с вами заглянем в Академию Бурденко в Воронеже. Там очень много изучали ионизированные воды, там много работ написано. И я вот говорила, что доктор Шагеев вылечил мальчика от ухеминикоза, то есть это ногтевое поражение пластин ногтевых на руках и ногах у мальчика было. Кислотную воду он использовал в качестве ванночек, то есть с кислотной водой делали ванны, именно ногтевые пластины держали, а щелочную воду он пил внутрь. Также говорила, что наружно для кожи очень хорошо использовать кислотную воду. И вот смотрите, там в Воронеже две работы. Одна касается псориаза, вторая – вульгарной экземы. И в рамках этих работ было доказано, что употребление внутрь ионизированной щелочной воды и использование в качестве примочек кислотную воду на места, пораженные псориазом, экземой, значительно сокращают время исцеления и значительно увеличивают время ремиссии. У нас, кстати, очень много отзывов от людей с псориазом, которые говорят, что все, я про него забыл. Ну, понятное дело, что если вы использовали там кислотную воду наружно, щелочную пили, а потом бросили, это один результат. А кто постоянно не отказывается от этого, а использует постоянно, это уже совсем другой результат. Да? И смотрите, это доказано здесь у нас, в России, в Воронеже проводили такие исследования. И доказали. И вы можете это попробовать и проверить на себе. Дальше там же в Воронеже была написана работа, вывод которой там проверяли, как ионизированная вода действует на желудочно-кишечный тракт. Так вот, по итогу было доказано, что ионизированная щелочная вода обладает гепатопротекторными свойствами, то есть помогает клеткам нашей печени, гепатоцитам, работать эффективнее и очищаться и восстанавливаться. Наша печень несет колоссальную нагрузку, а когда, вот мне всегда очень интересно, да, таблетки для печени, поддержать печень, это же все равно таблетка, которую печень обеззараживает. Она же все лекарственные препараты, которые мы пьем, там, перерабатывает в чистом виде, ничто у нас никуда не поступает, не появляется, печень совсем успевает поработать. Так вот, самая лучшая, самая мощная и самая экологичная поддержка нашей печени – это пить воду. Пить воду ионизированную щелочную, смотрите, сложностей никаких. Не надо покупать какую-то воду для ионизатора. Нет, уже упаси. Вот как, какую вы привыкли пить, такую вы в ионизатор и заливаете. У нас, например, дома стоит простой обычный проточный фильтр. Вообще очень скромный, никакой не навороченный. Мы эту воду заливаем в ионизатор, готовим и пьем. Я ее предварительно нагреваю до 45 градусов. Наши ионизаторы работают с водой такой температуры. Все, подогрела, залила. 3 минуты, пока я чищу зубы, умываю глазки утром, у меня вода ионизируется. Я прихожу уже на зов ионизатора, который голосом мне сообщает, что готовая вода в кувшине. И все, и вся семья собирается, мы все пьем воду. Вот сегодня мы уже второй кувшин допиваем. А частично я замочила клубнику. Ой, нам так повезло. Нам отступление от темы, простите. Нам передали из деревни, где-то под Воронежем, клубники. Большое количество. Она такая вкусная, она просто потрясающая. Вот я ее сначала слегка обдаю кислотной водичкой, чтобы там смыть, потому что она и в земле еще вся, и понятно, что там окошечки и собачки в деревне рядом с ней бегали. А потом, вот сейчас она у меня лежит, пока я веду эфир, она у меня лежит в щелочной воде. И потом ее можно есть. У нее появится снова отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Потому что все фрукты и овощи свежие, свежесорванные в течение 2 часов, они еще сохраняют отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Они еще антиоксиданты. Наверняка многие из вас слышали, ешь чернику, черника антиоксидант, поможет глазам. Если вы сорвали с грядки чернику, съели, да, это антиоксидант. А если вы купили в магазине чернику, которую сорвали вообще неизвестно когда и съели, это не антиоксидант. У нее ОВП уже с плюсом. Но если замочить в ионизированной щелочной воде, то вы этим ягодам вновь вернете их антиоксидантные свойства. И да, когда вы будете есть там клубнику, она вновь будет антиоксидантом. Это уже, что называется, проверено, доказано. Вот я сейчас эфир проведу и пойду есть вкуснейшую домашнюю клубничку, которая вернула свой антиоксидантный статус и действительно пойдет на пользу. Вы тоже так делаете. Как только у вас появится ионизатор, обязательно. Допустим, я... Вы знаете, что орехи все надо вымачивать. У них есть так называемая фитиновая кислота. И если есть орех не вымоченный, я имею в виду сырые орехи. Ну, в принципе-то лучше есть сырые орехи, когда мы их обжариваем, мы все там теряем. Так вот, если вы сухой орех не вымачиваете, а едите сразу, может быть, замечали, что после этого вздувает живот. А вы не можете понять, почему у вас так живот вздулся и болит. Это вот из-за количества фитиновой кислоты, потому что орехи так защищаются, чтобы их птицы не клевали. Поэтому, чтобы нивелировать это, орехи надо замачивать. Я обожаю грецкие орехи, я обожаю грецкий орех с сыром, с кофе с утра пораньше. Поэтому я на ночь грецкие орехи заливаю ионизированной щелочной водой. Вода ярко-желтого такого, ядовито-желтого цвета утром получается. Я ее сливаю, заливаю свежей щелочной водичкой, только что приготовленной. Ну и пока суть до дела, завтрак, а потом, когда до кофе доходит, я уже сливаю эту воду, ем такие орехи в любом количестве, ничего никогда не болит, потому что никакой фитиновой кислоты, ничего там не осталось. Это уже исключительно пользительно, уж простите за такой сленг, для нашего с вами организма. Точно так же мы регулярно готовим дома костный бульон. Все кости, все мясо, которое мы для этого используем, на всю ночь мы замачиваем в ионизированной щелочной воде. утром на воде такая пленка, столько из этого мяса выходит, но бульон получается кристально чистый. У меня практически нет вот этой пенки. Никакой. Все вытягивает вода. Все вытягивает. То есть вот смотрите, сколько я вам уже всего перечислила. Мало того, что вы пьете такую воду каждый день, так сколько еще всего с ней можно и нужно делать, чтобы все это шло на пользу для здоровья. И детям можно пить. Не можно, а нужно. У меня соседка, подружка моя, у нее 3 детей, 3 дочки. И вот последнюю дочку, самую младшую, не получилось у нее достаточное количество кормить грудью, она ввела прикорм. И разводила все это ионизированной щелочной водой. И она говорит, что из 3 дочек у младшей меньше было вот этого газообразования, вздутия и меньше, соответственно, всевозможных проблем. Ребенок более спокойный. Вот из всех 3 она отметила, что младшенька перенесла все это легче, проще, и практически да и не было таких вот скандалов, что там пучит или что-то еще. Попробуйте и вы. Тестовый период длится 90 дней. В течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня наш ионизатор воды Aqualife многофункциональный, 4 в одном, аналогу которому нет на рынке. 33 тысячи рублей и подарок каждому покупателю. Звоните прямо сейчас в 8 800 505 0855, ибо когда я уже была в эфире, меня предупредили, что подарков мало. Успевайте. 8 800 505 0855. Начните пить правильную воду уже сегодня. Заведите эту правильную привычку. Неважно, сколько вам лет. Вам станет гораздо-гораздо лучше, когда вы поменяете воду. 800-505-0855.
2: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Aqualife». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
7: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
11: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
5: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжим со следующими новостями и сюжетами. Для предотвращения нехватки топлива правительство разрешило часть НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года, а в мае этого его действие
12: пролонгировали. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил, несут ли водители из-за этого риски, учитывая то, что в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы.
13: Я хотел бы сразу просто успокоить, просто эта новость слушается, мы там и читается, как будто сейчас весь бензин и дизель в России вдруг станет Евро-3. То, что сделали такое послабление, это означает, что очень небольшое количество топлива может произведено быть дополнительно, и это топливо не то, что оно впрямую ровно будет попадать на заправки, а оно будет, скорее всего, там смешиваться, перемешиваться, доходить не обязательно до розничных заправок, а они могут, производители, поставлять топливо прямым клиентам, которые менее требовательны к качеству топлива, ну, там, аграрии, да, там не обязательно Евро-5 применять, как, и так далее. Поэтому новость, она не носит такого прям ошеломляющего характера, как многие пытаются ее представить. Это просто возможность послабления для того, чтобы увеличить объем. Но не значит, что вы завтра приедете на заправку и послезавтра у вас сломается автомобиль, потому что, оказывается, теперь у вас Евро-3 льют на этой заправке. Иначе бы все это почувствовали еще с осени прошлого года. Другие страны ЕС, они придерживаются стандарта, который есть внутри ЕС. И он предполагает как раз требования к Евро-5. То есть, если вы поставляете за топливо, то нужно выдерживать в формате Евро-5. Вы не можете это поставить там что-то другого качества. Иначе это будет товар, не соответствующий требованиям ЕС. Вот и все. Это не значит, что там более какие-то премиальные клиенты. Просто есть топливо, которое экспортируется, а есть топливо, которое потребляется в стране. И, повторюсь, это могут разные потребители.
12: Сергей Сергеевич Пикин также объяснил, почему некоторые заправочные станции вводят лимит на заправку топлива.
13: Локальные дефициты сейчас связаны скорее с транспортировкой и с хранением, или как модно называть логистикой, потому что пока есть проблемы и удары по вот этим направлениям, нет возможности там как следует запасать в отдельных регионах топливо, а если у вас нет там возможности запасать, соответственно, вы работаете по сути с колес, и сегодня топливо есть в полном объеме, завтра его там меньше. Поэтому и возникают вот эти некие ограничения. Я пока даже не беру Крым, я беру там другие регионы, где есть информация. Это не потому, что у нас там меньше там топлива и там дефицит какой-то по производству топлива, а именно потому, что приходится из-за вот этих ударов работать по сути с колес. И чтобы топливо на заправках присутствовало, вот могут вводиться вот подобные ограничения. И то они где-то вводятся, а где-то не вводятся. Иногда эти ограничения вообще соответствуют там полному баку бензина, где-то вообще больше, чем многие баки там большинства автомобилистов.
12: Еще одна тема, смежная с топливом. Старые автомобили бьют по карману. Дело в том, что чеки на ремонт в нынешнем году взлетели примерно на треть, а именно на 30%. В рейтинге самого подорожавшего обслуживания лидирует Toyota Camry, а следом идет Lada Granta. Подробнее расскажет Юрий Кораблев.
14: Средние чеки на обслуживание ряда распространенных в России моделей автомобилей во втором квартале текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» и «Автору». Самый сильный прирост зафиксирован у «Тойоты Камри». Средний чек увеличился с 9,5 тысяч рублей до 12,5 тысяч, плюс 30%. Схожая динамика у «Лады» 2114, рост на 25%, и у «Лады Гранты» рост на 23%. «Лада Веста» показала рост среднего чека на 12% за год. Все, в принципе, дорожает. Так прокомментировал радио «Комсомольская правда» рост цен на обслуживание автомобилей главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Причин, по его мнению, как всегда, несколько.
15: Изменилась налоговая база. Не забываем, что на 2% пункта увеличился НДС. Не забываем, что понижена ставка для упрощенного налогообложения, и, в общем-то, это все очевидно. Мы все прекрасно понимали, что все будет дорожать. То есть налоговая база, подорожание запчастей по разным причинам, они дорожают, и подорожание стоимости непосредственно услуг, неважно, у кого человек обслуживается, у участника, на официальное СТО, везде услуги в среднем подорожали. Поэтому складываем, получаем более высокую стоимость обслуживания и ремонта автомобилей.
14: Среди массовых иномарок особенно выделяется Kia Rio. Во втором квартале текущего года средний чек поднялся с 9 до 10,5 тысяч рублей. Рост составил примерно 15%. Стоимость обслуживания кроссовера Volkswagen Tiguan увеличилась на 10%. У Hyundai Solaris чек вырос до 11 тысяч рублей, плюс 10%. В России сильно устаревает автопарк, и машины с большим пробегом требуют более сложных ремонтных операций. Поэтому еще одна причина роста цен – естественное старение автопарка, отметил Максим Кадаков.
16: Некоторые люди, понимая, что они уже не купят, наверное, новый автомобиль или купят неизвестно когда, решаются приводить свои машины в порядок. Может быть, еще и с этим связано то, что при прочих равных человек потратил бы энную сумму на поддержание автомобиля в порядке, в расчете там через год продать, а сейчас практически решает: нет, я добавлю еще в машину, вложу, сделаю еще вот это и вот это, или сделаю получше, не буду экономить, возьму не какой-то там дешевый аналог чего-либо, подшипника ступичного или еще какого-то компонента, какой-то запчасти, а возьму получше, работу сделаю ту же, но возьму получше саму запчасть, потому что мне на этой машине еще ездит долго. Здесь тоже у нас есть некая составляющая. Вот складываем все это вместе, получаем, что стоимость обслуживания выросла в среднем, в средний чек.
14: По данным аналитиков, единственная модель, по которой средний чек за год снизился, это BMW 5, минус 5%. Правда, обслуживание этой модели самое дорогое из всего списка топ-10. В среднем ее владелец отдает за визит в техцентр чуть более 14,5 тысяч рублей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
12: Еще один сюжет в нашем эфире. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, вернется к работе после больничного и примет участие в пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке. Она состоится уже в эту пятницу. Между тем, мнения аналитиков разделились. Большинство прогнозирует снижение из текущих 14,5% до 14% годовых. Но часть экспертов допускает и падение сразу до 13,5%. Подробности у Юрия Кораблева.
14: Банк России проведет 19 июня заседание, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Оно рискует оказаться самым непредсказуемым с начала текущего года. Мнения экспертов относительно шага регулятора расходятся. Хотя большинство прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов до 14% годовых, есть и те, кто допускает более радикальные сценарии – от сохранения ставки на текущем уровне до ее снижения сразу до 13,5% годовых. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что Центробанк будет придерживаться своего курса и опустит ставку на консервативные 0,5% пункта.
17: Конечно, для экономики это ничего не даст, сброс на 50% пунктов, но это поступающий сигнал от Центрального банка, что он взял позицию в любом случае опускать ставку. Вопрос, сколько мы дойдем в этом году, потому что реальная инвестиционная активность может начаться минимум с 10%, и когда только перейдут на 10%, тогда начнется какое-то шевеление инвестиционное. То, что к 10% банки же добавят еще своих 4%, а общая рентабельность по экономике меньше 11%. Поэтому, темпы слабые, но зато они абсолютно однонаправлены. Однонаправлены вниз. С инвестиционной активности можно начать говорить на границе 2026-2027 года.
14: Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с радио «Комсомольская правда» также заявил, что ставку опустят на 0,5%, но есть возможность снизить и на процент. Ставка зависит от динамики инфляции, а она снижается.
18: Центральный банк двигается очень аккуратно по снижению ключевой ставки. Последняя информация об уровнях инфляции такая позитивная. По некоторым неделям инфляция даже имела отрицательные темпы роста. По некоторым неделям очень небольшой рост. Поэтому, на мой взгляд, есть все объективные условия для того, чтобы Центральный банк снизил ключевую ставку. Но при этом он, как я уже сказал, действует аккуратно. Скорее всего, снизит ее на 0,5%. Хотя та динамика инфляции, которая сегодня наблюдается, она, на мой взгляд, могла бы позволить и 1 процентный пункт снизить ключевую ставку.
14: На предыдущем заседании, которое прошло 24 апреля, Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%. Позже президент России Владимир Путин отмечал, что благодаря мерам по урегулированию инфляции возможно дальнейшее снижение ставки. При этом в ЦБ подчеркивают, что итоговое решение будет зависеть от динамики инфляции и оценки рисков. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Александр Дугин о философской концепции России как страны.
20: Россия – это не просто страна, национальное государство, а государство-цивилизация. Это все меняет. Это меняет абсолютно все. Это мировоззренческая установка. Если Россия – государство-цивилизация, то мы суверенны не только в узкополитическом смысле, и самое главное – в интеллектуальном, в духовном, в цивилизационном, в технологическом, в экономическом. Мы во всех отношениях должны быть абсолютно, если угодно, открыты, с одной стороны, но самодостаточны. То есть все смыслы, они определяются и устанавливаются для нас, внутри нас самих. Вот государство является цивилизацией, когда оно не зависит от другой цивилизации, находящейся вовне. Второй пункт – это многополярный мир. Это государство, цивилизация и является полюсом. Не просто обычное национальное государство, этого мало. Чтобы быть полюсом, надо быть государством цивилизации, такой как Китай, Индия, исламский мир или Запад коллективный. Следующий пункт – традиционная ценность. Значит, для нас традиция, наша автономная цивилизационная русская традиция является истиной в последней инстанции.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
21: Во Франции сегодня стартует саммит «Большой семерки». Он продлится 3 дня. Мероприятие пройдет на берегу Женевского озера. Лидеры Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, США, также Евросоюза планируют обсудить военные действия на Ближнем Востоке и Украине. Как отмечает агентство «Франс-Пресс», этот саммит – очередная попытка преодолеть накопившиеся у трансатлантических союзников разногласия. Изначально саммит «Большой семерки» должен был открыться на день раньше – но Париж скорректировал график, чтобы избежать совпадения с турниром UFC, проводимым в рамках празднования 80-летия Дональда Трампа накануне. И американский лидер уже подтвердил свое участие во встрече.
2: О транспорте.
21: РЖД приостановила продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга России, в сентябре. Из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры продажи возобновят в ближайшее время после корректировки маршрутов и расписания. Об этом агентство РИА Новости сообщили в компании. Корректировки коснутся поездов дальнего следования с отправлением с 8 сентября, уточнили в РЖД. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья в Кавказские минеральные воды. В РЖД принесли извинения за доставленные неудобства и рекомендовали включить уведомления в приложении РЖД пассажирам для оперативного получения информации. В Хабаровском крае масштабно модернизируют районную больницу ЛАЗО. Работы идут в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В учреждении обновляют инфраструктуру и внедряют цифровые сервисы. Особое внимание уделили безопасности. В здании полностью заменили автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения. Как отметил губернатор Дмитрий Демешин, качественная медицинская помощь должна быть доступна жителям даже самых отдаленных районов. Модернизация больницы в ЛАЗО позволит людям лечиться рядом с домом и не тратить время на поездки в краевой центр. Обновление медучреждений в регионе продолжается. В ассоциации компаний розничной торговли рассказали о самых подешевевших социально значимых продуктах. В мае куриные яйца снизились в цене на 13,5%, сливочное масло на 6,6%, мороженое, рыба на 4,5%. Показатели сравнивали с апрелем. В прошлом месяце, кроме того, было зафиксировано снижение стоимости в пределах 2-3% на тушку цыпленка-бройлера, гречку, черный чай, молоко, пшено и баранину. Вероника Борисенкова, служба информации.
12: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. Здравствуйте. Берлин готов к возможному военному конфликту с Россией уже сегодня ночью. Кто мог такое заявить? Как уберечь своих детей от злоумышленников этим летом? Расскажем о новых схемах мошенников. И спецпредставители президента США Уиткоф и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию, заявил Ушаков. Эти и другие темы подробнее, но начинаем с того, что командующий военно-воздушными силами Германии Хольгер Нойман заявил, что Берлин готов к возможному военному конфликту с Россией уже сегодня ночью. Об этом сказал он в интервью британской газете «Телеграф». По словам Ноймана, Германия будет защищать каждый дюйм территории НАТО, если дело дойдет до прямого столкновения. Командующий Люфтваффе подчеркнул, что этот сигнал особенно важен для Крайнего Севера и балтийских союзников НАТО. Также Нойман утверждает, что в случае нападения России на одного из членов Альянса, ВВС Германии готовы нанести ответные удары. А, причем авиаудар, как вы понимаете. По его словам, авиация НАТО способна быстро развернуться для защиты восточного фланга. Оценим эти заявления с военным экспертом, доцентом финансового университета при правительстве России. На прямой связи с нашей студией Владимир Ернасян. Владимир Максимович, здравия желаю, приветствую вас.
0: Да, приветствую, желаю здравия, да.
12: Вот скажите, пожалуйста, генерал-лейтенант Хольгер Нойман, командующий ВВС Германии, не слышали вы, он вообще душевно здоров или нет? Какие сокрушительные удары, какие удары уже сегодня ночью? Мы неоднократно слышали о том, что Германия, конечно, хочет стать костяком и хребтом вооруженных сил европейских, что вокруг нее все строились при участии Украины, но также и слышали о том, что там все достаточно в плачевном состоянии. Есть недокомплект, не хватает вооружений, в конце концов, ракет тоже не хватает, и противоракет в том числе. Где правда?
0: Тут вот какой момент. Несмотря на то, что Нойман однофамилец концептолога спирали молчания, этот не молчит, этот болтает. И болтает он примерно в унисон таким людям, как Риха Юхтаги, который возглавлял Кейцелит, генерал эстонской армии, который сказал, что когда спит, ему снятся прекрасные сны, как он убивает русских. В принципе, по большому счету, Германия сегодня является одним из толпом ястребиной политики по причине переориентации военпрома немецкого на военные рельсы, изготовления огромного количества снарядов. До специальной военной операции они изготовляли примерно 30-40 тысяч снарядов 155-го калибра. Сегодня это уже 500 000 снарядов в год. Они скупили производственные мощности Испании. Они, я имею в виду Rheinmetall, Krauss-Maffei, Thyssen, Krupp. И эти компании, по большому счету, перешли на такие уже параметры производства, которые где-то к 27-30 году могут вывести Германию на лидирующие позиции по производству расходников войны и опередить Францию. Сегодня Франция на первом месте, да, по этим параметрам. Что касается присутствия в Прибалтике, то немцы в 27-м году, как известно, разворачивают там бригаду полнокровную и механизированную, которая будет снабжена мардерами, леопардами и так далее. Сегодня немцы толкают прибалтов войну и показывают им, что они их защитят. Здесь две вещи. Первое, это конкуренция, соперничество с Польшей, которая также имеет свои виды, к примеру, на Литву, где разворачивается эта бригада. Вот. А второй момент, это, конечно же, зарабатывание на войне и, ну, использование прибалтов в качестве прокси для того, чтобы, по большому счету, держать Россию в таком напряжении. И, безусловно, цель тут одна. Первое и главное, это, ну, истощить нас. Это задача number one для французов, для немцев, для британцев, которые создают собственные альянсы. Например, британцы с поляками, французы с поляками, немцы с прибалтами, значит, скандинавы объединились под флагом Норвегии, там Швеция с Финляндией, там пытаются каким-то образом формировать некие альянсы, которые в противовес НАТО будут гарантировать некую защиту. Вот такая там ситуация, я ее так вкратце обрисовал.
12: Ну вот я помню, что еще недавно, по-моему, это был глава сухопутных войск Германии, Фройзинг, его фамилия, да и какие-то другие еще не менее высокопоставленные офицеры говорили о необходимости подготовить Бундесвер к конфликту с Россией, к возможному, я подчеркну, к 2029 году. Но это же ведь не сегодня ночью, да? Вот они говорили об этом. Что, на ваш взгляд, помимо того, что вы уже перечислили, привело к вот этому пока разовому сдвигу реалистичных сроков, что типа уже сегодня ночью мы готовы, если вдруг. Это вот это тот самый, прежде всего, медийный эффект для того, чтобы успокоить жителей прибалтийских государств на случай, если они...
0: Да, и прежде всего, да. Да, и прежде всего Литву, потому что в Литве уже, в принципе, контингент немецкий присутствует. Угу. Значит, и к 27-му году они будут развернуты и дислоцированы в полном объеме вместе с техникой. Ну и плюс здесь понятно, что прибалты, они же не платежеспособны, понимаете, да? То есть, а им нужно немецкое оружие покупать, не американское, немцы так хотят, да, чтобы покупали немецкое оружие. То есть мардеры, леопарды, гепарды, вот эти, значит, это нужно покупать все, это стоит денег. Для этого немцы вот этот... разворачивают, эскалируют ситуацию в Прибалтике с тем, чтобы доказать Еврокомиссии, что деньги нужно отдавать на немецкое оружие для того, чтобы вооружить Прибалтику. То есть немцы хотят продавать свое вооружение не кольцевым обменом, как это было раньше, а напрямую через бюджет Еврокомиссии, как это делают французы, их компания Matra Defense и компания Nexter Defense, а также Rafale, да, вот эти миражи и так далее, запчасти и так далее. То есть идет некая внутренняя конкуренция между двумя военпромами, сильнейшими в Европе. Это немецкий и французский военпром. А британцы здесь отстают сильно, их техника хуже. Ну, понятно, что неповоротливые эти челленджеры горели на Курчине, значит, от наших гранатометов обычных, причем даже старых, да, там, как рассказывают наши морпехи, 810-я бригада, например, и 155-я, которые жгли там эти челленджеры, да. То есть, грубо говоря, и леопарды горят же, все горит. Но это активно продаваться должно. Поэтому немцы, безусловно, сейчас будут как можно больше болтать на тему близкой войны, но при этом здесь конкуренция между разными странами. Полякам они не хотят дать, значит, деньги из евробюджета, потому что поляки их выпрашивают на пополнение своего танкового парка, утерянного вследствие сожжения 242 боевых единиц Тверды и Т-72М, значит, на театре военных действий. Ну, а немцы хотят этот бюджет пилить хотя бы напополам с французами.
12: Понятно. Вот да, Владимир история. Максимович, благодарю вас. Это Владимир Ернасян был с нами на прямой связи. Обсудили заявление военачальников немецких. Ну, в общем, многое стало понятно. Ну, а теперь нам Виталия Осипова коротко расскажет о том, как уберечь своих детей от злоумышленников и мошенников этим летом.
1: Мошенники взялись за подростков, ищущих подработку на лето. О новой преступной схеме рассказали аналитики. Злоумышленники звонят несовершеннолетним под видом частных компаний и предлагают несуществующую подработку. Жертв завлекают особо выгодными условиями и гибким графиком. Если подросток начинает интересоваться предложением, ему присылают ссылку якобы для оформления на работу. Переходя по ней, парень или девушка попадают на фишинговый сайт, где вводят личные данные. В результате злоумышленники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам родителей, которыми пользуется подросток. Еще одной распространенной схемой являются шпионские приложения. Мошенники могут заявить ребенку, что он прошел собеседование, но для работы в их компании необходимо установить специальное приложение. На самом деле такая программа, попадая на телефон или компьютер ребенка, также передает злоумышленнику персональные данные владельца техники или вовсе берет гаджет под контроль, рассказал радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедоров.
4: В отличие от классического фишинга, использование мобильного приложения или приложения для персонального компьютера, оно, по сути, открывает удаленный доступ для злоумышленника, и которому в результате станет доступна полная инфраструктура вашего компьютера, а то и внешней сети. Дело в том, что он получит функцию удаленного управления вашим компьютером, может дистанционно управлять вашей мышкой, клавиатурой, заходить куда угодно, переходить по сайтам, включать банковское приложение и переплатить деньги. Поэтому они считаются наиболее опасными на сегодня. Сегодня и преступники ищут постоянно новые предлоги для того, чтобы внедрить именно мобильные приложения, нелегитимные из нелегитимного источника.
1: Специалисты отмечают, что в последнее время атаки на детей стали более агрессивными. И такая тенденция, к сожалению, неудивительна, так как подрастающее поколение является легкой добычей для взрослых преступников. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала детский психолог, научный руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Катерина Поливанова.
22: Это уязвимая группа. У них уровень развития саморегуляции, то есть понимание того, что они делают, зачем они делают и так далее. Просто объективно еще не сформировано. То есть объективно они интеллектуально и личностно являются незрелыми, и потому они легкая добыча. Они не могут предложение оценить с точки зрения его последствий. Они не могут предложение, которое они получают, оценить с точки зрения той возможной ответственности, которую им придется за это нести.
1: Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты посоветовали всегда проверять компанию, от имени которой вам звонят, через отзывы на специализированных сайтах. К тому же не стоит переходить по подозрительным ссылкам и вводить личные данные на незнакомых ресурсах. Помимо этого, специалисты напомнили, что настоящие работодатели не оформляют сотрудников по ссылкам из СМС или мессенджеров. Если вы все же стали жертвой обмана, то необходимо оперативно обратиться за помощью в правоохранительные органы. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
12: Спецпредставители президента США Уитков и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию, заявил Ушаков. Обсудим через пару минут в эфире.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
25: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических.
12: Главная тема дня в эфире «Радио Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. У микрофона Сергей Григорьев. Всех приветствую. И еще одна тема о том, что спецпредставители президента Соединенных Штатов Америки Стив Уитков и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Согласовано, что Уитков и Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию. Юрий Ушаков заявил об этом журналистам накануне. Ну и давайте обсудим визит. Зачем едут опять политолог, доцент кафедры политологии и финансов университета при правительстве Российской Федерации Евгения Войко с нами на прямой связи. Евгения Викторовна, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
12: Слушайте, ну, видимо, появилось время, да, или нужно расписание каким-то образом в планере себе забить. Уиткову, Кушнеру и Трампу было, чтобы о чем написать в свои социальные сети. Они приедут для чего? Иранский конфликт в течение этой недели будет окончательно забыт, и у них появится окошко возможностей для того, чтобы опять приехать в Россию и обсудить, но непонятно что. Евгения Викторовна, как вы считаете?
6: Ну да, здесь действительно повестка, в общем-то, не ясна, и в целом даже, собственно, сам формат вот российско-американских переговоров на разных треках, он, в общем, пока достаточно размыт, потому что, собственно, Соединенные Штаты, что называется, сняли с повестки там свои многочисленные планы, которые Трамп предлагал, Россия при этом тоже осталась на прежних, собственно говоря, позициях, которые неоднократно российской стороной озвучивают, я имею в виду по поводу Украины. Поэтому здесь, в общем, каких-то серьезных принципиальных подвижек я не наблюдаю, тем более, что, повторюсь, в публичном пространстве никаких изменений или предложений стороны не называли. Допускаю, что речь может идти в большей степени либо, так сказать, о развитии, о возможном развитии двусторонних отношений российско-американских. Ну, здесь тоже мы видим, что за последнее время какого-то прорыва не произошло. Собственно, главные вопросы, которые обсуждались, да, это консульские, собственно говоря, вопросы, частичное где-то послабление санкционного давления. Ну, здесь, в общем, тоже каких-то достижений пока не наблюдается. Что касается Ирана, то здесь, в общем, тоже сейчас мы видим, что ситуация, что называется, проясняется, по крайней мере, как Трамп это анонсировал, что, так сказать, соглашение с Ираном будет подписано, и, соответственно, тема будет снята. Поэтому здесь тоже, я думаю, что в данном случае это некий такой дипломатический, ну, скажем так, ход для того, чтобы, да, и наполнить повестку, ну, и все-таки поддерживать контакты, значит, двусторонние, ну, на данном этапе, скорее всего, только ради поддержания, потому что еще раз, по крайней мере, в публичном пространстве каких-то ожидаемых, так сказать, результатов не заявлено, и даже уже по итогам прошедших переговоров тоже принципиальных изменений здесь мы не наблюдаем, но для Трампа важно держать, что называется, руку на пульсе и на этом треке, на российском как таковом, и на украинском треке как, собственно говоря, сопутствующее направление. И поэтому я думаю, что здесь вот одна из таких, так сказать, наиболее вероятных целей визита – это демонстрация интереса к данному направлению и все-таки, ну вот, так сказать, попытка показать, что не Ираном единым, там не Латинская Америка единая, но и российский трек тоже в американской внешней политике не забыт.
12: Да, тем более, что Сергей Лавров сказал, что Россия хочет услышать, видимо, вновь от американских представителей, как они планируют выполнять договоренности, которые были заключены между Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, поскольку договоренности эти были целиком основаны на предложении именно команды Трампа, и Сергей Лавров это сегодня подчеркнул. Я вспомню, что основная суть, краеугольный камень, наверное, договоренности в Анкоридже всегда сводился к выводу ВСУ из Донбасса. Вот. И теперь, видимо, Уитков и Кушнер прилетят в Москву, чтобы еще раз, как говорится, сверить часы, просто еще раз это проговорить, что ничего на самом деле не изменилось, да?
6: Ну, по большому счету, мы это наблюдаем, так сказать, что называется, вот в живом режиме, то есть это позиция украинской стороны, что, собственно, никакого вывода ВСУ не будет, собственно, давайте сначала сядем за стол переговоров, а потом уже, так сказать, можем сколь угодно долго договариваться и так далее, может быть, выведем, может быть, не выведем. Собственно, российская позиция здесь как раз другая. Она заключается в том, что сначала конкретные договоренности, гарантии, которые берет на себя украинская сторона, значит, и только только потом уже, собственно говоря, Россия тоже, соответственно, в ответ готова там, соответственно, выводить там войска и так далее. То есть вопрос здесь в этом, что России нужны твердые гарантии с украинской стороны, что она будет, собственно говоря, выполнять взятые на себя обязательства, потому что все остальное уже было, там, те же Минские соглашения неоднократно уже вспоминались. Вот, и как раз именно вот украинский подход в целом более-менее поддерживает американская сторона, что давайте уже что-нибудь подпишем, а потом там как сложится. И вот в этом смысле, да, действительно, здесь можно, собственно, поддержать и согласиться с Сергеем Лавровым о том, что пока какой-то конкретики и гарантий, да, и четких, так сказать, намерений с украинской стороны не наблюдается, и тем более США пока тоже не готовы брать на себя вот такую функцию гаранта вот именно этих действий украинской стороны.
12: Тем более, что, судя по заявлениям средств массовой информации, Трамп с Зеленским также созванивался, и можно сказать, что Зеленский, судя по тому, что он там заявлял тем же самым журналистам, может быть, есть такое ощущение, что продвигает некий европейский план на ближайшей встрече Большой Семерки, убедить Трампа в том, что у России дела на фронте так себе, поэтому анкоридж-ских договоренностей больше можно и не придерживаться, Украина с Европой и так, в общем-то, справится, для того, чтобы, видимо, сделать из Трампа второго сонного Джо, да, чтобы он сидел и помалкивал, и не лез не в свои дела. Вот чего добиваются европейцы руками Зеленского. Можно ли сделать такое предположение?
6: Ну, как одна из стратегий вполне возможна. Собственно, здесь уже действительно такая, что называется, сколотилась коалиция европейская в составе, собственно, лидеров Великобритании, Германии и Франции, которые, в общем, да, действительно пытаются параллельно заниматься украинским вопросом, соответственно, и убеждать там и Трампа, что для них это более важно, что Трамп ничего там не понимает, он достаточно далеко находится от конфликта, а вот, да, для европейцев, собственно говоря, и в связке с Зеленским это жизненно важно, собственно, этот конфликт решить именно так, как нужно вот этим странам, соответственно, в Европе в широком смысле. Поэтому здесь я допускаю, что сейчас, поскольку от Трампа каких-то ни инициатив, ни, в общем, какой-то выраженной поддержки нет, так сказать, проукраинским силам, ну да, я допускаю, что такой момент и такая стратегия тоже может быть задействована украинской стороны плюс коллективный Брюссель.
12: Да, спасибо большое, Евгения Викторовна, за ваши мысли и ваши рассуждения в нашем эфире. Это Евгения Войко, политолог и доцент кафедры политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации, с которой мы обсудили новость о том, что по словам помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова, спецпредставители президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь должны посетить Россию для того, чтобы, видимо, сверить часы с последнего разговора очного, который был на Аляске между президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Ну что ж, будем следить за развитием событий, каковы будут сообщения официальные, если они будут, конечно, после того, как Уитков и Кушнер снова приедут, с кем они будут встречаться и что будут обсуждать. Но очень интересная история. А пока к другим темам насущным. Количество зоогостиниц в России за год выросло на 7%. Что касается салонов красоты, опять-таки для питомцев, то их количество выросло на четверть. Вот какие услуги готовы предоставить такие заведения и вообще в какую копеечку это может влететь, подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
5: В России растет количество услуг для домашних питомцев. Все больше владельцев животных готовы тратить деньги на уход за своими любимцами. Так, например, за последние два года в городах-миллионниках стало на 7% больше зоогостиниц. Особенно часто пользуются такими услугами летом. Покидая квартиру временно или на долгий срок, владельцы задаются вопросом, где можно оставить животное. Помимо зоогостиниц, пользуются спросом и ситтеры или зооняни. Они выгуливают животное, кормят, возят к ветеринару и содержат у себя дома на время отъезда хозяина. Однако участники рынка подчеркивают, что сегодня спрос на такие услуги гораздо ниже, чем 10 лет назад. Все из-за того, что граждане стали реже ездить за границу. А именно такие туристы чаще всего оставляли питомцев в зоогостиницах, рассказал радио «Комсомольская правда» владелец зоогостиницы Сергей Цыбенко.
7: Активный спрос на зоогостиницы был тогда, когда люди массово ездили за границу. Когда люди ездят отдыхать там в Крым и в Сочи, они животных берут на машине с собой. Люди намного меньше стали ездить за границу. Это не так, как 10 лет тому назад. У нас летом 10 лет назад по 200 собак сидело. Сейчас 10. Клиент поменялся, понимаете? Если раньше был клиент тот, который уезжал куда-то в Турцию или в Таиланд, да, и они были готовы платить, то сейчас, в последнее время, основной клиент был это те люди, которые кто-то заболел, в больницу попал. Там у людей нету больших денег.
5: В среднем сутки в зоогостинице обойдутся хозяевам в 1500 рублей. Однако можно найти и заведение эконом-сегмента с ценником вдвое ниже. А вот салоны красоты для животных показывают более заметную динамику роста. За 2 года количество заведений, готовых подстричь когти вашему любимцу, вычесать его и даже нанести на шерстку красивый рисунок, выросло на четверть. За прошлый год спрос на такие услуги вырос в 2,5 раза. Это свидетельство того, что косметологи для животных вошли в моду, заявила радио «Комсомольская правда» зоопсихолог Марианна Гладких.
8: Первое, что большое число сейчас у людей декоративных собак и собак-компаньонов. Второе,

0: Или в Российской Федерации снизились на четверть за неделю. Причины мы обсудим через 5 минут в эфире.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте Простатодинон, французскую формулу для мужчин.
3: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить Простатодинон в подарок. Звоните. +1 25.
2: В основе Простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте Простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
3: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить Простатодинон в подарок. Звоните. +1 25. Звонки бесплатные и анонимные. +1 25.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Единый государственный экзамен по биологии, географии и иностранному языку. Письменную часть сдали сегодня выпускники Псковской области. Устную часть по иностранному языку они будут сдавать 18 и 19 июня. В этом году ЕГЭ в Псковской области проходит более 2500 учащихся 11 классов. В преддверии 30-летия часовни святого благоверного князя Александра Невского представители Свято-Вознесенского кафедрального собора совместно с молодежным православным клубом позаботились о чистоте и порядке часовни и ее прилегающей территории. Эта часовня была самой известной в дореволюционных Великих Луках. А в 1996 году к 830-летию города Великие Луки часовня была восстановлена на другом месте у набережной реки Ловоть. В инженерно-экономическом лицее начал работать бассейн по летнему расписанию, которое будет действовать с июня по август. В рабочие дни в 17 часов проходит обучение плаванию детей с 6 до 17 лет. В 18 и 19 часов будет организовано свободное плавание. Занятия проводят квалифицированные тренеры.
1: О валютах.
4: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82.97, юань 10.61.
1: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
6: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты.

0: конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня. В эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И, как и анонсировал, поговорим сейчас о том, что продажи новых автомобилей в России снизились на четверть. И все это произошло буквально за одну неделю. Вот смотрю передо мной статистика, и по итогам прошлой недели, 24-й недели в году, в России на учет встало чуть больше 22 тысяч новых легковых автомобилей. И вот это как раз на четверть, даже чуть больше, 25,1% меньше, чем за неделю до того, когда было реализовано почти 29,5 тысяч машин. Об этом в своем телеграм-канале 15 июня рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, и вот он отметил, что в прошлом году за аналогичную праздничную неделю было продано еще меньше машин. В результате, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, даже есть рост, и он составил 42%. Откуда такие качели? Давайте выясним. Партнер аналитического агентства «Автостат», «Автоэксперт», эксперт Игорь Маржарет с нами на прямой связи. Игорь Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Можно ли сказать, что продажи автомобилей рухнули, или они просто сезонно на недельку снизились? Вообще, что сейчас происходит на автомобильном рынке России?
3: Ну, на автомобильном рынке России происходит стагнация в целом, но при небольших признаках оживления. В принципе, все достаточно неинтересно, потому что никто еще пока из аналитиков, в том числе и Минпромовских, которые отличаются оптимизмом повышенным, не дал прогноза, что у нас будет рост в этом году. Наоборот, все говорят, что примерно как в прошлом году, 1 300 000 – 1 350 000 новых машин, это наш в этом году предел, что называется. Но в принципе, при слабом рынке есть слабые признаки того, что что-то происходит, и время от времени мы говорим, что вот рост есть. В мае был рост серьезный, но по отношению к чему? По отношению к маю прошлого года, когда был провал. Вот, так что на рынке ничего не происходит серьезного, потому что сейчас цены таковы, что большинство потенциальных покупателей просто не в состоянии решиться на такую покупку. Кредиты достаточно дорогие, многие просто посчитают и говорят нет. И продажи идут то лучше, то хуже. Там, условно говоря, были на праздники, там один выходной день, значит, чуть меньше продали. А так вот все продажи колеблются в районе там 20 с небольшим тысяч в неделю, что дает там примерно там 100 тысяч в месяц, и в год, ну, те самые 1 300 000. Ну, вот это и происходит. Хотя, в общем, появляются новые модели, это, конечно, приятно радует. Появляются новые марки. Нам на прошлой неделе показали аж целых 2 или 3 новых марки российских. Там, например, марку «Сенат» премиальных автомобилей, марку «Джиланд». Это автомобили, которые собирают теперь в Санкт-Петербурге. Ну, бывшие «Джеку», вообще-то, честно говоря. Ну и так далее. То есть что-то происходит. Я не могу сказать, что совсем все плохо, но, к сожалению, и сказать, что все хорошо, и народ наш ломанулся покупать новые автомобили, ну, не приходится.
2: Игорь Александрович, то есть пульс нитевидный, но хорошо, что он есть, да, клиент...
3: Устойчивый.
2: Да, клиент скорее жив, чем мертв, как там это было в книжке про Буратино, вернее, пациент. И, Игорь Александрович, ну вот на что надеяться-то в связи с этим? Цены-то бог с ним, да, пусть они останутся как прежде, но продажи могут вырасти, если вдруг начнут галопировать заработные платы, чего тоже, скорее всего, прогнозировать не стоит.
3: Слушайте, поэтому... Если мы с вами вспомним цены, условно говоря, 10-12-летней давности...
2: И заплачем. Вот,
3: которые были в 2,5 раза, между прочим, ниже нынешних.
2: Да.
3: Вот, и когда говорят, что за премиальную машину можно было купить за 20 с небольшим миллиона рублей. И я вспоминаю свою зарплату тогда и сейчас, в общем, это сопоставимые цены, деньги. Ну да, повысила зарплата, условно говоря, с тех пор на 10%. Но цены выросли в 2,5 раза.
2: Вот именно.
3: Поэтому могу сказать, что 1 300 000 – 1 400 000 – это очень мало для нашего рынка. Это даже недостаточно для поддержания штанов, ну, парка. Потому что для процесса обновления парка нам нужно продавать минимум 2 миллиона машин в год. А где же найти этих покупателей? покупателей. Угу. Поэтому парк стремительно стареет, и мы говорим сейчас, что если там в 2014 году у нас средний возраст был меньше 11 лет, там 10,8, если точно, то сейчас мы перешли уже планку 16 лет. Средний возраст автомобиля в России.
2: Игорь Александрович, ну, в долгосрочной перспективе, вот вы, как автоэксперт, что могли бы спрогнозировать? Плохой сценарий и хороший сценарий? Ну, хороший больше на чудо, конечно, похож, да, а плохой на реальность. Ну, давайте где-то между этим поскачем.
3: Ну, что я могу сказать? Вот у нас будет примерно такая же ситуация еще столько лет, сколько будет продолжаться СВО и связанные с ней санкции. Потому что санкции, конечно, душат российскую экономику, как бы оптимистично не говорили некоторые наши чиновники, они реально бьют по доходам населения. Вот пока это будет продолжаться, я честно могу сказать, не предвидится никакого улучшения на автомобильном рынке. Мы не станем, к сожалению, внезапно богаче, мы с вами это поняли. Мы не станем внезапно значительно, я не знаю, круче. Но и увереннее в завтрашнем дне. Я очень надеюсь, что все-таки пройдут какие-то переговоры, и ко всеобщему удовольствию наступит некая новая эра. Но пока она не наступила, мы говорим о том, что вот такая ситуация в экономике будет достаточно слабой, тем более, что авторынок – это в некотором роде индикатор развития экономики, и во многих странах мира по нему как раз и определяют, насколько экономика здорова, потому что в принципе, автопром, авторынок – это отрасли, которые запускают в действие огромное количество смежных отраслей. Там один работающий в этом бизнесе дает работу там 8-10 человек. То есть, смотрите, продали машину, значит, банк, там в банке закрутились какие-то деньги, кредитные деньги закрутились, страховые, сообщество зашевелило, страховки продали, там шинники продали, шины новые, масленщики выпустили масло, там фильтры поменяли, там сервисы там сделали, ТО тоже заработали, дорожники строят новые дороги. Вы понимаете, это вот
2: да. Так работает красиво. Экономика. Да, Игорь Александрович, спасибо большое за ваше мнение. Игорь Маржарет, партнер аналитического агентства «Автостат» и «Автоэксперт», был с нами на прямой связи. Психолог и блогер «Одноклассников» Виктория Нагорная разберет темы, которые волнуют слушателей радио «Комсомольская правда» и наших подписчиков в «Одноклассниках». Как наладить отношения с детьми и внуками? Что делать, если все вокруг раздражают? Как справиться со стрессом и потоком тревожных новостей? Почему так сложно отдыхать и расслабляться? Как пережить одиночество или расставание? Самые серьезные темы Виктория Нагорная объясняет легко и доступно. О чем бы вы хотели спросить психолога? Заходите в группу «Радио Комсомольская правда» в «Одноклассниках», оставляйте комментарии под закрепленным постом, и самые интересные народные вопросы и темы мы разберем в нашем эфире с Викторией Нагорной. Ну а теперь вернемся с вами к автомобильной теме. Юрий Кораблев расскажет, почему машины бьют по карману, особенно старые.
4: Средние чеки на обслуживание ряда распространенных в России моделей автомобилей во втором квартале текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» и «Автору». Самый сильный прирост зафиксирован у «Тойоты Камри». Средний чек увеличился с 9,5 тысяч рублей до 12,5 тысяч, плюс 30%. Схожая динамика у «Лады» 21-14, рост на 25%, и у «Лады Гранты» рост на 23%. «Лада Веста» показала рост среднего чека на 12% за год. Все, в принципе, дорожает. Так прокомментировал радио «Комсомольская правда» рост цен на обслуживание автомобилей главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Причин, по его мнению, как всегда, несколько.
5: Изменилась налоговая база. Не забываем, что на 2% пункта увеличился НДС. Не забываем, что понижена ставка для льготного для упрощенного налогообложения. И, в общем-то, это все очевидно. Мы все прекрасно понимали, что все будет дорожать. То есть налоговая база, подорожание запчастей по разным причинам, они дорожают. И подорожание стоимости непосредственно услуг, неважно, у кого человек обслуживается, у участника, у неофициальное СТО, на официальное СТО, Везде услуги в среднем подорожали. Поэтому складываем, получаем более высокую стоимость обслуживания и ремонта автомобилей.
4: Среди массовых иномарок особенно выделяется Kia Rio. Во втором квартале текущего года средний чек поднялся с 9 до 10,5 тысяч рублей. Рост составил примерно 15%. Стоимость обслуживания кроссовера Volkswagen Tiguan увеличилась на 10%. У Hyundai Solaris чек вырос до 11 тысяч рублей, плюс 10%. В России сильно устаревает автопарк, и машины с большим пробегом требуют более сложных ремонтных операций. Поэтому еще одна причина роста цен – естественное старение автопарка, отметил Максим Кадаков.
5: Некоторые люди, понимая, что они уже не купят, наверное, новый автомобиль или купят неизвестно когда, решаются приводить свои машины в порядок. Может быть, еще и с этим связано то, что при прочих равных человек потратил бы энную сумму на поддержание автомобиля в порядке, в расчете там через год продать, а сейчас фактически решает: нет, я добавлю еще в машину, вложу, сделаю еще вот это и вот это, или сделаю получше, не буду экономить, возьму не какой-то там дешевый аналог чего-либо, подсыпника ступичного или еще какого-то компонента, какой-то запчасти, а возьму получше. Работу сделаю ту же, но возьму получше саму запчасть, потому что мне на этой машине еще ездить долго. Здесь тоже у нас есть некая составляющая. Вот складываем все это вместе, получаем, что стоимость обслуживания выросла в средний чек.
4: По данным аналитиков, единственная модель, по которой средний чек за год снизился, это BMW 5, минус 5%. Правда, обслуживание этой модели самое дорогое из всего списка топ-10. В среднем ее владелец отдает за визит в техцентр чуть более 14,5 тысяч рублей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
8: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без

0: Потому что, ну, как бы и много людей, высокие цены, ну, и все остальное.
1: Мы видим сейчас, что продолжается спрос на Дагестан, спрос на Байкал. Мы видим хороший спрос на Мурманск. Дальний Восток, мне кажется, тоже становится достаточно интересным новым направлением. Не то что новым, он набирает все больше и больше оборотов.
0: Ну, вот вы, кстати, мне кажется, первый или один из первых, да, туроператоров, которые пришли на Дальний Восток с таким вот, как это называется, организованным туризмом, да, потому что раньше так энтузиасты ездили, да, что-то там нанимали кого-то и так далее. Вот как вот за эти, сколько там, 5 лет, да, прошло с вашего присутствия?
1: Да, это был интересный проект совместно тогда еще с Ростуризмом. Это был 21 год, как раз мы выходили из пандемии. Мы стали развивать достаточно сильно внутренний туризм совместно с Ростуризмом, где мы запускали организованный именно туризм, мы запускали чартеры по всей нашей большой стране. И, конечно же, Дальний Восток был один из интересных проектов, потому что запустить чартер из Москвы в Южно-Сахалинск, привезти 300 туристов каждую неделю приезжали, это прям организованный полноценный туризм, где нужно было тоже подготовить всю эту интересную инфраструктуру, и мы этим прямо занимались.
0: Что касается, вы уже говорили про крепкий рубль, и сейчас действительно такой обывательский вопрос, очень часто его задают, потому что всем хочется вот поймать этот момент, вот самый крепкий рубль, вот взять по самой низкой цене, значит, тур сейчас или подождать, или что? Вот вы как обычно отвечаете туристам, которые вот...
1: Вы знаете, я всегда... Это моя жизненная позиция – всегда планировать наперед. И если есть потребность в том, что необходимо путешествовать, то лучше заранее за это запланировать, выбрать нужные отели, выбрать нужные категории размещения, вообще побережье, да, и заранее это запланировать и поехать. Это более понятно, и ты уже запланировал, ты уже все знаешь, то, что не должно ничего поменяться.
0: Ждешь вот и этого,
1: конечно,
0: да, момента.
1: Да, да. И не только ты сам ждешь. В первую очередь ждет твоя семья. Если ты семейный человек, путешествуешь, ждет твоя семья, твои дети, и они уже в предвкушении этого большого путешествия.
0: И заместители, которым придется взять всю работу на себя, наверное, да, в меньшей степени ждут. Что касается вот как раз... Ну, то есть я обычно так, не знаю, условно рекомендую, что, может быть, там частично покупать, вот, да, как вы там предоплату внесли, потом, может быть, частями вносить. Это как сейчас это устроено, вот эта покупка тура при меняющемся постоянно курсе?
1: То, что мы сейчас видим, это по нашей статистике, из 100% туров 50% делается предоплата, и вторая часть оплачивается в среднем за месяц до путешествия. Это вот сегодня потребительское поведение, которое мы у себя отмечаем. И опять же, мы условия оплаты даем достаточно удобные для того, чтобы не сразу в моменте забронировал и оплатил, а дать некую возможность людям там все-таки не нагружать свой бюджет, а иметь достаточно такую вариативность для того, чтобы растянуть эти оплаты.
0: А в условиях вот как раз нынешней такой нестабильной ситуации, уже там, не знаю, какое направление не выберешь, может, в общем, какой-то форс-мажор произойти либо в точке основной, либо на точке пересечения, да, условно. Ну, простой пример, вот мой личный. У меня две поездки на январские и на мартовские, как раз вот из-за двух конфликтов и беспорядков они, в общем, пропали у меня, скажем так. Ну, там пришлось с какими-то убытками, но это был самостоятельный туризм, я сам все покупал и так далее. А вот как организованные туристы здесь защищены? Вы можете просто напомнить, какой там сейчас действует порядок?
1: Если вы забронировали тур через турагентство и туроператора, то вы в целом находитесь под определенной защитой данных компаний с точки зрения того, что туроператор отвечает за ваше путешествие. Если случаются какие-то форс-мажорные обстоятельства, вы находитесь на территории другого государства, и вот все, что произошло в Арабских Эмиратах, то туроператор отвечает за ваше путешествие, и он фактически обязан вас вернуть обратно, что мы и делали. Туроператор за свой счет размещал туристов в Арабских Эмиратах, организовывал вывозные рейсы, и это...
0: Да, сильно упрощало.
1: Конечно,
0: да, да.
1: Это сильно упрощало, и это давало определенную гарантию, то, что вы вернетесь обратно. Опять же, конечно, происходило разного рода коммуникации, большая разная информация, но в целом я считаю, что вся отрасль, туротрасль достаточно успешно справилась с теми вызовами, которые были в начале марта. Второй кейс – это когда мы говорим о том, что про задержки, потому что случаются разного рода ситуации в аэропорту, когда вы уже прошли паспортный контроль, зарегистрировались, прошли паспортный контроль, случаются задержки и в связи с коврами. Ну, соответственно, здесь уже отвечает авиакомпания на основе своего законодательства. И опять же, здесь совместно с туроператорами компании принимают решение там, размещать, привозить туристов, не привозить в аэропорт, но опять же вы находитесь под защитой компаний, которые заинтересованы, чтобы не произошло, вы остались довольны своим путешествием и опять же возвращались в эту же компанию, потому что для нас возвратные туристы – это самые дорогие. Также мы, конечно же, видим, что с разным родом конфликтов, которые случаются, мы видим

0: страх туристов, да, бронировать туры. И мы достаточно оперативно отреагировали на это. Мы совместно с Ингострахом сделали новый продукт, который называется «Отдых под защитой», где фактически в случае форс-мажорных обстоятельств турист не теряет свои денежные средства, а получает их обратно. Действует страховка такая. Тем самым, если вдруг у вас рейс задержался свыше, чем 24 часа, то вы вправе отказаться от своего путешествия и получите 80% стоимости тура, 20% – это франшиза действующая. Соответственно, это гарантия того, что в случае чего вы получите деньги обратно. За то, чтобы иметь возможность отменить, конечно. Угу. И мы видим достаточно хороший спрос. Люди стали на это реагировать, потому что, конечно, все так или иначе переживают. Мы все люди. И достаточно активно пользуются спросом данный продукт.
1: И последний вопрос, тоже скорее про тенденции, да? Я так понимаю, что спрос на туризм, он у нас в целом в последние годы рос активно. Сейчас снизился ли поток? И как вы видите вот эту разницу между, вот, точнее, долю организованного туризма, ну, потому что самостоятельное путешествие тоже сейчас, особенно внутри России, тоже можно как-то спланировать, можно как-то самостоятельно что-то сделать и так далее. То есть как вот вы здесь это видите, насколько это сильно сейчас меняется?
0: В целом я вижу, что путешествие из моды переходит в вот эту обывательскую потребность, ну, в продукт первой необходимости. Каждый год хочется куда-то поехать. Мы видим, что большой высокий спрос на путешествия, вне зависимости от того, что происходит в мире, в стране, в целом люди хотят путешествовать.
1: Новые впечатления, да.
0: Но получать новые впечатления.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях был Владимир Рубцов, генеральный директор туроператора «Фанэнсан». Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое.
2: Петербургский международный экономический форум. Главное.
3: Рекламно-информационная программа.
2: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об авиации.
5: Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе после введенных минувшей ночью ограничений. Об этом сообщает Росавиация. Домодедово принимал и выпускал самолеты по согласованию с 2.50 по Москве, а Жуковский с 5.20 по Москве. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Минувшей ночью мэр города Сергей Собянин отчитывался об уничтожении 4 БПЛА на подлете к столице. Информация о возможных пострадавших или повреждениях на земле Собянин не привел.
6: о происшествии.
5: Российских граждан нет на борту нефтяного танкера «Смиртос», задержанного в Великобритании в проливе Ла-Манш 14 июня. Об этом сообщили агентству ТАСС в посольстве России в Лондоне. Британские власти заявили, что судно входит в теневой флот. Танкер был задержан в британских водах. Судно будет находиться в одном из портов на юге Англии до окончания расследования, сообщили в британском Минобороны. «Смиртос» будет проверять на предмет возможных экологических проблем или угроз безопасности. Танкер вышел 1 июня из порта Усть-Луга под флагом Камеруна, направлялся в Египет. Российские власти заявление британской стороны о содержании судна официально не комментировали. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявлял, что так Лондон пытается отвлечь внимание сограждан от внутренних проблем. Почта России подвела итоги цифровизации для малого и среднего бизнеса. С начала 2026 года число корпоративных клиентов компании выросло на 14%. За 4 месяца к услугам почты подключились почти 15 тысяч новых предпринимателей. Главной причиной роста стали новые онлайн-сервисы, упрощение процедур. Теперь зарегистрировать личный кабинет и отправить первую посылку можно всего за 15 минут. Время регистрации сократилось в 3 раза, а пополнить баланс можно мгновенно через систему быстрых платежей. Также почта продолжает расширять сотрудничество с компаниями электронной торговли. Покупатели могут забрать онлайн-заказы и в 32 тысячах почтовых отделениях по всей стране.
6: Обо всем.
5: Запечатанная копия игры Super Mario для консоли Nintendo была продана на аукционе за 3 миллиона долларов. Сделка стала крупнейшей в истории рынка коллекционных видеоигр. Проданный картридж относится ко второй партии Super Mario и был выпущен в 1986 году. Экземпляр получил наивысшую оценку сохранности и считается самой ранней из известных запечатанных копий этой игры. Официальный курс доллара на сегодня 71.91, евро 82.97, юань 10.61. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
7: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире в этот час, как всегда, военное ревю. Мы начинаем очередной выпуск, и его с вами проведут все те же ведущие, а это Виктор Баранец, и это
8: Акима Апачев,
7: по-моему, какой ведь он вас приветствует с родины. Ну что, дорогие друзья, вы очень часто задаете очень сложный, пожалуй, самый сложный вопрос нам, военное ревю. Я попытаюсь на него по-своему ответить, а вы уж не судите. Будут несогласия, возможно, с моей точки зрения. Пожалуйста, главное, чтобы это были аргументы. Итак, вопрос. Вопрос дня. Когда и как может закончиться специальная военная операция? Попробуйте ответить, да, если вы не Нострадамус. Да. Этот вопрос, да, этот вопрос часто задают нам слушатели военного ревю. Скажу сразу, точного ответа нет и быть не может. Пока. Но я попытаюсь все-таки высказать свои предположения, а вы уж там сами рассуждаете. Ну что, первое. Когда она может закончиться? Когда случится капитуляция вооруженных сил Украины? А для этого, безусловно, нужно создать условия. Нужно вынудить и политическое, и военное руководство Украины прийти к такому шагу. Итак, капитуляция. Второе. Ну, вы же знаете, что сейчас идут интенсивные переговоры, тайные, не тайные переговоры Москвы и Киева, и со сроками, и с условиями. Киев упирается, потому что наше предложение, давнишнее предложение полностью освободить Донбасс от вооруженных сил Украины в штыки принимается на банков.
8: Не
7: да,
8: хотят.
7: Да. Они подсовывают нам какой-то документ, который предусматривает лишь временное прекращение огня. Нет, говорит Москва, нам нужен основательный договор, рассчитанный на долгое время, аргументированный, предусматривающий все точки зрения, что Москвы, что с Украины. Ну и, конечно, хитропопые европейцы, подсовывая план для Украины, ну, их желания, они совершенно исключают такое положение, как гарантия безопасности для России. Вот для Украины тут вам 100% гарантия безопасности. Что касается России, то ее как будто и нет. Но вы же правильно нам говорите на военное ревью, говорите. Ну хорошо, договоримся, ведь оттуда будут снова стрелять с той стороны границы. Это правильно, безусловно. И тут тоже нужны четкие пункты, четкие положения для того, чтобы мы снова в очередной раз, к сожалению, не оказались в дураках. Что еще? Мы не можем ответить на вопрос, когда закончится специальная военная операция, без учета от того фактора, который, в общем-то, обсуждается сейчас, и ни Москва, ни Киев не могут прийти к общему согласию. Кто будет посредником? Путин предложил Шрёдера. Запад, Европа не согласны. Они выдвигают своих посредников. Туда даже самозванка была, напрашивалась на эту роль. Каш, да, но она, понятно, она даже похвасталась, отправьте меня, отправьте. Я уже изучила Путина, я знаю его мышеловки, я разгадаю все его тайные ходы. Но в Евросоюзе, в общем-то, отказались от этого и предлагают своих посредников. Это и президент Финляндии, и премьер Италии, там есть еще ряд других господ, но пока Москва внимательно изучает эти предложения и категорически настаивает все-таки на своей кандидатуре. В чем тут трудность вопроса? А трудность вопроса заключается в том, что на стороне Украины будут играть подкупленные судьи. Можно их так назову, да? Ну, возьмите КАС, да? Ну, это все равно, извините за мое грубое сравнение, это все равно, чтобы на переговорах Сталина с Путиным Геббельса назначили сторонником защиты берлинской позиции. Мы понимаем, что КАС будет трубить в одну сторону. Ну, в общем-то, вот это тут тоже очень серьезный затык по поводу посредника. А уж я не говорю, сколько будет вопросов нерешенных, как они будут трудно решаться, ну, хотя бы размежевание территории. Сейчас в воздухе мелькает очень много предложений и по Днепру, Киев говорит по линии боевого соприкосновения, да нет, хренушки, говорим мы, так не будет. Оставьте наши территории, которые же вошли по Конституции в состав Российской Федерации, а тогда будем разговаривать. Но дальнейшего разговора нет. На этом я и ставлю точку по вашей просьбе, чтобы не было длинных докладов. Я попытался ответить на вопрос, вынесенный за главную часть нашего сегодняшнего ревью. Аким рядом...
8: Да, товарищ полковник, слушайте, да. Я тоже... Я в Ростове, если что, в Ростове-на-Дону, прекрасный да. город, у меня прекрасная погода за окном, не знаю, как у вас, товарищ полковник.
7: Нормально, дождик идет, хороший, приятный летний дождик.
8: Летний дождь, как в одной да. известной песне. Товарищ полковник, да. знаете, мы много ехали по нашей дороге из Москвы в Ростов, и много с товарищем Лыней общались по поводу технологий на войне и о том, как все-таки развита технология в самой Москве, и как сложно ребятам там на фронте, потому что большая технология к ним не пришла. Я написал небольшую статью, я, если позволите, быстро прочитаю. Она называется «Яндекс.Война». Посмотрю на высокую технологию, которую реализовал в Москве Яндекс, и понимаю, что это та самая технология, которая нам так остро нужна на фронте. Яндекс изучил Москву, Яндекс ее понял. Яндекс ее расчертил, Яндекс ее роботизировал. Яндекс может управлять не только движением в Москве, Яндекс может управлять войной. Представим, вот мой друг Даня в опорнике, я вам о нем рассказывал, который находится на Братиславинском направлении. На фронтире нуждается в доставке. Я в боевой онлайн-лапке, формирую ему заказ. БК, батарея, лопасти, еда, медицина, вода, ну, в общем, все, что ему там нужно. И направляю ему условного Яндекс-доставщика. Ну, это может и должна быть буханка, потому что буханочка наша, у нас их много, и мы вот ставим ее на искусственный интеллект, и она ходит сама. Буханка идет по маршруту, в ней могут сидеть люди, но с управлением она справится сама, так как она управляется роботом. Буханка знает дорогу. Она знает, где наша, где не наша. Они отмечены у нее на Яндекс.Карте, которая обновляется в режиме реального времени. То есть тут же не только о роботизации, скорее, вопрос, а еще о информационном поле вокруг этой роботизации. То есть буханка цели, попадающие в квадрат буханки, подсвечиваются на этих Яндекс.Картах. Что нам мешает использовать Яндекс.Карты на войне? Наша маленькая, но стойкая буханочка ползет не спеша, она спокойно, она тут знает каждую кочку, ее прикрывают птицы-перехватчики. Птицы разные, кто-то смотрит, кто-то клюет, кто-то перьями стальными бросается. То есть снабжение по земле могут и должны осуществлять беспилотный робот. А наша малышка продолжает свой путь, она не устала, ей не надо спать, ей иногда нужно кушать. Ее нужно заправлять, и она будет работать сколько скажут. Параллельно ее движение по посадке пыхтит робот-носорог. Он оставляет борозду в земле, укладывает в нее провод. И сразу зарывает. Оптоволокно тянется бесконечными мотками. Она корень этого нашего русского мира. То есть оптоволокно сегодня это то самое решение, ввиду отсутствия там спутниковых группировок, мы можем доставать оптоволокно. То есть и этого оптоволокна у нас много, и мы можем его стелить бесконечным количеством. Дане очень нужно скачать за специальное приложение Яндекс.Война на свой старый телефон, чтобы получить лучи моей поддержки. Но пока это не нужно самому Яндексу. Не поверите, друзья, все, что сейчас роботизируется в Москве, все эти беспилотные, легковые, грузовые, могут и должны быть представлены на фронте. Вся наша существующая военная техника, в том числе шилки, буханочки, танки и прочее, могут быть и должны роботизированы системой управления высокого порядка. То есть мы говорим о Палантире с той стороны, но я вам хочу сказать, что Яндекс не уступает технологически этому Палантиру. Мы не выбрасываем ничего из того, что у нас есть, мы просто учим его быть нам полезным в новых условиях. В этом и вывод. Нам нужна тотальная цифровизация и роботизация фронта. И у нас для этого есть все. Доклад окончен.
7: Спасибо. Ну вот так, уважаемые радиослушатели. Мы говорим еще раз здравствуйте всей нашей аудитории. Сегодня 15 июня 2026 года. Наш телефон, записывайте, у кого его еще нет, 8 800 200 ровно 9702. Не успели? Тогда я повторю. 8 800 200 ровно 9702. А я сейчас обращусь к нашему милому оператору с вопросом, есть ли у нас кто-то уже на связи. Герман из Воронежа у нас уже есть.
8: Герман,
7: здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Меня
8: Герман.
9: Слышно?
8: Прекрасно.
9: Меня слышно?
8: Прекрасно слышно.
9: У меня такой вопрос. Вот раньше, во времена Александра Третьего, в России было два союзника. Армия и флот. Сейчас появился третий союзник. Северная Корея.
8: У меня такой вопрос. Во времена Александра Второго, сразу не уточните, не было у нас таких союзников?
9: Ну, во всяком случае, видимо, у Александра Второго были какие-то еще, помимо армии и флота, союзники.
8: А у Александра Первого?
9: Александр Третий сказал, что у России только два союзника. Армия
8: и флот. А у Павла, погодите, у Павла не только были союзники.
9: Так, Павла, может быть, и были. Ну, ладно. Так... Сейчас главное, что у нас Северная Корея союзник номер один. Вот у меня такой вопрос. После блистательной победы нашей над проклятым...
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
10: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
11: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
7: Да, это радио «Комсомольская правда», это военное ревю на радио «Комсомольская правда». И с вами продолжает беседовать Аким Апачин, Виктор Баранец. А у нас еще радиослушатель не закончил свой вопрос. Герман, продолжайте. Да.
8: Герман, простите, что не дал вам закончить вопрос.
7: Да.
9: Но у меня такой вопрос. После нашей блистательной победы над проклятым Западом у нас будет, как в Северной Корее, режим?
7: Нет, откуда вы взяли? Откуда вы взяли, что у нас будет, как в Северной Корее, уважаемые?
9: Ну, ведь Северная Корея наш союзник.
7: И что? А при чем здесь? А при чем здесь? При чем здесь режим и наш союзник?
8: Во-первых, про блистательную победу. Что вы будете считать блистательной победой над Западом?
9: Ну, вот это, когда
8: пафосу нагнали, вот что такое блистательно. Да. Мы наши войска, как войска Александра Первого, войдут в Париж.
7: И что, мы собираемся воевать с Западом, уважаемые? Да. Уважаемые, мы затрепали вопрос. Внимание, у вас нет четкой формулировки вопроса, уважаемые. Это трюк.
8: Нет, это какой-то вопрос. У меня сын серьезный вопрос задает про войну, если честно. Блистательная победа, Северная Корея. Спасибо большое, всего доброго. Мы вас дождались, видите, какие мы хорошие.
7: У вас сразу целая куча вопросов, с которыми трудно согласиться.
8: Олег, здравствуйте. Олег, Москва дозвонилась. Москва на проводе. Алло, Олег, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Аким. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, в начале программы вы подняли важнейший и сложнейший вопрос по поводу временного фактора, да, в СВО. Ну, мы, например, это действительно вопрос, ну, максимальной важности. Вот, смотрите, сегодня третий массированный удар, в том числе и по Киеву, снова по военным предприятиям и так далее. При этом вот Укрфюрер покатил в Швейцарию навстречу G7. Да, то есть есть такие очень разные сигналы. Вы правильно сказали, какие-то, наверное, проходят какой-то и переговорный процесс, неизвестный широкой публике. Все это, ну, такой...
7: Вы успеете проблема, вопрос что... задать? Или как предыдущий товарищ, до конца передачи будете подбираться к вопросу?
8: Очень короткий вопрос. Какую-нибудь цитату Рюриковича теперь.
14: Очень короткий вопрос. Все-таки укронацистская хунта, она последнюю часть Донецкой области не хочет уступить, убрать оттуда ВСУ. Мы сейчас даже за скобками пока Запорожская...
7: Так, опять декларация. Вы опять нам рассказываете таблицу умножения. Я прошу вас вопрос, будьте добры. А?
14: Последний вопрос, да. Нанося очень эффективные, отличные массированные... удары.
7: Так, отключите, пожалуйста, отключите.
8: Последний вопрос был, да, довольно
7: спасибо.
8: Понятный.
7: Не обижайтесь, Руслан.
8: А теперь самый последний вопрос.
7: Да, да. Новосибирск у нас, здравствуйте. Здравствуйте.
15: Вот некоторые журналисты и политологи иногда говорят, что вот двухбашенный Кремль. Ну, одна башня — это Путин, а вторая башня — что это такое?
8: Да нет, это не про Путина. Вы немножко неправильно, наверное, трактуете это все. Владимир Владимирович, он над схваткой. Ну, там и нет схватки на самом деле. Это просто две эволюционные модели, которые у нас есть всегда, и то их не две, их гораздо больше. На самом деле, мне кажется, переоценен вот этот термин «башни Кремля» там, и вот да. Элитные группы вокруг них. Товарищ полковник, что думаете?
7: Да я думаю, что это цветастое изобретение журналистской братьи, понимаешь, которое хочется расколоть Кремль, представить, что там есть оппозиция. Если бы мы знали об оппозиции, мы вам сказали... Пока мы не
8: нет, видим, есть там, в любом мы... случае, в любой, даже внутри в любого, любой да, стаи да, есть внутривидовая борьба. Это, ну, просто переоценивать тоже ее не нужно.
7: Угу. Так что пока там у нас одна башня. Кто у нас в эфире был? Татьяна, Москва. Еще раз прошу нижайше. Татьяна. А ну, научитесь задавать вопрос сразу.
16: Обязательно, будьте добры. Я всегда профессионально задаю. Меня зовут Ильина Татьяна, я из города Москва. Вопрос Акиму Апатову. Аким, я вас смотрела на Соловьев Лайф, мне очень программа понравилась. А вы собираетесь с певцом Маршалом спеть дуэтом? И с Александром Маршалом вы когда-нибудь напишете свои песни? Заранее спасибо за ответ.
8: Да, я вот недавно был на передаче, но это было не у Соловьева, а у Рогаткина с Александром Витальевичем Маршалом. Просто огромнейший человек, я его бесконечно зауважал после того, как мы вместе с ним летали на Сурмогилу на концерт. Он был на всех горячих точках, вообще всех там, которые возможны, которые он зацепил, сам служил. Прекрасный человек, настоящий русский музыкант, который понимает, что русскому солдату тоже нужна помощь и эмоциональная. В том числе.
7: Кто следующий у нас в эфире? Будьте добры, представьтесь. Виктор, Волгоград. Здравствуйте.
17: Добрый вечер, товарищи ведущие. У меня вопрос к Акиму.
8: Да.
17: У меня вопрос к Акиму. Недавно было сообщение краткое о возможном строительстве туннеля под береговым проливом между Россией и Америкой. Аким, скажи, пожалуйста, в политическом, экономическом и военном смысле нас устраивает такой проект? Если да, то в чем?
8: Я не знаю. Мне кажется, сейчас об этом говорить вообще не имеет смысла. У нас весь фокус внимания сегодня... Я вам сегодня рассказал про роботизацию, о том, что нам нужна роботизация фронта, о том, что логистику... Сегодня в Москве логистику обеспечивают еще люди, но уже вот совсем скоро будут делать это одни роботы. Яндекс сегодня тестирует беспилотные такси. У нас сегодня КАМАЗы по М4 в тестовом режиме идут беспилотники. И почему у нас в КАМАЗе до сих пор сидят бойцы? Почему мы до сих пор рискуем жизнями наших солдат, если у нас уже есть технологии, у нас уже есть робот? А то, что там строят, не строят, я не знаю. Мне это не особо интересно, если честно.
7: Кто следующий? Будьте добры. Анатолий, Ханты-Мансийск.
18: Здравия желаю, товарищ ведущий. Мы вот на официальном уровне признаем, что мы воюем не только с Украиной, но и с Европой, со всем Западом. Так, может, нам не нужно делать вот этих взаимоисключающих друг друга заявлений, что типа Европа, спи спокойно, дорогая, тебе за это ничего не будет, можешь помогать Украине, можешь присылать им оружие, санкции против нас, укреплять свои военные силы для войны с нами в 30-м году. А вопрос мой в следующем. Это как бы демагогия, как вы скажете. Вопрос мой в следующем. Почему мы при взятии крупных укрепрайонов, промзон, там, зарытых в бетон городов, не применяем, ну, если боимся атомное оружие применять, не применяем нейтронное оружие. Оно все-таки как-то гуманнее, и радиус поражения там меньше, меньше разрушений. Спасибо.
7: Мы вообще обязались пока не применять оружие массового поражения. Вот мой вам краткий ответ. Пока. Пока. И на поле боя, и в Европе тем более. Все, что я могу вам сказать. Всего вам доброго. Ну, а насчет туннеля. Насчет туннеля есть разные мнения, уважаемые радиослушатели. Говорят, что туннель как-то сблизит Америку и Соединенных Штатов Америки. У нас появится больше дружбы, больше экономических проектов.
8: Ой-ли-ой-ли, сразу помиримся. Туннель появится, сразу друзьями станем. Да.
7: Но те авторы этого проекта, они так говорят. Это вам не Баранец говорит. Я сам задавался таким вопросом. Они говорят, что это хороший проект, стратегически важный. Ну ладно, у нас человек хочет что-то спросить. У нас Сергей, Самарская область. Здравствуйте.
19: Добрый день.
8: Здравствуйте.
19: Скажите, пожалуйста, вопрос такой. известно ли кому-нибудь о содержании вот так называемого открытого письма Зеленского? Все о нем говорят, но никто его не видел и не слышал.
7: Известно, но я, например,
8: известно, у него она была опубликована на сайте
7: президента. Она растиражирована была по всему миру, хотя была адресована лично
8: Путину. Несложно было.
19: Несложно про него не говорил. Ни пункта, ничего никак.
8: Несложно было найти при небольшом желании, можно все найти в интернете.
7: Да. Там очень много хамства, непозволительного, абсолютно непозволительного.
19: Ну, кто-то может сказать какие-то пункты.
7: А зачем хамство Зеленского повторять?
8: Отключите, пожалуйста, человека. Если у вас сложности с коммуникацией с интернетом, это ваши проблемы. Я при желании можно найти все, что угодно. Вы заходите в СМИ и пытаетесь найти, да нет, но и заявление кем сделано? Президентом Украины, у него есть сайт, можно зайти и посмотреть. Он там трусит свою вот эту не очень адекватные вещи бесконечно. Чтобы его цитировать, надо с ума сойти для того, чтобы цитировать его у нас. А если вам прям так интересно, вы найдете это все.
7: Тем более там очень много оскорбительных вещей.
8: Естественно.
7: Недопустимо так... оскорбительных.
8: Зачем публиковать описание болезни сумасшедшего человека? Ну, найти его можно и без труда.
7: Может, человеку так хотелось, чтобы им растиражировали эту мразь. Минутка, давайте успеем человека принять. Давайте, минута, много времени на радио. Кто там у нас? Артем, вам минута хватит на вопрос? Ответим после перерыва. Поехали. Ну? Раз, два, три, четыре,
8: половина пять, черна, шесть, семь. Все,
7: вырубаем.
8: Саду ягоды рвала.
7: Ну что, дорогие друзья, мы с Акимом сейчас удалимся на недолгий перерыв. Готовьте свои вопросы. Наш телефон 8-800-200-97-02. Запомнили? 8-800-200-97-02. А сейчас мы уходим на перерыв. Будьте добры, дайте нам музычку 8-800-200-97-02.

0: Решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного. Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Единый государственный экзамен по биологии, географии и иностранному языку. Письменную часть сдали сегодня выпускники Псковской области. Устную часть по иностранному языку они будут сдавать 18 и 19 июня. В этом году ЕГЭ в Псковской области проходит более 2500 учащихся 11 классов. В преддверии 30-летия часовни святого благоверного князя Александра Невского представители Свято-Вознесенского кафедрального собора совместно с молодежным православным клубом позаботились о чистоте и порядке часовни и ее прилегающей территории. Эта часовня была самой известной в дореволюционных Великих Луках. А в 1996 году к 830-летию города Великие Луки часовня была восстановлена на другом месте у набережной реки Ловоть. В инженерно-экономическом лицее начал работать бассейн по летнему расписанию, которое будет действовать с июня по август. В рабочие дни в 17 часов проходит обучение плаванию детей с 6 до 17 лет. В 18 и 19 часов будет организовано свободное плавание. Занятия проводят квалифицированные тренеры.
1: О валютах.
2: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82.97, юань 10.61.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
4: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы. И все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
5: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. И на ваши вопросы стараются ответить Виктор Баранец и Аким Апачев.

0: Дорогие друзья, у нас есть чат у военного ревю. Там очень подробная информация о ходе специальной военной операции. Читайте, очень добросовестная работа, кропотливая, вся картина у вас там как на ладони. Но я бы хотел только добавить одно, что сегодня, ну не могу сказать, что центр специальной военной операции, но главный кратер, боевой кратер, сегодня вот замкнут таким четырехугольником у нас там, на Донбассе. Это что? Это Константиновка, это Краматорск, Славянск и Дружковка. Я на всякий случай поинтересовался тем, а сколько народу жило до войны или до специальной военной операции, сколько сейчас? Я вам приведу некоторые цифры, которые вам покажутся, наверное, любопытным. Вот в Константиновке когда-то жило 78 тысяч. Сейчас осталось только 15. В Краматорске было 180, я грубо говорю, осталось 53. Славянск когда-то был 114, осталось 39. А Дружковка ровно наполовину обмелела по населению. Было 64 тысячи, стало 31. Понятно, почему. Идет специальная военная операция. Люди уезжают подальше от войны. Это объективно. Ну, кто у нас в эфире? Будьте добры. Валерий из Питера у нас кто-то хочет спросить. Здравствуйте, Валерий из Питера.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я по поводу ведения вашей передачи. Можно?
0: Повоспитывать нас хотите, да?
1: Небольшой вопрос. Почему вы в своих передачах представляете часто в третьем лице? Я никого больше не слышал от ведущих.
2: Спасибо большое, всего доброго. Спасибо большое, всего доброго. Вот это началось. Да. Вот третье лицо. Третье лицо вам нравится, товарищ полковник. Мне вот нравится. Очень. И первый, второй, третий.
0: Да. Кто у нас в эфире? Будьте правы. Да. Алексей Саратов, здравствуйте.
3: Добрый здравствуйте, день, Виктор Николаевич. Добрый день, Аким Владимирович. Короткая реплика и короткий вопрос. Реплика, пожелание. Больше книг ждем, Виктор Николаевич, больше песен, Аким Владимирович.
2: Это реплика. Спасибо.
3: Новый, да. Теперь спасибо вопрос. Большое. Теперь вопрос. Тоже короче. Кто первый загнется? НАТО или современный ООН? На ваше мнение.
0: Да отвечаю, он уже почти загнулся. Его авторитет уже невероятно низок. Об этом уже все говорят, уважаемый.
2: Да, и он исчерпал себя.
0: Да. Она уже ничего не решает. Ни ее миротворцы, ни ее решения и так далее. Это перчатка на руках Вашингтона. Все, точка, ответ закончил. Кто у нас в эфире? Николай Абаканов. Здравствуйте.
4: О, Виктор Николаевич, дорогой товарищ полковник, я, если бы был бы министром обороны, я бы вам присвоил как минимум две звезды, то бишь генерал-лейтенант. Я в прошлом году к вам обращался, когда еще Тимошенко, уважаемый мной тоже полковник в отставке, вот, я ракетчик. Вот, бывший, естественно. Мне уже много лет, ну, не могу постарше вас.
0: Желательно, хотя вы и ракетчик, пожалуйста, побыстрее вопрос задайте, пожалуйста.
2: Виктор Николаевич, дорогой мой. Отгружайте свои ракеты.
4: Да, Аким, я тоже, Владимирович,
0: вас приветствую. Вопрос есть или нет у вас, уважаемый?
4: Оборота набираете, молодец,
0: да.
4: Аким, я
0: имею. Так, это очень важно, да, поехали, вопрос.
4: Виктор Николаевич, у меня очень серьезный вопрос. Вот, я буквально не займу много времени.
0: Вот, Коротченко. Да, вопрос задавайте
4: вопрос. Коротченко, да. Игорь Юрьевич, отличный редактор по национальной обороне, он главный редактор. Он такие выдает мысли. Это был бы первый советник министра обороны и нашего главкома. Его предложение уничтожить, обесточить Украину оттока.
2: Вот
4: и
2: все
4: бы у меня подтвердилось. Как вы к этому
0: относитесь? Спасибо.
2: Спасибо большое, всего доброго.
0: Я отношусь. У меня возле подъезда бабушка сидит с семечками. Я часто выхожу вот туда. куда-нибудь семечками. Я когда присаживаюсь к ней, она абсолютно эти же мысли повторяет. Уничтожит Украину, разрушит.
2: Слушайте, да, это каждая бабушка знает, это что уже, надо бить, да, по центру принятия решений, да, по ЖД вокзал, по мостам, по электростанциям. Это нас знают все. Вся страна об этом в курсе. Но почему-то до сих пор, по мнению многих наших слушателей, министра обороны еще никто не рассказал.
0: Да, я только хотел сказать. Ну что, продолжаем принимать. Антон Хабаровск. Здравствуйте, Антон из Хабаровска.
5: Здравия желаю ведущим военного ревю. Вопрос. Здравствуйте. Во время своей службы в группе советских войск Германии вы сказали, что были удивлены фактом того, что побежденные почему-то живут лучше, чем победители. А скажите, вот лично для себя вы смогли ответить на этот вопрос, почему?
0: Да, конечно. Конечно. То там был друг. Во-первых, это маленькая страна. По сравнению с Советским Союзом, это что? Это, наверное, пару областей наших. Во-вторых, там совершенно была такая экономическая система, у которой тоже надо бы много бы поучиться. В Германии не воровали так при Советском Союзе и не работали так, как это работали, как умеют работать немцы. Я могу вам ответить полтора часа на этот вопрос. У немцев многому поучиться, особенно по части экономики, обустройства общества, справедливости, законности. А у нас наплевать. Для немца было самое страшное пьяным ехать на красный. Мы видели это каждый день. И видим это сейчас каждый. Кто виноват в этом? Ну кто? Вы же знаете, у нас один...
2: Сталин, конечно.
0: Конечно. Вот и все.
2: Если что, вообще виноват Сталин.
0: Это совершенно был другой мир, с другими традициями. Вот так я ответил бы на наш вопрос. Федор Пермь.
6: Добрый вечер, Виктор Николаевич и Яким. У меня вот такой вопрос. Тут перед этим мужчина говорил насчет, всю Украину, в принципе, обесточивать не надо. Но они нас обесточивают, они нас лишают. Это почему мы не можем город Киев, а тоже обесточить?
2: Спасибо большое. Да, спасибо большое. Отключите, пожалуйста.
0: Уважаемые, Кличко бесконечно каждый день воет. Каждый день воет, что там то 40, то 50 тысяч остаются. А мы продолжаем клепать. А во-вторых, они же туда, там, по-моему, чуть ли не 1,5 миллиона генераторов их друзья натовцы поставили, уважаемые. Так что это ж...
2: Нет, мы и так регулярно об этом говорим. Я думаю, да, там сегодняшняя ночь прекрасная иллюстрация того, что мы делаем. И каждый день из дня, из эфира в эфир вот это «давайте начнем бить, давайте начнем бить».
0: Киров у нас, здравствуйте, Киров. Здравствуйте, Киров.
7: Здравствуйте, желаю. Товарищ полковник, Хакин, победа будет за нами. Вопрос такой. Я как бывший военнослужащий в отставке. Чего у нас с квартирами? Есть ли какое-нибудь продвижение? Или стоим?
0: Да. Да, выделили. Было, вы знаете, там чуть ли не под 50. Но выделили денег за сколько, что хватает только пока на 16 тысяч. Вот от 48 отнимите 16, вот то, что у нас с квартирами осталось для уволенных военных. Точка. Ответ закончил. Николай Брянск, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Вот я слушаю, вам часто звонят, куда убрали вашего бывшего, как, Тимошенко, если не ошибаюсь, как?
0: Да, да.
8: Ну, я вот, мое мнение, я думаю, так, может, вы и так. Потому что он народ приравнивал к скотинке. Он, у него
2: да,
8: была
2: давайте
8: любимая...
2: Не будем, давайте не будем обсуждать,
0: отстаньте, пожалуйста.
2: Давайте не будем обсуждать человека без человека. Нет, не очень порядочно.
8: Нет, я обмыслилка, да, почему.
0: Уважаемый, заканчиваем трем.
8: Зорко стоять. У него любимое было выражение.
2: Не надо. Короче, давайте, вот... если есть вопрос, задавайте. Если
0: Погутарить,
2: то во двор.
8: Да, зорко стоять у нас, это...
0: Давайте это демонстрируем.
2: Спасибо большое, до свидания.
0: Заканчиваем этот быдло треп.
2: Я попрошу оператора нашего, ну, если понятно, что...
8: Отключите,
2: пожалуйста.
0: Я отвечаю вам. Тимошенко никогда русский, российский народ не сравнивал со скотиной. Никогда.
2: Это я вам попрошу оператора, ну, как бы понятно, уже 5 раз попрощались с человеком, вы еще поддержите его в эфире. Можно чуть-чуть?
0: Да.
2: Спасибо.
0: Да, Сергей Москва.
9: Добрый вечер. Добрый вечер. А вопрос такой простой. Вот как мы будем выглядеть в лице вот Северной Кореи, которая сражалась за нас, погибали? Хоть один американец погиб за нас сейчас, нет? Чрезмерная дружба какая-то вот эта, нужна она? Не зашкваримся мы в глазах Кореи, а?
0: На какой вопрос мне отвечать, ребята? Подскажите мне просто.
2: Сергей, насыпали, как всегда.
0: Отвечаю вам, что один американец погиб за нас, уважаемый.
2: Один
0: погиб, один американец погиб, да.
2: А, да, и корейцев больше, да. Я видел американца, даже Техас был, раз, вот, Царство Небесное, тоже погиб. То есть было некоторое количество американцев, но они чаще там, в поисках приключения левого толка и так далее. А северокорейцев огромное количество за нас умирало. И, конечно же, нам Северная Корея больше союзник, чем Соединенные Штаты.
0: И мы продолжаем дружить с Северной Кореей, развиваем всяческие отношения на всех уровнях, политическом, экономическом и военно-техническом, и просто военном, уважаемые. Вот так мы будем выглядеть. Спасибо, что у нас теперь есть такой союзник. А мы уходим в другую плоскость сейчас с Акимом. Куда? В интернет уходим, да?
2: Да, уходим в интернет.
10: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
11: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
17: Здравствуйте. С вами Ася Рак, официальный представитель компании «Аквалайф». Очень надеюсь, что меня слышно, несмотря на то, как грохочет гром в городе Москва. Надеюсь, у вас более радостная погода, а самое главное – радостное и хорошее самочувствие. Знаете ли вы, хочу спросить я вас, и, конечно, очень хотелось бы услышать ваш ответ, поэтому звоните в прямой эфир. А вопрос следующий. Знаете ли вы, что процесс старения на 70% зависит не от генов, а от воды, которую вы пьете? Японские ученые доказали, что регулярное употребление водородной воды уменьшает биологический возраст клеток на 5-7 лет. Как можно после 50 уменьшить боли в суставах, вернуть ясность мышления, защитить сердце, и все это без лекарств, просто изменив один привычный напиток. Водород, ВС, главные враги нашего здоровья – это свободные радикалы и оксидативный стресс, к которому они приводят. После 50 лет антиоксидантная защита слабеет. Исследование 2010 года показало, у пожилых, которые пили водородную воду 6 месяцев, уровень супероксид дисмутаза, это главный защитник клеток, вырос на 39%. Маркеры воспаления снизились в 2 раза. Когнитивные нарушения. Исследования в Китае проводили в 2022 году, свеженькое исследование. Провели эксперимент с участием 100 человек в возрасте 60+. У группы, которая пила водородную воду, улучшились память на 37%, скорость реакции на 28%. Водород, который защищает нейроны от бета-амилоидов, виновников болезни Альцгеймера. Сердечно-сосудистые риски. Метаанализ 12 исследований подтвердил, вода, насыщенная молекулярным водородом, снижает давление у гипертоников на 10-15 мм ртутного столба. Уменьшает толщину атеросклеротических бляшек. Механизм. Молекулярный водород восстанавливает эндотели сосудов. Реальные примеры. Например, наша клиентка звонила в колл-центр, Лидия Ивановна, ей 68 лет. Она жаловалась на утреннюю скованность в суставах, забывчивость из разряда ключей в холодильнике. Но после 4 месяцев того, как она регулярно пила ионизированную водородную воду, у нее ревматолог отменил одно из 3 обезболивающих. И это просто. Вам не надо глотать и покупать горстями БАДы, вам не надо ехать на курорт, вам не надо платить за капельницу или уколы. Вам достаточно один раз купить ионизатор, нажать на нем кнопку и пить воду. Пить, начинать по чуть-чуть, с 2 стаканов в день, приходить к 3 стаканам в день. Вы заметите изменения уже через 2-4 недели. Попробуйте. В Японии такие аппараты стоят и в каждом квартире практически, и в поликлиниках, и в домах престарелых. И мы знаем, что в Японии больше всего долгожителей. Водородная вода очень важно сочетается с любыми лекарствами. И она будет усиливать их эффект и снижать побочки. И вы заметите, как от одной проблемы пили там 3-4 препарата, станете пить один препарат. Это же круто. Ну, смотрите, исследование 2012 года. Молекулярный водород уменьшает боль при ревматоидном артрите на 41%. Исследование 2015 года. Зрение. Молекулярный водород замедляет возрастную макулодистрофию. 2020 год. Улучшает качество сна у 72% пожилых. Попробуйте. Начните прямо сейчас. У нас есть тестовый период. Он длится 90 дней. То есть вы купили ионизатор, вы его получили, и с момента получения у вас есть ровно 90 дней на то, чтобы пользоваться этим ионизатором, готовить в нем воду, пить эту воду, это самое главное. И наблюдайте за своим здоровьем. В течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор, а мы вернем вам все ваши деньги. Все без исключения. И еще напоследок. Водородная вода, защита суставов и костей. Исследования провели в университете Питтсбурга в 2023 году и показало удивительное. У пациентов с остеоартритом, которые пили водородную воду 6 месяцев, боль уменьшилась на 60%. Попробуйте и вы. Прямо сейчас звоните 8 800 505 0855 на один единственный день, только сегодня, до 19.00, возвращение нашей легенды. В продаже не было уже очень давно. Все ждали, заказывали, делали, оформляли сделки в предзаказ, поэтому до эфира осталось совсем мало. Я про генератор водородной воды Light. И сегодня не он один, а сразу в комплекте. Генератор водородной воды Light и ионизатор воды AquaLife 4 в 1. Это суперкомфортный набор, который закроет все ваши потребности. Особенно сейчас, летом, очень важно пить как можно больше воды. И, конечно же, эта вода должна быть правильной, чтобы она усваивалась, чтобы она помогала вам, чтобы она вас защищала. Ну и вам легче будет в летний период наладить питьевой режим. Успейте. Только сегодня до 19.00 сразу 2 прибора по 1 цене. Ионизатор воды AquaLife 4 в 1. Это водородная вода, это серебряная вода, это щелочная вода, это кислотная вода. И генератор водородной воды, который вы всегда можете носить с собой. Всегда, в любую точку. На море вы на пляже сидите, в самолете вы летите. Вы всегда везде сможете готовить себе водородную воду. пить правильную воду, а значит защищать свое здоровье, восстанавливать свое здоровье, помогать себе. Звонить прямо сейчас 33 тысячи за 2 мегаприбора. Ну, правда, только сегодня, потому что вот их крайне-крайне мало. Вернусь обратно к нам, поэтому успевайте. 8 800 505 0855. Ну, еще один мегаприбор, без которого летом не обойтись. Он, в принципе, нужен круглый год, но летом особенно, потому что он позволяет в короткий срок освежиться, привести свои мысли и чувства в порядок, облегчить свое состояние в жаркую погоду, а самое главное – помочь коже. Помочь коже сохраняться в добром здравии, хочется сказать так, потому что это наш самый большой эндокринный орган. Но он страдает в первую очередь. И очень важно помогать. И я сейчас, конечно же, говорю про водородный увлажнитель Aqualife. Это инновационный прибор, он не просто увлажняет, а трансформирует уход за кожей. Благодаря глубокому антиоксидантному действию молекулярный водород нейтрализует свободные радикалы, которые и есть главные виновники старения и воспаления на коже. Смотрите, он поместится в любую дамскую сумочку, даже в маленький клатч. Он буквально 12 там, сантиметров где-то длиной и немного скошен, так похож на форму паруса. Очень красивого бежевого жемчужного оттенка, а сбоку у него серебристая полоса такая. Вот эту полосу мы отводим с вами вниз, таким образом открывая маленькое микроотверстие, на выходе из которого стоит пьезоэлемент. А внутри, как в генераторе водородной воды, стоят электроды, титановые, кстати. Воду туда надо залить. Буквально 30 миллилитров. Вот 30 миллилитров залили воды, отвели в сторону серебристую эту планку, и вырывается на свободу мелкодисперсный молекулярный водород, такой пар, который окутывает вас и буквально с первых секунд облегчает состояние. Он оседает на коже, он приводит, ну так скажем, быстро в чувство. Вот был момент, была большая конференция с врачами, и врачи сидели по несколько часов в душном зале. Выходили и говорили: ой, что у вас есть взбодриться? Брали, пробовали вот этот увлажнитель для лица, говорили, не только кожу увлажняет, но прекрасно действительно бодрит, приводит мысли в порядок. И тогда у нас врачи на этой конференции раскупили все, что мы привезли. Себе брали, подарок брали. И сейчас летом это незаменимая вещь. Когда мы были на премии «Комсомольской правды», 50 лучших брендов, была женщина с веером. Я к ней подошла, говорю: давайте попробуйте наш увлажнитель, скажите, пожалуйста, что больше освежает, увлажнитель или веер? Ну, от веера она не отказалась, сказала, ну, смотрите, это же, конечно, дуновение холодного ветра, но признала, что вот этот мелкодисперсный водородный пар действительно очень хорошо приводит чувство, освежает, и действительно must have. Попробуйте и вы сегодня для слушателей радио «Комсомольская правда» и на него специальная цена. Цена снижена максимально, насколько это возможно, это 12 тысяч рублей. Успевайте. Кстати, это отличнейший подарок для человека, знаете, у которого ну все есть, ну вот все есть. Ты вообще не знаешь, что ему подарить уже. Подарите ему водородный увлажнитель для лица и тела от Aqualife. Он удивится и неоднократно скажет вам спасибо. Ну, а вообще, я летом, например, никуда не выхожу без этого увлажнителя и без генератора. Вот два прибора от Aqualife, которые я всегда ношу с собой и всем всегда искренне от души рекомендую. Помните, что сегодня максимально выгодные цены только для слушателей «Комсомольской правды». До 19.00 мега-предложение. Ионизатор воды Aqualife 4 в одном. И генератор водородной воды Light по одной цене 33 тысячи рублей. И 12 тысяч рублей водородный увлажнитель для лица. Звоните прямо сейчас, до 19.00 осталось всего лишь 2 часа. Потом карета превращается в тыкву. Успевайте. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
18: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Aqualife». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
19: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
20: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
21: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
23: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
24: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
25: Все программы Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
26: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
27: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
28: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
29: Новости на радио «Комсомольская правда».
30: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
31: О политике.
30: Дональд Трамп заявил о возобновлении движения судов в Ормузском проливе. По словам президента США, многие танкеры с нефтью начинают приближаться к выходу из акватории. Они двигаются по южному шоссе, которое совершенно безопасно и чисто, пишет глава Белого дома в своей соцсети. Минувшей ночью Трамп объявил о заключении сделки с Ираном. Он также сообщил о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. Суда всего мира, запускайте двигатели, пусть потечет нефть, так описал американский президент. Как сообщает премьер-министр Пакистана, выступающий посредником в переговорах, церемония подписания документа состоится 19 июня в Швейцарии. По его словам, соглашение также немедленно прекращает все военные операции, в том числе израильскую, в Ливане. По информации Wall Street Journal, соглашение может быть подписано либо лично Дональдом Трампом, либо вице-президентом США Джей Ди Венсом в электронном виде.
32: О санкциях.
30: Евросоюз сегодня объявил о введении дополнительных антироссийских санкций. Это следует из постановления Совета ЕС. В список попали более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных России стран. В частности, в перечень включены генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, адвокат и экс-омбудсмен Павел Астахов, компания «Лукойл Западная Сибирь», президентский фонд культурных инициатив и другие.
32: О торгах.
30: Стоимость летнего дизельного топлива на Петербургской международной бирже выросла на 6,32% до 77 180 рублей за тонну. Этот показатель превысил прошлый рекорд, установленный в сентябре 23-го. Тогда цена на летний дизель составила 75 с небольшим тысяч за тонну. Стоимость бензина А92 выросла на 0,27%. Цена мазута увеличилась на 1,38 до 28 рублей 13 копеек за тонну. Бензин А95 подешевел на почти 2% до 80 рублей 18 копеек за тонну.
32: О спорте.
30: С СМИ узнали о возможном допуске сборной России на юношеский турнир FIFA. Речь идет о новом соревновании для игроков не старше 15 лет. Состязание может пройти в США. В матче открытия Международная федерация футбола хочет увидеть Израиль и Палестину. Это пишет Guardian. Турнир планируется в сентябре. Одним из вероятных мест проведения называют Майами. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
1: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
2: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущих, Катя Пахомова, я, Ксения Фадеева. По традиции, каждую пятницу в прайм-тайм мы подводим такие неформальные, я бы сказала, народные итоги уходящей недели. Обычно Катя собирает целый воз того, что беспокоит ее и, по ее же мнению, всех наших великолучан, и мы все это вместе обсуждаем и ставим все точки над «и». Ну что, началась, я бы сказала, весенняя, летняя пора, а значит, в городе то и дело слышатся звуки асфальтоукладчиков. У да, меня вот всегда ассоциируется.
3: Совершенно верно. Всем добрый день еще раз. Да, на самом деле в этом году очень активно взялись за асфальтово-дорожное покрытие, как оно правильно называется. Ксения, ты меня точно можешь поправить. Как, а,
2: ну,
3: как я по тебе скучала, Ксения.
2: Каждый год у нас большое количество, конечно же, благоустраивается дворов.
3: Слушай,
2: наверное,
3: ну в этом году как-то особенно.
2: Это, наверное,
3: либо
2: просто
3: раньше
2: так кажется, потому что раньше объемы, в принципе, в связи с тем, что очень серьезные, да, скажем так, проблемы экономического характера в нашей стране, то бюджет остался ровно такой, как он был.
3: Может быть, просто последние годы как-то мы этого не наблюдали, да, а в этом году, ну вот как по мне, ну просто
2: да нет,
3: практически
2: объемы,
3: каждый участок города ремонтируется.
2: Объемы те же самые объемы, просто в этом году благодаря тому, что в марте началась действительно календарная весна, поэтому все началось раньше. Во-первых, начался ремонт локальными картами проспекта Ленина. Я думаю, что все это заметили. Сейчас локальными картами началась ремонтная пора на проспекте Гагарина. Что значит это локальными картами? В связи с дефицитом бюджета, да, и, допустим, как в случае проспекта Ленина, нужны большие федеральные вложения, да, чтобы полностью его реконструировать, делают ремонт локальными картами. То есть не полностью, да, дорогу, а большой промежуток, где, ну, самый аварийный считается. И вот такая практика в Великих Луках сейчас есть. И действительно, проспект Ленина, давайте, да, уж будем честны, стал гораздо лучше после этого ремонта, чем
3: да,
2: был.
3: Да, все, кроме пешеходной зоны.
2: Ну да.
3: Да. Все, кроме пешеходной зоны, мне всегда очень странно, почему как-то вот... Нет, я понимаю, что очень много людей передвигается на автомобилях. Я понимаю, что общественный транспорт, у нас вот автобусы, слава богу, ходят, маршрутные такси так называемые, все это понятно. Но мне всегда обидно за пешеходов, а в частности обидно за людей, которые... Мамочки с колясками, за людей, которые ограничены в возможностях передвижения, да, там просто не проехать. Но там действительно не проехать, и еще будучи сама с маленьким ребенком, я вот ходила к маме, она как раз-таки живет в этом районе, в центральном, на проспекте Ленина, и мне просто было, ну, не пройти с коляской, понимаешь, какой бы это был, не был сезон. Вот эти ямы, я уже не побоюсь этого слова, это даже не какие-то там, я не знаю, маленькие потертости асфальта, это прямо ямы, и у них уже такой огромный слой многовековой вот этих
2: Но,
3: вот
2: к сожалению,
3: засыпей, да.
2: Вот те люди, которые когда боролись за липы, бились за каждое старое аварийное дерево, которое в итоге либо упало после последних, да, там, серьезных стихий, да, ну, просто, ну, там, есть у нас несколько лип, которые просто упали, вот, просто развалились. А из-за того, что вот этот процесс был затянут общественным резонансом, да, мы просто-навсего пролетели с финансированием в том году, когда это было реально получить. Но мы убеждали людей про липы. И вот если бы где-то бы был бы здравый смысл, наверное, сильно больше, то деньги бы уже были на ремонт проспекта Ленина, и мы бы уже с вами ходили по новым тротуарам. Ну, а теперь ждем, пока...
3: Финансирование же выделялось.
2: Нет, финансирование не выделялось. Финансирование могло выделиться, если бы проект поступил вовремя на федеральный уровень. Но так как в Великих Луках был резонанс, да, и были некоторые группы лиц, которые сейчас вообще в городе Великие Луки больше не проживают, они обратились, да, там, с петицией по поводу вырубки, против вырубки, да, там, спила этих старых лип, проект заморозили.
3: А без спила невозможно было?
2: Нет, как-то... невозможно, потому что нужно было полностью, нужно, вернее, полностью вскрывать всю дорожную часть, включая вот там, где сидят эти липы, потому что там находятся коммуникации, которые у нас проложены
3: под
2: еще...
3: Под липами?
2: Под липами, конечно. Когда...
3: И без спила это
2: нет,
3: сделать невозможно.
2: Ну а как? Если нужно извлечь старую...
3: Новые технологии, знаешь...
2: Если нужно извлечь старую трубу, причем что водоканалы, тепловые сети подозревают, особенно водоканал, что там они рассыпятся даже просто, ну, там деревянные даже трубы еще лежат.
3: Такой вопрос, да, как же так получилось, что липы посажены там, где идут коммуникации? Или просто раньше этим вопросом,
2: Кать, этим вопросом
3: не
2: раньше
3: особенно кто-то занимался?
2: Никто не задумывался послевоенные годы, как правильно сажать липы. Это сейчас есть правила благоустройства, градостроительные планы, планы коммуникации, когда даже каждый провод, который ведет нам интернет в дом, есть на карте. Раньше никто об этом не думал. Сажали, строили.
3: Как могли.
2: Как могли, да. И все это же было высокими темпами, так как город был стер с лица земли, да, поэтому никто, конечно же, не думал о том, что когда-то это нужно переложить или когда-то так скакнут технологии, что трубы должны быть пол...
3: Хорошо, я тебя услышала. Финансирование, которое сейчас выделяется на ремонт дорог, это, получается, с города выделяется
2: средства. Это города и региональный, это городской и региональный бюджет. Этих средств не хватит даже, чтобы просто убрать весь асфальт с проспекта Ленина.
3: Угу. А если хотя бы локально... засыпать вот самые большие участки на пешеходной зоне на Ленина?
2: Когда проект, когда дорога стоит на очереди в капитальный ремонт, а тем более, когда есть уже проект, который одобрен всеми министерствами, тратить деньги
3: позволить,
2: на...
3: Позволить, короче, себе это невозможно.
2: То есть это будет уже, получается, расточительство бюджета, то есть это нецелевое использование, так как проект, ну, грубо говоря, вот если завтра случится так, что деньги в министерстве найдутся, да...
3: И они типа сразу выделяются.
2: Сразу
3: вот
2: выделяются, да, да. И поэтому, ну, нецелесообразно тратить большие средства на вот это вот.
3: Сложная, конечно, система, которая простым гражданам, которые ходят по этим дорогам, недоступна и непонятна, потому что мы же в первую очередь все-таки думаем о собственном, как это, благополучии, можно сказать, да, чтобы нам было удобно, комфортно и так далее. Ксения, кстати говоря, вот затронула тему спила деревьев, и в нашем популярном паблике также была обозначена эта, в кавычках, проблема. И спил деревьев иногда необходим просто потому, что дерево находится в аварийном состоянии, и это просто нужно понимать. Вот непосредственно то дерево, которое на фотографии я там увидела, оно действительно требовало, мне кажется, спила, но оно такое, знаешь, уже полусогнутое, полуразрушенное, и многие почему-то этого не понимают. Другой разговор, если его не вовремя спилить, и потом, опять же, не дай бог, конечно, случится какой-то ураган или что-то еще, нам в последнее время природа преподносит такие не очень приятные сюрпризы каждое лето, и это дерево может просто куда или на кого-то свалиться. Поэтому давайте мы сначала немножечко, как это сказать, подумаем.
2: Слушай, ну вот, например, да, Москва, Санкт-Петербург, они же вообще к этому относятся достаточно просто и лояльно. У них спиливают, реально спиливают не просто там аварийное дерево, а вот надо построить дом. Да, вот есть.
3: Спилили.
2: Спилили. И никто, ну, там с плакатами и около
3: лип... Ну, у них нету, потому что, знаешь, вот этой вот любви к зелени. У нас, кстати...
2: Не стоит. Но мы тоже должны двигаться в сторону урбанизации, если мы хотим быть городом, да. И тем более у нас в Зеленхозе, в нашем, и в нашем ЖКХ есть целые специалисты, которые занимаются вот исследованием больных деревьев. И, к сожалению, в городе их большое количество, потому что все они были посажены послевоенные годы, да. Была Чернобыльская авария, были другие экологические факторы, которые повлияли на эко-ландшафт даже нашего города. Об этом просто никто не задумывается, да, но на самом деле, если стоит ель, и по нашему мнению, ну, она там какая-то желтая, да, там не очень...
3: Не симпатичная,
2: но мы ее вот не дадим спилить. На самом деле, эта ель уже не приносит никакой экологической пользы городу.
3: Кислород не вырабатывает и не дает нам.
2: Да, да, да, более того, она вырабатывает все возможные...
3: Вредные вещества и заражает другие.
2: деревья. И всякие насекомые и так далее. Особенно клещи любят подобную историю, да, а сейчас у нас бум, да, клещевой бум, это отмечает и Роспотребнадзор, что и обработка, если вы посмотрите сайт администрации города, идет там действительно в ежемесячном режиме, после каждого дождя вновь обрабатывают, да, об этом предупреждают жители, особенно владельцев животных. Но вот я, как сама владелец, да, собаки, я снимала клеща городского с собаки, который уже впился. Вот, поэтому...
3: А ты ничего не колола собаке?
2: Я не колола, мы пьем симпарику, это идентично нашей с вами прививке от...
3: Просто, да, уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, действительно очень внимательны, особенно если куда-то идете в лес, например, прогуляться. Это любят многие гулять по весеннему лесу. Пожалуйста, средства защиты обязательно какие-то при себе иметь.
2: Конечно.
3: Плюс одеваться как соответствующим образом. И если вы обнаружили клеща, я, кстати говоря, слышала, точнее, как слышала, читала, да, что его не обязательно вести в СЭС на исследование, а лучше сразу принять вот какие-то таблетки,
2: ну, там
3: соответствующие антибиотики.
2: Да, есть целая схема, там принимаешь большое количество йода и других препаратов. Я сама просто сталкивалась с тем, что меня кусил клещ.
3: Ни разу в жизни не кусал,
2: и он оказался дурным, скажем так, потому что он кусил меня в октябре, и был нездоровый клещ. Я вот пропивала весь этот, да, курс, скажем так. Но вообще, когда вот я с этим столкнулась, не в нашем, правда, городе,
3: а в инфекционной, сдавала, да,
2: в инфекционной больнице, мне сказали, что такое 300 рублей, да, там, за исследование этого клеща. Вы будете зато спокойны, да?
3: Ну, а сколько его исследуют по времени?
2: Да
3: сразу?
2: Быстро, там, да? Сутки буквально. Но в любом случае тебе врач подбирает там правильную терапию, ты там не сам бежишь. Вот бабушка там мне сказала, как лучше пить. Во-первых, у всех есть какие-то непереносимости свои, есть аналоги препаратов, и вам подберут для вас удобную форму, скажем так. Особенно если это дети, там вообще другая история. Поэтому я бы, вот, знаешь, все-таки рекомендовала клещей сдавать в этом случае, потому что так будет...
3: Чтобы точно убедиться.
2: Да, во-первых...
3: Я почему-то прочитала, что там анализ типа 2 недели делается.
2: Нет, быстро. В инфекционной больнице...
3: Заражение 72 часа. Ну, то есть за 72 часа.
2: В самой инфекционной нашей больнице, не в СЭС, а если обратиться в ковид наш, да, это мы называем его ковид. Вообще это больница, которая исследует все инфекционные, да, заболевания, в том числе и клещей. Там у них современное оборудование, и все это делается очень-очень-очень быстро. Ну и вообще даже для самого же Роспотребнадзора очень важна эта статистика. То есть попался клещ,
3: насколько
2: он тебя укусил,
3: они вот
2: там,
3: опасны, да,
2: да. Значит, там вот неблагоприятная среда. Ну, а мы прервемся на короткую рекламную паузу.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Меня бомбит. Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит».
9: Меня бомбит.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня Катя Пахомова, Ксения Фадеева, ее ведущие. Мы вот уже с Ксенией поговорили и про клещей, и про асфальт новый. И теперь, Ксения, давай, наверное, продолжим тему наших недовольств наших граждан. И вот Ставского, 19, твой район, насколько я знаю, да, где-то плюс-минус.
2: Плюс-минус.
3: Там вот такая проблема, что произошло, я так понимаю, то ли что-то, вот я не очень вижу по фотографии и не написано в тексте, то ли там трубы перекладывали, то ли что-то такое, и в конечном итоге осталась большая яма-канава, которая уже превращается в помойку. Вот такая история, и жители негодуют, не понимают, что делать с этим, куда обращаться.
2: И обращаться нужно в ЖКХ.
3: Да.
2: Всем, когда
3: я
2: вот
3: всегда говорю, что
2: обращайте...
3: у нас есть приложение «Дом», замечательное.
2: Есть «Дом», а можно, если вы там располагаете временем, да, обратиться в ЖКХ, они обязуются подрядчика, тот, кто перекладывал эту трубу, а это могут быть три организации, либо водоканал, либо наши тепловые сети, либо «Газпром». Да? И согласно правилам благоустройства, которые существуют после любой работы подобной, они должны за собой убрать, привести все в порядок, то есть восстановить то самое благоустройство. Вот, кстати, вчера депутат Дмитрий Белюков, депутат, кстати говоря, данного округа, выкладывал дворы после ремонта на улице Маршала Жукова, недалеко от Ставского, 19, и на улице Тимирязева. Как раз-таки он брал на контроль тот момент, чтобы после ремонта двора и укладки нового бордюрного камня подрядчик сделал обратную засыпку. Что это значит, да? Ну, между
3: вернул
2: землю.
3: Угу.
2: Да, вернул землю, вернул исходный вид, все за собой убрал. И вот действительно такие обращения есть, имеют место быть, и сейчас к этому более пристальное внимание стали обращать, да, чтобы все-таки после ремонта чувствовался этот ремонт, да, а не так, что новый асфальт лежал, рядом бордюр с огромными дырками, да, между ну,
3: очень часто
2: двором.
3: История, кстати, у
2: да,
3: нас
2: и
3: такая.
2: Вот вчера Дмитрий Белюков как раз-таки на это очень сильно обратил внимание. Кстати, о ремонте дворов он тоже уже стартовал. Вот буквально сейчас на проспекте Гагарина сразу два двора ремонтируют. Это Гагарина 137 и Гагарина 7, корпус 1. Я вот всегда радуюсь за наши дворы, потому что у меня есть практика, с чем сравнить, да, в другом, в соседнем городе, не будем называть каком, чтобы нас потом не уличили в любви к Великим Лукам, но наши дворы в разы лучше. Вот в разы лучше. Вот кто бы что ни говорил. У нас нет такого, что ты въезжаешь в двор и попадаешь просто ямой на яму. Но нет такого. Давайте будем честными. Многие дворы вообще отремонтированы. Например, у нас на улице Жукова, Ставского. Вот я с собакой гуляю в том районе. Я вот что ни иду, двор отремонтированный. Ну, прям действительно отремонтированный.
3: Ну, там, может быть, да. Вот опять же возьму северный микрорайон. Тебе прям рекомендую проехаться.
2: На северном микрорайоне очень каждый год по 3-4 двора ремонтируют.
3: Вот улица Гражданская. Не дам тебе соврать. Значит, заезд во двор — это вокзальная...
2: Заезд во двор и двор — это разные вещи.
3: Нет, именно во дворе. Во дворе, то есть дом... мусорки. И вот, собственно,
2: ну,
3: вот
2: в общем,
3: тут...
2: пока тут Катя объясняет, я могу сказать, что ремонт двора — это тоже дело рук жителей. Вот где жители поактивнее и обращаются к своему депутату либо в ЖКХ с заяв, то этот двор ставят автоматически в ремонт, и, как правило, 14 дворов в год ремонтируют. И, ну, согласно, да, вот этому рейтингу обращений. Как только вы принесете заявление даже в свою управляющую компанию...
3: Можно даже не приносить, можно просто написать
2: можно
3: через приложение
2: можно
3: дома.
2: Написать. Есть все депутаты ВКонтакте. Это тоже теперь расценивается как официальное обращение жителя. Есть ВКонтакте, если вы не хотите париться
3: ВКонтакте
2: с гос...
3: ВКонтакте стало официальным обращением.
2: Абсолютно.
3: Оно было не так давно, пару лет назад, точно неофициальным, потому что я писала...
2: Абсолютно. И... Если вы напишете главе города Николаю Козловскому, главе администрации Андрею Беляеву или просто в группе ВКонтакте администрации, это также берут в работу, как обычное обращение...
3: Это очень круто, потому что не нужно никуда ходить.
2: ...гражданина. Поэтому тут все в ваших руках, и чтобы ваш двор преобразился, вообще нужно просто же связаться с управляющей компанией.
3: Вот смотри, сразу же тебе, как это сказать, в ответ жильцы писали, но ничего не получилось. Я так понимаю, что это опять же ваш вот микрорайон Ставского 26-28. Значит, смотрите, жители, опять же, жители, кстати говоря, выносят мусор в контейнерная зона, да, вот это, дома, который еще не сдан.
2: Угу.
3: Дома, который еще не сдан. И, соответственно, я так понимаю, что дом, который еще не сдан, у никакая управляющая компания как бы
2: не, конечно,
3: им...
2: нет.
3: Не это, да. И вот жильцы бьют тревогу, что там все захламлено. Вот эта контейнерная площадка для мусора, она вся захламлена мусором. И, собственно, мусор откуда взялся? Понятно, не с неба упал.
2: Уже
3: да?
2: Не с неба упал.
3: Ребят, поэтому здесь только один единственный выход. Вам никто этот мусор не уберет,
2: конечно,
3: кроме вас самих. Куда бы вы ни обращались. Но это просто вот в противовес к тому, да, что обращаемся, не обращаемся. Здесь нет смысла обращаться. Дома не сданы там еще.
2: А, но там есть, конечно, компания, собственник, который дома эти строит.
3: Ну, не собственник этот мусор выбрасывал.
2: Ну, естественно,
3: ну,
2: не его проблемы.
3: Да? И нас, при всем при том, захламлена мусорка настолько, что даже, вот знаешь, может, конечно, можно сослаться на то, что птицы расстегали, но там мусор уже по всей вот этой дворовой территории. То есть...
2: Вообще проблема мусора, она существует.
3: Ой,
2: вот эти вот люди, которые жалуются, мне всегда вот у них хочется в лоб прям спросить, ну а что, это администрация города этот мусор выносила? Или там кто-то... Ну, как-то, ну вот странная
3: политика. Странная, да, совершенно я с тобой согласна, но вот например, в нашем доме, многоквартирный дом, и у нас очень хорошо оборудованы эти контейнерные площадки для мусора, да, вот эти. Они недалеко находятся, близко, и более того, и с одной стороны, и с другой стороны. Ну, понятное дело, что с другой стороны это другой дом,
2: все
3: но управляющая у нас...
2: Да не доносит, да?
3: Управляющая у нас одна, да, компания. Все равно они почему-то считают, что вот в эту маленькую мусорку около скамейки, около подъезда лучше запихнуть свой мусор. Но вот для меня это, знаете, из разряда мы сами все это и создаем эти проблемы.
2: Абсолютно.
3: Мы сами эти проблемы создаем, и если мы немножечко головой начнем думать, а я так понимаю, некоторым особям это вообще как-то не светит, то у нас не будет проблем с мусором в городе вообще. Вот едут они, автомобилисты, окурок, хлобысь на дорогу. А
2: или
3: что,
2: влажную
3: чему?
2: Салфетку какую-нибудь.
3: Влажную фантик, бумажку.
2: Фантик, да.
3: Ну, как бы, ребят, столько раз мы про это говорим, столько раз. Это просто осознанность своя собственная. Есть огромное количество городов, в которых я была, я могу привести примеры, прямо назвать их, где, ну, нет этого мусора.
2: Да.
3: Ну, нету. И люди там просто добропорядочные и осознанные.
2: Они просто к этому относятся как к своему
3: к этому, да,
2: дому,
3: как...
2: прежде
3: да,
2: всего, да. А не как к каким-то обязанностям. А еще, да, вот здесь было такое достаточно честное обращение водоканала. Начался у нас сезон ремонтных работ не только на асфальте, да, но и другие наши важные предприятия, как водоканал, тепловые сети, начали сезон ремонтных работ. И то и дело, где-то нет воды, где-то, да, горячий, теплый. Ну так вот, собственно говоря, ситуацию водоканал прояснял о том, что отключение частой воды, да, особенно вот за пределами центра, связано с тем, что у нас сейчас идут работы на главном городском водоводе. Этот кольцевой водовод построен еще в 70-х годах и является, ну, одной из важных артерий, да, нашего города. Его протяженность почти 25 километров, чтобы вы понимали. И вот, к сожалению, время берет свое, водовод нуждается в модернизации. Да, это технически сложная история, поэтому, когда они там ведут работы, а сейчас они меняют аварийные участки, чтобы зимой без воды как раз-таки не остаться, да, то происходит отключение. Поэтому нужно, ну, с пониманием отнестись к этому. Понятно, что в нашем случае, в нашем мире, кажется, отключение воды – это... что-то такое сверх нормы.
3: Да,
2: но...
3: 21 век, миром правят нейросети, да, мы до сих пор в козу.
2: Да, но мы живем в городе, который достаточно старый город, да, мы все-таки не...
3: Реинновационная Москва-сити.
2: Да, да, да, у нас тут не Сбер-сити, конечно, где уже умные трубы, и дома могут общаться с собой по почте.
3: Кстати говоря, в этом году отключение достаточно позднее, чтобы люди не мерзли.
2: Да, да, да, достаточно позднее отключение, это раз. А во-вторых, то, что нужно ремонтировать все, и отключение действительно в этом году сдвинули даже почти на месяц в другую сторону.
3: В конце мая, мне кажется. Так же, как
2: да.
3: и отопление, друзья мои. Самая важная тема также в пабликах – это то, что начали все мерзнуть. Я... вспоминаю свои школьные годы, мне кажется,
2: мы в апреле.
3: Уже, да, в начале
2: отключали.
3: Апреля. Да, ходили в шерстяных
2: Слушайте,
3: носках.
2: Ну давайте вот просто экономически посчитаем.
3: Да.
2: А на улице завтра плюс 21 градус. Зачем в 21 градус вам отопление?
3: Не
2: Хорошо,
3: знаю.
2: Если вы мерзнете, вы можете купить электро...
3: Ну, он сушит воздух.
2: Нагреватель. И как бы если посчитать, сколько вы за отопление потом в конце
3: не,
2: месяца
3: ребят,
2: заплатите.
3: Давайте просто адекватно ко всему относиться и не перебарщивать. Мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернемся.
32: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
32: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
32: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильность.

0: важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О конфликтах.
2: Сергей Лавров рассказал о первом этапе для прекращения конфликта на Украине. Речь о выполнении соглашений, которые Владимир Путин и Дональд Трамп заключили на Аляске, заявил министр иностранных дел по итогам переговоров в Минске. Он подчеркнул, что Москва ждет от американской стороны четкого плана действий. Ранее сообщалось о скором визите в Россию спецпосланников президента США Стивена Виткофа и Джареда Кушнера.
1: О происшествии.
2: В Минобороны назвали предварительную причину крушения самолета Ту-22 в Иркутской области. Борт упал при заходе на посадку из-за технической неисправности, отметили в ведомстве. Там уточнили, что на борту было четверо летчиков, они успели катапультироваться, их жизни ничего не угрожает, все найдены. Самолет летел без боекомплекта, на земле никто не пострадал.
1: О санкциях.
2: Евросоюз расширил черный список в отношении России. Совет ЕС включил в обновленный перечень более 80 физлиц и организаций. Ограничения затронули генпрокурора Александра Гуцана, адвоката Павла Астахова и митрополита Тихона, а также президентский фонд культурных инициатив и судоходную компанию «Лукойл Западная Сибирь». Под европейские санкции также попали компании из дружественных России стран, которые помогают Москве обходить прежние запреты.
1: О бизнесе.
2: Почта России подвела итоги цифровизации для малого и среднего бизнеса. С начала 2026 года число корпоративных клиентов компании выросло на 14%. За 4 месяца к услугам почты подключились почти 15 тысяч новых предпринимателей. Главной причиной роста стали новые онлайн-сервисы и упрощение процедур. Теперь зарегистрировать личный кабинет и отправить первую посылку можно всего за 15 минут. Время регистрации сократилось в 3 раза, а пополнить баланс можно мгновенно через систему быстрых платежей. Также почта продолжает расширять сотрудничество с компаниями электронной торговли. Покупатели могут забрать онлайн-заказы в 32 тысячах почтовых отделениях по всей стране.
1: О спорте.
2: Российские хоккеисты продлили рекордную серию побед в финалах Кубка Стэнли. Главный трофей Национальной хоккейной лиги во второй раз в истории завоевала команда «Каролина Харрикейнс». В составе американского клуба чемпионами стали 3 россиянина. Вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Представители России выигрывают престижный кубок 11-й сезон подряд.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82.97, юань 10.61. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит».
5: Меня бомбит!
6: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущие, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. Очень бурно мы обсуждаем итоги уходящей недели. Вроде бы, казалось, неделя рабочая, короткая, но столько всего произошло. Да, действительно, произошло много, но я сейчас хочу выступить с призывом. Сейчас идет голосование за комфортную городскую среду. Тоже кажется, что деньги великим луком падают с потолка федеральные, но нет, ребята.

0: Сейчас мы живем в таком мире, что все решают люди. Чем больше людей сегодня примет участие в голосовании за объекты благоустройства в следующем году, тем выше вероятность, что городу Великие Луки дадут необходимое финансирование на благоустройство тех или иных объектов. Вот смотрите, в прошлом году мы перевыполнили план, который стоял перед городом, проголосовало свыше 8 тысяч человек. И нам отремонтировали сразу две территории. Это всем вам известный городской пляж, да, который действительно преобразился, я там гуляю сейчас с собакой. И вторая территория – это возле ЖД моста. Тоже объективно.
1: Со стороны Гагарина.
0: Да, со стороны Гагарина стал лучше. Сейчас там ведут борьбу с птицами. Борьбу с птицами и с гнездами. Сейчас опять, наверное, зоозащитники будут себя бить в грудь, но когда ты не можешь присесть на лавку, это, наверное, не есть хорошо.
1: Переборчик, да, ребят.
0: Сейчас будут ликвидировать гнезда, чтобы птицы не скапливались, да. Отремонтировали две территории, а годом раньше мы не дотянули до нужной цифры, нужного процента, и нам отремонтировали всего лишь одну территорию, и то дали денег не полное финансирование, еще городу пришлось изыскивать свои средства. Поэтому, чем сейчас больше людей подключится к голосованию, а это сделать очень просто, заходите на сайт загородскаясреда.ру и выбирайте город Великие Луки, там вам будет предложено на голосование три территория. Это сквер на улице Ставского, 56, и, чтобы вы так понимали, это сквер, где большое красное сердце, да, а оно там микро благоустроено, да.
1: Ну, там уже хорошо стало по сравнению с тем, как было.
0: Есть желание, чтобы там была детская площадка. Действительно, микрорайон Заречный нуждается в большей, наверное, части детских площадок, потому что ближайшая в том районе, это на улице Дворецкая, но это далеко от улицы Ставского. А следующий объект, который предлагают на суд зрителям, это зрителям и нашим жителям. Это дворовая территория между дворов на улице Радищева и Матвея Кузьмина. Это, кстати говоря, территория выдвинута самими жителями, а там по задумке активистов хотят сделать, ну, так называемую коробку для игры в футбол и хоккей. Ну, почему бы нет? Тоже, мне кажется, отличная история. И следующая территория, это Глинки...
1: То, за что я голосовала.
0: Глинки 5. Это напротив школы номер 6. Ты за это голосовала?
1: Да.
0: Вот. Там тоже есть сквер, но он действительно уже стал старым.
1: Подизносился. И там не хватает, конечно, тоже.
0: Поэтому голосуйте, да, это не...
1: Сделать несложно, абсолютно. Все сейчас цифровизовано и очень удобно. Зашли на сайт, пару кнопок нажали, проголосовали. Еще, кстати, вы можете проголосовать за Великолукский район, потому что там дается возможность такая, то есть ты голосуешь и за свой город, и за Великолукский район. До 12 июня голосование, то есть у нас еще, в принципе, тут с вами сколько, 4 недельки есть, так что давайте, кто не голосовал, обязательно проголосуйте, мы же как бы это все... И вот о сквере, который сделан около вокзала со стороны Гагарина, я вот лично от себя хочу сказать. Раньше там была просто помойка. А теперь ее благоустроили, снесли незаконные постройки, что тоже немаловажно, друзья мои. Теперь там приятно находиться. Действительно, я там живу рядышком и замечаю, что все время там какой-то народ есть. Да даже молодежь. Ну и пускай, а где им тусоваться? Ну надо же где-то сидеть. Там и лавочки красивые, и очень замечательные мостики, о которых мы, кстати говоря, мечтаем на улице вокзала.
0: Речка Ситов, кстати говоря, тоже была предложена на вот это формирование комфортной городской среды. Но она не прошла по критериям, потому что тех денег, которые выделят в этом проекте, да, в проекте формирования городской среды, просто на всего не хватит.
1: Да, потому что речка Ситовка нуждается, конечно, в большом ремонте.
0: Поэтому давайте, ребят, голосуйте, подключайтесь. Другого варианта быть не может.
1: Да, всем большое спасибо, кто уже принял участие, кто еще не принял участие. Мы ждем, что вы проголосуете за улицу Глинки. Ну или заставка, где живете, там голосуйте, конечно же. Любая благоустроенная зона, она хорошо повлияет на всю инфраструктуру нашего города.
0: Абсолютно верно.
1: А мы с вами прощаемся. Оставайтесь на волнах Луки FM. С нами интересно. И всем пока-пока.
0: Пока-пока.
2: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луки FM 102.6 FM.
3: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь». Я медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Сколько стоит доброта? Как любовь свою измерить? Где закончится черта, если перестанешь верить? Сейчас я все чаще сталкиваюсь с такими проблемами. привозят ребенка. Он ничего не хочет делать, кроме того, что его интересует на данный момент. Не хочет помогать своим родителям по дому, не хочет усваивать материал в школе, в общем, не хочет подчиняться тому, что считает неважным для себя. У родителей возникает вопрос, что делать. И, конечно, сейчас, видимо, стало модным водить детей не только к психологу, но и к психиатру, так сказать, сразу на диагноз. Но всегда ли проблема в поведении ребенка является психическим нарушением, которое обязательно нужно лечить с помощью фармакологии? Или стоит задуматься о том, как скорректировать поведение ребенка с помощью правильного подхода в поведении? Давайте попробуем разобраться, как научить ребенка правильному поведению. И вообще, надо ли этому учить? Может послушать те, кто советует не лезть к ребенку, ну типа сам потом разберется. Для начала определение правильного поведения в социуме. Оно гласит, что правильное поведение в социуме – это осознанное соблюдение правил, которые помогают встраиваться в разные социальные ситуации и коллективы, не навлекая на себя негативных эмоций окружающих. Если мы говорим о детях, то необходимо знать элементарные возрастные нормы. Совершенно бессмысленно учить трехлетнего ребенка аккуратно сидеть за столом, виртуозно орудуя вилкой и ножом. И, естественно, не стоит пускаться в пространственное объяснение морали о сложных взаимоотношениях людей в социуме и в семье. Ребенок не поймет. Маленький ребенок в силу нехватки жизненного опыта не понимает, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Он начинает теряться и стесняться. Мы часто забываем, что сами являемся примером для своих детей. И сначала мы учим своим примером ребенка правильным полезным вещам, а позже он, возможно, своим примером научит других, как правильно поступать. Но взрослые не подозревают, что, напоминая о хороших манерах своему ребенку, они сами повторяют себе, как нужно правильно поступать. Ребенок как зеркало своего родителя, но часто мы учим тому, что не хотим выполнять сами. Самое главное – воспитать те нравственные силы ребенка, без которых он не может не делать добра, то есть сопереживать. Сухомлинский. Впервые мы узнаем о том, что есть добро и есть зло, на страницах сказок в достаточно раннем возрасте. Сказки способны привить отзывчивость ребенку к прекрасному. При помощи сказки, ярких сюжетов, ребенку гораздо проще усвоить жизненные ценности. Стремление к доброте рождается из взаимоуважения, осознания ценности добра. Желание нести людям добро надо всячески культивировать в ребенке, потому что это делает из нее гуманную личность. Не секрет, что многие родители полагают, что в ребенке надо воспитать сильную личность, что именно это поможет ему в жизни выживать и процветать, умение оставить свои интересы любой ценой. Подобная педагогическая позиция, когда доброта противоставляется агрессивным качествам личности, ошибочна и вредна не только для общества, но и для самих детей. Настоящие волевые качества не только не исключают доброты, отзывчивости и чуткости, но в значительной мере предопределяются ими. В противном случае человек вырастает жестокосердным эгоистом. Все внутри его будет подчинено тому, что в людях он будет видеть лишь средства для достижения своих целей. На первый план будет выходить бесконтрольное «я хочу». Он будет искренне удивлен, почему другие люди так быстро сбегают из отношений с ним. И так как другого мнения для него не существует, он будет жить в мире, где он никому не интересен. А это ведет к вакуумному одиночеству, тотальному непониманию других людей данной персоны. Подумайте, такого будущего вы желаете своему ребенку? Соглашусь с теми, кто может сейчас подумать, что человек, что без разбора сдает себя, тоже не очень правильно поступает. Конечно, добро должно понимать, когда и с кем. Очень важно, чтобы ребенок как можно раньше почувствовал реальность чужого страдания, сопереживал ему, чтобы умел любить, прощать и помогать. Нам, взрослым, надо тоже усвоить несколько правил. Никогда не воспитывать ребенка в плохом настроении. Ясно определить, что вы хотите от вашего малыша, объяснить ему это, также узнать, что он думает по этому поводу. Предоставить ребенку самостоятельность, устраивать дни самоуправления, когда на ребенка возлагается ответственность взрослых, рассчитать бюджет на день, при этом не забыть о нуждах взрослых. Для этого сначала нужно выяснить, что необходимо каждому члену семьи в этот день. Оценивать поступки, не личность, сущность человека и его отдельные поступки не одно и то же. Дать ребенку почувствовать, ощутить, что вы верите в него, несмотря на все его оплошности. Но встает вопрос, как нам, взрослым, вспомнить о отзывчивости, доброте и сочувствии? Сегодня очень часто можно услышать, вот раньше люди были добрее, отчасти это так. Но, по словам психолога Анастасии Колесниковой, чаще всего мы сами отказываемся быть добрыми или попросту не верим в любовь и доброту. Давайте разбираться, почему так происходит. Одна из причин, по которой человек отказывается верить в добро – страдания самого человека. Они все чаще всего употребляют выражение «почему я должен?», «мне бы кто помог?». Такие люди эмоционально истощены, можно сказать, выгорели от скорость жизни. Заметьте, насколько насыщена событиями наша жизнь сегодня. Мы постоянно куда-то бежим и все делаем по-быстрому. Если произошло какое-то событие, которое усугубило напряжение или сбило нас с обычного темпа жизни, оставив негативные последствия, то о доброте и любви к ближнему можно даже не намекать. Однако, постараться исправить ситуацию все-таки возможно. Если вы почувствовали себя истощенным эмоционально, если вам плохо и мысли о бескорыстной помощи ближнему вызывают лишь отторжение, попробуйте вспомнить причину такого состояния. Если причиной вашего состояния стал напряженный ритм жизни, начните отдыхать. Не ждите, когда организм заболеет и уложит вас в постель. Отдыхать – это значит заниматься чем-то действительно, чем хочется, а не тем, что было надо. Ведь часто выходные человек использует для того, что не успел сделать в будний день. Не хочется разбирать шкаф, но и не надо. Для этого будет другое время и другой психологический настрой. Не хочется ругаться с ребенком по поводу бардака в его комнате. Просто сегодня закройте двери в его комнату, завтра, не исключено, к нему придет настроение, и он сам все уберет. Если же причина в шлейфе негативного опыта, научитесь отпускать ситуацию. Я всегда говорю и самой себе, в том числе. Если ситуацию сегодня нельзя изменить, значит, сегодня для этого нет условий. Не исключено, что завтра появятся новые возможности для решения проблемы. Еще немаловажно верить в то, что в жизни намного больше приятных моментов. Просто научиться их замечать, постоянно вспоминать и надолго задерживать их в памяти. Может, даже ими делиться, так будет лучше. Нельзя обойти стороной то, что происходило в нашей жизни в детстве. Это так называемые детские травмы, которые уходят глубоко в бессознательное и часто напоминают нам о себе. Если вы начинаете сталкиваться с похожими ситуациями уже во взрослой жизни. Но нашему бессознательному не понять, что было и что сейчас – это разные вещи. Это касается обид и каких-то страхов на все случаи у бессознательного выстроен алгоритм защит. Вот, например, вас кто-то обидел в детстве. Вы забыли, но будучи взрослым, встречаете человека, похожего на детского обидчика, по характеру, может быть, по внешним признакам. И вот ваше бессознательное дает вам сигнал: «О, это он или она». И вы настораживаетесь, не понимая, что происходит. Вы даете неправильную реакцию на человека. Вот так может работать механизм детских травм. Дальше будет по нарастающей, если не осознать, как это работает. Есть еще одно чувство, которое накрывает нас, заставляет нас переставать верить в добро и быть отзывчивым. Это разочарование. Очень часто человек, отдав все во имя любви и добра, не получает желаемого результата. Эти действия приводят к душевной боли. Но ваш опыт может пригодиться другим людям, и они будут вам благодарны, возможно, всю жизнь. Пускай вы даже об этом не узнаете. Просто поверьте в то, что легче будет и вам, и тому, кого мы решили помочь. Совсем не обязательно делать что-то масштабное. Достаточно начать с малого. Откройте дверь перед входящей женщиной или девушкой в магазин или в общественный транспорт. Помогите пожилому человеку перейти улицу. Просто улыбнитесь от души грустному лицу на вашем пути. Снова поверить в искреннюю доброту и любовь можно. Нужно ежедневно открывать двери своей души понемногу. Со временем вы научитесь принимать, а после почувствуете, как вам захочется делать добро. Даже если сразу в ответ вы не получите позитивный отклик. Добрые поступки стали диковинкой. Мы настолько привыкли, что нас хотят обмануть, оболгать, что забыли, как это не воспринимать близко к сердцу. Мы можем качать мышцы тела, делать их сильнее. А кто мешает нам в кавычках накачать мышцу доброты? Прекрасные слова Иосифа Бродского. Любовь – это разлука с одиночеством. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского, Себежского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение спид-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти нас в социальных сетях ВКонтакте и в мессенджере Макс. Оставайтесь с нами, будет интересно.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 20 70.
4: А можно? можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
5: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки ФМ.
10: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Сегодня мы порассуждаем на тему соблюдения прав братьев наших меньших. Ну, я бы сказал по-другому. Если верить тем научным исследованиям и теориям, то о наших братьях старших. Ведь они-то появились раньше нас, по идее, раньше нас, людей. Но не суть. Практически 3 года назад Кодекс административных правонарушений пополнился некоторыми поправками, которые ужесточают ответственность россиян за питомцев. И новые нормы установили ответственность за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными, в том числе в приютах, зоопарках, при проведении культурно-зрелищных мероприятий. Установлена ответственность за жестокое обращение с животными и за причинение вреда жизни и здоровью граждан из-за нарушения требований к обращению с животными. Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, вводится штраф в размере до 3000 рублей на граждан, до 15 тысяч на должностных лиц и до 30 тысяч на юридических лиц. За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам до 30 и юрлицам до 100 тысяч рублей соответственно. Аналогичные суммы штрафа вводятся за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. За нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью граждан, либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Для граждан вводится штраф в размере до 30 тысяч, для должностных лиц до 100 тысяч, для юрлиц до 200 тысяч рублей. Уточняется, что административная ответственность за это нарушение не применяется к владельцу животного в случае, если инцидент произошел в момент, когда животное находилось под присмотром другого человека, а также если питомец перестал принадлежать своему хозяину в результате противоправных действий третьих лиц. Комментирую еще тогда, когда появились эти поправки, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, который является одним из авторов этого законопроекта, в беседе с прессой заявил о непосредственной причастности бывших владельцев брошенных животных к проблеме с бродячими собаками. Он отметил, что мы же понимаем, что бездомные собаки не из воздуха материализовались. Каждый из них в свое время не повезло с хозяином, который выкинул на улицу. Или эти собаки являются потомками тех, от кого избавился человек, так отметил парламентарий. Закон также вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований деятельности по обращению животными. На должностных лиц возлагается штраф до 15 тысяч рублей, на юридических лиц до 30 тысяч рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными на граждан может быть назначен штраф до 5 тысяч рублей, на должностных лиц до 15, на юридических лиц до 50 тысяч рублей соответственно. За содержание и использование животных в зоопарках, засадах, цирках, в зоотеатрах, дельфинариях, океанариях без лицензии должностным лицам может грозить штраф до 50 тысяч рублей, а на юрлиц может налагать штраф до 200 тысяч рублей. Конечно же, на территории России действуют нормы и правила, установленные в том числе федеральным законом об ответственном обращении с животными, в которые внесены изменения в отдельные законодательные акты в 2018 году в редакции 28 апреля 2023 года. И вот что там указано. Есть отдельная статья, которая перечисляет требования к содержанию домашних животных, а именно, при содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности за исключением случаев, установленных правительством Российской Федерации. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется, исходя из возможности владельца обеспечивать животных условиями, соответствующими ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. При выгуле домашнего животного, за исключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, необходимо соблюдать также установленные требования. Исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. Обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования. Не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных. Соблюдать иные требования к его выгулу. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, независимо от места выгула, запрещается, за исключением случая, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки, на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана соответствующая предупреждающая надпись при входе на данную территорию. Вот смотрите, все лаконично, достаточно просто. Казалось бы, нужно только соблюдать требования законодательства, и порядка на улицах действительно станет больше, и бездомных и бродячих животных, выброшенных владельцами, будет гораздо меньше, и они будут нести гораздо меньшую опасность окружающим. При этом существенной проблемой является также самовыгул животных, имеющих владельца, так как такие животные зачастую могут проявлять агрессию, например, из-за испуга или отличия поведения людей на улице от привычного животному поведения владельцу. В Псковской области тоже утверждены дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Соответствующий приказ был утвержден региональным комитетом по ветеринарии. Дополнительные меры приняты в связи с участившимися в регионе случаями жестокого обращения с животными. В развитии федерального закона об ответственном обращении с животными на территории Псковской области принимались дополнительные меры по их содержанию. Владельцами животных необходимо обеспечивать надлежащее содержание, их потребность в корме, сне, воде, движении, оказании ветпомощи, не допускать жестокого обращения с животными, предотвращать нежелательное появление потомства. Вольеры, будки и привязь должны соответствовать физиологическим особенностям. Одно из этих требований – это запрещается содержать животных в транспорте, в местах общего пользования многоквартирных домов, а это в подъездах, на чердаках, в подвалах, на лестничных клетках, в лифтах. Как отмечает председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов, если говорить о свободном выгуле, то он разрешен только на специальных площадках. Мы понимаем, что таких площадок практически нет или их мало. Поэтому выгул должен осуществляться с применением поводка. Животные высотой в холке больше 35 сантиметров, по данным правилам, должны сопровождаться с намордником. Ну и также обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности. Запрещено выгуливать животных лицам в состоянии алкогольного токсического опьянения. Запрещено натравливать животных на человека и других животных. Имеются еще дополнительные требования. Это запрещен выгул на детских спортивных площадках, в образовательных, медицинских учреждениях, а также на пляжах. Мы очень надеемся, что принятые требования реально помогут снизить случаи жестокого обращения и повысить ответственность владельцев, и тем самым защитить самих животных, а также обеспечить прежде всего нашу с вами безопасность. А вот я лично уверен в том, что именно мы, люди, в ответе за тех, кого приручили, мы в ответе за те последствия, которые проявляются от равнодушия, безответственного отношения к животным. И пока на уровне подсознания каждого не произойдут изменения, можно сколь угодно вводить запреты и ограничения, а они работать должным образом не будут. Но будем надеяться. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Пятиминутка с экологом». С вами был член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки-ФМ на волнах 102.6 FM по понедельникам в 17 часов 50 минут. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, тема вам близко и интересно, не волнуйтесь. Можете найти запись эфира в социальных сетях, ВКонтакте, в группах радио Луки-ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч!
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
12: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
15: О судебных делах.
14: Россия победила в споре с Украиной о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях. Третейский суд в Гааге полностью отклонил все требования Киева. Об этом сообщил российский МИД. Как отмечается, украинской стороне отказали в возврате контроля над водными ресурсами Крыма и компенсациях, а также официально признали Азовское море и Керченский пролив внутренними водами нашей страны. Киевский режим инициировал это судебное разбирательство еще в сентябре 2016 года.
15: О происшествии.
14: В Иркутской области нашли живыми пилотов разбившегося бомбардировщика Ту-22М3. Четверых членов экипажа обнаружили местные жители недалеко от села Каменка, где сейчас мужчин везут в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, спасатели уже потушили пожар на месте падения самолета. Специальная комиссия выясняет причины аварии. В Минобороны ранее заявили, что военный самолет выполнял плановый учебный полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности из-за технической неисправности.
15: О законах.
14: Российский книжный союз дополнил список книг с обязательной маркировкой из-за упоминания наркотиков. В перечень включили еще больше 170 произведений, среди которых новые работы Виктора Пелевина и графическая адаптация бестселлера Юваля Ной Харари, отметили в организации. С весны прошлого года издатели обязаны помечать книги, где упоминание запрещенных веществ стало частью художественного замысла. Сейчас под надзор подпадают уже около 2500 изданий, выпущенных после 90-го года.
15: Об ограничениях.
14: Столичный Дептранс призвал водителей временно отказаться от личных автомобилей и пересесть на метро из-за сильного ливня. Опасная погода с грозой и порывистым ветром сохранится в столице до утра вторника, заявили ведомство. Синоптики прогнозируют плохую видимость на дорогах, а также просят пешеходов соблюдать предельную осторожность.
15: О спорте.
14: Представителям сборной Ирана по футболу отказали во въезде в США для участия в чемпионате мира. Свои действия американские власти объяснили возможными связями спортивных чиновников с корпусом стражи исламской революции. Ранее Госдеп заблокировал визы 15 членам иранской делегации, из которых только четверо смогли успешно обжаловать это решение. Кроме того, организаторы аннулировали билетные квоты для болельщиков из Исламской республики.
15: О валютах.
14: Официальный курс доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83,80, юаня 10,70. Больше новостей читайте на КП.ру.
15: Итоги.
16: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
17: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Минобороны опубликовала список целей ночного удара возмездия по Украине. Каллас высказалась о поименном включении всех участников СВО в черный список ЕС и о чем говорили по телефону президента России и США. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ведомства. Удар был нанесен в ответ на террористические акты киевского режима, уточнили в Минобороны. Вооруженные силы России применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Среди пораженных объектов – заводы по производству комплектующих для БПЛА и радиолокационных систем, предприятия по сборке дронов и боевых частей для ракет, киностудия имени Довженко, авиамоторные заводы, терминал «Новая почта», а также военные аэродромы Василькове, Умани, Черкасах и Красной Слободке. Между тем, Киев не перестает бить по мирным жителям нашей страны. Российский ПВО в ночь с 14 на 15 июня сбили над регионами страны 123 беспилотника вооруженных сил Украины. Такое заявление после мощной атаки на Россию сделало наше Министерство обороны. Как рассказали в ведомстве, под ударом оказались 13 субъектов Российской Федерации, среди которых Тульская, Орловская, Калужская, Ростовская, Рязанская области, а также Московский регион и Крым. Кроме того, БПЛА были уничтожены над акваторией Черного и Азовского морей. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саш, приветствуем. Саш, да, слышно меня? Привет. Скажи, пожалуйста, массированный ответ, ну, так скажем, возмездие, да, как его уже окрестили, а мне бы хотелось, чтобы его просто называли регулярный ответ, да, или просто регулярный налет. А он смог реально парализовать работу украинского ВПК, или это вот нам никто ответ на этот вопрос не даст? Ну, как минимум, снизить интенсивность. Это возможно рассчитывать на подобное?
18: Ну, я думаю, что рано пока говорить об этом, потому что у нас есть примеры объектов, по которым мы бьем на протяжении 4,5 лет, а они продолжают восстанавливаться, продолжают функционировать. Ну, вот, например, в Харьковской области есть пару таких объектов, включая Харьковский танковый завод, где происходит ремонт тяжелой техники украинской. Но, тем не менее, как бы это показывает системность подхода, да, к воздействию на военную инфраструктуру противника. Вот у нас как-то принято бичевать, да, самих себя, дескать, вот Украина по нам бьет, а мы терпилы, мы ничем не отвечаем. Но мы на самом деле отвечаем на порядок сильнее, чем Украина бьет по нам. Понятно, что нам это больнее, потому что у нас экономика своя, да, нам никто, как Украине, не дает денежку бесплатно. Нам приходится самим выкручиваться, самим зарабатывать в условиях тяжелейшего санкционного давления. Украина в этом плане освобождена от каких-то трудностей, и она знает, что ей все равно на войну деньги дадут. Вот. Поэтому вот в этом разница. И плюс еще одна разница, ну, все-таки в системах поражения, потому что все-таки, когда Украину поддерживает более 50 стран, когда у нее в распоряжении есть там новейшие дроны, допустим, американские, которые летают на Старлинке и дают прекрасную картинку. Но, конечно, когда публикуют такую картинку, у обывателя создается впечатление, что ну вот, по нам бьют, а мы ничем не отвечаем. У нас вот такой картинки нет, хотя нет-нет, да с Герани приходят какие-то интересные видео, которые работают без Старлинка и при этом в глубине украинского тыла. Вот. Ну вот картинки меньше, но есть картинка, там условно, которую публикуют в соцсетях. Вот можно у меня в моем канале в Максе Коц. Я сегодня публиковал много объективного контроля.
17: Я Константиновку у тебя смотрела, да, смотрела у тебя.
18: Ну вот, канале, да. Ну то есть в любом случае по масштабам мы, конечно, бьем больше по Украине, но вот важна, конечно, системность, потому что, как показывает практика, вот одним ударом, одним налетом невозможно выбить полностью, ну, какой-то серьезный, да, узел военно-промышленного комплекса Украины. Ну, условно говоря, там, киевский агрегаторный завод, да, или киевский авиаремонтный 410-й завод, по нему тоже не первый раз бьют, но вот, видимо, есть возможность для восстановления. Есть какие-то, да, новые цели, ну, типа киностудии Довженко.
17: Вот я, кстати, про нее хотела спросить. Да, Саша перебила, а там, на самом деле, для настройки дронов использовалась эта киностудия. Вот в списке целей двойное назначение такое. Но вот, знаешь, мнения, как говорится, разделились. У меня такой вопрос по поводу контекста Довженко. Стоит ли вообще здесь, на твой взгляд, задуматься над тем, насколько сложно вот в таких условиях, в которых мы наносим удары, избежать ударов по социально значимым объектам? Ну, то есть, вот понимаешь, с одной стороны, как бы мы не бьем по мирным, как они это делают, но вот когда речь идет о киностудии Довженко, это же вот... Стоит ли вообще об этом рассуждать?
18: Ну, рассуждать мы можем, конечно, безусловно, и я, может быть, скажу вещь какую-то крамольную, но, ну, как бы мы не должны оглядываться на то, там, памятник этой архитектуры или не памятник этой архитектуры, имеет ли он какую-то историческую ценность или не имеет. У нас почему-то сейчас больше всех, например, за Киево-Печерскую лавру, я просто по телеграмму смотрю, переживают те же самые люди, которые просят как можно больше бить по Украине и там, снимать белые перчатки и воевать уже,
17: да,
18: как следует.
17: Да, бой поднялся, вот, друзья, не слабый.
18: Но вот я просто, ну, скажу вещь непопулярную, но если воевать на всю катушку, сняв белые перчатки, то как бы надо забыть и про Киево-Печерскую лавру, и про киностудию Довженко, и про другие памятники архитектуры, потому что в жернова попадет все. У нас что, раньше по каким-то социальным культурным объектам не били? Можно вспомнить театр в Мариуполе, на который бомбу сбросили украинские военные. Первый храм, что ли, у нас разрушается, да, они с 2004 года то отжимаются раскольниками, то взрываются, как это было, там, я не знаю, начиная со Славянска, и продолжать можно долго. Хоть один храм уцелел в каком-нибудь Артемовске, не знаю, или в Авдеевке. Нет, все храмы пострадали так или иначе в боевых действиях. Ну, в войне не бывает.
17: Слушай, ну сейчас вот этот вой, конечно, по поводу Киево-Печерской лавры, но здесь я хотела твое мнение узнать, что ты по этому поводу думаешь. А был ли прилет ракеты? Потому что ни осколков, ни огромной дыры, ни выбитых стекол. Что-то очень странное. У тебя есть какие-то соображения на данный момент? Я понимаю, что...
18: Да, может, рядом прилетело, что-то отлетело, там крыша загорелась. Может, подожгли специально, ждали какого-то налета, чтобы, значит, ответить на обвинение в ударе по музею, да, в Севастополе. Хотя и тут, мне кажется, мы слишком много внимания этому уделяем, потому что, ну, как-то странно, вот решили вот после удара по музею переименовать ретро-кинотеатр «Украина», переименовать. Вот не вынесла душа поэта. А когда по Севастопольскому пляжу ударили, убили людей, не надо было переименовать. А когда по штабу Черноморского флота, по-моему, еще в 22-м году...
17: Это причем недалеко от панорамы.
18: По музею ударили, давайте теперь все переименовывать, как украинцы переименовывают.
17: Ну да, это как-то немножко...
18: Война идет, понятно, что нет такой высокоточки, которая которые воздействуют только на, значит, объекты ВПК или критическую инфраструктуру. Работает ПВО, ПВО сбивает над городом. Вот замечательные были кадры из Сумской области, где прямо на локомотив падает горящая герань. То есть ее сбили, а она упала прямо на локомотив.
17: Точненько, вот, да? Даже сбитая падает.
18: Да, высокоточные обломки, вот те самые, которые упали прямо на цель, которая, ну, действительно важная цель, потому что мы, кстати, если говорить о железной дороге, вот у нас все причитают, там, на middle strike нам, значит, перерезали там то и сё, а мы ничем не отвечаем. Мы нанесли такой урон железной дороге Украины, который исчисляется уже миллиардами гривен, там что-то 7,5, по-моему, миллиардов гривен убытков уже терпит железная дорога, какие-то дикие повышения тарифов, встают заводы металлургические из-за того, что по ним, к ним не может там какая-то продукция прийти, а от них готовые изделия уйти. Ну, просто закрывается там тот же, по-моему, Запорожский или Криворожский металлургический завод. Ну, вот, и это дает свои плоды. По портам одесским у нас очень системная работа, и там есть у них какой-то аграрный профсоюз, который бьет тревогу, что мы, значит, теряем миллиарды долларов уже, да, от того, что у нас падает экспорт зерна, экспорт руды и прочих позиций экспортных, которые есть у Украины. Поэтому, ну вот мне просто тут пишут, что в Телеграме вот, мы ведем себя как терпилы, когда мы начнем по-настоящему отвечать. Как что значит по-настоящему отвечать?
19: Если переиначить про своем глазу бревна не замечаем, то есть тут надо как бы прямо сказать, что у нас не бревно, у нас целый лес. А я хотела к политике перейти, в этом блоке остается 2 минуты, придется прерваться на последние новости. Наша орлица истребица Калас говорит о разведданных и поименном внесении. Друзья, это для вас информация, Саша, ты в курсе контекста? Всех российских военнослужащих, которые воюют на СВО, которые участвовали, в общем, участников специальной военной операции. Вопрос, я думаю, даже у тех, кто не говорит по-русски, а говорит только на эстонском. Насколько это выполнимо технически, учитывая, что речь идет о сотнях тысяч человек, включая мобилизованных, добровольцев, всех. Я знаю, ты сейчас скажешь, я не могу ответить на этот вопрос, но у тебя минута.
18: Не, ну я думаю, что если какие-то утечки есть, ну а что, бывает, они тоже работают, у них агентура тоже работает, и спецслужбы работают, списком утекли. Ну, списком и ведут самые отношения. А потом окажется, что там половина этого списка – это какие-нибудь футбольные команды, как у нас это уже бывало в истории взаимоотношений наших с Украиной, когда публиковались списки, значит, еще в 2014 или 2015 году военнослужащих российской армии, которые участвуют под видом ополченцев в боевых действиях. А потом оказывалось, что вплоть до даты рождения совпадает со списками каких-то региональных футбольных команд.
19: Саш, прерву все-таки, да, чтобы не совсем перебивать. Сейчас короткие новости, а затем мы продолжим. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
16: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
20: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 357, третий этаж у эскалатора.
21: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
22: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
23: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
24: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
19: Друзья, с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саша, прервала тебя на том моменте, когда ты сказал, что имена тех, кого внесли в списки, совпадают вот с этой цифрой, как говорится.
18: Ну да, то есть мы не можем там судить о том, насколько это технически возможно, потому что мы же не можем для проверки отправить сотни тысяч человек, там завернут, не завернут их на границе. Но вообще, честно говоря, надо быть альтернативно одаренным человеком, чтобы, ну, зная об отношении, да, поехать во вражескую страну, попытаться поехать для того, чтобы что, я не знаю,
19: Но это вопрос второй, как бы, да, это вопрос второй. Это просто, ну, вот эта политика этой умнейшей женщины.
18: Если он куда-то очень захочет попасть, ему виза не понадобится.
19: Это я уже сегодня прочитала.
18: До этого Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что они в 21-й этот, или какой там уже по счету, я уже запутался, пакетик с пакетами санкционные, да, что они туда внесут, значит, всех военнослужащих, кто служил в армии в течение СВО. Ну вот ей дедушка должен был рассказывать, что если русскому солдату надо куда-то поехать, он это сделает без всяких...
19: А мы должны зеркально отреагировать, как ты считаешь? Всех к чертовой бабушке, наемников, инструкторов, я не знаю, европейских политиков, всех в черный список.
18: Ну, можно отреагировать. Какая практическая польза от этого, не знаю, но вообще у нас были случаи, когда прямо на паспортном контроле крутили ласты, значит, деятелям, которые воевали за украинскую армию. Были, значит, задержаны даже нашими венесуэльскими партнерами в аэропорту Каракаса двое, значит, наемников из Латинской Америки, которые воевали на стороне Украины, и их выдали России. Мне кажется, что это было бы полезно. Полезно в каком смысле? Потому что сейчас, ну вот идут разговоры на Украине о реформе, значит, системы мобилизации, о том, что до 50% личного состава надо набирать из иностранцев. Вот в качестве, как бы, профилактики было бы очень полезно показывать, в каких условиях сидят сейчас эти наемники, как их крошат на линии боевого соприкосновения, как они сидят, мычат в плену. Но для этого, как бы, надо не просто это снять и выложить в телеграм-канал Министерства обороны. Надо это транслировать на те страны, откуда к нам едет большинство этих наемников. А большинство наемников к нам едет из Латинской Америки.
19: Перейду к твоей командировке. Напомню нашим слушателям, что Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области и своим указом назначил в Рио главы региона Александра Шуваева. Александр Коц взял у него интервью. Большой материал и фотографии, конечно, смотрите на сайте kp.ru. Но вот у меня возникли какие вопросы. Губернатор детально рассказывает о создании противодронных коридоров, подготовке операторов-перехватчиков, взаимодействием с Министерством обороны. В общем, очень много такого военного отчета, который я обозначаю, конечно, отношение позитивное к этому, но, понимаешь, складывается такое впечатление, что вот ничего до него этого не было. Или это просто так работает действительно военный подход, потому что это боевой генерал?
18: Ну, конечно, как боевой генерал на многие вещи он смотрит не так, как смотрит гражданский руководитель, пусть даже если он руководил регионом там, в боевых условиях на протяжении 4,5 лет, что-то было заложено до него, но, условно говоря, такие два замечательных подразделения, как Барс-Белгород и Орлан, которые работают очень эффективно по FPV-дронам, пролетающим и в город, и вглубь региона, это все было сделано еще при Гладкове, и тут как бы честь и хвала. И многие системные вопросы, такие как оповещение, укрытие, до мелочей, когда звучит ракетная опасность, открываются магнитные замки на подъездах, чтобы люди могли забежать и спрятаться. Это все как бы было при Гладкове заложено, система эвакуации, комплексная подготовка детей, там каждый ребенок знает, как себя вести, это все было при Гладкове, это все важно. Про затягивание сетками дорог тоже это все еще начиналось при Гладкове, но при этом человек Шуваев, да, ну, приехал-то он из Иркутской области, где уже замгубернатора поработал, какого-то гражданского опыта набрался, а так это боевой генерал, действительно, который Авдеевку, между прочим, брал, который эти коридоры с сетками еще там 3 года назад начал устанавливать на дорогах до Донбасса, и как бы он понимает, как бороться, да, помимо того, что сбивать, да, то, что уже летит, надо работать по точкам взлета. Может быть, у Вячеслава Владимировича, как человека гражданского, не хватало каких-то коммуникаций с военными, да, здесь все-таки и Александр Михайлович знает тех людей, которые отвечают за прикрытие границы, и
19: нет, я понимаю, да, и воспринимают его военные как военного. В этом плане, да.
18: Принимает эстафетную палочку и улучшает то, что уже было сделано, потому что все-таки Гладковым была проведена гигантская работа, и во многом благодаря его усилиям вот минувшую зиму Белгород не вымер, просто натурально, вот в прямом смысле этого.
19: Друзья мои, уважаемые слушатели, я немного процитирую, потому что в статье Саши приведена поистине страшная статистика. Это вот по поводу того, что куда, вот где какую, знаете, информацию читаете. Вот там фотографиями все подкреплено. Сначала полномасштабных обстрелов только в детской областной больнице Белгорода зафиксирован 251 раненый ребенок, 24 из которых, к сожалению, погибли.
18: И не из которых, а плюс к этому раненым.
19: Спасибо, да, Саш, спасибо большое. Губернатор говорит о восстановлении школ, детских садов, выплатах предпринимателей. А знаешь, я вот подумала, когда все читала это, насколько нужно уметь переключаться с восстановительной повестки на спасательную в Белгороде, вот во всех этих регионах.
18: Тут нельзя переключаться. То есть это два параллельных процесса, без которых как бы, ну, жизнь просто замрет. Да? Это, ну, ты не можешь сделать сначала одно, потом другое. Это две параллельные линии. Одна линия – это воевать, будем говорить прямо, другая линия – это созидать. И созидать – это не только восстанавливать что-то разрушенное, хотя в Белгородской области это была такая прям позиция Гладкова, и, насколько я понимаю, у Шуваева та же самая позиция, что надо восстанавливать, даже если это в какой-то опасной зоне. Вот Гладков мне как-то рассказывал, что один объект они восстанавливали после обстрела в 17 раз. Вот. И здесь, ну, насколько я понял, Шуваева будет продолжена эта работа. И при этом надо строить, да, чтобы у людей создавался какой-то образ будущего. Для
19: То есть это такая психологическая работа, которая не менее важна, конечно, чем физическая, конечно, работа. Конечно. Понимаешь, вот это как бы такие новые реалии. Это то, о чем вот даже я не думала. Потому что, ну, на первый взгляд, это кажется, что это пустая трата силы времени и, конечно же, средств. А ты вот сейчас объясняешь. Ты описываешь сцену, где пятилетняя девочка Кира, которая отошла от наркоза после ранения, рассказывает другой девочке о правилах поведения при обстрелах. Это, конечно...
18: Другая девочка ей рассказывает.
19: Да, другая. Видишь, мне вообще очень сложно, знаешь, это я когда читаю, я в три подхода к снаряду это делаю, ну, потому что, наверное, любая мама это меня поймет. Мне даже сейчас сложно об этом говорить, и я не рассчитываю на какой-то профессионализм здесь в плане сдерживания.
18: Ну, это то, о чем я говорю. Это натренированность, это постоянные учения, это постоянные какие-то учебные тревоги. То есть это в порядке вещей для белгородских школьников. Это вот я разговариваю, когда с белгородцами говорят, ну вот, может, вы там бываете где-то в высоких кабинетах, подскажите им, что нашим детям, может, какой-нибудь статус ввести, там, дети войны, например. Ну, потому что это в любом случае пострадавшая психика. Но у нас, к сожалению, там целое поколение, да, в Донбассе детей растет, которые не знают мирной жизни. Ну, вот просто вот человек, родившийся в 2014 году, да, ему сейчас 12 лет, и когда еще это все закончится? Ну, то есть вот линия войны, которая, пусть на меня не обижаются, но психически они действительно израненные, да, это такие израненные детские души, которые, может быть, там как-то это не выражается внешне, как-то это... обычный ребенок, да, вроде ходит,
19: улыбается. Да нет, я думаю, все понимают, о чем ты. У этого есть и название медицинские, и так далее.
18: И взрослые это тоже, как бы, ну, у всех психика поврежденная, она не такая, как там у нас в Центральной России,
19: да,
18: где-нибудь на Дальнем Востоке. Потому что это жизнь в постоянном стрессе, а это не может не сказываться на психике.
19: Я
18: про психологию Донецка. Я сейчас в Донецке нахожусь. Встречаюсь вчера со своими давними друзьями. Приятная семья, муж, жена, двое детей. И вот они мне радостно сообщают. Ты представляешь, у нас теперь вода постоянно. Я напомню, что в Донецке до сих пор вода включается в водопроводе раз в три дня на несколько часов. 2-3-4 часа максимум. Раз в три дня. Люди живут в таких условиях. И они говорят, у нас вода круглые сутки. Я говорю, а как это? Да тут у нас, говорит, есть район, где открыли новый перинатальный центр, ну, к вопросу о созидании, да? На него сделали все водопровод, там водопровод постоянный, и там давление воды избыточное.
19: И дают нам, да.
18: Район вокруг этого перинатального центра, и там постоянно есть вода. А я говорю, а что за район? И он мне называет район, я говорю, подожди, это же уже выход на Мариупольскую трассу. Он говорит, да, там постоянно дроны летят, там постоянно что-то горит на трассе, постоянно что-то взрывается, но нам главное, что вода есть, понимаешь? Вот,
19: да.
18: К вопросу о психике, к вопросу о приоритете.
19: Спасибо тебе большое. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Еще раз материал, интервью с Александром Шуваевым в Рио, главы Белгородской области. Читайте на сайте kp.ru. Саш, благодарю тебя.
16: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
0: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей.

0: 637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Главный государственный праздник «День России» стал поводом для проведения патриотической акции «Любимая Россия». Ее организовали активисты «Молодой гвардии» и «Единой России». На площади Рокоссовского они встречали прохожих с воздушными шарами, символизирующими силу, свободу и любовь к родине. Каждый житель мог поделиться, за что он больше всего любит свою страну, и получить в подарок шар с лентой в цветах триколора. Сотрудники отделения судебных приставов города Великие Луки приняли участие во всероссийской акции «Родиной горжусь. Цветы жизни». Они высадили цветы и оформили клумбы на территории второго корпуса детского сада номер 27, расположенного по адресу улица Роза Люксембург, 13. Участие в подобных мероприятиях способствует благоустройству городских территорий, созданию комфортной и эстетичной среды для детей, а также укреплению традиций бережного отношения к родному краю. Районная женская консультация филиала Великолукский межрайонный Псковской областной клинической больницы приглашает на бесплатные лекции в рамках школы материнства. Первая встреча состоится 17 июня и будет посвящена грудному вскармливанию. Своим опытом и знаниями поделится врач-педиатр поликлиники номер 3 Софья Худякова.
2: О валютах.
1: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
5: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители. Кстати, о последних. Видеотрансляция идет на наших официальных страницах во ВКонтакте и на Рутубе. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Владимир Путин и Дональд Трамп провели 50-минутный телефонный разговор, который носил дружеский и откровенный характер. Путин первым поздравил Трампа с 80-летием, отметив его бойцовские качества и умение добиваться целей. Трамп поблагодарил, сказал, что Путин стал первым из иностранных глав, поздравивших его. Лидер, конечно, заодно обсудили ситуацию, деформация, профессиональная, обсудили ситуацию вокруг меморандума между США и Ираном, конфликт на Украине и прочее, прочее. Соответственно, чуть ранее Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпиня с днем его рождения. Но мы все это сейчас обязательно обсудим. С нами в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здрасте.
6: Здравствуйте.
5: Скажите мне, пожалуйста, учитывая, что 80 лет, серьезный такой юбилей, что Трампу можно записать в свой чек-лист к 80-летию, как вы считаете?
6: Он уже прям себе и записывает, как о нем говорят, если вы страдаете комплексом неполноценности, посмотрите на Трампа и действуйте так же, Он свой день рождения чуть не в 6 утра начал с того, что написал в соцсети.

0: сетях. Ребята, заводите двигатели, пусть нефть течет. Ну, то есть он объявил, что вот он завершил этот самый конфликт, и что сразу же сообщил, что несколько кораблей уже прошли через этот Ормузский пролив. Ну, мы люди мирные, если так, то дай бог. Но я, честно говоря, не уверен, что этот конфликт так легко завершится, потому что Израиль уже сказал, что из Южного Ливана он никуда не уйдет. А я напомню, что с иранской стороны это условие прекращения конфликта, чтобы над Ливаном больше не измывались. И Ливан же он пережил за последний год две войны. То есть вот было очень сильное, разрушительное наступление Израиля и в прошлом году, и в этом. И, ну, как бы Хизбалла, основная боевая организация, противостоящая Израилю на юге Ливана, она сказала, что мы приветствуем соглашение, значит, по Ирану, но в случае чего мы готовы к обороне, и Израилю не позволим дальше, значит, за наш счет расширять свою зону влияния. Ну, так, своими словами я описываю их заявление. Но уже Ливан – это точка, да, в которой это соглашение может разрушиться. По-прежнему стоят целая флотилия американских военных кораблей там рядом. Иран применяет средства. Ну, вдруг оказалось, что не обязательно иметь сильный надводный флот или даже подводные лодки, чтобы блокировать пролив. Это можно сделать всякими дронами, вообще чуть ли не подручными средствами, если вы там рядом находитесь. Знаете, как это называют, москитный флот, да? Вот эти вот маленькие дроны, маленькие водные, воздушные, значит, беспилотные аппараты, они наносят ущерб еще больше иногда, чем надводные корабли, а стоят в сотни раз меньше. Ну... И вот Иран за счет этого вполне может, так сказать, если что-то его не устроить, все продолжить. Но при этом речь идет об огромных деньгах, потому что Трамп сказал, что все-таки есть какое-то соглашение по замороженным активам Ирана, а это, пардон, 100 миллиардов долларов минимум, да? Угу. Вот. Ну, зная Трампа, что-то я сомневаюсь, что он прям вот эти деньги отдаст.
1: Ну, то есть он однозначно не идет по стопам Байдена в плане вот состояния, как бы...
0: Деменции, вы имеете в виду?
1: Да, я подбирала слова.
0: Ну, вообще-то Байден, когда был помоложе, да, вот я и Андрей Михайлович, наш второй заместитель редактора международного отдела, мы его видели помоложе, он был ого-го, какой агрессор. Это мы его застали, когда он стал президентом, уже таким тихим старичком. А в свое время он был еще агрессивнее Трампа, вот, намного. Поэтому тут главное дело, конечно, не возраст, а, ну, так сказать, убеждения и какие-то моральные принципы. Трамп, ну, очевидно, почему наш президент ему позвонил, это не из-за желания вот поздравить обязательно старичка и поддержать, просто Трамп нам все-таки нужен, потому что сегодня открывается саммит «семерки» в Эвиане, большой «семерки», на который приехал уже Трамп, его самолет приземлился в соседнем городе, в Женеве, в Швейцарии. Там европейцы будут давить на Трампа в том плане, что вот сейчас якобы они считают, Зеленский выигрывает войну, и надо его поддержать, надо его вот именно сейчас, значит, снять вот этот американский отказ на бесплатную поддержку Украины для того, чтобы дожать Россию, как они утверждают, принудить ее к мирному соглашению. Вот этот недавний визит послов трех стран, да, Британия, Франция и Германия, это же на эту тему как раз они явились в МИД, чтобы этому... говорить о, ну, в общем, о мирном соглашении на условиях практически Зеленского и ЕС.
1: Спросите об этом ребенку, он вам именно это и ответит, даже не умеет читать касательно повестки. Я бы хотела вернуться, все-таки сначала про президентов поговорить. Тут очень многие задаются вопросом, хочу узнать вашу точку зрения, Дмитрий Олегович. Если наш Владимир Владимирович позвонил Дональду Трампу, то почему он отправил телеграмму Си Цзиньпиню, а не позвонил тоже? Или это какой-то политес иной, что?
0: Во-первых, у Си Цзиньпиня не круглая дата, у Трампа все-таки юбилей. Вот. Во-вторых, понимаете...
1: Си моложе!
0: Да, еще какой момент? Разница во времени. Если Трамп от нас отстает, то есть, значит, если Путин звонит рано утром, он попадает на вечер предыдущего дня.
1: На вчера как раз на пати.
0: Да, то есть Си Цзиньпину наоборот, там, может, Си Цзиньпин уже спать ложится, когда у нас как раз разгар рабочего дня, я бы этим объяснил. Ну и потом сейчас просто такая ситуация, что вот Трамп приезжает на этот саммит Большой Семерки, где многое решается. И я бы обратил внимание, что Зеленский-то ведь тоже позвонил поздравить. Я думаю, что тут было не столько поздравления от наших, значит, и от и из Москвы, и из Киева, а тут скорее юбилей был выбран для того, чтобы продвинуть свои интересы.
1: А, ну, это большая политика такая, каждым, да. Это абсолютно неудивительно.
0: Оба говорили, ну, это же, в общем-то, и Юрий Ушаков, помощник президента по внешней политике, и в Киеве там прокомментировали, что это было не просто «Здравствуй, Дональд, с днем рождения», а сразу после этого пошли вопросы о территориях, о статусе.
1: Да, Иран обсудили, Украину Иран, обсудили, Украину, да, я об этом тоже напомню. Слушайте, вы вот начали рассказывать про этот сдвиг во времени, я сейчас я тут же вспомнила, как выступал Владимир Владимирович, пресс-подход делал, когда в последний раз он посещал Пекин. Как же там вот лидеры выносят вот этот джетлаг, прилетая на 1-2 дня? Это же
0: ну,
1: просто...
0: у нас с Китаем на самом деле не такая большая разница, по-моему, 6 часов, потому что весь Китай живет по географическому времени, который самую западную его часть соответствует. Они сделали, хотя он находится на трехчасовых поясах, Китай, они для того, чтобы у них... Ну, как бы не было проблем.
1: Не сойти с ума.
0: Да, не было проблем.
1: В Петропавловском, Камчатском полночь. Да, да.
0: Посреди дня в Москве.
1: Рабочего.
0: Чтобы такой проблемы у них не было, они сделали единое время для всей страны.
1: А как, тут ночами, что ли, работает у них?
0: Ну, куча? Может, там есть с этим связаны некоторые неудобства, но они вот немножко как бы отложили себе. Если вы живете по западному времени, то вы как бы чуть-чуть позже встаете, позже ложитесь.
1: Вот такие вещи узнаешь, общаясь, да, с Дмитрием Олеговичем Бабичем. А, слушайте, про Трампа хочу уточнить по международке. Трамп, объявив о сделке с Ираном и приказав снять блокаду Ормузского пролива, фактически за пару дней до G7, до саммита G7, изменил всю мировую повестку. А, как вы считаете, вот эта иранская, господи, помилуй.
0: История, да.
1: Да, сделка, это аванс перед переговорами, ну, возможно, с Путиным по Украине, или мы видим попытку вот все-таки собственную, американскую выстроить какую-то повестку, там, отличную от Европы на Ближнем Востоке?
0: Там очень много может за этим прятаться. Трамп человек довольно коварный, хотя и вспыльчивый. Как-то многие обратили внимание, что и до этого всякий раз переговоры или воздушные удары, как-то они так происходили, что знакомые Трампа все время правильные решения принимали на бирже, и когда они хотели, чтобы нефть повысилась в цене, шли удары, а когда хотели, чтобы понизилась, шли переговоры. Вот сейчас нефть опять упала, если не ошибаюсь, до $84 за баррель. Кто-то, кто об этом, может быть, чуть-чуть пораньше узнал и так далее, наверное, неплохо наварил. Да? То есть тут такой момент тоже
1: нельзя забывать. Ну вот как раз о человеческих отношениях тогда, и снова вернусь к дню рождения. А вот как вы считаете, ну Трамп был тронут и прочее, прочее. На ваш взгляд, вот в этой новой реальности 2026 года возможно ли сохраниться некому человеческому, личному фактору в большой политике? Или это все изящно риторическая обертка?
0: Ну, очень хотелось бы восстановления какого-то политесса, потому что он утрачен как-то последние годы. То есть, давайте вспомним, как Трамп говорил, что он, конечно же, повадит световой, и вообще там, чуть ли не неплохой парень этот 86-летний этого. А потом Этале прилетела ракета вместе со всей семьей.
1: И вот теперь мы сейчас подвесим эту паузу и интригу, послушаем последние новости, а затем вернемся к обсуждению в студии замредактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич.
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: У нас в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, продолжите этот рассказ, собственно, про в контексте ответа на вопрос, возможно ли еще какие-то личные отношения, человеческие?
0: Понимаете, Трамп столько раз говорил неправду и вообще не считает это за грех говорить неправду.
1: Да, это, кстати, очень точное замечание.
0: Вот, что, в общем, вот этот привычный для нас элемент полезный в российско-американских отношениях, элемент хороших личных отношений между руководителями, он вдруг перестает работать. То есть мы помним, да, что, ну вот, да, действительно, Брежнев и Никсон, между ними сложились хорошие отношения. Ну, теперь ретроспективно мы можем сказать, что Никсон это немножко использовал, да? Угу. Он стремился ограничить возможности Советского Союза продолжать гонку вооружений, и, в общем, вот эти соглашения, которые были заключены, они позволяли ему добиться этой цели. Я думаю, что вряд ли бы сегодня возможна была бы ситуация, когда американский президент дарит своему коллеге из Москвы машину, как подарил Никсон Брежневу.
1: Ну, времена шубу. Тогда были какие-то, знаете, это
0: шубу
1: было...
0: Шубу из волчьей шкуры он, да, Брежневу подарил, Брежнев был просто в восторге.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Это какой-то...
0: Времена перестройки и 90-х годов это подавалось как милая история такая, вот очень приятная, да, вот... «Wasn't Brezhnev overjoyed», вспоминал Никсон. Ну, разве вы бы видели, как он обрадовался? Всякое было, и это, в общем, как-то способствовало все-таки стабильности, миру. А сейчас у власти бизнесмен, а бизнесмены, знаете, не надо, я считаю, демонизировать Соединенные Штаты. Там есть и суд, и многие другие вещи сохранились. Но иногда... Там все работает вот прямо как в книге и фильме «Крестный отец», когда с одной стороны, вот, да, вот в этом кондоминиуме, да, значит, в этом домике, где, огромном домище, вернее, где живет дом Корлеона, там есть и бандюганы такие полные, и его приемный сын юрист, вот этот Том, который, наоборот, очень приятный человек, все улаживает, подписывает, у него безупречное, значит, репутация. Досье, вот, но только один человек там у него что-то украл, они, помните, там по сюжету, значит, ему говорит этот Том, не беспокойся, я тебя уже простил, до свидания, а потом приходят убийцы,
1: ну,
0: и его наказывают за это, да, так же и с Трампом, все вроде прекрасно, великолепно, да, очень хорошо, а потом выясняется, что вообще-то вас надули.
1: Это действительно, это на ваш взгляд, выльется в тренд после Трампа? Это станет новой нормой политической?
0: Это все очень разрушительно для имиджа Соединенных Штатов и для их власти, потому что, как говорит американская пословица, если ты меня обманешь раз, позор тебе. Если ты меня обманешь два раза, позор мне, потому что я идиот, что я тебе доверился после того, как ты меня обманул. Да? Нынешние действия всяких банков, когда они вот наживаются за счет клиентов по мелочи, мне кажется, это признак какой-то незрелости, бизнес-незрелости, потому что самый главный капитал – это доверие.
1: Да.
0: Если этот чек больше тебе не принесет денег после того, как ты его там нагрел на 2000 рублей,
1: его
0: на 2000 рублей, а потерял 2 миллиона, а может и 3. Вот. Так же и здесь. Угу. Эти вот мелкие такие ходы со стороны Трампа, ну, как пример, да, вот нам рассказывали этот Council of Peace, да, значит, Совет мира по Ближнему Востоку. Значит, ребята, скидывайтесь по миллиарду долларов. Да. Все сообщили, да-да-да, конечно, миллиард. Приехали, Алиев, там, значит, Лукашенко послал сообщение, что он миллиард пока дать не может, но он с ними. А теперь выяснилось, что, значит, этот Peace Council что-то вообще так и не заработал.
1: А вот
0: и выяснилось, что никто денег-то не перечислил. То есть они тоже не дураки эти, ребята.
1: Слушайте, вернемся к политике. На ваш взгляд, Европа сейчас большая угроза для России, чем НАТО?
0: Европа больше угрозы, чем США, безусловно. Это уже давно.
1: Вы уравняли НАТО и США. Я имею в виду, что Европа
0: НАТО – это такая сложная зонтичная структура, которая, по-моему, сейчас просто, я не знаю, она теряет смысл, потому что Трамп орёт, что вот я... Почему они не помогают мне в Иране? Угу. Вот. На что европейский лидер отвечает, ну, ты же нас не предупредил. Вот. Трамп говорит, нет, по правилам НАТО вы должны мне помогать, даже если я это начал сам. Ну, это ситуация такого взаимного недоверия.
1: И неуважения.
0: И неуважения, это поэтому НАТО сейчас, да, тоже находится в некотором кризисе. А если говорить именно о Европе и о США, как о крупных таких международных игроках, то, конечно, Европа настроена более враждебно к России, потому что Европа, к сожалению, находится под властью абсолютно безумной идеологии. Именно этим я объясняю ее действия, потому что интересами это объяснить невозможно. У нас
1: откуда
0: очень
1: эта
0: любят...
1: идеология возникла в 21 веке? Откуда вот она? Это все-таки давно какая-то там, я не знаю, организация, а я сейчас вот не шучу, надрывалась, работала.
0: Нет,
1: и вот оно случилось, какой-то четвертый рейх у нас.
0: Никаких... Я не сторонник теории видеть там за этим всем какой-то заговор, римский клуб, масонов и прочее, да, хотя,
1: мне странно от вас это слышать.
0: Ну, увы, сейчас, наверное, отключится миллион радиослушателей, потому что вообще люди любят, когда все объясняют или деньгами, или заговором.
1: А вы чем это объясняете?
0: А я это объясняю такой скучной штукой, да, как идеология, которую у нас со времен Брежнева не уважают, потому что сейчас меня опять многие будут ругать.
1: Да ладно, не бойтесь.
0: Но при Брежневе это уже коммунистическая идеология была фасадом. Как показали последующие события, члены Политбюро в нее не верили, что Алиев, будущий президент Азербайджана, он что, верил в коммунизм, вы думаете, или Шеварднадзе, или Горбачев? Нет, конечно. То есть это был фасад, в который еще держался, но в него особенно, по крайней мере, наверху точно особо не верили, да? Может быть, были какие-то люди внизу, которые
1: еще
0: верили. Нет, но
1: я, будучи третьеклассницей, спрашивала свою бабушку, когда мы начнем жить при коммунизме, и это помню, она хохотала в голос. Благо, машина была закрыта, никто не слышал. Да.
0: А что такое, значит, почему идеология может нанести ущерб, я вам скажу, и что это такое. Тоталитарная идеология – это упрощенный взгляд на мир, которые разделяют миллиарды людей.
1: Так.
0: Вот. Ну, нацистская идеология, крайне упрощен взгляд на мир, да, вот мы блондины, они брюнеты, у нас лучшая история, мы должны править миром. Ультралиберальная идеология, нынешняя, Запад, которая сейчас правит в Европе, которую Трамп немножко подвинул в США, Ультралиберальная идеология, она исходит из более красивых лозунгов, она более лицемерная, если угодно, чем нацизм. Там все, там права женщин, права нацменьшинств, права, значит, сексуальных, все прекрасно, значит, все гуманистично, но только это доведено до такого абсурда, что превращается в свою противоположность.
1: Вредят человечеству,
0: плюс объявляются некоторые страны, которые отказываются вот прям 100% следовать этой идеологии, они объявляются злодеями, угрозой.
1: А, это как мы.
0: Вот. Ну, как мы, как Китай, как Иран. Вот. И это ужасно, потому что, значит, соответственно, дальше логика. Раз эти люди не соглашаются с нашей идеологией, значит, они против женщин, значит, они против меньшинств, значит, их надо уничтожить.
1: Вернусь в политику, просто меньше и меньше времени. А вот я напомню, я спросила про НАТО и Европу, и вы замечательным образом рассказали, откуда эта идеология, почему Европа себя так ведет, и такая опасная для России стала. А насколько вы в контексте, в свете всего вышесказанного, можете дать оценку тому, то есть способности Вашингтона реально продавить свою волю на Париж, на Берлин или через Париж, Берлин, Лондон, на саммите, на том же.
0: Это, как, может быть, даже к нашему неудовольствию, к нашей невыгоде, это возможности у Трампа очень сильно уменьшилось за последний год. Потому что, ну, как говорят, да, значит, чудовище нас пугает, пока мы его не увидели. Правило триллера. Когда Трамп только пришел к власти, вот во второй раз, все не понимали, а что, вот, что он может, как, наверное. Но после этого он начал так часто, постоянно всех резко, значит, давить, да, он начал сразу же давить на торговых партнеров.
1: В общем,
0: на
1: он передавил, так сказать.
0: Он передавил, то есть, когда ты каждый день объявляешь, что ты кого-то уничтожишь, разоришь, по миру пустишь и так далее, то в какой-то момент это перестает работать.
1: Волки.
0: И, то есть, Трамп кричал, что, значит, если Китай не согласится на его условия, то будут и 100% пошлины, и 500%, в общем, вас прям разорим.
1: А как
0: вы... Разорили.
1: Да, скоро...
0: И теперь вышли на компромисс, кстати.
1: Скоро визит Уиткоф и Кушнера. Зачем? What for?
0: Ну, вот в этой...
1: Минуты только осталось.
0: Да, как мы уже сравнивали Трампа, да, с Доном Корлеоне. У Дона Корлеоне был один сын, значит, юрист, Том, приемный сын, а другой сын, отбитый бандит Санни,
1: да,
0: вел дела, когда юрист не справлялся. Вот Уиткоф и Кушнер – это... Том, да, это приемный сын. Они ведут дела хорошо. Они, значит, нам не хамят, как европейцы. Обратите внимание, да, это, они вельветовая перчатка. Но под вельветовой перчаткой стальной кулак, все тот же самый, да. То есть, посмотрите, как они восхищались своими переговорами с Ираном, Кушнер и Уиткоф. Но те люди, которые с ними разговаривали, уже на том свете так получилось. И тут, опять же, как в Доме Корлеоне. Ничего личного, просто бизнес.
1: Да, замредактор международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Олегович, большое вам спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
8: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
9: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
10: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
12: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
15: О расследованиях.
14: Яна Лантратова призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку атаки украинских войск на здание музея панорамы обороны Севастополя. Российский уполномоченный по правам человека подчеркнул, что Киев грубо нарушает Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей. Поводом для обращения стал удар вражеского беспилотника, который повредил крышу исторического объекта и спровоцировал пожар. На восстановление здания и знаменитого полотна Франса Рубо уйдет около 5 лет.
2: О Ближнем Востоке.
14: МИД Ирана подтвердил возможную встречу представителей Тегерана и США в Швейцарии. Она пройдет в пятницу, сообщил глава ведомства Аббас Аракчи. Ранее стороны согласовали проект соглашения, который предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также постепенное снятие американской морской блокировки и открытие Ормузского пролива. По данным СМИ, меморандум о взаимопонимании накануне в электронном виде подписали Дональд Трамп, Джей Ди Венс и спикер иранского парламента Мухаммад Багир Галибаф.
2: О политике.
14: 700 победителей конкурса «Лидеры России» получили высокие назначения. Самые успешные участники заняли посты губернаторов, министров и топ-менеджеров крупнейших корпораций. Об этом сообщил замруководитель администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, карьерный рост у финалистов продолжается даже спустя годы после победы. Конкурс стартовал 8 лет назад по поручению Владимира Путина.
2: О бизнесе.
14: Почта России подвела итоги цифровизации для малого и среднего бизнеса. С начала 2026 года число корпоративных клиентов компании выросло на 14%. За 4 месяца к услугам почты подключились почти 15 тысяч новых предпринимателей. Главной причиной роста стали новые онлайн-сервисы и упрощение процедур. Теперь зарегистрировать личный кабинет и отправить первую посылку можно всего за 15 минут. Время регистрации сократилось в 3 раза, а пополнить баланс можно мгновенно через систему быстрых платежей. Также почта продолжает расширять сотрудничество с компаниями электронной торговли. Покупатели могут забрать онлайн-заказы в 32 тысячах почтовых отделениях по всей стране.
2: Обо всем.
14: Британская певица Бонни Тайлер пришла в сознание после искусственной комы в Португалии. Однако медики все еще оценивают ее состояние как тяжелое, сообщила британская газета Sun. Врачи при этом выражают надежду на ее полное выздоровление. Артистку госпитализировали в мае с тяжелой инфекцией. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Сбил и уехал. Очередное происшествие с участием самоката. Почему легенды футбола в ярости после старта чемпионата мира? И стоит ли вообще смотреть в этом году чемпионат мира по футболу? Все это обсудим в ближайший час. Жительница Балашихи Ирина с 2 детьми, 5-летним Егором, ими, конечно же, изменено, и 3-летняя Арина отправились на большую детскую площадку на бульваре цветов Балашихи. Дети играли, лазили по канатам. В 200 метрах от площадки отдельная зона для велосипедов и самокатов. И это очень важно для нашей с вами истории. Мальчик захотел попить воды, побежал к лавочке, и тут в него врезался мужчина на арендованном электросамокате. От удара ребенок отлетел на несколько метров. Женщина кинулась к своему сыну. Мужчина надвинул накинул кепку пониже и просто взял и уехал. Очевидцы рассказали Ирине, что тот, судя по виду, явно не местный. Самокат рассек мальчику голову, когда приехала скорая, крови было много. Егора отвезли в отделение нейрохирургии научно-клинического центра имени Рошаля. У него сотрясение мозга, гематомы по всему телу, рваная рана и, конечно же, шок. Его прооперировали. Мать говорит, хотела бы, чтобы тот мужчина увидел, что он натворил. Соответственно, вот об этом вновь приходится говорить. И говорить мы сегодня будем, я надеюсь, по существу, потому что с нами на связи член общественного совета при Министерстве транспорта России Вадим Мельников. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Вадим Вячеславович, скажите нам, пожалуйста, вот, собственно, согласно действующему законодательству, вы меня проверьте, так, на всякие пожарные, прошу, за любое нарушение правил дорожного движения владельцами СИМ, средств электромобильности, да, и, забыла, как расшифровывается.
16: Индивидуальность,
1: да, спасибо, да. Вот говоришь про версии, не зря положился на вас. Предусмотрен маленький штраф, всего 800 рублей, за причинение легкого вреда здоровью от 1000 до 1500. А когда водитель сбивает человека и уезжает, его самый страшный страх – это не административка, насколько я понимаю, а гражданский иск пострадавшего, который, если они подадут. Вот поскольку вы много раз в публичных выступлениях акцентировали внимание на проблеме идентификации самокатчиков, в первую очередь, возникает логичный вопрос. Не пора ли законодательно приравнять скрытие с места ДТП на СИМах к аналогичному деянию водителя авто с лишением прав на срок до 1500 и так далее, с существенным административным арестом, посадкой, если что, там, с отягощающими. Возмущение вам, видимо, не дает произносить четко слова, вы меня извините. Вам слово.
16: Ну, вы знаете, как бы, с одной стороны, наверное, как бы вы правы с точки зрения того, что ответственность должна быть схожей. Единственное, как бы, ну, если уж говорить по существу, то давайте по существу. А у нас получается, что, к сожалению, ну, вот пункт, например, про права, да, как бы, их у того, кто управляет средством индивидуальной мобильности, просто нету. То есть в данном случае как бы говорить о том, что вся эта история должна быть связана с тем, чтобы нести ответственность такую же, как у того, кто управляет автомобилем, уже не получится. Mm-hmm. А второй момент, связанный с тем, что ну, как бы, есть возрастные моменты, связанные с тем, что СИМом можно управлять не только после 18 лет, да, как бы, а права все-таки выдаются тем, кто достиг 18 лет, и автомобилем управляют люди, которые имеют полную дееспособность с точки зрения гражданского законодательства и так далее. Ситуация, если, как бы, тебе 18 нет, то, ну, там, в зависимости от ситуации, ответственность все-таки несут родители. Тоже как бы нюанс. Дальше как бы есть вещи, связанные со страхованием. Как бы ситуация все-таки с всеми дорожно-транспортными происшествиями, как минимум, есть ОСАГО. Здесь ее нету. То есть вообще, на самом деле, с точки зрения глобально подхода к проблеме, несмотря на то, что существуют определенные шаги, соответственно, есть дорожная карта, которая действительно достаточно эффективно внедряется в пользование, все-таки есть моменты, которые не факт, что можно решить по аналогии с автомобилем. И мне кажется, что вот вы упомянули, что как бы водители боятся там гражданского иска. Здесь-то будет то же самое. На самом деле, как бы тут, по сути, было причинено вред жизни и здоровью ребенка, и, собственно говоря, человек скрылся с места происшествия, по факту можно обратиться в полицию, да, соответственно, человека найдут, и дальше там будут вещи, связанные не только с безопасностью на дорогах, да, это как бы будут вещи, касающиеся уже более широкой трактовки законодательства. Ну и там ответственность, она как бы предусмотрена.
1: Понимаете ли меня, что смущает, Вадим Вячеславович? Вот вы говорите, найдут. Да, у нас везде камеры. Надеюсь, что в Балашихе тоже такая же ситуация. Но на сегодняшний день эффективная схема наказания работает только с арендованными самокатами. Кикшеринговые компании по запросу полиции предоставляют данные нарушителей. Но если мы понимаем, что уехавший с места ДТП водитель использовал свой личный электросамокат, как его найти? Практически невозможно.
16: Ну, как вы знаете, здесь, опять-таки, если по существу как бы ведется определенная работа, связанная с тем, что, видимо, будет внедрен, собственно говоря, специальный ГОСТ и требования по регистрации и личного транспорта. В принципе, что-то аналогичное мы проходили в свое время, когда появилась беда, связанная с мопедами. Да, если помните, там лет 10 назад появилось такое большое количество мопедов, они попадали не под одну категорию, там тоже права не нужны были, но была введена, собственно говоря, обязанность их регистрировать, появились категории, и, собственно говоря, проблема ушла. Я думаю, что здесь будет то же самое, тем более, собственно говоря, в отношении личного транспорта сейчас ведется как бы эта работа. Понятно, что он существует сейчас, к сожалению, в таком достаточно свободном доступе, который...
1: Как теневом бы я сказал рода... таком, уже по использованию, да, извините.
16: Ну, как бы, понимаете, здесь же вопрос ровно в том, что, опять-таки, дальше мы как бы всегда обращаемся к одной простой дилемме. То есть, с одной стороны, как бы это транспорт, который действительно современен, удобен, позволяет там снижать нагрузку на транспортные артерии. С другой стороны, если, опять-таки, им пользоваться адекватно, правильно, без нарушений правил, да, то, собственно говоря, это он таким и останется. И дальше мы переходим к тому, кто, собственно, позволяет себе управление им, как бы совершенно не учитывая интересы других и правила дорожного движения.
1: Вот, сколько... Можно ли здесь все-таки какой-то баланс соблюсти? Допустим, между, с одной стороны, совершенно нельзя это запрещать, потому что ну, это здорово, это необходимо, но с другой стороны, ввести какую-то, я не знаю, там, внедрить меру, механизм контроля, те же маркировки, обязательное страхование гражданской ответственности. Вот возможно ли соблюсти баланс, чтобы не черно-белым все красить, на ваш взгляд?
16: Ну, вы знаете, мне кажется, что наша страна и, в принципе, руководство ряда муниципалитетов, в чьем видении сейчас находится, как раз и пытается это сделать, в отличие от ряда там, стран или, соответственно, муниципалитетов, как бы, в том числе российских, которые приняли все-таки решение о том, что есть только кардинальный способ. То, что сейчас пытаются как бы и проводить широкую профилактическую работу, и развивать инфраструктуру, и, соответственно, модернизировать законодательство, и вводить определенные инструменты идентификации, оно все показывает, что есть попытка, ну, найти эту золотую середину. Но возьмите простой пример. В прошлом году была введена идентификация в Москве через сервис там, МОСРУ и так далее, как бы, где мог использовать только взрослый. И вот, знаете, в начале этого сезона я столкнулся с таким вопросом от одной из знакомых, у которой, видимо, ее дочка или там, дочка подруги прокатилась на самокате вдвоем, и им пришел штраф там то ли 100, то ли 200 тысяч, который был списан оператором с карточки и, собственно говоря, вынесена ну, достаточно значимая, так скажем, ответственность, которую ввел как раз оператор, даже не на уровне административного государства, а именно оператор. Угу. И, знаете, какой был первый вопрос? Первый вопрос был о том, а можно ли это оспорить?
1: Ну, вот просто это очень существенные деньги для многих, не, ну, большинства.
16: Совершенно верно. Но, видите, так, ездить вдвоем и допускать, соответственно, ребенка, который не должен это делать, это, ну, не знаю, все СМИ, там, все ресурсы, все, тот же оператор кикшеринга об этом предупредил раз сто.
1: Да как нет, бы, я все прекрасно понимаю. Как бы, я ну, все это нет, понимаю, да.
16: В этом-то как раз и есть момент. То есть, понимаете, мы с одной стороны как бы сейчас рассуждаем про то, можно ли там найти золотую середину, да, как бы, а с другой стороны, как бы, ну, есть простая ситуация. Люди как бы, ну, то есть система, государство, там, регуляторы и так далее привносят новые инструменты, пытаются помочь не нарушать, а, так скажем, пользователи, ну, как бы, лезут на рожон, чтобы сделать все,
1: но это не пользователи, это дети несовершеннолетние пользователи, которые в итоге платят эти 100 тысяч.
16: Они же пользователи.
1: Не, я понимаю, просто за руки ты своих отпрысков в пубертате не поводишь 24 на 7, как-то работать надо, в экономику страны вкладываться тоже, мы же не про граждане
16: все-таки. Ну, как бы, воспитывать, ну, то есть, давайте так, дать доступ к своей личной, там, аккаунт-системе, дать свою банковскую карточку, дать свой телефон и так далее. Ну, как бы мы же сделали, да, как бы, а почему дальше...
1: Ответственность оспаривать. Не буду здесь спорить, но вот вы сказали, что пытаются найти, но ведь очень многие, золотую середину, но ведь очень многие регионы, муниципалитеты просто взяли и запретили. Запретили СИМы у себя.
16: Ну, я здесь с вами не соглашусь, что очень многие, да, у нас достаточно большое количество муниципалитетов, ну, даже, наверное, большинство, львиная часть, как бы, не вводила никаких ограничений, да, есть сообщения, связанные, что в тех или иных как бы муниципалитетах вводится запрет. Но, опять-таки, он иногда, возможно, временный, и вполне возможно, что он после решения каких-то вопросов, связанных с координацией этой истории, может быть, и отменен. Иногда просто про это могут не писать, да, как бы. А второй момент связан с тем, что, ну, все-таки давайте так, у нас, наверное, основная львиная доля поездок приходится на все-таки те же столичные субъекты, и здесь безумное количество по сравнению с остальными регионами все-таки такой техники, если мы говорим про кикшеринг, да и про личное пользование. И в этой ситуации я думаю, что самые такие примеры того, как это ведется работа, это все-таки нужно здесь смотреть.
1: Да, поняла. Вадим Вячеславович, спасибо огромное. Время диктует свои условия. Вадим Мельников, член общественного совета при Министерстве транспорта России, был с нами в эфире. Благодарю.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
17: Реклама. А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут же памятник.
18: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
19: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
20: Яркое лето. Яркие образы. Комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда космонавты в 1981 году отмечали 20-летие первого полета, Герман Титов сказал: «Для кого праздник, а для меня черный день». Всю жизнь он был убежден, что первого космонавта выбрали ошибочно, и он был более достоин. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда... Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Смотрите видеотрансляцию на наших официальных аккаунтах во ВКонтакте и на Рутубе. Буквально через 15 минут, я вот в этот урочный час обычно об этом напоминаю, будет задан вопрос дня, конечно же, рядом с футболом. Ну, потому что Мундиаль в США, Мексике и Канаде только стартовал. Там и скандалы, и легендарные футболисты-тренеры дружно разносят организацию турнира. Но самое интересное, это, в общем-то, какие громкие такие результаты мы уже на сегодняшний день получили. У нас в гостях заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», вице-президент Федерации спортивных журналистов России Павел Садков. Паш, добро пожаловать.
22: Спасибо большое.
1: Спасибо,
22: привет.
1: Что дошел.
22: С удовольствием. Про футбол всегда.
1: Да я не сомневаюсь. Мы сегодня шутили, конечно, про ликеры, Кюрасау и адвокат. Расскажи нам, пожалуйста, про... знаешь, как я об этом услышала, когда мне муж говорит: а вот такой результат матча. Я говорю: ты знаешь, я вот когда увидела, кто с кем играет, я сразу же так и подумала. Расскажи о том, что произвело впечатление на тебя, в первую очередь.
22: Слушай, ну, на самом деле, на меня произвело впечатление... Я давний фанат чемпионатов мира. Для меня это очень важный турнир, как для болельщика, но, я думаю, для таких людей, как я, очень много. Но для меня вот удивительная история с таким большим количеством участников. Я напомню, впервые их очень много, 64 команды. И вот есть ощущение, что он еще не начался. Mm-hmm. Что пока вот те игры, которые мы видели, это такая, немножко втягиваемся, и какого-то ощущения, что мы смотрим отборочные матчи. матчи, не, еще финальная стадия не началась. Конечно, это не так, безусловно, это уже финальный турнир, и, в принципе, уже был громкий скандал, честно, наверняка об этом спросишь, когда президент УЕФА Европейской Федерации Чеферин сказал, что это странно, очень много проходных матчей, все вот эти ребята из Кюрасао, Гаити и прочих, они очень обиделись, сказали, что их обижают, все матчи очень важны, но на самом деле они, наверное, важны, конечно, для этих стран, но вот на этой прекрасной стране Кюрасао, у них Кюрасао, да, я, извините, даже не сразу выговорю, в районе 160 тысяч населения, ну, то есть у меня в текстильщиках живет значительно больше людей.
1: Давайте не будем выпендриваться. Да. Да.
22: Но я так скажу, что, конечно, ощущение странности, оно не отпускает. Что касается результатов, ну, конечно, любой результат чемпионата мира, это важно. Пока основные матчи, это был матч Бразилия с Марокко, так, две очень сильных команды, и, собственно, все хотели посмотреть на бразильцев, и бразильцы, к сожалению, для их поклонников этой команды, в России, как известно, на первом месте людей, которые болеют за какую-либо команду на чемпионате мира, бразильцы, они, во-первых, не выиграли, но это даже не так страшно, страшнее, что они пока показали достаточно блеклую игру, пока не совсем понятно, чего, собственно, как они собираются этот чемпионат мира выигрывать. Это первый матч. А второй матч – это матч Нидерланды, а не же Голландия, как мы раньше по старорежимному их называли, да, голландцами, да, да. Играли с японцами. Это тоже две очень сильных команды, и обе команды претендуют на высокие места, на высокое, скажем так, место в сетке, вряд ли на чемпионство, но, тем не менее, их тоже среди претендентов каким-то образом называют. Вот, они показали ужасный совершенно первый тайм. Ну, как ужасный?
1: Нидерланды.
22: Очень, обе команды. Обе, Нидерланды, ага, и Япония. Очень скучный.
1: А вот. Что происходит? Потом это наколотили... какие-то новые составы?
22: Нет, ну, во-первых, голландцы очень давно не выступали на чемпионате мира, было проклятие. Вообще, эта команда самая невезучая на чемпионатах мира. Как известно, она три раза играла в финалах чемпионата мира и три раза победить не смогла. Такого больше, такого ужаса больше ни с кем не случалось. А японцы, они очень такие системные. Ребята собираются выиграть чемпионат мира через какое-то количество лет. И, по-моему, к 50-му году у них есть план выиграть чемпионат мира. И они от чемпионата к чемпионату все сильнее и сильнее. В итоге на них очень насчитывали. В итоге и получилось. Игра получилась хорошей, но именно во втором тайме, когда они сыграли 2-2.
1: А скажи мне, пожалуйста, вот пока далеко не ушли. Вот когда ты говоришь Марокко, Нидерланды, ну, Голландия, да, вот как с детства я привыкла. Ну, мы туда добавим там Португалию и так далее. Страны с богатейшей футбольной историей. А был же момент, когда в Марокко тоже не было футбола. Это по поводу вот камушек в Кюрасао. Или я здесь не права? Но надо начинать это распространять.
22: Распространять.
1: Вот что
22: Бога.
1: Ты об этом
22: Слушай,
1: думаешь?
22: Существует такое понятие, чем прекрасен футбол. Футбол – это четкая система, как в клубах, так и в сборных. Любая сборная, абсолютно любая сборная в мире участвует в отборочных турнирах, и как высшее достижение – это попадание на чемпионат мира. Так. Раньше было 32 команды, попасть туда было крайне сложно, но зато те самые 32 команды, которые попали, это 100% мировая элита. Это 100% прекрасные команды.
1: Понятно.
22: Сейчас мощнейшие 64 команды, но, понимаешь, распределяется же, ну, например, не попала сборная Италии.
1: Да, так, об этом тоже там шуточка была какая-то.
22: Да, не просто так. Огромное количество очень сильных сборных, европейских в частности, да, не попали на чемпионат мира. Поэтому играют команды со странными названиями просто потому, что по квоте, как помнишь, как в древние времена, то же самое, по этой самой квоте попадают команды, которые участвовали в Лиге наций европейской. Ну, то есть элемент случайности, элемент лотереи, конечно, наверное, это продвигает, безусловно, футбол.
1: Не-не-не,
22: но я за систему.
1: Объяснил мне более чем четко. А скажи мне, пожалуйста, еще вот в продолжении результатов этого праздника, что еще у тебя удивило, например? Ну, вот те же, кто не разыгрался там? Вот Португалия с Нигерией сыграли же, по-моему, да?
22: Игра еще впереди, пока да, они еще не играли, посмотрим, что будет. Безусловно, интересно, что из себя представляют португальцы. Вот сейчас, пока мы с тобой разговариваем, испанцы играют свой первый матч. Тоже очень любопытно, пока у них 0-0, не с Кабо-Верде. Тоже очень интересно, потому что испанцев называют основными претендентами на победу в Кубке мира. Любопытно, безусловно. Слушай, но, опять же, турнир очень длинный. Он обычно длился меньше месяца. Сейчас он будет длиться почти полтора месяца.
1: Что-то too much.
22: Это очень много. Прежде всего, это тяжело, это нагрузка на ребят, которые, собственно, конечно, там выступают. Поэтому должна быть огромная скамейка, потому что одним составом это невозможно вытянуть такой долгий турнир. Понятно, что первые матчи для таких грандов, как там Испания, Португалия, там Франция, тем более там Аргентина, Бразилия, это, наверное, ну, не совсем, скажем так, они все равно пройдут дальше, это совершенно очевидно. Им не надо убиваться, да, это как сборная России по хоккею, да, понятно, что если мы играем в группе, ну, нет вариантов, что мы не попадем в плей-офф. Конечно, мы попадем. Вопрос, какого места и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно, в этом отношении рано делать какие-то выводы, но жутко интересно, что будет дальше. Но, к сожалению, отборочный турнир, который мне... Не отборочный, а групповой турнир чемпионата мира, который мне всегда жутко нравился, он пока превратился в такое немножко, ну, очень раздутое какую-то структуру. Ну, я
1: понимаю, что...
22: Да.
1: Ладно.
22: И интересно, начнется именно с плей-офф.
1: Павел Садков, что бы хотело времени, сейчас задам тебе вопрос.
22: Давай.
1: На который ты обязан ответить сразу.
22: Давай,
1: ставлю тебе
22: жги.
1: Сети. Кто выиграет чемпионат мира 2026 по футболу?
22: Слушай, ну, основными претендентами считаются Франция, Испания, Бразилия и Аргентина. Есть, наверняка в полуфинал попадет одна из команд, которую там не ждут. Это всегда так бывает. Я болею за сборную Италии, которая туда не попала.
1: Ну, хорошо, но вот. Всегда же есть как
22: бы план Б. А из тех, кто остался, я, наверное, буду переживать и за голландцев, и за японцев, и немножко за англичан. По старой памяти в свое время я за них болел. И за Аргентину с Месси. Ну, честно говоря, пока вот
1: молодец,
22: таких, да. Мне интересно, что будет. В каждом матче плей-офф у меня будет точно свой фаворит, и в итоге, наверное, я увижу, кто победит.
1: Ну, хорошо, что ты не сказал, я буду болеть за красивый футбол.
22: Я не ненавижу красивый футбол, я люблю результаты. Да, мне важны результаты.
1: Конечно, в лотерее не процесс, а результат важен. Так, а теперь про скандал. Хлёсткая цитата Иоанна Ра. Это чемпионат мира хаоса, раздоры политических споров. Там и визовые барьеры, и космические цены на билеты, отсутствие духа игры. Вот если попытаться дистанцироваться от эмоций, это ошибки FIFA, фундаментальное несоответствие североамериканской модели потребления, вот самой футбольной какой-то, футбольной составляющей праздника. Как бы ты это объяснил?
22: Ой, слушай, тут большой комплекс. Она же точно... Америка гигантская страна. Там по-разному воспринимают футбол. Там есть тот же Хьюстон, абсолютно футбольный город. Есть Мексика, которая проводит чемпионат мира, но более футбольной страны на самом деле не существует. Там все фанаты футбола. Есть Канада, которые футбол вообще глубоко, там пофигу, по большому счету, они ходят, да, смотрят, у них есть хоккей, и их можно понять, у них совершенно другие кумиры.
1: Ага.
22: Мне не нравится, когда есть несколько стран, проводящих чемпионат мира, потому что теряется какая-то идентичность. Мы не можем говорить про какую-то там структуру, да, потому что здесь так, здесь так, здесь так. Я не думаю, что это будет плохой чемпионат мира. Я уверен, что мы сейчас со всем этим справимся. Другое, что касается скандалов, ну, понятно, что если такие скандалы бы мы с Андреем Вдовиным, моим коллегой по «Джентльменам спорта», программы на радио «Комсомольская правда», мы с ним как раз рассуждали, если бы нечто подобное прозвучало перед чемпионатом мира 2018 года, который проходил в России.
1: Порвали бы
22: нас, как тузи-грелка. Это было бы страшное дело.
1: Да
22: и это был бы ужас. Россия не пустила кого-то. Да, а эти не пускают и вообще не
1: о чем
22: проблем.
1: Речь, друзья? Давай для слушателей объясним. Это история с сомалийским арбитром Амаром Артаном. Это лучший судья Африки, которому отказали во въезде в США. Это стало настоящим символом провала. В общем, визовая политика повлияла
22: сразу
1: на общую атмосферу.
22: Сколько было, ну, тоже сборная Узбекистана шмонали, как будто они враги народа. У сборной Англии украли бутсы, мячи и всю экипировку.
1: Это фанаты.
22: Нет, не фанаты, просто жулики, понимаешь? Еще хуже, понимаешь? Огромное количество вот таких вот не очень приятных моментов, конечно, все это портит. Но, слушай, когда идет матч открытия Мексика-ЮАР, когда полный 80, там сколько, мы возьмем, 80 тысяч человек на стадионе Ацтека в Мехико, и когда весь этот стадион акапелла поет гимн Мексики, ты знаешь, вот все остальное меркнет в один раз, понимаешь?
1: Да, понимаю.
22: Вот как-то так.
1: Ты все-таки
22: это чудо
1: убеждать.
22: Футбола, чудо чемпионата мира, поэтому в любом случае смотреть его, конечно, надо, хотя и поздновато.
1: Ну, почему поздновато? Поздновато идет, конечно, другой часовой. Я думаю, поздновато уже начинать.
22: Не, сейчас самое время.
1: Как же так, грубовой? И слушайте «Джентльменов спорта» на радио «Комсомольская правда». Павел, огромное спасибо, что пришел, рассказал и заразил. Заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда», вице-президент Федерации спортивных журналистов России Павел Садков. А в следующем блоке, сразу после короткого выпуска новостей, мы с вами открываем вопрос дня. И, конечно же, про футбол. Смотрим Да, нет, за кого болеем? И если да, вот за этих, а почему? Вот я Павла уже разогрела на этот счет. Ну, и я с вами как-то поделюсь. Ну, у меня одна любовь, One Love, Аргентина.
22: Ну, слава богу, это неплохо.
1: Ну, Бразилия.
22: Главное, не Спартак.
1: Ну, прекрати.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская».

0: Главный государственный праздник «День России» стал поводом для проведения патриотической акции «Любимая Россия». Ее организовали активисты «Молодой гвардии» и «Единой России». На площади Рокоссовского они встречали прохожих с воздушными шарами, символизирующими силу, свободу и любовь к родине. Каждый житель мог поделиться, за что он больше всего любит свою страну, и получить в подарок шар с лентой в цветах триколора. Сотрудники отделения судебных приставов города Великие Луки приняли участие во всероссийской акции «Родиной горжусь, цветы жизни». Они высадили цветы и оформили клумбы на территории второго корпуса детского сада номер 27, расположенного по адресу улица Роза Люксембург, 13. Участие в подобных мероприятиях способствует благоустройству городских территорий, созданию комфортной и эстетичной среды для детей, а также укреплению традиций бережного отношения к родному краю. Районная женская консультация филиала Великолукский межрайонный Псковской областной клинической больницы приглашает на бесплатные лекции в рамках школы материнства. Первая встреча состоится 17 июня и будет посвящена грудному вскармливанию. Своим опытом и знаниями поделится врач-педиатр поликлиники номер 3 Софья Худякова.
1: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вопрос дня.
5: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Все очень просто и, я бы сказала, гениально, как сам футбол. Смотрите ли вы чемпионат мира по футболу? И за кого болеете? Вот так интересуемся по ходу дела. Но вообще, конечно, друзья, вы прямо сейчас набирайте, пожалуйста, чтобы мы с вами сразу к разговорам перешли. В этом сезоне, конечно, некие трудности. В этом году, правильнее сказать, точнее будет. Потому что совершенно другой часовой пояс. И если смотреть, то получается поздновато. Вот, но очень хочется. Конечно же, невозможно не заразиться этим праздником чемпионата мира по футболу. Даже если вы не болеете, то все равно где-то как-то, может быть, даже по касательной, он вас коснется. Так, вы набираете 8 800 200 ровно 9702. Это для того, чтобы поговорить с нами. Это раз. Если звоните, кстати, выключайте радиоприемник, все будете слышать в телефонной трубке. Вы можете оставить свой комментарий под нашими видеотрансляциями на сайте, на официальных страницах радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте и на Рутубе. Подпишитесь, оставляйте. Мне это очень всегда интересно. Кстати, тут уже, да, как будет звонок, сразу мне говорить. Хорошо, это я предупреждаю тех, кто мне помогает и, соответственно, телефоном занимается. Вот. А зачем за кого-то болеть? Вот тут вопрос был. Я сейчас его найду. Помимо, конечно, болеем за Россию. Спасибо вам за это. Зачем за кого-то болеть, когда можно, мол, просто посмотреть? Это пишет Гамаюн. Вы что, серьезно, да? Ну вот это как? Это серьезно? Это как вот в лотерее, простите меня, поучаствовать, но билет не открыть. Но это же азарт, это же с ума может сойти. Тебе нравится тот или иной игрок. Ты из-за него, в общем-то, влюбляешься в этот вид спорта когда-то давно. Я даже об этом спокойно говорить не могу. У нас Астрахань на связи. Румит, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Мария.
5: Здравствуйте. Смотрите?
6: Ну, конечно. Вот сейчас я смотрю, Испания играет с этим.
5: Так, что там?
6: Пока по нулям.

0: Да.
1: Так.
0: Я что хочу сказать, я даже слушал ваше интервью с вашим редактором.
1: Да, вот тут только что Павел
0: короче,
1: был.
0: ну, я с ним не согласен, но он говорит, мне говорит, на это результат. Дело же не в этом. Это же футбол, там красивая игра, понимаете? А он говорит, ему нравится результат. Я с ним не согласен.
1: Ну, послушайте, он просто-напросто, это я его так спровоцировала. Давайте будем объективными. Я его спровоцировала. Очень расхожий ответ, Румит, когда задаешь вопрос, за кого вы болеете. Я болею за красивый футбол. Это прям штамп, клише.
0: Да, я за красивый футбол, действительно.
1: Но
0: да.
1: Это облом. Ну, вот скажите мне, Румит, положите сейчас правую руку где-то в середине, вот, я не знаю, грудной клетки, то есть на сердце. И скажите мне, у вас что, нету команды, которой вы бы желали стать чемпионом мира в этом году?
0: Есть. Я отгадывал, я в 86-м году отгадал, что сборная Аргентины станет чемпионом мира, когда Марадона был у них.
1: Так.
0: Я отгадал, заранее отгадал, за полгода.
1: Год, в котором я начала любить футбол. А скажите мне, пожалуйста, в этом году за кого вы болеете?
0: Короче, у меня очень много. Вот я смотрел, Бразилия, с Марокко играл, мне очень марокканская команда понравилась. Японцы понравились, Южной Корее понравилось. Понимаете, это очень интересный чемпионат мира. Я не согласен, что он неинтересный.
1: Нет, тоже речь была только о вот первой части пока что. Но у вас вот даже об этом...
0: Мне очень интересно. Вот я все матчи смотрю вот с самого первого дня. Мне лично вот Южная Корея понравилась, Япония, прям здорово. Марокко, отличные команды. Я, правда, не видел португальцев еще, и этих французов не видел. Не видел аргентинцев, тоже не видел.
1: Португалия сегодня, да, еще там они, по-моему?
0: Они не сегодня играют. Сегодня играет Иран, я буду болеть за Иран, да.
1: Кстати, почему?
0: Потому что они же не хотели ехать. Ну, у них война там, туда-сюда, короче. А они все-таки поехали, видите, как молодцы какие.
1: То есть вам симпатично, что они взяли, собрались и все-таки поехали?
0: Да, что, несмотря ни на что, да, поехали. А вот мне обидно за Россию, когда... Помните, нас выгнали в 22-м году из Европы, а нашим предложили в Азиатскую, федерацию перейти.
1: Так,
0: сборная России.
1: Да, я прекрасно помню.
0: Россия говорит, играть не с кем в Азии, кроме Японии, Южной Кореи, говорит, играть не с кем. Вот мне обидно было, понимаете, то, что вот это высокомерие наше.
1: Но там, по-моему, были какие-то политические условия. Если ты сюда перейдешь, больше не попадешь обратно.
0: В Европу. Нас же в Европу не взяли, правильно же? Наши надеялись, что их возьмут. Мы же не взяли наших.
1: Ну, вот такое решение было политическое.
0: Можно было в Азии играть. Он, пожалуйста, Узбекистан, он вышел на чемпионат мира. И наши могли выйти.
1: Угу, я поняла. Понимаете? Ну, а сейчас, Испания с Кабо-Верде, за кого болеете?
0: Ну, я, если честно сказать, я болею за этот... Кабо-Верди.
1: Потому что неожиданно будет, да, если они вдруг испанцы.
0: Они тем более впервые выступают на чемпионате мира. Они, смотри, как они здорово играют.
1: Да, первый тайм идет, друзья, для тех, кто хочет посмотреть то, о чем мы сейчас говорим. А спасибо вам большое. 8-800-200-97-02. Ростов-на-Дону. Андрей с нами на связи. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Мария.
1: Да, ну что, рассказывайте про своих фаворитов, про красивый футбол.
2: Да, Ростов вообще не чемпион.
1: Хорошо, начали, хорошо, 5, садитесь. Ну, а все-таки по поводу чемпионата мира по футболу, что скажете?
2: Да, то, что он, конечно, поздно идет. Вчера смотрел, думал, посмотрю как-то. Ну, мне понравился японцы с голландцами, это было. И буду...
1: Так, Андрей, куда вы пропадаете у меня тут? Не пропадайте, а ну-ка вернитесь. Японцы с голландцами, да. Нидерланды, Япония, 2-2. Так.
2: Да, я за японцев буду болеть.
1: Почему?
2: Ну, потому что ребята стараются, видно. То есть,
1: они всегда стараются. Но, Андрей, давайте вспомним любое дело, где были японцы. Настольный теннис. Вы знаете, как там японцы после Второй мировой продвинулись? Как они выехали из страны на чемпионат мира в Великобританию? Запрещали выезжать. Эти люди везде стараются. За что бы они ни взялись, них это в крови.
2: Но Япония это не футбольная страна была, поэтому
1: да и не настолько теннисная.
2: Они прогрессируют и стараются.
1: Я понимаю, что вам симпатично.
2: Да, но японцы мне понравились.
1: Так понятно. А какой план? Это значит, у нас план А — Ростов чемпион, план Б — Япония, а план С какой, если не Япония?
2: Бразилия, конечно.
1: А, Прелестно. Спасибо вам большое за звонок, друзья мои. 8-800-200-97-02. Смотрим, не смотрим. Если да, за кого болеем? Почему? Ну, интересно. У нас тут свой такой... Андрей из Москвы. Олег из Москвы. Аж забуду, дыхание сперло. Олег, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте,
3: добрый вечер.
1: Олег. Смотрите?
3: Я боюсь, что вопрос в терминологии.
1: Давайте,
3: нет,
1: давайте.
3: Не смотрю.
1: Не смотрите.
3: То, что вы называете спортом, это просто шоу. Это просто шоу. Спорт — это когда поднимаешь свою пятую точку, берешь этот самый мяч, идешь играть.
1: А вам не кажется то, что здесь не вопрос терминологии, а вопрос занудства?
3: Да, и занудство тоже.
1: С вашей стороны
3: максимум,
1: сейчас, не с моей.
3: Максимум,
1: конечно.
3: Да, абсолютно. Максимум, что готов бы еще поддержать, но вот, знаете, такой вариант бывает, что ты ходишь в театральную студию, идешь в театр и видишь спектакль глазами человека, который стоял на сцене. Вот это еще более-менее разобрать, что к чему. А что такое красивая игра? Ну, если ты не играл, что ты в этом понимаешь?
1: Ну, подождите! Я никогда в жизни не играла в футбол. Я никогда в жизни
3: вы
1: не играла...
3: Вы смотрите водное поло?
1: А, подождите меня про водное поло. Я вам говорю про другие виды спорта. Нет, мне это не нравится. Мне нравится большой теннис, который я не играл, но знаю все правила, знаю всех игроков. Я люблю футбол, потому что когда-то меня папа и папины друзья приучили. Да какая... В смысле? Ну и что? При чем тут? А какая разница, как мы это называем? Спортом или шоу? И что? Ну и в чем она? Нет, подождите. А в чем вам... Что вам мешает сейчас в нашем эфире, в нашей беседе? Что мы
3: ничего
1: что?
3: Не мешает, просто но... для этого совершенно не обязательно тратить время на просмотр телевизионных программ.
1: Это не телевизионная программа. Не, мы поняли вашу позицию. Но это не телевизионная программа, да, чемпионат мира. Да, спасибо за точку зрения. Ребят, да. Вы чуть-чуть. 8-800-200-97-02. Звоните, смотрите вы в чемпионат мира по футболу. И за кого болеете? Геннадий, откуда вы к нам?
4: Я из Самары. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте,
4: Сергеевна.
1: Геннадий. Здравствуйте. Не знаю,
4: я,
1: вас как побачить.
4: Во-первых, хочу сказать, я сам очень долго играл в футбол. И, во-первых, Голландия – это шедевр. Это Йоган Крюйф. Это этот...
1: Куда? Куда вы удалились? Верните мне Геннадия. Слетел. Саратов на связи. Дмитрий, Геннадий, вы перезвоните, пожалуйста. Дмитрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Да, дозвонились. Такое ощущение, что вы забег сделали, а тут у нас критикуют, мол, не спорт это, а шоу. Вот что бы вы сказали человеку, который со мной дискутировал минуту назад?
5: Он только снимал эфир. Лучше бы он не звонил вообще.
1: Красавчик. Нет, ну надо всем давать слово.
5: Я слежу за спортом с детства. Вот, вы знаете, но я... Вот когда нас, наших именно футболистов, не допустили, я перестал смотреть. Я только вот по новостям теперь узнаю вот про футбол и вот ну, про хоккей. Вот. А я как бы знаю всех игроков, но как бы я предпочитаю вот смотреть там, где вот, например, выступают россияне. Вот, например, завтра стартует чемпионат Европы по фехтованию. Вот там мы будем в полном составе. Вот это да, это будет интересно. Вот там будет нам за кого поболеть. А здесь мне тоже футбол интересен, но я вот лучше узнаю по новостям, потому что от новостей я не уйду, от них уйти трудно. А я вот лучше дождусь, пока наших допустят, и чтобы уже у нас был шанс туда отобраться, и уже потом болеть за Россию, и смотреть уже тогда все матчи, и с участием россиян.
1: А сейчас вы как себя по рукам бьете, чтобы не нажать на кнопку включения?
5: Нет, ну, я специально не выключаю, если у меня фоном работает, то как бы пусть и работает.
1: 20 секунд, за кого болеете-то сейчас в отсутствии России? Выбрали себе фаворита или он был?
5: Нет, но думаю, что чемпионом станет одна из трех команд. Испания, Португалия или Франция.
1: Ясненько. Спасибо вам большое. Друзья мои, в следующем блоке продолжим. 8-800-200-97-02. Звоните, смотрите ли вы чемпионат мира по футболу. Давайте не придираться к терминологии. И за кого болеете?
6: Вопрос дня. Реклама.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках.
8: 8-800-700-5-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
10: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим-Пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. То же самое вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Продолжаем вопрос дня. Смотрите ли вы чемпионат мира и за кого вы болеете? И я, если да, даже вот опускаю, потому что... Смотрите. 8 800 200 ровно 9702. Пока звоните, почитаю сообщение. Так, прокручиваю. Португалия. Болею за всех, а выигрывают немцы. Это анекдот, понятно. Но не всегда, не всегда. Так, за Рональда, за немцев. Так, ну, понятно. Слушатели и Мария, порекомендуйте, за кого болеть. Я в футболе без опыта правила знаю плохо. Знаете, там не обязательно вот сразу с правил начинать, это как-то скучновато. Вы просто смотрите, нравится, как играют. Ну вот как про японцев говорили. Захватывает то, какие ребята старательные, как они ко всему подходят так, что цепляются мертвой хваткой. 8 800 200 ровно 9702. О, Геннадий перезвонил мне из Самары. Здравствуйте снова, Геннадий.
4: Здравствуйте, Мария Сергеевна. Да. Вы забыли еще, знаете, какую
1: кого?
4: Сборную?
1: Кого?
4: Сборную
1: кого?
4: Советского Союза. Вот в Бразилии есть стадион Маракана. И это стадион, где 110 тысяч зрителей. И выиграла у Бразилии одна сборная. Одна. Да. 2-1. Она никогда, сборная Бразилии, на своем стадионе не проигрывала. Только сборной Советского Союза. И победный гол забил Федор Черенков. И это потрясающая вещь. Это...
1: Понимаете, вот... в чем дело? Меня вот это за год до моего рождения, похоже. А, нет, нет, не за год. Это какой вообще год был-то, господи? Был. Я сейчас запуталась с вами.
4: Юрий Гаврилов был там в команде.
1: А можно год назвать, а не фамилию?
4: Ой, я боюсь сейчас ошибиться.
1: 65-й мне подсказывает наш прекрасный интернет.
4: В 65-м мне 5 лет было, вот. А Федор Черенков еще не родился.
1: Это не за год
4: родился.
1: До моего дня рождения.
4: Нет, это были уже 80-й год где-то, наверное.
1: Ладно, не буду умничать, я правда что-то не могу оперативно найти,
4: это
1: но тем не менее.
4: Это вообще феноменальная команда, а вообще-то с Украиной, с Валерием Лобановским в 86-м году в Мексике сборную Венгрии 6-0 вообще отпинали, как мух сушеных, там, ну, просто вообще в ноль.
1: Вы в этом году за кого болеете?
4: Я болею, вот я за футбол. Сборная Голландии, вообще Нидерландов, это Йохан Крюев, Нейскен, там Ренсенбринг, это раньше были такие мастера, а и Бразилия, Пеле, Гаринча, это, ну, мастера, Италия, Беттега, там это.
1: А
4: просто...
1: как же тогда голландцы вот с Японией?
4: Голландцы об стенки бились. 82-й год, я это какое-то безумие с немцами, они выигрывали, ну это вот, ой.
1: А,
4: голландцы
1: спасибо.
4: Это кудесники мяча.
1: Да я разве спорю?
4: Яган Крёев это вообще феноменальный футболист. Это, ну, я не знаю, внешней стороной, он обеими ногами мог вести мяч. и бить с внешней стороной стопы с обеих ног просто феноменально.
1: А у меня, знаете, какое, ну это по детству, у меня, я еще помню, думаю, нормально, я такой бегаю в желтых очках, давец, вот, с такой копной этих дредов, вот это мое прямо детство. Спасибо вам большое за звонок, 8 800 200 ровно 9702, Ярославль на связи, Андрей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Миновал вас праздник футбола? Или не миновал?
11: Нет, я стараюсь смотреть, конечно, поздно, но я вечерние матчи там немножко захватываю.
1: Так, вот. Какие впечатления?
11: Да только пока начало, пока особо нет впечатлений.
1: Нет, погодите, так, погодите, все вот красиво, если бы я с вами так встретилась, а вы бы там, вернее, ну там, я не знаю, в интернете бы, я сказала, ну как там на чемпионате мира? Что бы вы мне ответили?
11: Да все круто. Ну, у меня единственное, отметил вот новые фишки в телетрансляции. Так. Там вот такие прям близкие кадры, прямо как будто, блин, прямо от первого лица. При штрафных, при угловых, прям, ну, если обратили внимание, там, я думаю, как это они так делают, там, дроны, что ли, летают прямо где хотят. Ну, вот такая вот фишка.
1: Нравится вам это,
11: пришло,
1: да?
11: Ну да, это необычно, это первый раз такое.
1: А вы не привыкли у нас, когда парады на 9 мая на Красной площади идут, там показывают прям как будто на сапог прикреплена камера?
11: Ну да. Ну то у нас-то стационарные, там вмонтированные эти, в Красную площадь.
1: Нас-то ничем уже не удивишь. В Красную площадь.
11: А тут в футболе.
1: Да я понимаю,
11: понимаю. Новенькое что-то, да.
1: Спасибо. За кого болеете?
11: А так за Португалию. Хотелось, чтобы Роналду все-таки выиграл свой главный трофей, величайший, один из величайших игроков современности, поэтому ну, будет обидно, если он уйдет без чемпионата мира.
1: Согласна с вами.
11: Поэтому вот за Португалию я уже вот третий чемпионат болею, чтобы он хоть наконец-то выиграл его.
1: Ну, на то это и все-таки командная игра, да? Вот. А в этом тоже занимают не надо. Санкт-Петербург на связи. Алексей, здравствуйте. Алексей?
12: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте. Ну, как вы там? Болеете? Не болеете?
12: Я хотел вам рассказать эмоцию свою.
1: Давайте. Ну, куда вы удалились? Эмоцию свою, пум, ну, оборвался звонок. Перезвонить в Санкт-Петербург. Владимир, Свердловская область, здравствуйте.
13: Здравствуйте, верхний посмотрим. Мария, здравствуйте.
1: Слушаю вас.
13: Я болею за Кот-д'Ивуар.
1: Это что это?
13: А, как-то с 2008 года очень хорошая команда. Я как-то вот ее увидел очень хорошо. А для меня самый... очень большой игрок, это Эдер, бразилец. Вот у него удар пушка.
1: Так, ну а вы сегодня-то обрадовались за своих фаворитов? Кот-д'Ивуар-то выиграл сегодня?
13: Кот-д'Ивуар, наверное, выиграл, но
1: да,
13: я только
1: Не знаю.
13: Спасибо вам большое.
1: 1-0 с Эквадором, счет в пользу Кот-д'Ивуара. Вроде
13: спасибо
1: не собрал,
13: вам.
1: Да вообще
13: спасибо.
1: Не за что.
13: Нет, правда, я не знаю, откуда они так научились играть, ну, блин, с 2008 года.
1: Ну, мне название нравится, знаете, Кот-д'Ивуар. Кот-д'Ивуар, пёс-д'Ивуар. Милота какая на русский язык. Олег из Москвы, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте, Мария. Это, да, небольшая страна в Западной Африке, да, Кот-д'Ивуар. Там Сенегал рядом.
1: Ну, я просто... Да, милота.
14: Вот, и, ну, я так, знаете, в полглаза, вот первый матч Мексика-ЮАР, так, переключая каналы, я все-таки жду ближайшего будущего, со следующего 27-го года, что наша сборная футбольная вернется и в европейский чемпионат, и в чемпионат мира.
1: Ну, не вы один, мы с вами тоже вместе, конечно, этого ждем. Тоже ждем этого.
14: Единственное такое позднее сожаление, что наш вот Российский футбольный союз не сделал так, мы не перешли в азиатскую вот эту футбольную лигу.
1: А вы видите, не первый, кто об этом говорит. Но давайте радоваться, ребят. Вот сегодня уже, во-первых, спасибо, да, я не обрываю, но вот эта досада, она уже сегодня звучала. А я хочу, знаете, я понимаю, что мы сегодня про футбол, но это правда важно, потому что фехтование — это величайший вид спорта. И вот правда, вопрос, как вот Дегтярев сказал, вопрос независимости спорта от политконъюнктуры остается наиболее острым? Пока остается, но уже. Из Эстонии перенесли во Францию. Из 16 по 21 у нас там не только звезды, как в прошлый раз, но и вообще молодые. И вообще фехтование – это супер вид спорта, поэтому это очень важно. Понятно, что пока без идентификации России, но уже да, уже да. И, да, Ян из Калининграда с нами на связи. Здравствуйте.
15: Здравствуйте. Мы только что услышали ваше шоу. Сидим в машине, кушаем шаверму и смотрим на Балтийское море. Я хочу сказать, что я искренне вообще-то болею за Кюрасао, потому что они молодцы, забили гол против Германии. Но я считаю, что Роналду должен выиграть.
1: Но, какие все-таки... Вот мужская солидарность. Так, подождите. Значит, болеем, тут надо, как сказать, без шавермы не разберешься. А как по-питерски-то звучит, да? Шаверма, да, видимо, вот Балтика, она заразительна. А, подождите, Ян, давайте разберемся. Значит так, болеем за Роналду, заметьте, не за Португалию, а и за, за Кюрасао. Правильно я все запомнила?
15: Эмоционально за Кюрасао, а по факту за Роналду.
1: Сильно? Что вы сделали, когда Кюрасао проиграли Германии со счетом 7-1?
15: Я сидел в телефоне и только в соцсетях об этом узнал.
1: Ясно. А теперь ждете какого вот сюрприза или какого чуда? Вот только финала, чтобы Португалия вышла в финал или еще какого-то такого чуда?
15: Ну-ка. Я, честно говоря, не поддерживаю чемпионат мира в США, потому что я вижу, что у них за организация, это полная коммерция, и мне не нравится этот чемпионат мира, потому что это уже не про футбол, а про продажу какого-то рекламы за много-много денег.
1: Да, ну вот для того, чтобы слушатели поняли, о чем речь ведет Ян, я скажу, там, по-моему, по несколько тысяч долларов билеты, то есть туда попасть фанаты не могут, а им приходится нанимать школьные автобусы, чтобы добраться до тех или иных стадионов. В общем, организация так себе. Ян, огромное спасибо. Хорошо вам шаверму доесть на поребрике в Бадлоне санкт-петербургского чая. А всем, кто звонил, огромное спасибо. Но у меня ощущение, что я сейчас, правда, пойду и включу, пусть он в повторе, или какой-то сейчас идет как раз матч, сейчас надо по расписанию посмотреть. Ну что он сейчас? Швеция, Тунис, они уже отыграли. А, сейчас перерыв Испании, Кабо-Верде, да, он по нулям стартовала. Спасибо вам большое, друзья, что звонили. Спасибо, конечно, что слушали. Итоги дня вернутся завтра.
8: Вопрос дня. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
16: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог-международник Елена Супонина о желании Трампа выйти из конфликта с Ираном победителем.
18: Трамп с периодичностью 3-4 дня последний месяц заявляет, что вот уже через те же 2-3 дня будет подписано мирное соглашение с Ираном. И даже сейчас, когда он пытается сдержать израильского премьер-министра Бениамина Нетаньяху с тем, чтобы он не бил по Ливану и не наносил ответные удары по Ирану, то текст звучит такой, что ну подожди немножечко еще, вот сейчас будет мирное соглашение и все будет хорошо. Но израильтяне тоже, как и иранцы, этому не верят и продолжают бомбить Ливан, а теперь еще беспилотник сбили, который летел со стороны йеменских хуситов в сторону Эйлата. То есть у израильтян появляется все больше поводов ответить и непосредственно Ирану снова, и другим его союзникам, помимо ливанской Хезболлы. Вообще складывается впечатление, что Иран и Израиль уже готовы к тому, чтобы вновь ввязаться в драку, а Трамп делает все возможное, чтобы отложить начало этого захватывающего действия, потому что у него, видите ли, чемпионат мира по футболу, у него собственный день рождения, у него день независимости. Ему очень не хочется, чтобы ему испортили праздник.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
19: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
19: О важном.
20: Дональд Трамп назвал хорошим свой новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США заявил, что российский лидер открыт для мира на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон сфокусируется на украинском конфликте после подписания соглашения с Ираном. Накануне руководители двух государств провели почти часовую телефонную беседу, во время которой обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы международной безопасности. Правительство России зафиксировало рекордное снижение административной нагрузки на бизнес и бюджетные организации. По итогам прошлого года количество проверок упало до исторического минимума, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как отмечается, инспекторы стали чаще использовать дистанционные форматы работы. Масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности власти начали еще в 2019 году, когда ввели мораторий на большинство проверок.
19: О спецоперации.
20: Яна Лантратова пообещала защитить права находящегося в украинском плену мужчины. К уполномоченному по правам человека обратился военкор Денис Чернышов и попросил спасти его брата. Об этом омбудсмен заявила в соцсетях. Она взяла ситуацию в работу и планирует задействовать все ресурсы. Ранее журналист освещал последствия ракетного удара по колледжу в Старобельске, где в конце мая погиб 21 человек.
19: О спорте.
20: Международный союз конькобежцев пообещал в ближайшее время огласить решение о возвращении российских фигуристов на мировые турниры. Спортивные чиновники рассмотрят этот вопрос по итогам заседаний Совета организации, которые завершились на испанском острове Тенерифе. Ожидается, что первыми международный допуск могут получить спортсмены-юниоры. Прежний состав руководства полностью отстранил атлетов из России весной 2022 года.
19: Об автомобилях.
20: Российское правительство разрешило использовать кроссовер Jetour X70+ для работы в такси. Эту модель китайского бренда собирают внутри страны, заявили в Минпромторге. Там отметили, что она получила необходимый уровень локализации деталей.
19: Обо всем.
20: Блогер Виктория Боня проиграла в Москве суд о защите чести и достоинства против бывшей девушки Григория Лепса. Судьи отказались взыскать с Авроры Кейбы 3 миллиона рублей компенсации за оскорбление в соцсетях, заявил адвокат истицы. Юрист пояснил, что защите не удалось убедить суд в авторстве порочащих постов. Конфликт начался после того, как Кейба публично обвинила Боню в оказании платных интимных услуг. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
21: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии, напротив Артем Шейнин. Программа «Время героев», Первый канал. Здравствуйте, Артем.
22: Добрый день.
21: Вы недавно вернулись с фронта.
22: Да.
21: Да. Надо что-то рассказать, как там. Я понимаю, что вы сейчас будете фильтровать в некотором смысле.
22: Ну, честно говоря, не все расскажешь. Я не так давно вернулся как раз с большой поездки по всему фронту в конце апреля, от Курской до Херсонской. И вот буквально несколько дней назад вернулся еще раз с Курской и Брянской. Тут дело даже не в том, что фильтровать. Тут дело в том, что... Ну, там тяжело. Там тяжело, и я уже...
21: Мы и подозревали и до этого.
22: Что, в общем, да. Но то, что для меня каждый раз не становится новостью тоже, потому что это ожидаемо, но то, как с каждым следующим разом становится тяжело, оно же приобретает новые грани. Ну, вот в данном случае в апреле я как раз застал, я писал об этом по возвращению в конце апреля, и тоже это вот к вопросу о фильтровать. Вот я уже, будучи там... попал и не раз, и не два в ситуацию вот этих вот хорнетов. которые...
21: Хорнет – это вот эта система, да? Это беспилотники. Планетир-система, Хорнет – беспилотник.
22: Хорнет – это беспилотники самолетного типа, которые оборудованы искусственным интеллектом. Вот, искусственным интеллектом достаточно уже таким изощренным, то есть там у него захват цели, у него опознавание цели, он там уже выявляет, много чего выявляет сам. Причем, как я понял, ему большинству из них даже не нужны операторы. То есть это не FPV-шка, при которой нужен оператор, а это, скажем так, большинство из них – это летающее, так сказать, средство поражения, у которого искусственный интеллект, который сам выбирает себе цель, опознает ее, вцепляется в нее, и сбросить эту цель, ну, по факту невозможно, потому что там он пикирует со скоростью 200 с лишним километров в час. Как я понимаю из разговоров со специалистами, все вот эти вот идеи, которые, конечно, уже возникают там по поводу камуфляжного этого, по поводу дымовых завес и всякого прочего, с искусственным интеллектом тоже не очень будет работать. Поэтому из того, что я как бы понял, почему вот я говорю, что тяжело, стало тяжелее, чем было в предыдущие разы. Потому что если в предыдущие разы лупили по... скажем, прифронтовым и притыловым районам со стороны фронта, то сейчас такого понятия, как тыловой район, по факту не существует. С учетом их дальности действия, с учетом их эффективности. На данный момент, как я понимаю, это только антидроновые сети, которые должны натягиваться. При том, что про эти самолеты и про то, как далеко они могут залетать, точно не в апреле стало известно. Ну, это, видимо, уже такая традиция наша. Я думаю, сейчас будут заниматься. Хотя, в общем, всем все было понятно. Я вот в Донецке для меня было показательно. Там часть объездной Донецкой, ее вот еще осенью сделали, там такая сюрреалистическая картина, когда вот там со стороны Горловки ты подъезжаешь к Донецку, а там вот МКАД, кусок МКАДа, разделительный, разметка, все-все-все. Там, правда, сразу отвороточка в сторону идет, 300 метров, и лунный пейзаж Авдеевка. Но это прям вот такая вот, круто. Все, сейчас уже приехал в апреле, уже ты сначала проезжаешь через коридор из антидроновой сетки, а потом въезжаешь туда. То есть там уже тоже как бы летает. То есть это все, скажем так, еще один виток возвращения назад. Я вот как раз сегодня надевал, вспомнил. Вот сделано под обстрелами.
21: Прикольная футболка.
22: Да, кстати, прикольная футболка. Вот мне ее когда года полтора назад товарищ мой дарил, один из тех, кто, я так понимаю, к этому имеет отношение. Ну, я тогда подумал, прикольная футболка, классный мем. Но, слава богу, подумал я, уже все-таки сделано на Донбассе, не совсем прям под обстрелами. Ну, вот сейчас я на все это посмотрел. Вот. Поэтому к чему я говорю, что сложно? Сложно в том смысле, что противник в очередной раз, и про это нужно говорить без какой-то там паники и истерики, но противник в очередной раз сделал достаточно большой технологический рывок. И я бы сказал, технологический рывок, который он... сопроводил некими, наверное, тактическими решениями, потому что фактически, как я понимаю, а я понимаю, потому что я под всем этим ездил, они, обрезают нашу логистику. Вот. И судя по тому, что в некоторых местах эти налеты идут, это не то, что там один самолетик, там, а они могут там и роями налетать. Вот я в нескольких местах, где я ночевал, в детали вдаваться не буду, я в Телеграме себя выкладывал вот тогда в конце апреля. То есть вот в одном месте налет продолжался часа полтора-два, наверное. Я где-то после 15-го я перестал считать. Вот. То есть это о чем говорит? О том, что они их, в общем, не берегут. Не то, что не берегут, не экономят. Еще одно средство биться с ними – это, конечно, перехватчики. И перехватчики у нас есть, и «Соколы» есть, и, в основном там «Сокол» работают. Вот я в этой поездке встречался с парнями из 11-й десантно-штурмовой бригады. Мне там, прям там активно работают ПВОшники по этой теме. Они сбивают. Но опять, они-то сбивают это над районами боевых действий. Они там молодцы, герои, мужчины, все. Но... кто это должен сделать на трассе, не очень понятно. Наверное, кто-то появится, кто должен это будет делать на трассе. Но мы же понимаем ее продолжительность. Учитывая, что большая часть трасс Новороссии проходит ни разу не по лесу. там, в общем, почти везде лысая, да не почти везде, а везде. Там кое-где есть лесополки, но в основном это вот такое лысое голое пространство. Ну, натягивать антидроновую сеть на такой протяженности, это тоже... Но спасает. Вот я буквально на Донбассе, когда был, вот парни, которые ехали оттуда, куда я должен был заехать, вот они попали. Их спасло то, что именно в тот момент, когда на них спикировало, он попал в сетку. То есть он, ну, это все равно его отклоняет, хотя понятно, что там 30 метров разлет, все равно ранение, но живы остались. Поэтому как бы средства противодействия этому, наверное, будут найдены, но поиск начался тогда, когда проблема стала уже вот, ну, прям... насущные. Я вот в апреле, конечно, был под впечатлением. Я про сам фронт и сами боевые действия, честно говоря, воздержусь от рассказов, потому что, да, мы движемся вперед, да, мы освобождаем населенные пункты, да, стратегическая инициатива в этом смысле у нас. Ну, как сказал один уважаемый мной человек, но есть нюансы. Вот в нюансы, мне кажется, и так ситуация достаточно сложная, чтобы еще вдаваться в эти нюансы. Нюансов очень много.
21: Что касается вашей поездки, уточнить бы, как вы ездили, потому что не всех пускают вообще туда. Очень, очень тяжело попасть на фронт вообще-то нынче.
22: Ну, сейчас, наверное...
21: Да и опасно, прямо скажем.
22: Ну, вопрос, как я ездил, учитывая, что это опасно, он странный. Ну, в целом, опять же, я вот, ну, тут не хочу... как-то нагнетать, но дело в том, что вот новость буквально свежая, как говорится, пассажирский автобус в Енакиево. Да. Енакиево – это те места, которые еще недавно были вообще не опасны. Ну, то есть, если там что-то могло случиться, то могло случиться, ну, какая-то вот из ряда вон. А тут все, автобус, семеро погибших.
21: Да у нас и ЛНР освобождено.
22: Вот, и ЛНР освобождено. Вот,
21: Старобельск.
22: Ну, по Старобельску прилетела ракета. Это вот тут нужно...
21: Что говорят, три волны и беспилотники.
22: Быть скоретнее. Ну, беспилотники, ракеты, там неважно. Но освобождение ЛНР, имея в виду освобождение территории, к тому, что они будут совершать налеты, по большому счету не имеет к этому отношения. У нас и Брянск территории Российской Федерации, его никто не, как говорится, никто туда не входил. Но, тем не менее, 7 ракет по центру Брянска-то прилетело некоторое время назад, как мы все знаем. Вот. И, ну, прилетело так, что называется, прилетело. Обломков, как мы сейчас говорим, обломков было много, и многие обломки принесли много вреда.
21: Давайте перерыв сделаем. Иван Панкин, Артем Шенин. Кстати, телеграм-канал Шенин, подписывайтесь, пожалуйста. Программа «Время героев», Первый канал. Сделаем небольшой перерыв, скоро вернемся и продолжим.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Алексей Финенко о разладе между Россией и Германией.
3: Германии всегда боролись две политические партии. Первая партия, которая хотела сделать Германию мировой державой. Тогда это пересмотр Московского договора 90-го года, ограничивающий суверенитет Германии. Там четыре пункта, да, остались по ограничению суверенитета Германии. Чтобы их отменить, первая партия, вот Коли Шрёдер были ее типичные представители, они говорили, надо дружить с Россией. Тогда мы получим через дружбу с Россией и пересмотр Московского договора, и доступ к российским энергоресурсам и к российскому рынку. А была вторая партия, партия Меркель, Шольца, Мерца, которая говорит, не надо, наша цель – хозяйственное освоение Восточной Европы. Тогда мы берем под свое крыло Прибалтику, Украину, Балканские страны. Тогда это конфликт с Россией за сферой влияния в Восточной Европе. Вот ключевой момент в истории Германии стала осень 2005 года. Уход Шрёдера и приход к власти кабинета Меркель. Посмотрите, как развернулась политика. Сразу атлантическое единство в рамках НАТО, согласовывать позиции с атлантизма, и сразу пошло резкое охлаждение отношений с Россией.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Друзья, будущее наступило.
5: радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
23: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
24: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
25: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
26: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
21: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Артем Шейнин. Программа «Время героев», Первый канал.
22: Я к чему говорю, что по поводу того, что опасно, ну вот вам, пожалуйста, Енакиево. Автобус, кстати, Москва-Симферополь. И в этом смысле люди, которые ехали из Москвы в Симферополь, у них вообще никакой идеи рисковать не было. Никакой. Вот. Ну, это то, с чего я начал, про вот то, что сложно, а вы говорите, ну, это мы и так все знаем. Ну, вот, честно говоря, представления о сложности меняются, я думаю, что с каждым днем. Вот мой товарищ, с которым я езжу там постоянно, который обычно, он скорее такой, я скорее более, скажем, ну, сосредоточенно напряженный, он такой, да, Григорьевич, нормально, типа, пропетляем, проскочим, все там, типа, я... Я еще в апреле обратил внимание, что нам нужно было как раз съездить, кстати, в Енакиево там к парням, и мы поехали... Какими-то окольными путями мы не поехали по вот тому месту. Я говорю, а что такое, дядя Слав? Да, Григорьевич, так спокойно. Да все нормально, но так спокойно. А вот сейчас уже некоторое время назад он мне написал, что типа, ну да, так как бы просочиться можно, вот, но неприятно. То есть тенденция. И то же самое на Запорожье. Тенденция. Вот. Поэтому, что касается опасности, в принципе, в 22-м году, когда я начал ездить, в Мариуполе, в общем, тоже было достаточно опасно в апреле, в мае, потому что еще лазили недобитки, и Азовстали так. Дело не в опасности. А по поводу того, что всех пускают и не всех пускают, ну, дело в том, что я-то же езжу не просто так вот как бы на фронт, как турист. Я же гуманитарку вожу. Вот. Причем я гуманитарку вожу в боевые подразделения. У меня на канале, моем телеграм-канале «Сбор». Вот. И я, в принципе, ну, там, регулярно вожу все, что нужно, в том числе для, прежде всего для боевой работы. Там мавики, инкубаторы и так далее. Вот. Поэтому ну, тут такое себе. У меня ни разу не было такого, чтобы где-то там меня остановили.
21: Узнают, значит. Просто.
22: Ну, во-первых, честно говоря, узнают. То есть в этом, конечно, смысле, да. Усы, лапы и хвост – мои документы. Да, да, это да. Правда. Вот. Хотя бывает все равно. Во-первых, узнают не все. Вот в этот раз, ну, неважно, в каком месте, куда я ездил, вот в крайнюю поездку. Например, там нас остановили на одном блокпосту, но это прям уже вот там близко. И там, например, комендачи... Первый раз у меня такое за 4 с лишним года телефон проверяли. Согласно там федеральному...
21: Ну, проверяют, да.
22: Федеральному закону.
21: Имеют право. Вот,
22: причем
21: да.
22: Самое для меня было неожиданное и отчасти забавное. Проверяли, я говорю, а вы что там хотите найти? Ну, вот там украинские номера.
21: Ну, конечно.
22: Я говорю, ну, вы красавцы, я тебе вам сейчас сразу покажу, где у меня украинские номера. Потому что половина моих донецких, у них у всех был, а у многих и остался Феникс. А это как бы выглядит как украинские номера. И, ну, там и так далее. Угу. Ну, вот там уже пришлось...
21: Да и нет запрета общаться с украинцами.
22: Так, да, я к тому, что, да, я к тому, что бывает и не узнают. Вот, поэтому... И, в общем-то, по большому счету, и не всем туда надо ехать. И большинству туда и не надо ехать на фронт. Но нужно ехать только тем, кто может, приехав туда, либо что-то привезти полезное. И тогда уже ты не думаешь о том, что это там опасно, не опасно, там, и как туда проехать. Если ты везешь конкретную гуманитарку в конкретное подразделение, это вопрос решаемый. Потому что ну, я не вожу кому абы, значит, соответственно, все официально. В конце концов, за тобой пришлют сопровождение с БРК, с боевым распоряжением. Вот. Поэтому это вопрос решаемый. Почему я... Ну, стараюсь, и, в общем, у меня получается, слава богу, и туда, и обратно, слава богу. Потому что, ну, с самого начала войны для меня поездки эти, конечно, это была часть не только, вот, не только гуманитарка, и начиналась не с гуманитарки, а такая своего рода, скажем так, военно-политическая работа, пропагандистская, если угодно. Сейчас с этим стало мне сложнее, потому что у меня у самого раньше было больше ответов, чем у парней вопросов. Потом в какой-то момент количество вопросов и ответов сравнялось. Сейчас на многие их ответы у меня не до конца есть точные... На многие их вопросы не до конца есть точные ответы. И у меня еще у самого целый ряд вопросов, на которых я порой ответы нахожу с трудом. Вот, поэтому это к вопросу о том, чтобы фильтровать. Мне там приходится больше фильтровать, чем здесь. Потому что, ну... Я должен приезжать и пользу приносить, а не плодить вопрос. А их и без того выше крыши.
21: Ну, теперь к тому, что называется фильтровать, опять-таки, или не фильтровать. А вот, ну, многие вещи, понятное дело, лучше не говорить, потому чтобы не давать козыри врагу. С другой стороны, встает вопрос. А начальство точно знает о тех проблемах, которые есть там на фронте у наших бойцов? Как думаете?
22: Ну, мы, по-моему, с вами... В предыдущий раз, когда я был, по-моему, мы об этом уже разговаривали, у меня тут подход очень простой.
21: Проблема немножко увеличилась.
22: Проблема где-то немножко, а где-то не немножко увеличилась. Я исхожу из того, что начальство, если мы имеем в виду прям вот начальство, оно точно черпает информацию не из телеграм-канала.
21: Но мы с вами вот сейчас не телеграм-канал.
22: Да, мы не телеграм-канал обсуждаем. Угу. Значит, на мой взгляд, вопрос не в том... какая информация начальству высокому известна, а какая неизвестна. Я думаю, что учитывая, что эта информация собирается ну, по разным линиям и, скажем, через разные службы, я думаю, информация так или иначе туда доходит вся. Вопрос в том, насколько эта информация, скажем, адекватно оценивается, адекватно в том смысле, что насколько оценивается ее опасность. Понимаете ли, это же свойство... психологии людей вообще и людей государственных думают, тем не менее, в частности, что когда информация идет, условно говоря, там, с передка, где до противника всего ничего, и где ты постоянно ежедневно рискуешь жизнью, и от того, о чем ты говоришь, зависит жизнь твоя и твоих товарищей, и многих из них, то чем дальше от фронта, тем, скажем так, экзистенциальный вес этой информации, он уменьшается. И появляется, и это тоже естественно, и не только на войне, но на войне в особенности, что когда ты находишься уже от фронта, там даже в 200, а тем более там в 1000 километров, то, что приходит оттуда в виде того, что типа это трындец, надо что-то делать, это как нет, ну как бы, ну понятно, что проблемы есть, но мы будем... То есть чем шире угол и горизонт зрения, тем острота доносимой информации меньше, она снижается. И часть из нее, конечно, по ходу фильтруется, потому что, ну, кто любит докладывать плохое? Всем нравится докладывать хорошее. Сколько раз брали Купянск? И когда его первый раз взяли?
21: Малую такмачку надо вспомнить еще.
22: Можно много чего вспомнить. Дело не в этом. Дело в том, что кто-то же доложил в свое время о том, что Красноармейск и Купянск находятся под полным контролем, и верховный главнокомандующий на весь мир сказал, что мы готовы туда журналистов привести, чтобы они в этом убедились. Это же кто-то доложил, но те люди, которые докладывали об этом с земли, они не могли докладывать, что они там, потому что они не там. То есть с какого-то момента начинается потребность или необходимость докладывать не то, как есть, а докладывать то, как безопаснее, и то, как хотят услышать. Я не знаю до конца и не берусь рассуждать о том, где возникает эта необходимость. Но она где-то берется. То есть вот в какой момент возникает вот этот вот вакуум, входя в который новости с земли как бы вянут, а на выходе получаются вот эти вот доклады, я не берусь про это рассуждать. Честно говоря, опять к вопросу фильтровать, я в данном случае, даже если бы знал точно эту механику, я бы ее обсуждать не стал. Почему? Потому что, ну, как на фронте говорят, вопрос не по окладу. Имеется в виду, что, ну, для этого есть специальные службы, и не одна, которые в том числе должны... А это несложно. Про это, в общем, на фронте, там, ближе к земле, примерно знают все. Что докладывается на уровне роты, батальона, полка, дивизии, а что оказывается там. И, ну, это... Я никаких тут секретов не выдаю, потому что, ну, есть... И не буду рассуждать там о десятках ситуаций, про которые я знаю, но не считаю нужным рассуждать, но я поэтому и упомянул про Купянск и Красноармейск. Но это факт, это данность... Реальность, данная нам в ощущениях. Эти доклады публично на камеру были сделаны осенью, в ноябре, если мне память не изменяет. И люди, которые их сделали на камеру, они на своих местах, как я понимаю. А это значит, что несложно всю цепочку пройти от того человека, который это доложил, вниз, и понять, на каком моменте тяжелые бои с переменным успехом, которые идут, превращаются в то, что город под полным контролем, и можно объявить о том, что мы туда можем завести журналистов, чтобы они в этом убедились. Это все несложно сделать.
21: Давайте перерыв сделаем. Иван Панкин, Артем Шенин. Кстати, телеграм-канал Шенин. Подписывайтесь, пожалуйста, участвуйте в помощи. Программа «Время героев», Первый канал. Сделаем небольшой перерыв, скоро вернемся и продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Журналист Петр Лидов о том, как мы будем вспоминать СВО через 50 лет.
11: Если посмотреть на историю любой войны и этого конфликта, то любая война, конечно же, не так однозначна. Я думаю, что через 50 лет про вот эту войну, я имею в виду, конечно, войну России с Западом, будут рассказывать иначе. Вот эта вся шелуха упадет, никто не будет вспоминать, что там кому газ продавали, за какие деньги, какие там были красные линии. Вспоминать будут довольно четкие вещи. Как, например, сейчас мало кто помнит борьбу послевоенную с украинскими националистами, где, на секундочку, погибло 60 тысяч советских военнослужащих и около 100 тысяч бандеровцев, и она длилась там порядка 8 лет после окончания войны. Мы просто помним, что это было, а как это вплеталось в жизнь, например, тех регионов тогда, вот это сложно сказать. А они тоже, наверное, обсуждали, ну как же так, мы вот тут пришли, а здесь вот эти, а тут вот это. Поэтому, мне кажется, вот все наши переживания по поводу, что кто-то там что-то не так сказал и так далее, я думаю, что, знаете, при всем уважении, даже, наверное, сводки Левитана не всегда были идеальны. Ну, не всегда. Мы помним, конечно, те, которые были идеальны. Была жизнь, и сейчас жизнь. Мы ее наблюдаем.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Николай Межевич о предложении президента Финляндии Александра Стуба расширить Евросоюз до Канады.
13: Это демонстративная глупость. Понятно, что Британия, Канада не нуждаются в финских рекомендациях. И в Брюсселе есть очень разные люди. Нас ненавидят, конечно, все дружно. Но я думаю, что Кая Каллас, услышав вот этот поток сознания, тоже удивилась. Не, ну тут соперники достойны друг друга. Но она все-таки находится на позиции главы европейской дипломатии. То есть ей глупости такого масштаба говорить положено. А президент Финляндии можно говорить другие глупости. Ну, например, вырубить все сосны Финляндии и засадить Финляндию кипарисами. Ну, вот это его компетенция. А вот предлагать Канаде вступить в ЕС – это точно не его компетенция. Редкая концентрация бреда.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
1: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 20:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Стали известны.

0: УЗЭТа проходит обучение по бережливому производству. На занятиях сотрудники предприятия изучают ключевые принципы системы 5С, проверенного инструмента бережливого производства, который помогает оптимизировать рабочие процессы и создавать комфортную среду для эффективной работы. Внедрение системы 5С повышает эффективность, безопасность и культуру труда. Спортивный комплекс «Айсберг» сообщил о временном закрытии бассейна. Причиной стало отключение горячей воды. Актуальное расписание будет доступно с 15 июня.
1: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, юань 10 рублей 61 копейка.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
4: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Артем Шейнин. Программа «Время героев», Первый канал.
6: Вопрос в оценке опасности, экзистенциальной опасности этого. Вот в чем вся фигня. И когда вы сказали, что у противника там тоже есть проблемы, да, разница, я про это много думаю, вот почему так. Во-первых, у них страна меньше сильно. У них от фронта до не фронта расстояние меньше. Но самое главное, я так думаю, думая про это, что у верхушки киевской хунты, как мы ее снова сейчас, я вот обратил внимание, что какое-то время, тогда сейчас вот она опять стала киевской хунтой, террористическим режимом. В общем, некоторое время назад вроде как сменился этот тренд, сейчас он вернулся. Так вот, у этой самой хунты, как к ней не относись, а я отношусь однозначно плохо, у нее есть абсолютно точное представление о том, что для нее угроза поражения военного экзистенциальна. Для этих людей они понимают, что если они не вывезут, то им кранты. Слава богу, я имею в виду по ситуации, у множества наших лиц, принимающих решения, пока нет ощущения, и в этом смысле они правы, экзистенциальности проблем. Вот в чем вся история. То есть ни у кого нет сегодня идеи, что может случиться что-то такое в этом конфликте, от которого экзистенциально зависит судьба государства, судьба там, их лично, если угодно, и так далее. Но минус этого в том, что и подход немножко другой. Что, ну, как бы, да, проблемы есть, но мы над этим работаем. Там, да, как бы не быстро, но мы... И ведь действительно, мы же очень многое, о чем мы обсуждали 2 года назад, мы же это исправили. Там, ну, мы отстали там на какой-то момент в FPV-шках, да, сильно отстали. А вот сейчас я слышал... Буквально на днях Мантуров сказал о том,
5: 15 тысяч
6: да,
5: в сутки,
6: что мы раньше могли производить по 15 тысяч в месяц, а сейчас мы производим 15 тысяч в сутки. Я про себя, конечно, задал вопрос сам себе.
5: Где они?
6: Ну, даже и не только где они, но и в том, что... И это опять к вопросу о критериях и об экзистенциальности. Дело в том, что вот, ну, скажем... Когда производится 15 тысяч FPV-шек, неважно, в день или в месяц, на определенном уровне осознания проблемы ну, как бы, это хорошо, да,

0: Вот, ну хорошо, было меньше, стало больше. А когда эти FPV-шки приезжают на передовую, там уже дело не только в том, сколько их приехало, а вопрос в том, сколько из них полетело. Сколько из них полетело туда, куда надо долететь, и сколько из них, так сказать, ну, выполняет свою функцию.
1: Да, долетели до цели.
0: Да, и это касается не только FPV-шек. Я FPV-шки взял все-таки, ну, для примера. Потому что то же самое, например, там вот с коптерами. Я говорю про разные критерии. Я лично, и, конечно, я не буду, как всегда, называть ни подразделения, ни людей, ничего. Но я в данном случае отвечаю за каждое свое слово, если вдруг мне кто-то хочет что-то предъявить. Я бывал на складах в свое время многих подразделений беспилотных систем, где там большой угол склада завален десятками беспилотников, название которых, вот я специально каждый раз, когда в разговоре с парнями упоминаю, их всех аж трясет. Вот их поставлялось, сейчас не знаю, вроде бы уже нет, но их поставлялось в какой-то момент очень много. И в этом смысле, ну, по KPI, ну, вот мы же поставляем, с ними была только одна беда, они не летали ни хрена. Но к вопросу опять мы возвращаемся о докладах. Но ведь по докладам, по, скажем, по формальному признаку, они же есть. Их же кто-то произвел, их же кто-то принял, их же кто-то отправил туда, и кто-то отчитался о том, что в такие-то подразделения отправлены там десятки, наверное, сотни и тысячи вот таких-то вот коптеров. И по, ну, скажем так, по формальным признакам они там есть. И они там действительно есть, потому что они лежат на складах, просто они не летают. И таких моделей, ну, их ни одна, ни две. Кто связан с этой темой, они знают, о чем я говорю. Я ничего этого говорить не буду, потому что потом окажется, что кто-то там частный производитель, не частный производитель. Нафиг надо. Но это тоже секрет Полишинеля. Об этом на фронте знают все. Но есть, конечно, объективное обстоятельство, что часть и немалая часть этого того нового, чего у нас раньше не было, и мы сами не делали, а теперь начали, что хорошо. Оно очень хорошо себя показывает на полигонах, но на полигоне действительно нельзя его проверить в боевых условиях. Тут тоже нужно быть объективными. И я все время себе говорю, типа, Артем Григорьевич, не заходись. Потому что это самое вредное, что можно, вот говоря о проблемах, заходиться и, ну, за грань здравого смысла заходить. Потому что, ну, когда та или иная система, которая, может, прекрасно показала себя на полигоне, когда она попадает в условия воздействия вражеского РЭБа, который тоже не стоит на месте, ну, на полигоне ты это не воссоздашь. Вот и все. Но я к чему говорю? Что вот эти вот критерии представления о том, как все там... Вы же меня спрашиваете, вот, а вот люди вообще представляют себе? Они представляют себе. Ну, точно так же, как они представляют себе, что там 15 тысяч FPV-шек там в день произведено. То есть, они как бы есть. А вот информация о том, насколько они эффективны, есть, это требует времени. И это требует обратной связи. А с обратной связью у нас тоже есть некоторые вопросы. Я вот и в прошлый раз, и в этот, да и каждый раз я задаю. Вот многие ли производители того, что приезжает на фронт, вообще интересуются обратной связью, прямой обратной связью. Вот не через всю вот эту вот цепочку, а от конечных пользователей. Я вот у себя в телеге, когда выкладываю сборы с отчетами, я всегда говорю, вот я доставил конечным пользователям. К вопросу о том, вот, ну, зачем я на фронт еду. Я езжу на фронт, чтобы это все в руки конечных пользователей передать, тем, кто на этом будет работать. Если это инкубатор и Мавик, то тем, кто будет на этом летать конкретно. Если это связь, то тем там, штурмам, которые будут с этим ходить и так далее. Так вот. И я интересуюсь, а много вот у вас спрашивают обратной связи? Потому что вообще, по моим представлениям, представители вот этих вот компаний производящих, которые вот там Mavic, ну, много чего производят, они должны вообще не вылезать оттуда. И я их там встречал. И, ну, чтобы соблюсти равновесие, я и их упоминать тоже не буду, чтобы потом, как всегда же, у нас начнутся разговоры, ну, вот, конечно, там Шейнин. Вот. Но я знаю точно, что вот инкубаторы, которые я вожу ребятам, вот уже третья вышла модель, вот была двойка, потом появилась тройка, сейчас вот 2.10. И я знаю просто, что эти люди, они собирают обратную связь. И поэтому, ну, они эту модель, скажем так, они ее приспосабливают под нужды фронта. Я знаю, что производители одного нашего очень продвинутого этого самого коптера на оптоволокне постоянно собирают обратную связь. постоянно. А про других я спрашиваю, а эти нет. И эти нет. Это вот к вопросу о том, из чего складывается представление о том, как оно все есть. Оно где-то складывается более адекватно, где-то складывается менее адекватно. И мы же сейчас говорим про такую военно-техническую составляющую. Что касается военно-политической, то же самое. Мы вот много можем рассуждать о том, и в том числе мы с вами, поскольку отчасти это имеет отношение к нашей профессии, да? Вот, грубо говоря, что нужно сначала? Сначала нужно жахнуть чем-нибудь по Киеву там, чтобы у них глаза на ниточках
1: вывезли. Возмеет ли
0: или, это? Или сначала нужно заявить, что вот мы сейчас, все, наша чаша терпения переполнена, и мы сейчас начнем, как это там было, последовательные системы. Да, я когда услышал это заявление, это вот к вопросу о понимании. Я ничего в этом не понимаю и не претендую
1: в ни дипломатии.
0: В дипломатии, вот в этой информационной глобальной истории. Но в моем понимании, если мы заявляем о том, что мы начинаем теперь, когда наша чаша терпения переполнена, наносить последовательные и системные удары, я не политкорректно не могу не задуматься о том, а мы до этого 4 года наносили непоследовательные и несистемные. Мы тогда 4 года что делали, если мы теперь только начинаем?
1: Там есть уточнение по Киеву.
0: Хорошо, дальше я тогда спрашиваю, а почему мы тогда раньше не били по Киеву? Мы били по Киеву. Да.
1: Тут получится у нас сами конфликт, потому что я тоже спрашиваю. Ничего не выйдет, извините. Понимаете, я спрашиваю, вы спрашиваете, а кто будет отвечать?
0: Нет, тут вопрос в чем, что если, в какой-то момент, если мы все спрашиваем, там же, как это, в старом советском анекдоте, вы что думаете, там дураки сидят?
1: Да-да.
0: Вот, там не дураки сидят. И если количество этих вопросов, оно... Тут же вот в чем баланс, что, с одной стороны, количество этих вопросов у многих людей должно быть таким, что его уже нельзя было бы сверху не замечать, но, с другой стороны, почему мы начали с вами с того, что я тоже многое фильтрую, потому что если количество этих вопросов без ответов, оно неконтролируемо нарастает слишком быстро, то мы в этом смысле в какой-то момент начинаем работать на замысел противника. Потому что, конечно, замысел противника заключается в том, чтобы всеми возможными способами, и у него это, к сожалению, не раз получалось, нас раскачивать изнутри. Поэтому самое главное вот для этого адекватного представления – это вот этот вот баланс. И я надеюсь, соответствующие службы, может быть, они телеграмму не читают, может, они разговор наш послушают, они разного уровня службы, они это дело отфильтровывают.
1: Паузу сделаем. Иван Панкин, Артем Шенин, ведущий программы «Время героев» на Первом канале. Скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
4: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Продолжаем эфир. Ван Панкин и Артем Шейнин, ведущий программы «Время героев» на Первом канале. Но, тем не менее, несмотря на то, что малое небо, как некоторые говорят, контролируется украинцами, малое небо – это то, что на фронте, это так называемая киллзона. Украина сейчас контролируется чаще и в большей степени украинской стороной, скажем так, аккуратно. Да? Тем не менее, так войны не выигрываются. Как, собственно, и ракетными обстрелами, которые мы наблюдали вот недавно, ударами возмездия и прочее. Как войны выигрываются, я, честно говоря, понятия не имею, потому что таких войн еще не было, и как сейчас можно выиграть войну, я не знаю. Исходя из этого, какие мысли по поводу того, что нам всем делать, собственно, с тем, что происходит?
0: Вот это, на самом деле, возможно, самый важный на данный момент вопрос, а не то там, есть адекватное представление, нет, что там с информацией, что там с тем, с этим. Я буквально вот про это же размышляю и даже уже пишу у себя в телеге, что проблема во многом, которая вызывает раздражение у людей и много вопросов, она заключается в том, я же всегда себя стараюсь ставить на место, там, говоря о противнике, на его место, говоря о наших лицах и, так сказать, уровнях принимающих решений на их место. И в данном случае я понимаю, что сложность заключается в том, что ответа на ваш вопрос о том, как выигрываются войны или как они не проигрываются сегодня, адекватно сегодня дать либо невозможно, либо это очень сложно по причине того, что все старые представления о том, что такое война,
1: не работают.
0: Они не работают.
1: Да.
0: Потому что с того момента, когда сложились наши представления о том, что такое война, и парадигмы, в которых живут многие люди, которые до сих пор на высоких уровнях принимают решения, они очень сильно, ну, скажем так, размыты. Ну, пример. Когда складывались представления о том, что такое война, вот мы там часто рассуждаем, вот условно говоря, европейские страны НАТО, сообщники Украрейха, вот они все еще являются теми, кто помогает Украрейху, или они являются стороной конфликта. И уже тут начинается размытие понятий. Мы все время говорим, так, мы не воюем с ними, мы не ведем с ними войну, они не ведут с нами войну. Дальше я спрашиваю. Значит, если они предоставляют деньги, технологии, вооружение, более того, если они, и это уже не факт, я про это год назад начал писать, если тыл Украрейха все более активно, и я думаю, что уже в основном переезжает туда, становясь недоступным для наших ударов. Мы же все говорим про ударом возмездия по Киеву и по объектам ВПК, как будто бы мы не знаем, что огромное количество объектов их ВПК уже находится не там, а ну, здесь находятся какие-то там конечные точки. Так вот, значит, деньги, технологии, непосредственное вооружение.
1: Воздушное пространство.
0: Воздушное пространство. Они там скрывают их тылы, которые становятся недоступны для нас, при том, что наши тылы становятся все более подвержены их ударами. Дальше я спрашиваю, а где та грань, с которой начинается представление о том, что противник участвует, ну, точнее так, что те, кто как бы помогает твоему противнику, они участвуют в войне. То есть, где он, этот критерий? Если этот критерий, мы, вот как сегодняшний миропорядок, который уже, ну, это не секрет, и об этом и Сергей Викторович Лавров говорил не раз, что нынешний миропорядок, он деградирует, да? Он деградировал. Но этот нынешний миропорядок, он складывался с 45-го года начал складываться, и где-то там 60-е, 70-е, еще отчасти 80-е дотачивался. На тот момент представление о том, что такое война, было все равно, что нужно типа перейти границу, и чтобы твои военнослужащие участвовали в боевых действиях. Никто не мог представить себе на тот момент, что сегодня а ситуация сегодня такая, для того, чтобы вести войну и участвовать в ней, по большому счету, тебе в течение очень долгого времени солдат своих вообще в эту, так сказать, войну включать не надо. Да, мы понимаем, что война не выиграна до тех пор, пока солдат не пришел и сапог свой не поставил в определенное место. Но тут мы опять попадаем в такую немножко в ловушку. Потому что это если войны, как мы привыкли, ведутся для того, чтобы взять территории под контроль. Но разве наш противник ведет с нами войну для того, чтобы взять территорию под контроль? Ему не то, что наша. Ему, по большому счету, своя территория, как таковая, не нужна. И население на ней не нужно. Вот эта восточная, юго-восточная Украина, на которой все это происходит, тем в Киеве и тем, кто ими управляет, им вообще плевать на эту территорию. Для них эта территория – это такой разменный ресурс, на который они нас как бы истощают. А они наносят нам, скажем так сказать, вред, вообще не пересекая нашу границу. И их солдаты, ну, если и участвуют, а я уверен, что участвуют там и те же поляки, и много кто, ну, они там либо отпускники, либо в командировке, ну, и, понятное дело, спецназы. Они могут в эту войну вообще никогда не вступать, но они-то ее против нас ведут. Поэтому вопрос о том, в чем измеряется война, он первичен, потому что пока мы не ответим на вопрос о том, а что такое сегодня война и участие в ней, мы не ответим на вопрос, а что такое победа. Как победить в войне, если не определены рамки войны? Ну, я вот слушаю буквально вот на днях Дмитрий Сергеевич Песков сказал о том, что СВО может закончиться...
1: В течение суток.
0: Не в течение, да, не до конца года, а до конца суток, если киевский режим примет решение об уходе, и дальше он сказал, из российских регионов. Дальше я опять не совсем понял, из российских регионов, имея в виду Донбасс, о чем наш президент говорил в июне 20...
1: Ну, если российские регионы, ориентируемся на Конституцию, на
0: да,
1: конституционные
0: по,
1: регионы.
0: Да, по Конституции у нас и Херсонская, и Запорожская, и ДНР, и ЛНР.
1: Да.
0: Значит, но даже если представить себе, что они зачем-то, а я вот честно, я вот не политкорректно сейчас скажу, я не очень понимаю, зачем ему сегодня оттуда уходить.
1: Я тоже.
0: Вот честно, я не понимаю. И что его заставляет оттуда уходить, этих вот...
1: Ну, слова Пескова не заставляют, видите.
0: Слова Пескова, видимо, не заставляют, предупреждения Министерства иностранных дел не заставляют, могло бы заставить что-то другое. Но дело даже не в этом. Допустим, они уйдут из этих регионов. Вы же меня спрашиваете о том, вот, ну, победа, в чем она измеряется. Ну, если они уйдут из этих регионов... Дальше вопрос измерения победы будет заключаться в том, а что будет с этим режимом? Потому что вот сегодня, то, с чего мы с вами начали, про эти самолетики, которые долбят нашу территорию, там, и трассу Новороссия, и ну, мы все понимаем, не будучи детьми, что если этого пока не происходит по Курской, Брянской, там, и Ростовской областях, это, ну, вопрос времени. Потому что оттуда, в общем, им еще ближе, чем до трассы Новороссия с их территорий. Так вот. Что будет, если они уйдут с этих территорий и СВО прекратится с этим режимом? Ведь мы же, и тут я ведь ничего нового не говорю, ничего не придумываю. Мы же начинали СВО, заявляя среди целей СВО, что демилитаризацию и денацификацию. Я не очень понимаю, каким образом уход киевского режима с территории российских регионов, как мы с вами это определили, даже оставляя в сторону, ну, почему и как это должно произойти, как это решает эти задачи. Я могу, например, представить себе и достроить эту схему, что если они оттуда уйдут, то, вероятно, внутренний надлом на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики будет таким, что, ну, там их либо скинут, либо, ну, то есть, что там начнутся некие процессы. Я эту логику могу себе представить. Но тогда я выхожу в пункт первый и говорю себе, так если мы это понимаем, так вся эта кодла хунта киевская, как
1: это
0: мы ее
1: слышали. Тоже понимают.
0: Они же тоже это понимают. И тогда возникает вопрос. Мы ему регулярно напоминаем о том, что как только он уйдет, СВО закончится. Но если он исходит из того, что он уйдет, и для него тоже все закончится, чего бы он ушел? На людей, на украинцев ему... Мы же все время... Вот тут еще в чем вопрос. Что мы же все время исходим из того, что он... относится к своим территориям, к своему населению, к своим людям так же, как относились бы мы. Но это же не так, и мы все это прекрасно понимаем. Ведь удар по Старобельску – это же удар по его недавним согражданам.
1: Ну, как, за которых они борются.
0: За которых как бы он сражается. Это удар по тем территориям, которые они не хотят отдавать, потому что Донбасс их. Дальше мы тысячу раз задавали вопрос. Так значит, территории их, а люди, которые на этих территориях не их – да им и на территории, и на людей, в общем-то, по большому счету, плевать. Поэтому вот эти вот представления, что, ну, вот он в какой-то момент там что-то такое поймет, да он все уже давно понял. И он вообще не за это воюет. И те люди, которые им играют, он-то сам по себе кто он? Никто. Люди, которые им играют, они все это прекрасно понимают. А им-то на украинцев наплевать с еще большей степенью безумия, чем ему. Там, ну, в условном Лондоне и в Брюсселе, не будем углубляться в это, да? Ну, понятно, кто сейчас этой аватаркой, кто за этой аватаркой сейчас работает. И поэтому в нынешней ситуации я вот механику, как они уходят, а если они уходят, то что происходит с Киевом, я ее не очень понимаю. Но мне, как говорится, и по чину, и по званию не положено. Может быть, есть какие-то представления там, где я не бываю, и где мне вот это вот, как на военном языке говоря, не доводят. Но вот поэтому эти вопросы, они пока все, что называется, подвешены. Ну, я себе в этой ситуации говорю, что типа, ну, наверняка есть игра сложная, есть стратегия.
1: Полная картина.
0: Сложная. Есть полная картина, которую мы не видим. И в рамках этой картины, ну, иногда же бывают, ну, некие признаки. Вот условные те же там прибалты, которые вроде бы уже совершенно слетели с катушек, да, и вроде уже и свое воздушное пространство предоставляют. И с той информацией, которую я знаю, я ее вот подтвердить не могу, но источники мои достаточно надежны. Они ничего уже не предоставляют, а просто многие из этих беспилотников там же делают и оттуда же запускают. Это для меня ответ на вопрос, почему они их сбить не могут, когда они туда залетают. Они их сбить туда не могут, когда они туда залетают, потому что они оттуда вылетают, на мой взгляд. Вот, с одной стороны. С другой стороны, ну, после определенных предупреждений с нашей стороны, ну, вроде началось, там, мы не разрешали, да мы сделали. Дальше вопрос, верить этому или не верить этому. Я лично не верю. Но ведь я же с ними не разговариваю по закрытым каналам. Возможно, по закрытым каналам что-то такое сказали. Ну, понятно, не этим там вырожденцам прибалтийским, а ну, тем, кто ими играет. Возможно, что-то такое сказали, что какое-то... Но я не знаю, что.
1: Есть идея разделить Украину по Днепру. Считается, что эта концепция должна как-то помочь. Не знаю, как она поможет. Против беспилотников, которые залетают сильно далеко и через Днепр смогут перелетать спокойно. Но вот как один из вариантов.
0: Ну, только дело за малым. Дойти.
1: Дело за малым, да. Дойти. Все. Спасибо большое. Артем Шейнин, ведущий программы «Время героев» на Первом канале, Иван Панкин были здесь, остались, я обычно говорю, остались довольны, сейчас скажу, остались в недоумении. Ладно, пусть будет так лучше. Спасибо.
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. о конфликтах.
12: Дональд Трамп назвал хорошим свой новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он состоялся накануне. Президент США заявил, что российский лидер открыт для мира на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон сфокусируется на украинском конфликте после подписания соглашения с Ираном.
11: О происшествии.
12: 3 человека погибли, еще 3 пострадали из-за ночной атаки украинских беспилотников на Тулу. Среди раненых годовалый ребенок, сообщили в правительстве региона. Там отметили, что в тяжелом состоянии остается одна женщина. Губернатор Дмитрий Миляев объявил, что власти выплатят компенсации семьям погибших и пострадавшим. Также он рекомендовал отменить в регионе развлекательные мероприятия в ближайшие 3 дня.
11: Об Украине.
12: Евросоюз начал официальные переговоры с Киевом о вступлении в межгосударственное объединение. На заседании в Люксембурге все 27 стран блока одобрили открытие первого практического этапа. Он касается прав человека и верховенства закона. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антонио Кошта. Он назвал это событие признанием реформы упорного труда украинской страны. Ранее старт переговорного процесса долго сдерживала Венгрия. Однако новое правительство этой страны сняла свое вето после достижения соглашения о защите прав национальных меньшинств.
11: Об образовании.
12: Минпросвещение создаст новую научную школу для подготовки преподавателей. Специалисты ведомства научат будущих учителей эффективно находить и развивать одаренных детей. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, проект объединит опыт профильных вузов страны по проведению школьных олимпиад и поддержке талантов. Ранее чиновники уже сформировали единый государственный реестр детей с выдающимися способностями.
11: О спорте.
12: Международная федерация футбола планирует пригласить юношескую сборную России на новый турнир в США. Соревноваться будут игроки не старше 15 лет из всех национальных ассоциаций. Об этом сообщило спортивное американское издание The Athletic. По его данным, матчи пройдут в сентябре. Российские клубы и сборные отстранили от международных матчей весной 2022 года.
11: О валютах.
12: Официальный курс доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83,80, юаня 10,70.
11: О погоде.
12: В Москве сейчас плюс 15, завтра днем до 19 тепла и гроза. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
13: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
14: Украина 2026. На велосипеде войны.
15: В чем смысл войны для Украины? Для Украины не знаю, а для украинских властей смысл войны в самой войне. Это их велосипед. Пока идет война, они зарабатывают и удерживают власть. Ситуация в целом кажется патовой и для них, и для нас. Но все-таки патовая для всех она по-разному. Грубо говоря, Украина продолжает воевать, заранее лишенные тех смыслов, за которых они там якобы восстали на Майдане 2014 года. Они ведь хотели жить в стране без коррупции, в стране с европейскими правами человека. Про украинскую коррупцию мы и говорить ничего не будем. Мы и сами, знаете ли, не без греха. Но Майдан-то против Януковича с его золотыми унитазами был. И на фоне того, как, в каких формах и объемах воруют нынче на Украине, Янукович кажется человеком чести и бессеребренником. Но самое главное, никакой частью Европы украинцы не стали и не станут. Никто даже не собирается брать их в Евросоюз и принимать в НАТО. Они нужны только для того, чтобы головой Малороса, как тараном, стучать в российские ворота, в наши стены, в наши дома, пытаясь, чтобы трещины пошли по всей нашей стране. Помните, недавно состоялся саммит Евросоюза на Кипре. Там Зеленского прямым текстом призвали снизить ожидания по скорости интеграции их страны в Евросоюз. По словам европейских дипломатов, процесс интеграции Украины в Евросоюз займет не менее 10 лет. И он не может быть ускорен. Но это они сейчас так говорят. Они и после Майдана говорили про 10 лет. Но вот прошло уже 12, и они снова говорят про 10 лет. А через 10 лет в Евросоюзе будут другие чиновники, которые ничего такого никому не обещали. И снова скажут про 10 лет. Вступление в Евросоюз предполагает финансовые и бюджетные параметры, которые для Украины достигнуть в целом невозможно. Главный же доход Украины – сельское хозяйство – для европейцев обуза. Включение Украины в Евросоюз уничтожит дотации для всех остальных стран, включая, кстати, и Польшу. Короче, для экономик стран Европы Украина – якорь. Якорь на шее причем. Европа и без Украины проигрывает мировую гонку экономик, уступая и США, и Китаю. Европа не лидирует ни в одной современной мировой индустрии. Зачем Европе Украина на содержании? И даже деньги не исправят ситуацию на Украине. Демография лишает Украину элементарно людей. Я по-прежнему переписываюсь с жителями городов Украины, весьма далеких от фронта. Они мне раз за разом сообщают, что идет повальное закрытие детских садов и школ. В стране Украина нет юных украинцев. Их вывозят, а то они рискуют вырасти однажды в аду. Украина худшая в мире по демографической динамике. Ее население сократилось на треть, минус 33% за последние 25 лет. Сейчас население Украины оценивается уже в цифру куда менее 30 миллионов. Нам сейчас скажут, Россия тоже вымирает. Да, у нас с демографией так себе дела. Но вообще в России сокращение составило по зарубежной статистике 1% населения. По той простой причине, что к нам едут из той же Украины, а Крым и Луганская Народная Республика переехали целиком, не сходя с места. При этом Донецкая, Херсонская и Запорожская области большей своей частью переехали в Россию. Это выправило ситуацию с нашей демографией. К нам едут из той же Молдовы и много еще откуда к нам едут. Даже в нынешнем своем состоянии Россия страна привлекательная. С Украиной уж точно не сравнить. Да, у нас имеются некоторые проблемы с этнически окрашенными диаспорами, но правоохранительные органы все жестче работают по данной болезненной проблематике. А учитывая то, что мусульман в России по-прежнему менее 10%, ни о каком замещении славянского населения, которым нас отдельно заточенные граждане пугают с утра до вечера, речи пока точно не идет. Если вам на ухо кричат, что скоро в России не останется русских, вы к этому человеку повнимательнее присмотритесь, потому что ксенофобскую историю в России разгоняют как раз украинские спецслужбы. Это Украине больше всех надо, чтобы в России людей не доставало ни для войны, ни на стройки, никуда бы то ни было. Пока же мы все равно на плаву. Если бы война остановилась завтра, мы оказались бы в несравненно более выгодном положении, чем Украина. При хотя бы частичном снятии санкций наша экономика, безусловно, наверстает упущенные. У нас есть куда расти, чем расти, как расти. Другой вопрос – остановится ли она, эта чертова война? Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении СВО следующее. Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы Донецкой Народной Республики и делу конец. Скажем всем спасибо, мы победили, задачи выполнены. Патриоты кисло скривятся, мол, разве этого мы хотели? В ответ им тыловые политологи хором как закричат: «Вам что, мало гробов?» И всех недовольных заткнут, пообещав, что Украина сама себя погубит. Скажут, это дело пары лет. Ведь экономика незалежная, как мы уже выяснили, практически мертва. Но это мы так себе представляли ситуацию, исходя из того, что Украине трудно воевать с нами, что она еле выдерживает наш напор. Обстоятельства тем временем меняются. Европа старается. Она не для того так долго и щедро вкладывалась в продолжение этой войны, чтобы так легко отступиться. Последние месяцы Украина достигла на отдельных участках фронта некоторых преимуществ, например, в дронах. Это, впрочем, и в большой России, далекой от фронта, увы, заметно. Мы уже не так ретиво наступаем, как было совсем недавно. Мы перестали брать города. Мы, конечно, никому про это не говорим в наших пропагандистских программах, но мало ли про что мы не говорим. В итоге где-то отвоевываем, а где-то даже теряем. Пока отвоевываем чуть больше, чем теряем, но тенденции, так сказать, сложные. Мы их улучшаем, а они опять ухудшаются. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях, что называется, вернем Краматорск и Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну? Зачем Украине войну прекращать? Для властей Украины война, повторяем, это деньги, это смысл существования, это бесконечно возобновляющийся ресурс. Люди у них совсем кончатся. Да с чего бы? Да, для развития экономики на Украине людей мало, а для войны долго еще людей будет достаточно. 5 миллионов мужиков у них точно еще есть. Как раз на 10 лет войны, прости господи, им хватит. А то и на 20, как пойдет. Они новых солдат будут с 14 лет в детских садах при ТЦК держать, чтобы они не разбежались. Женщин, в конце концов, призовут. Понизят призывной возраст до 18 лет, а потом и до 16, как то Европа давно уже предлагает Украине. Никто, короче, никакого мира нам не подпишет. К тому же мы не зайдем в Славянск, не поставим там флаг в центре города, потому что они сделают все, чтобы не осталось никакого Славянска, а только бесконечно атакуемая серая зона, несчастные руины. И нам даже не обязательно пугать себя войной со всей Европой. Нам со всей Европой воевать не надо, чтобы огорчиться. Если у нас нет никакого тайного плана, только не из разряда «друг Трамп нам поможет», а что-нибудь более реальное. Так вот, если у нас нет тайного плана, то при сохранении текущих тенденций мы окончательно утратим взятый в 2024 году ритм. Еще раз повторяю, в чем основная идеологическая причина того. Причина в том, что мы нацелены на мир, а они нацелены на войну. Более того, они вполне себе серьезно нацелены на победу. Может, это шизофрения отдает, но когда это им мешало? Мир с Украиной – это бессмыслица. О каком мире вы говорите? Как он выглядит? С кем мы его подпишем? Помните, не так давно английский король Карл впервые с 1991 года выступил в американском конгрессе. Что же за важный повод был? Он призвал правительство США готовиться к войне с Россией, планируя защитить Украину и, цитата, «ее самых храбрых людей».
16: Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5 Вашингтонского договора, а Совет Безопасности ООН объединился перед лицом террора, мы откликнулись на призыв, как и наш народ на протяжении более чем столетия. Плечом к плечу мы прошли через две мировые войны, холодную войну, Афганистан и другие события, которые определяли нашу общую безопасность. Сегодня та же непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее отважного народа.
15: И весь Конгресс, знаете ли, аплодировал. Им так понравилась идея войны с Россией. Думаете, это разовое помутнение? Нет. И германское руководство бредит той же идеей, и Макрон периодически бредит той же идеей, и Польша, конечно же. При этом в России все равно сильна партия, так сказать, разрядки. Нет-нет, да нам сообщают, что мы с Европой на самом деле снова подружимся, но чуть позже. Я, кстати, вовсе не против. Проблема здесь только одна. Сама-то Европа знает про это. 99% европейского культурного истеблишмента продолжает рассказывать, писать, петь про ужасную Россию, страшнее которой нет. А США? Помните, когда началась СВО, сразу практически весь Голливуд, а также все их рок-звезды, а также все режиссеры и писатели нашли на глобусе, наконец, Украину и дружно высказались в ее поддержку. А ряд наших бывших кумиров, вроде Анджелины Джоли, Шона Пэна, Ван Дамма, даже поехали туда вдохновлять украинцев на борьбу. Потом пришел Трамп, и вроде бы власть в США сменилась, и вроде бы даже повеяло духом анкориджа. Но вот парадокс. Ни один американский артист, ни один музыкант, ни один писатель в своей точке зрения на украинский вопрос не раскаялся. Более того, все эти Джоли и Пенны, получив очередные транши, снова прутся на Украину со своей поддержкой.
13: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама. «Комсомольская
17: правда». Читайте завтра. В Киеве начались бунты против мобилизации. Цены кусаются. Почему билеты в театры стоят так дорого и как можно сэкономить? В Москве и в Антарктиде сейчас плюс 15. Выясняем, почему погода в столице стала такой нервной. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
18: Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
21: И тебе рекомендую.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Алексей Финенко о заблуждениях в отношении Германии.
24: Мы сами себе придумали серию мифов, в которых продолжаем верить. Миф первый. Немецкое общество кардинально изменилось после Второй мировой войны и стало пацифистским. Я напомню, что именно Бундесвер был сухопутной опорой НАТО всю Холодную войну. И в СССР мы называли до 91 года именно ФРГ наиболее вероятным противником в Европе, а отнюдь не Соединенные Штаты. И армия ГДР была одной из самых мощных в Варшавском договоре. Второй момент. Нам говорят о том, что Германия очень пацифистская была страна. Я напомню, в Югославии воевали вместе со всем НАТО? Воевали. В Афганистане воевали? Воевали. Миротворческие так называемые миссии на Балканах, включая Македонию, участвовали. В Африке даже участвовали. Как-то это мало согласуется со сказкой про очень миролюбивое общество, не правда ли?
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
26: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
27: Украина 2026. На велосипеде войны.
28: Я все никак не пойму, о какой разрядке мы мечтаем? Где ее хотя бы штрихпунктирные, мариванные признаки? Последнее время я даже в уважаемых пабликах читаю оды чудесной Европе, которые, как там сообщают, не едино, которые в действительности желают видеть Россию сильной, единой и могучей. Как не едина Европа, мы наблюдаем с вами уже 4 года. И миллион похороненных, израненных, пропавших без вести...
29: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
30: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
31: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
32: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
33: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
34: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
28: Партии его обвиняют в полной маргинализации левых сил. В сущности, случай Стармера – это традиционная история для новейшей Европы, когда политик, изначально выдававший себя за левого, с целью победить на выборах, по итогам выборов уходит резко вправо. Совладелец компании «Firepoint», выпускающий ракеты «Фламинго», Деннис Штиллерман заявляет, что Украина будет иметь баллистические ракеты, способные долететь до Москвы уже этим летом. ракеты, способные лететь на 850 километров. Он не постеснялся сказать, что нанес бы с помощью этих ракет сразу массированный удар по Москве, запустив 20-30 штук. «Будет хорошо», – так сказал он. Есть у нас в России люди, считающие это полной фантастикой. Ведь мы еще 2 года назад в одной из предыдущих программ показывали карту, которую Конгрессу США предоставлял глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол. Он тогда уже говорил про дальнобойность ракет «Атакамс». И вот теперь, после очередной поездки в Киев, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что у России, цитата, «больше нет преимущества». Преимущество Украины не отдельные дроны, а созданная экосистема вокруг них. Платформа «Дельта» объединяет разведку, целеуказание и удар, давая обзор и поражение цели на расстоянии около 30 километров от фронта. У меня только что закончился очередной военный контракт, и я хочу вам сказать, что те дороги, по которым мы беспрепятственно и спокойно могли ездить еще в 22-м, 23-м, 24-м, даже в 25-м году, последние месяцы стало ездить крайне опасно, а то и просто невозможно. Вот результат их совместной работы. Нам много раз рассказывали, что Европа скоро вымерзнет, что Европа скоро распадется, что Европа обнищает, что НАТО рухнет. Но эти данные оказались не вполне верны. Например, на вооружение Украины у Европы очень много денег. В итоге, если Россия не хочет помногу выигрывать, она будет понемногу проигрывать. Выбора посередине, на который у нас так надеются, у России нет. Россия периодически врет самой себе. Это самое противное. То у нас Трамп был, наш слон, который должен был со дня на день раздавить ничтожного Зеленского. Ну что, раздавил? Теперь у нас Трамп – маразматик, пребывающий в панике из-за своих неудач с Ираном. Друзья мои, Трамп не маразматик, а самый белый в мире христианской Европы, где живут, не поверите, не мигранты, а десятки миллионов славян, в том числе, правят патентованные неофашисты и неонацисты, правее просто некуда, и они по-прежнему собираются убить нас как страну. И Трамп в случае Шухера, если выпадет ему выбор, конечно, поможет Европе и НАТО, а не нам. Все у них на мази, у этих европейцев и у этих американцев. Я точно не хочу никого напугать. Я просто всего этого вранья не люблю. Просто не люблю, когда стране вместо очевидного противника, перекодированного малоросса, польского наемника, натовца, европейского буржуя, все время рисуют какого-то другого противника, которого в природе нет. Какого-то европейского гендерно развинченного гражданина в оранжевых трусах. Но вы не с этим гражданином в оранжевых трусах воюете. Вместо него к нам, если что, придут натуральные, лобастые фрицы, ганцы, носители европейских традиций, профессионалы войны. Можно, конечно, если, не дай бог, Европа все-таки пойдет к нам, отправить Европе навстречу наших доморощенных демагогов с их любимой песней, что Россия часть Европы. И еще с песней про то, что все наши беды в России от кишлаков и леваков. И еще с песней про то, что мы белая христианская нация. Европа, наверное, послушает парламентеров и уйдет в свою звериную берлогу. Вот увидите. Или нет? Не уйдет. Раздавит их, как клопов, несмотря на все их власовские потуги. И придется Европу самим ручками опять гнать прочь. Гнать, как в 1945 году. Гнать, как в 1920 году. Гнать, как в 1812 и 1813 году. Гнать, как Минин и Пожарский. Гнать, как Александр Невский. Гнать мужеством и русской правдой, а не оголтелым враньем и не рассказами про то, что мы такой же, как они, европейский народ. Знаете, я тут недавно получил замечательное письмо из Германии. Сейчас прочитаю его вам. «Дорогой Захар, постараюсь быть краткой и передать вам самые волнующие меня в последнее время мысли. Я человек, которого, наверное, можно назвать глубоко интегрированным в немецкое общество. Иллюзий по поводу этой страны и этого народа у меня не осталось. Последние 4 года я вообще живу как в аду. Немецкое телевидение и газеты читать не могу, иначе уже давно бы заработала себе инсульт. Информацию о немецких новостях получаю очень дозированно. От мужа и своих детей. Так вот, о главном. Интенсивный мониторинг русскоязычных СМИ и блогов в последние годы создает у меня четкое ощущение, что русским людям, и особенно правящей элите, до сих пор свойственны иллюзии, что касается отношения к ним в Европе. Для меня это основная опасность – доверчивость русского народа. Я от всей души желаю вам больше жесткости и холодного расчета. По крайней мере, в плане Германии вы имеете дело с подлецами. Я живу в этой стране почти всю жизнь, и чем больше я узнаю и изучаю этот народ, тем большее презрение испытываю. Необходимо понимать их ценностные ориентиры. Это деньги, вот главная ценность. За них здесь легко продается и мама, и папа, не говоря уже о друзьях. Второе – это генетическая убежденность в своей исключительности и глубочайшее презрение к другим народам, особенно к восточным народам. Они действительно считают в душе славян, турков и прочих чем-то диким, варварским и гадким. Но лицемерить учатся с молоком матери. Факты не играют при этом никакой роли. Я по факту намного начитаннее и знаю в совершенстве несколько языков, вращаюсь в многокультурном пространстве. Мои дети самые лучшие в их учебных заведениях. Но это не мешает рассматривать им меня свысока и относиться к славянам с брезгливостью даже такой прослойки здешнего общества, которое иначе как быдлом и не назовешь. Никто в душе вас за людей здесь не считает. Никто не считает здесь за людей украинцев. И никуда их не примут, и не собираются. Для них это пример полных идиотов, чьими руками они ослабляют Россию. Даже поляков они воспринимают как раб-силу. Никто не будет здесь никогда относиться к восточным народам с уважением, с чувством равноправия. Не надейтесь, что вы когда-то куда-то сможете вписаться. Никогда! Как я здесь живу, предельно цинично, и советую России действовать аналогично. Холодные расчеты наказания рублем – вот что они понимают. Советую Украину проживать и выплюнуть. Пусть европейцы сами ее восстанавливают. И увидите, что этого не будет никогда. Они удавятся прежде. Тем более, что здесь накопилось такое количество проблем, что им самим нужны инвестиции, на которые у них пока нет бабла. Не давайте себя провоцировать и кормить обещаниями. Поймут они что-то только тогда, когда им будет очень больно. Но пока мы от этого очень далеки. Вы все про мир, про дружбу, но с вами здесь и в других западноевропейских странах никто дружить не собирается. Иногда противно читать, как некоторые беспокоятся за Европу. Не надо! Беспокойтесь за себя. Им очень нужны ваши или чьи-нибудь еще ресурсы. Так действуйте. В любую игру можно играть вдвоем. Хотят они играть в террор, но играйте с ними во что они хотят. А про украинцев они так хотели сюда. А теперь многие из них здесь несчастливы. Хотя не признаются в этом, но видно и со стороны по ним. Они здесь никто и понимают, что это их будущее на всю оставшуюся жизнь. Быть никем. А ведь им внушали, что они супер какие. Я уверен, что к России они еще поползут, если вы не начнете договорников не на ваших условиях. Каждый должен нести последствия своих решений сам. Не давайте себя всем этим шавкам и попрошайкам шантажировать. И последнее, верьте в себя и любите себя. Перечитывая это письмо и думаю, а почему у нас, что называется, обычные люди умнее тех, кто нас с экранов обучают жизни?
26: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о сегодняшних возможностях молодежи в России.
1: Конкретные вещи здесь лежат в основе. Первая – работа. Были проблемы большие с работой, а сегодня больших проблем нет. О чем идет речь? О том, что была безработица, а теперь у нас дефицит рабочих рук, рабочей силы. Трудоустроиться особых проблем нет. Образование – тоже гигантское количество возможностей. И не только вузы резко вперед как бы ушли. Средние учебные заведения у нас теперь чуть ли не половина, даже больше, по статистике 25-го года, уже больше половины выпускников школ идут туда. Раньше это казалось непрестижно, невозможно. Пошел в колледж, все крепко. На тебя может поставить ничего подобного. Все резко поменялось. Конечно, еще и онлайн-образование, курсы, ну, то есть тех, так называемые. Вот это все очень мощно развилось. Дальше мобильность. Сколько уж я слушал о том, что русские такие неподвижные медведи сидят в своем углу, значит, где нет ни работы, ни солнца, ни счастья. Чтобы им, как американцы, не начать двигаться по стране. Приводили какую-то мифическую статистику, что американец в течение жизни 17 раз переезжает с места на место. Он стоял по всей Руси великой. Сейчас мы смотрим, мобильность резко выросла. На самом деле задвигались люди. Появился новый тип мобильности, связанный с удаленной работой, с широким развитием вот всех этих сервисов. Вот когда ты можешь в поселке даже или райцентре жить и возделывать свой любимый огород, при этом работая по удаленке на компанию вполне себе федеральную.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
26: О важном.
2: Россия победила в споре с Украиной о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях. Третейский суд в Гааге полностью отклонил все требования Киева. Об этом сообщил российский МИД. Как отмечается, украинской стороне отказали в возврате контроля над водными ресурсами Крыма и компенсациях, а также официально признали Азовское море и Керченский пролив внутренними водами нашей страны. Киевский режим инициировал это судебное разбирательство еще в сентябре 2016 года.
26: О спецоперации.
2: Российские войска уничтожили цех по производству

0: Местный телеканал Пресс ТВ. Средства якобы перевели в рамках новых финансовых договоренностей между Ираном и США. Ранее в Эмиратах опровергали информацию о передаче денег. Конкурс «Лидеры России» сформировал новый кадровый резерв для назначения на высшие государственные должности. Победители уже заняли посты губернаторов, министров и топ-менеджеров крупнейших корпораций. Об этом рассказал первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, карьерный рост у финалистов продолжается даже спустя годы после победы. Он отметил, что в текущем году состязания впервые прошли в командном зачете и привлекли более 75 тысяч участников. Проект существует с 2017 года по инициативе Владимира Путина и помогает перспективным управленцам строить карьеру.
1: Обо всем.
0: Британский актер Питер Серафинович получил роль полтергейста Пивза в новом сериале про Гарри Поттера. Артист воплотит на экране образ озорного призрака, которого убрали из полнометражных фильмов, сообщает журнал Variety. В оригинальной кинофраншизе сцены с этим персонажем вырезали из-за нехватки хронометража. Первый сезон сериала по книгам Джон Роллинг выйдет в декабре текущего года.
2: О валютах.
0: Доллар 72.45, евро 83.80, юань 10.70. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Украина убивает спящих детей. Куда ж нам плыть?
3: Украина целенаправленно ударила по мирным людям. Украинские формирования нанесли массированный удар по гражданскому объекту с помощью БПЛА. Атака велась целенаправленно. Беспилотники били прицельно по зданию, где в тот момент спали 86 студентов. Я бы на всю Россию траур объявил. Я бы в каждой школе страны выставил фотографии погибших, чтобы дети смотрели на своих сверстников. И вы знаете, как выглядит скотство и фарисейство? Оно выглядит как мировая реакция на данную трагедию. В целом реакции нет. У меня, знаете, порой возникает ощущение, что глава нашей страны лично, и мы видим, что именно лично, выстраивает сложнейшие контуры взаимоотношений с глобальным югом. А некие силы внутри страны, внутри России, тянут Россию ровно в противоположную сторону. Правила дорожного движения есть как на трассах, так и в геополитике. И если вы лево и право не отличаете, вы лучше за руль вообще не садитесь. 65 человек пострадали, из них 21 погиб в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Украина целенаправленно ударила по мирным людям. Теракт произошел в ночь на 22 мая 2026 года. Украинские формирования нанесли массированный удар по гражданскому объекту с помощью БПЛА. Атака велась целенаправленно. Причем атака шла несколькими волнами. Беспилотники били прицельно по зданию, где в тот момент спали 86 студентов. В пятиэтажном здании общежития обрушились три верхних этажа. Под плитами перекрытия оказались десятки человек. Надо сказать, что поблизости нет ни одного военного объекта. Все погибшие студенты в возрасте от 18 до 22 лет. В Луганской Народной Республике объявили тогда двухдневный траур. Многих погибших девушек похоронили в подвенечных платьях. В целом реакции нет. Эти скоты, которые раструбили по всему миру про, так сказать, трагедию в Буче, смолчали про Старобельск. Почему я говорю про, так сказать, трагедию в Буче? Потому что все имена и лица погибших в Старобельске стали известны в течение суток. А имена и лица погибших в Буче и спустя столько лет не обнародованы. Потому что всякого погибшего можно проверить, найти, обнаружить, где и когда он погиб, да и погибли вообще. И вот про украинскую трагедию сам Киев наврал с три короба, а весь мир это вранье поддержал. А про трагедию в Старобельске в целом тишина.
4: Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима. Еще раз хочу в этой

0: В связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты. Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений.
1: Россия в ответ нанесла по Украине массированный удар, в том числе использовали пресловутый «Орешник», ракету, которую никто не может поймать, остановить, сбить. По утверждению нашего Министерства обороны, были поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск ВСУ, Главного управления разведки украинского Минобороны, объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры. Удары наносились помимо «Орешника» ракетами «Искандер», «Кинжал», «Циркон», а также ударными БПЛА. А по объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не наносилось. Вопросы тут есть, конечно. Есть, например, такой вопрос. А без Старобельска нельзя было все это поразить? И еще есть вопрос. Если мы поразили, есть ли список пораженных? Потому что список погибших в Старобельске есть. Понимаю, что все имена украинских военных преступников, погибших в результате акции возмездия, мы не узнаем. Но хотя бы некоторые имена наша разведка выяснила. В итоге основные европейские лидеры выступили с заявлениями, осуждающими наши обстрелы Киева. Глава евродипломатии Каллас, например, заявила, что она усилит давление на Россию из-за удара «Орешником». Цитирую. «Москва использует баллистические ракеты средней дальности «Орешник», системы, предназначенные для несения ядерных боеголовок. Это политическая тактика запугивания. Министры иностранных дел Евросоюза непременно обсудят, как усилить международное давление на Россию». Это заявила Каллас. Да что вы говорите? Тактика запугивания? А спящих детей убить – это что за тактика? Президент Франции Макрон также, не поверите, осудил использование «Орешника». Цитирую. «Российские удары следуют один за другим по гражданским объектам на Украине. Франция осуждает эту атаку и использование баллистической ракеты «Орешник». Это написал Макрон. Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала атаку на Украину демонстрацией, цитата, «неуважения к переговорам». Каким таким переговорам? Тем самым, которые Европа срывает, поставляя на Украину оружие в неимоверных количествах, а также наемников, а также военных специалистов, а также поддерживая Украину медийно во всей ее лжи и подлости. Впрочем, не только Европа этим занимается. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров наконец объяснил недавно, кто именно мешает урегулированию конфликта на Украине.
2: Думали, что вопрос закрыт был в Анкаридже, а он не закрыт. Но мы по-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. И если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, ну, конечно, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после того, как в Анкаридже наш президент принял предложение американского президента и... Уже скоро год будет, как саммит на Аляске состоялся, а никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев никакого сдвига. Наоборот, они становятся все более и более агрессивными и наглыми.
1: И еще, сказал Лавров.
2: Европейские радикалы, неолибералы и неонацисты, прямо скажем, вместе с режимом Зеленского, они оказываются в состоянии не допустить реализации тех планов урегулирования, которые формулируют Соединенные Штаты. И параллельно глубинное государство в США опровергает тезис, что это война Байдена, потому что уже при администрации Трампа принимается все больше и больше самостоятельных уже, так сказать, новых санкций, помимо того, что все байденовские санкции исправно продлеваются.
1: Вот как? Оказывается, при Трампе Россию гнобят больше, чем при Байдене. Оказывается, нет никаких мифических левачков, которыми нас тут усиленно пугали отдельные политологи. А вместо леваков нас гнобят самые патентованные мировые правые. От либералов до неонацистов, которые и есть наши главные и прямые враги. Так сказал Лавров. Что в итоге? Трагедия в Старобельске, атаки дронов на Москву, практически сорванный парад Победы, когда мы решили не выводить технику, бомбежка Новороссийска и так далее, и так далее, и так далее. Все это явные попытки Киева максимально радикализировать конфликт, вызвать Россию на сверхактивные ответные действия и допускаем втянуть в войну Европу. Наше же ответное, так сказать, спокойствие предполагает наличие у нас некого плана, который втайне гласит «время работает на нас». В этом смысле высказывание Сергея Лаврова, когда он прямым текстом сообщил, что при Трампе стало хуже, чем при Байдене, что нас атакуют праворадикальные и левобуржуазные коалиции, по сути, Украина, Европа и США совместно, это прямое указание на то, что у нас произошло передоверие той части властного истеблишмента, что по-прежнему надеется на Трампа. Той части наших финансистов и обслуживающих их политологов, что настаивают на концепции России часть цивилизованной Европы. В связи с этим так или иначе блокируя разворот России к глобальному югу. Представители нашей элиты, причем самого высокого уровня, открыто заявляют, что мир испортили левые идеи. Может, им положено такое говорить, чтобы с людьми Трампа иметь контакт и не разрушать совместное доверие. Но вот Сергей Лавров мягко дал понять, что это не совсем так, что это правые нас атакуют. Иные мне скажут, да какая разница, левые, правые, ну это вам какая разница, а мне нет. Правила дорожного движения есть как на трассах, так и в геополитике. И если вы лево и право не отличаете, вы лучше за руль вообще не садитесь. Лавров недаром приехал на те самые переговоры с США в свитере с надписью «СССР». Он подал знак, в каком направлении должна двигаться российская внешняя политика. Да, мы не против контактов с США, но разговаривать с ними можно, лишь имея за спиной мощнейший международный блок, созданный в советские годы. Это КНР, это КНДР, это Вьетнам, Монголия, Куба, это Никарагуа, это Индия. Глядя, как говорит все это Сергей Лавров, мне искренне показалось, что наш министр иностранных дел очень и очень устал. Устал настолько, что стал предельно честен со всеми нами. И вот мы думаем, что трагедия в Старобельске и свитер Лаврова никак не связаны между собой. Они связаны. Едва ли в России поумнеют все наши трампофилы, все эти ненавистники глобального юга, все эти сторонники возвращения в белую христианскую Европу, все эти фанаты дружбы с США. Им платят за то, чтобы они морочили нам голову. Но не давайте себя морочить, пожалуйста.
3: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
4: «Комсомольская правда». Читайте завтра. В Киеве начались бунты против мобилизации. Цены кусаются. Почему билеты в театры стоят так дорого и как можно сэкономить? В Москве и в Антарктиде сейчас плюс 15. Выясняем, почему погода в столице стала такой нервной. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Ведущий научный сотрудник Института Китая и Современной Азии РАН Сергей Цыплаков о государственном визите Си Цзиньпина в Северную Корею.
7: Это не встреча. Впервые за 7 лет Си Цзиньпин совершает визит в Корею. Встреча, последняя встреча на высшем уровне между Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном была в прошлом году в сентябре, когда в Китае отмечали 85-ю годовщину победы над Японией. А вот с визитом Си Цзиньпин действительно поехал впервые с 2019 года. В принципе, между Китаем и Кореей это единственная страна, с которым формально у Китая существуют союзнические отношения, закрепленные союзным договором. И с этой точки зрения, ну, встреча в Пхеньяне, конечно, представляет интерес. И там много есть вопросов, хотя я думаю, что с учетом специфики самой Северной Кореи вряд ли мы много узнаем материалов про визит, но там есть, конечно, экономическая составляющая, я имею в виду сама торгово-экономические связи между Китаем и КНДР, и вопрос, конечно, ядерной компоненте, которая стоит очень остро. Китай на протяжении достаточно длительного времени выступал за придание Корейскому полуострову статуса безъядерной зоны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
8: Украина убивает спящих детей. Куда же нам плыть?
1: Зрители этой программы отлично помнят, что я говорил о бессмысленности веры в Трампа еще до того, как Трамп стал президентом. Говорил об этом и аргументировал это из программы в программу, месяцами и даже годами. В то время как крупные тузы нашей политологии месяцами, а то и годами доказывали обратное. И вот сейчас, когда США ведут себя так, как они себя ведут, у нас ни одна эта личность не извинится, не посыпет голову пеплом.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
11: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашиху. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Европейский экспорт. По итогам визита стало ясно, контракт так и не завизирован. Пекин, чувствуя переговорную силу, последовательно продавливал ценовой вопрос. Говорят, китайская сторона настаивает на стоимости, почти равной внутрироссийской, что в разы ниже прежних европейских расценок. Москва рассчитывала на более прибыльные условия, но вынуждена теперь констатировать – Китай не торопится. Вице-премьер Александр Новак предпринял попытку сгладить впечатление, сообщив, что переговоры компании находятся, цитата, «на финишной прямой». Однако факт остается фактом. Подписи под газовым контрактом пока нет. Нет, там все-таки было подписано около 40 важных документов. Продлен договор о добрососедстве, обе стороны сохранили взаимный безвизовый режим, «Росатом» займется строительством 7 и 8 энергоблоков АЭС «Тяньвань», запланировано расширение железнодорожного перехода Забайкальск-Маньчжурия с планом нарастить грузопоток на 11 миллионов тонн к 2030 году. Путин, к слову, отметил рекордный товарооборот прошлого года – почти 240 миллиардов долларов. Отдельное упоминание заслуживает закрытое чаепитие Си Цзиньпина и Владимира Путина в узком кругу. Там еще был Лавров, Орешкин, Асул Маргулов. Ушаков назвал эту беседу очень ценной, выразив надежду, что она продлится как можно дольше. Дипломатический перевод этой фразы очевиден. Самые важные темы обсуждались без протокола, а их результаты не разглашаются. Ну что сказать? Китай – тяжелый партнер. Но Китай не кидало, в отличие от США или Европы. Китай просто хочет взять свое. Иные начинают в этом месте кричать. Значит, нет никакой разницы, что глобальный юг с Китаем и Северной Кореей, что США с Европой, что лево, что право. Вот так, друзья мои, определяются демагоги или украинские боты. Да, Китай, как, кстати, и КНДР, умеют торговаться, требовать свое, получать свое, ждать своего. Но они точно не хотят нас убивать. Они точно не хотят расчленения России. Они точно не декларируют устами политиков первой величины готовность к войне с Россией. Они точно не учат своих детей тому, что Россия их потенциальный враг в следующей войне. Китайцы торгуют с Украиной, и они в этом виноваты. Да шалеть. А мы с Европой торгуем, которые нас убивают. Это ничего? Вы совесть-то поимейте. Я уж про Северную Корею вовсе молчу. На всей планете у нас больше нет ни одного такого друга, как Северная Корея. Ни одного. Хотя ведь мы могли бы иметь как минимум еще несколько подобных товарищей. Но мы не хотим пока. Потому что, знаете, разворот России в сторону глобального юга, о котором мы так долго говорили до прихода Трампа, напоминал сцену из какого-то комедийного советского фильма. Когда муж уходит от жены, ну, в смысле, мы уходим от Запада, и муж хлопает дверью, крикнув «Ухожу!». Но спустя несколько секунд высовывает голову в дверь и добавляет «Клюдки! Ухожу!». И снова хлопает дверью. Но еще полминуты спустя снова всовывает в дверь голову и добавляет «Навсегда могу уйти! На месяц даже могу уйти! И не проси меня вернуться!». И хлопает дверью, но уже не так резко. И стоит у двери в ожидании, что его позовут обратно. Это вот называется словом «многовекторность». Это хорошее слово. Правильно, Россия вроде бы и не должна в одни ворота играть. Но, положа руку на сердце, вам нравится многовекторность какого-нибудь там Пашиняна? Симпатично это выглядит со стороны? Нет, мы Россию с Пашиняном не сравниваем. Мы про другое. Хорошо бы нам самим понять, как у нас все у самих уложено в голове. Вот в Советском Союзе, том самом, со свитера Лаврова, было более-менее понятно. Наш друг, социалистический блок Латинской Америки и Африки, наши партнеры в странах Варшавского блока, наши азиатские друзья. С Европой и США случались разрядки, но в целом мы шли в разные стороны. И изображать из себя братьев не хотели и не пытались даже этого сделать. Сейчас же у нас как дела? Между прочим, наши стремления без труда можно выяснить, проследив, куда конкретно ездит президент России в минувшие 2 года. Итак, вспоминаем. С 16 по 17 мая 2024 года он совершил государственный визит в Китай. Встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Затем, с 23 по 24 мая, глава нашей страны совершил рабочий визит в Минск. Встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко. С 26 по 27 мая того же года он был в Узбекистане. С 18 по 19 июня того же года состоялся государственный визит в КНДР. Состоялась встреча нашего президента с Ким Чен Ином. С 19 по 20 июня того же года состоялся государственный визит нашего лидера во Вьетнам и встреча с президентом То Ламом. Затем с 3 по 4 июля был рабочий визит в Астану, в Казахстан. Участие нашего президента в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. А со 2 по 3 сентября того же года состоялся государственный визит в Монголию. Затем 11 октября в Туркменистан. Там же состоялась встреча с президентом Ирана Безиштияном и, конечно же, встреча с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В перерыве между посещениями крупнейших коммунистических и социалистических стран, а также бывших советских республик, был тот самый пресловутый рабочий визит в Анкоридж. Это Аляска, это США. Там состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом. Дело было 15 августа. Но с 31 августа по 3 сентября снова состоялся официальный визит главы нашей страны в Китай. Участие в саммите ШОС в Тяньцзине и в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны в Пекине. Там же состоялись встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Таджикистана Рахмоном, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шармой Али и председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, а также с Ким Чен Ином из Северной Кореи, а также с президентом Республики Конго Дэни Сасун Гессо и президентом Вьетнама Леон Кёнгом. А еще трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийным Хурылсухом. Наконец, 4 по 5 декабря того же года проходил государственный визит Владимира Владимировича Путина в Индию. Встреча со всем индийским руководством. Вот такой список. И никакой белой христианской Европы. Вообще никаких белых, только Азия, Азия, Азия. У меня, знаете, порой возникает ощущение, что глава нашей страны лично, и мы видим, что именно лично, выстраивает сложнейшие контуры взаимоотношений с глобальным югом. А некие силы внутри страны, внутри России, тянут Россию ровно в противоположную сторону. Вроде и запретить им нельзя. Мы же не можем взять и оборвать все отношения с США, с Европой, с Австралией, с Канадой. Но право слова, они слишком стараются. Они упираются изо всех сил. Достаточно взглянуть на наши медиа. Вообще на нашу, в самом широком смысле, культурную сферу. После всех этих визитов нашего президента разве стало у нас больше новостей про Китай, про Вьетнам, про Индию, про Северную Корею, про Монголию? Да нет, конечно. Нас как кормили Францией, Германией и США, так и кормят. В стране, простите за резкость, продолжают поддерживать колониальное мышление. И если есть у нас проблема, она здесь таится. Мы не суверенны на уровне ментальном, на уровне мыслительном. Дух наш спеленали. Мы все косимся на Европу и на США. Мы все стоим у дверей и ждем, когда ж нас позовут обратно. Не мы, народы России, а наши, так сказать, элиты стоят у дверей. Потому что, ну, на черта нашему списку Forbes, нашей так желающей в Канны киноэлите, нашим финансовым тузам, нашим спортивным звездам, все эти Монголии, все эти Вьетнамы, все эти африканские партнерства. Они домой хотят, в Ниццу, в Лондон, на пляже Океании. У нас с ними разные дома.
3: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Эксперт финансового университета Игорь Шорников о том, когда российские миротворцы могут покинуть Приднестровье.
13: Позиция России осталась неизменна, вот как сейчас. Николай Озеров заявил точно так же и 25 лет назад. Россия заявляла, что должно состояться урегулирование конфликта, которое предполагает безопасность приднестровцев, предполагает выполнение их гарантий, выполнение их всех там, человеческих прав. И только после этого, когда будет подписан соответствующий документ между Кишиневым и Тирасполем с участием всех сторон формата 5+2, тогда действительно миротворческая операция объявляется завершенной. И российские миротворцы должны будут покинуть свои посты, которые они, в общем-то, уже больше 35 лет на них стоят. Дело в том, что последние вот полгода Молдова вместе со своими, скажем так, западными покровителями очень активно пытается похоронить вот этот формат 5+2, отличительной особенностью которого является участие России. Он не устраивает Запад именно потому, что участником, гарантом, страной-гарантом является Россия. Но вот похоронить не удается, возобновить переговорный процесс вот сейчас дипломаты пытаются, и это все происходит на фоне новых заявлений со стороны Запада, со стороны Кишинева, что давайте сворачивайте миротворческую операцию, Россия должна убрать свои войска и так далее, и так далее. В общем-то, Россия еще раз просто объясняет этим людям, что пока права приднестровцев не будут гарантированы, пока не состоится полноценное урегулирование конфликта, миротворцы будут находиться на своем месте, будут выполнять свою миссию.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
14: Владимир Путин разрешил иностранным покупателям оплачивать российский газ через любые отечественные банки до 1 июля текущего года. Указ главы государства опубликован на портале правовых актов. Президент продлил действие временного механизма, который позволяет зарубежным компаниям зачислять рубли на счета различных кредитных организаций, а не только «Газпромбанка». Российское руководство ввело эти послабления в конце 2024 года, чтобы упростить расчеты после американских санкций против ГПБ. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что необходимо собраться Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для трехсторонних переговоров, чтобы преодолеть последствия украинского кризиса. Белорусский лидер предложил совместно сесть за стол переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидера республики. По его мнению, трем государствам необходимо выработать общий план восстановления региона. Ранее Минск неоднократно предлагал свою площадку для дипломатического урегулирования конфликта.
15: О расследованиях.
14: Яна Лантратова призвала ЮНЕСКО дать правовую оценку атаки украинских войск на здание музея «Панорама обороны Севастополя». Российский уполномоченный по правам человека подчеркнул, что Киев грубо нарушает Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей. Поводом стал удар вражеского беспилотника, который повредил крышу исторического объекта и спровоцировал пожар. На восстановление здания знаменитого полотна Франца Рубо уйдет около 5 лет.
15: О выборах.
14: Центральная избирательная комиссия допустила временное отключение интернета в России во время сентябрьских выборов. Ограничения связи в отдельных регионах помогут защитить жизни людей и обеспечить безопасность, заявила председатель ведомства Элла Памфилова. Глава ЦИК призвала граждан отнестись к ситуации с пониманием.
15: Обо всем.
14: Дана Борисова призналась, что ее приглашали на остров Эпштейна. Телеведущая в интервью Андрею Малахову рассказала, что нашла в своей электронной почте письмо от американского финансиста. По ее словам, миллиардер звал российскую знаменитость на частную вечеринку в Карибском море в 2012 году. Она выразила радость, что та поездка не состоялась. Джеффри Эпштейна американские власти арестовали за организацию секс-торговли. В 2019 году он покончил с собой в тюремной камере.
15: О валютах.
14: Официальный курс доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83,80, юаня 10,70. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
16: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
17: Глава 51.
18: 15 июля 2025. Человечество спасают милосердие, доброта и любовь к кошкам. Коммуникативная сосиска. В ту поездку мы с Матильдочкой расстались в последних числах марта. Помню, я гладил ее по пузу и обнаружил, что она скоро станет матерью. Даже пошутил. Из нашего ведомства пуговки в два ряда. Дореволюционный анекдот. Много раз добрые люди спрашивали, почему вы кису не стерилизуете? Я отвечал сквозь зубы, не имею такого морального права. И буду так считать, пока ее не заберу к себе. В этот приезд в 20-х числах июня меня никто не встретил. Кисы нет, ее штатная миска покрыта какой-то угольной пылью. Я умылся и сразу умчался на западное побережье Крыма, в моротряд «Испаньолы». Оставил кисе коммуникативную сосиску. Сосиска исчезла, конечно, но киса моя так и не появилась. Вообще без нас двор превратился в проходной двор. Какие-то ледащие веслоухи собачонки прошмыгивали. Сновали незнакомые мне драные коты. Ежики по ночам бесчинствовали под яблоней. Приходили Черныш и Матроскин 2024 года рождения, но в руки не дались, и кто-то из них написал на колесо моей машины. Заметил интересное. Моя донецкая киса строго пресекала общение котят со мной. Я помню, как Матроскин получил лютую трепку за то, что я гладил ему пузико. Думаю, так она готовила их к взрослой жизни. Незнакомого человека нужно опасаться. Я был приятным исключением, но только для Матильдочки. Но тот днем я услышал под окнами знакомое «мя-мя». Пришла. Худая, шерсть вылезла, соски висят. Сразу получила лечебную порцию сливок, потом енакиевскую охотничью колбаску. И стали мы жить-поживать, да котят наживать. Дни черной жары. Ночные и дневные температуры почти сравнялись. Ночью плюс 30, днем плюс 37-38. А если положить термометр на асфальт, и все плюс 50, белок сворачивается. Жара, навалившаяся на Донбасс, далась Кисе тяжело. Она тыкалась по углам двора, высунув ярко-красный язычок, и тяжело дышала. Искала и не могла найти укрытия. Сразу же были проведены реанимационные мероприятия. Прохладное молоко из холодильника. Разрешил полежать в прихожей. Потом обработал полы средством от 15 видов насекомых. Избавить кису от блох невозможно, пока она кормит котят. Но в жару у кисы исчезло молоко. Котята мявкали в недрах заросшего сада, конфликтовали с ночными ежами, приходившими за яблоками, но мне на глаза не показывались. Один день все решил. Не знаю, что сказала им киса, как они объяснялись между собой, но все было продумано. Поголовье котят увеличивалось как бы постепенно, плавно, чтобы у меня не случился культурный шок или то, что в народе называют «кондратий». Сначала появился первый котенок, потом второй, потом третий, весь зализанный мамкой, с хвостиком-прутиком, но самый боевитый, как выяснилось. Я устроил им тихую игру на интеллект «кто больше съест». Минут за 15 семейство истребило 8 пакетиков корма, запило молоком, и все лишились чувств. К пиру пытались присоединиться посторонние коты, но самый ледащий котенок вдруг преобразился, встал в стойку, ухи торчком. Натуральная овчарка, только маленькая, и кот. Только к полуночи чуть-чуть разогнало жару. Коты разлеглись у моих ног, щедро обрызганных репеллентом. На небе были звезды, а на соседней дороге танки. Они чуть ли не час лязгали гусеницами и шли. Шли на фронт. Бахнуло очень далеко ПВО, возможно, сбили дрон-разведчик. Я засыпал себе в пасть крохотных таблеток валерианы. Без них не могу заснуть в жару. И тоже упал в тряпки, накрывшись противомоскитной сеткой. Все упали в тряпки и разошлись по своим снам.
17: Глава 52.
18: 23 июля 2025. Здесь будет либо мемориал, либо новый город. Что осталось от Маринки? Юбилей кровавого штурма. За последние годы топоним «Маринка» попал во все языки мира. Маринка нависала над Донецком, превратив Киевский и Петровский районы, трудовские, в зону смерти. Когда в Маринке появилась натовская артиллерия калибра 155, в Донецке больше не осталось безопасных и тихих мест. Этот несчастный поселок на окраине Донецка первый раз пытались освободить ровно 10 лет назад. Невеселый юбилей. После летних поражений Дебальцевского котла и падения Донецкого аэропорта ВСУ сделали выводы, а Минские соглашения дали им долгожданную передышку и время на исправление ошибок. Маринка превратилась в одну из вероятных точек прорыва в город. В июле 2015 года ополчение решилось на почти самоубийственный шаг – двинуть линию фронта от Донецка. Наступление было подготовлено из рук вон плохо. Как неофициально рассказывал мне донецкий разведчик, перед атакой на Маринку им и его коллегами было выявлено 400 целей. Как ты думаешь, сколько целей уничтожила артиллерия во время артподготовки? Я назвал, как мне показалось, достаточно пристойную цифру – 100. Разведчик только заскрежетал железными зубами. 0. 0. Понимаешь? Я не понимал. Ополченцев запустили в Маринку, дали занять администрацию, а потом почти всех уничтожили, обрубив пути снабжения и ротации. Никто и не подозревал тогда, что эта тактическая схема купирования прорыва будет потом использоваться во время СВО многократно. Сейчас я еду в Маринку с моим ростовским другом Стасом Смагиным. Он ушел воевать добровольцем в самое черное время, осенью 2022 года. Около года был политруком, но потом озверел от бумажной работы и ушел на боевую. Он и политруком в тылу не отсиживался, и все равно больше года провоевал на самой передовой, в штурмах. Я даже ставил ему свечку за упокой во время боев за Красногоровку. У него полтора месяца не было связи. Маринка стала первым населенным пунктом, который он освобождал в 2022-2023 годах. И Стас захотел вернуться в прошлое. Мне тоже есть что вспомнить, как говорят на Донбассе, за Маринку. Левитан и котики. Крайняя точка старой линии фронта – поселок Трудовские. Он считался самым опасным районом Донбасса. Здесь люди жили в подвалах и бомбоубежищах по 10 лет, а броники были обязательным элементом формы водителей рейсовых автобусов. До Маринки осталось несколько километров. Мы выезжаем на дорогу смерти. Стас замечает. По ней невозможно было проехать, не встретив горящий автомобиль. Стеллу Маринка узнать можно только смутно. Это истерзанный осколками ржавый кусок железа. Рядом первая позиция Стаса. Он даже радуется. Помнишь, я тебе фото с котиками из блиндажа присылал? Здесь они жили. Эта позиция считалась оборонительно-логистическим пунктом. Здесь был склад боеприпасов и продовольствия. Здесь обрабатывали и стабилизировали раненых. Стас провоевал здесь месяц. Чуть дальше еще одна позиция. Точнее, участок с несколькими позициями, как батальона Стаса, так и союзных подразделений. Сюда сходились линии связи от наступающих войск. Мой собеседник говорит, что у смежников был боец с неофициальной кличкой «Левитан Маринки». Каждый вечер он выходил на связь со всеми позициями. И ему отвечали – «Позиция «Мир», дежурим! Позиция «Бар», дежурим!» Впереди перекресток дорог, въезд в поселок. Товарищ рассказывает. Ранило нашего бойца, наступил на колокольчик. Для его эвакуации пришлось устраивать целую операцию с отвлекающим ударом и броней. А чуть дальше ранило меня. Он еще раз предупреждает. «Ходим осторожно, смотрим под ноги. Здесь все завалено несработавшими боеприпасами и поставленными минами всех известных модификаций». Формально бои в Маринке шли с 2014 года. Но наземная операция началась с первых дней СВО и шла полтора года. У первых домов города мы встречаем саперов МЧС. С их слов, пока поселок никто не разминировал, только прошлись по дорогам танковыми тралами. Обочины не трогали. А еще здесь в каждом доме и подвале склады боеприпасов, уже тронутые первой ржавчиной. С точки, где мы разговариваем, я вижу край лесного массива и поле с истерзанной лесопосадкой. В августе 2022 года наши выбили ВСУшников из передовых траншей на подступах к Маринке. Я был в этих траншеях с амбразурами в другую сторону вместе со снайперской группой Москвы. Мы несколько незабываемых часов просидели в наполовину заваленном блиндаже, и каждые 32 минуты прилетал укропский дрон и сбрасывал на нас бесшумную мину польского производства. Потом дрон улетал за новой миной и новым аккумулятором. А мы просто ждали, чем это закончится. Я, например, думал, что обретаю экзистенцию в пограничном состоянии. Это примирялось с действительностью. Сил, чтобы взять Маринку летом 2022-го, у нас объективно не было. Наша земля под чужим небом. Мы стоим у гаража с надписью на стене «Добро пожаловать в ад». В нем упокоился сожженный дотла рыжий от ржавчины москвич. Стас рассказывает, как убегал в этом месте от дрона, выбравшись в щель под крышей. Автомат слетел с плеча, упал под машину и сгорел вместе с гаражом. Стас его потом вытащил, чтобы сдать и получить новый. Рассказывает, что небо здесь стало грязным в один момент. В конце 2023 года произошло нечто странное. Вдруг буквально в течение суток небо заполнилось вражескими дронами. Маринка еще долго была нашей на земле, а неба нет. Мы проложили дорогу к своим позициям через наше же минное поле, через Кушеры и Очкуры. Дрон нашел Стаса в сотни метров от этого гаража. Я понял, что он меня нагоняет. Бросился с дороги, даже не думая, есть ли тут мины.
3: Продолжение через несколько минут.
19: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за 7 для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
20: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут же памятник. Экономь время! Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
21: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
22: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
25: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
16: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
17: Глава 52.
18: 23 июля 2025. Здесь будет либо мемориал, либо новый город. Что осталось от Маринки? Наша земля под чужим небом. Я цитирую шутку, которую слышал в Маринке, примерно в то же время, когда Стаса ранило. Тех, кто спасается от дронов, мины не трогают. Стас не смеется. Он вообще смотрит в сторону. У меня нет душевных сил попросить его говорить в камеру. Стас говорит все тише, но я разбираю его слова. Я бросился под куст, свернулся в позу эмбриона, и он сбросил на меня гранату. Ранило в плечо и предплечье. Хорошо, у них сбросы тогда были маломощные. Со мной был товарищ Женя, позывной «Тихий». Он затем уже осенью наступил на мину «Лепесток». Сейчас лечится. Дождались, пока дроны улетят. Добрались до блокпоста уезда на Маринку. Дальше меня вывезли. Я был первым раненым дроном в нашем батальоне. Потом практически все получили такие ранения. Первым пролил кровь за Маринку именно от птичек. Он невесело смеется. Дальше у Стаса были госпиталь, выздоровление и штурм Красногоровки. Но это уже другая история. Мы заходим на позицию храм. Это Всесвятская церковь, и от нее ничего не осталось. Подбираем на память позолоченные чешуйки с куполов, каждый пробит осколком. Стас рассказывает, как его сослуживец, немолодой и маловерующий мужик с позывным «Жигули», увидев как-то над собой тяжелый дрон «Баба-Яга», изготовившийся к бомбежке, вдруг вспомнил бабушкины молитвы. А некоторые даже придумал на ходу. «Помогли», — резюмирует Стас. И я здесь жил. От мертвого города как-то не по душе, и даже холодно в эту испепеляющую жару. Делать в Маринке нечего. От нее не просто ничего не осталось. Нет ни одного дома, который можно было бы восстановить. Не случайно я смотрел в интернете. Последние заявления о восстановлении Маринки были в 2023 году. Потом все стихло. Нет ни денег на это, ни людей, ни смысла. Говорю Стасу, что хотел бы заехать в белые пятиэтажки на окраине. В марте 2024 года я сутки проработал в этих домиках на позиции авиаштурмовиков Сокольничева. Помню, как сыпался в подвал во время обстрела одновременно дронами и артиллерией и ждал там решения своей судьбы. Фундаментные плиты дома уже прогнулись вовнутрь. Нас бы просто не откопали. Не дали бы откопать. А ночью я спал под бетонной стенкой квартиры, за которой штабелями было уложено несколько сот килограммов взрывчатки, сбросы разных типов. И глубокой ночью эта стена толкнула меня в плечо. «Вставай, пора выбираться». Так этот разваливающийся дом отреагировал на близкий прилет. Разбудил меня. Стасу самому интересно спокойно пройтись по Маринке, не кося по волчьи глаза по сторонам и не слушая неба. Я бойко взбегаю по лестнице знакомого дома и на втором этаже упираюсь в кирпичный завал. После него только небо. Записываю для Сокольничьего видеоролик. Он проработал на этой позиции не один месяц. Возможно, захочет вспомнить. Житель города-призрака. Вижу через развороченные окна, как к нам шагает какой-то гражданский мужчина. Высокий, худой. Лицо изображает дружелюбие, но в глазах страх и тревога. Мы представляемся, и Роман, имя изменено, сразу же успокаивается. Он ведет нас к могиле своей соседки и подруги детства. Спрашиваю, отчего умерла?
0: Холодно было, еды не было. Морозы были до 10 градусов. Не выдержала.
18: Говорит, что хлопочет сейчас в Донецке, чтобы женщину эксгумировали и перезахоронили по-человечески. Сам он по профессии учитель. Преподавал в Мариинской школе. Смог выбраться в апреле 2022 года и сразу уехал в Петербург. Он называет его по-советски Ленинградом. Ученики бывшие позвали и помогли. Спрашиваю, как приняла его Большая Россия. Хорошо? Роман машет рукой.
0: Документы быстро сделали. Пенсию оформили. У меня еще дом на окраине Маринки. Можно восстановить. Только разминировать нужно.
18: Роман показывает могилу Анны Евгеньевны. Место захоронения обложено кирпичом. На кресте в полиэтиленовом пакетике записка с данными. Говорит, Маринка была набита наемниками и показывает на развалины интерната.
0: Там ваххабиты стояли. Знамя пророка у них висело. На улице Ленина, в доме директора мясокомбината, грузины стояли. В церкви Казанской Божьей Матери, возле администрации, западенцы сидели, бандеры. Поляки были. Хватало всякого сброда. И в гражданском иностранцев хватало. Чирикали между собой на непонятном языке. Мы с ними не общались, конечно. Два разных мира. А в 5 часов вечера дверь на все замки.
18: Роман прощается и уходит. Воздух струится вверх от раскаленных развалин. И его длинная фигура кажется призрачной уже на удалении 3 десятка метров. Последний житель Маринки. Или первый. Я заглядываю в белый бак для воды, стоящий чуть ли не посередине улицы. В баке утоплен британско-шведский гранатомет, а сверху его облепили 100 ос. Пьют воду. Тяну гранатомет за ремень. Тяжелый, не пустой тубус. Вместо послесловия. Когда-то в центре Маринки, возле администрации и ДК, стоял уставной памятник Ленину. К нему вела уставная еловая аллея. От ели остались стволы, похожие на обглоданные кости. А памятник после 2014 года декоммунизировали. Перебили надпись на постаменте и приделали голову поэта Шевченко. Это не принесло никому счастья. Голова поэта похожа на оплывший свечной агар, так ее обтесали осколки. Спрашиваю Стаса, тебя тряхануло возвращение в Маринку? Он задумывается на несколько секунд.
0: Удивительно и странно ходить по этим руинам, а раньше по ним мог только пробежать. Я не верю в будущее Маринки, но для меня это символ трагедии всего Донбасса. Мы, православные, должны смотреть на жизнь и смерть как на диалектически взаимосвязанные явления. На этом месте будет либо мемориал, либо новый город. Любая смерть и разрушение – начало новой жизни.
2: Глава 53.
18: 25 июля 2025. Один в поле тоже воин. Боевой тюнинг почтенной мотолыги. За некогда элитным донецким поселком Пески асфальт заканчивается. Покрытие перемолото в темно-коричневую пыль, настолько мелкую, что в безветрие она висит часами над дорогой. Я еду пообщаться с удачливым и смелым бойцом и хочу увидеть его МТЛБ, выжившую после 2 ударов FPV-дронов. Подозреваю, что МТЛБ, многоцелевой транспортер-тягач легкобронированный, серьезно доработан бойцами, как говорят, с учетом боевой обстановки. Эту машину не зря в народе прозвали «мотолыгой» за простоту, неприхотливость и проходимость. В свое время их выпустили 55 тысяч штук. Это один из самых массовых образцов бронетехники в мире. Она участвовала во множестве войн, но никогда не могла похвастаться какой-то уникальной живучестью. Броня у нее слабенькая, противопульная. С другой стороны, ведь участвовала, значит, были на то причины. И еще есть причины, почему мотолыги, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор состоят на вооружении в 18 странах. Кореец все мне объяснил и показал, рассказывая о своей машине с невыразимой теплотой и уважением.
0: Действительно, руки к стандартной единице были приложены. Как заметил кореец, прошла боевой тюнинг. Для начала я просто не узнал стандартную мотолыгу. Заваленный ветками корпус больше напоминал пресловутый американский Брэдли, как высокая обувная коробка на гусеницах. Парни стали растаскивать ветки из сетки маскировки. Завели двигатель, и я сразу узнал звук. Мне довелось изрядно поездить на этих бешеных мотолыгах и на фронте, и в мирной жизни, где это суперпроходимый вездеход. Когда она идет по болотам, сзади вылетает фонтан грязи и воды, как у торпедного катера, несущегося в атаку. Это очень быстрая и юркая машина, особенно в умелых руках. Привет от шахтеров Донбасса. Мы обходим это произведение военного искусства, и кореец рассказывает о доработках. Первое, на что обращаешь внимание, машина закрыта по бортам пластами очень прочной и почти не гнущейся резины, запрессованным в нее синтетическим волокном. Это самый известный материал усиления любого военного объекта на Донбассе. Транспортерная лента, которую используют в шахтах для добытого угля. В 2014 году бывшие шахтеры применяли ее от безысходности, а потом вдруг выяснилось, что она реально работает, обладает серьезной противоосколочной прочностью и вязкостью, не хуже кевларовых матов. Ленты этой обшивали буханки, жигулят и даже укрепляли доты на блокпостах. Эта мотолыга зашита лентой практически полностью, снизу доверху. Кореец показывает. «Вот здесь дрон по ленте чиркнул и взорвался». Думаю, рэп его все-таки подавило. И летел он наугад, лишь бы попасть ближе к водителю. Боец с каким-то сокрушенным видом выбирает осколки избитой фары искателя и комментирует. Фару разбил. Здесь чиркнуло. От крепления рэпа что-то отлетело. Но это не дрон, а осколки. Меня еще артиллерия накрыла. Сверху на мотолыгу водружен так называемый мангал. Стальная конструкция, которая первой принимает на себя удар дрона. Кумулятивная струя, как правило, до брони просто не долетает и рассеивается. Этот мангал затянут сеткой по сезону. Такое сочетание цветов называют «Крым». Пыльная выгоревшая трава середины конца лета, почти без зелени. Я замечаю, цвет подобран со вкусом. Кореец подтверждает, вражеские дроны не заметили его в лесопосадке, где он отстаивался. Кореец бренчит цепями, расправляет их. Лобовая проекция МТЛБ – затянута сеткой, набранной из стальных цепей разной толщины. А на саму броню аккуратно приварены траки. Еще одна дополнительная защита. Еще один ряд сеток висит впереди, в самом низу, по краям транспортерной ленты, подметая землю перед машиной. Кореец объясняет. Это от мин лепестков и колокольчиков. Я их даже не слышу особо, как они хлопают.
23: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о сложностях дипломатии с европейскими странами.
4: С европейцами трудно вести переговоры, потому что Брюссель, который претендует на то, что они говорят от лица всей Европы, выясняет, что нет. Потому что пока они решали, там, кому сколько там дать денег, там, какие там ввести какие-то там порядки для сертификации там, клубники на рынок, народ это терпел. Но когда Брюссель сказал, что мы выделим там миллиарды, десятки миллиардов на войну, люди сказали, а мы не хотим, мы не согласны. Венгры сказали, мы не согласны. Сербы сказали, мы не согласны. Да, с какой стати? Мы не хотим воевать. Поэтому с Брюсселем вести переговоры, они, как выяснилось, не очень представляют в этих вопросах, не очень полномочны говорить от имени всех и каждой страны. С каждой страной в отдельности Брюссель не позволит. К нам приехал один-единственный руководитель европейской страны на парад победы. Так его там гнобили потом целый месяц после этого.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
23: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
23: О важном.
14: Дональд Трамп назвал хорошим новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США заявил, что российский лидер открыт для мира на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон сфокусируется на украинском конфликте после подписания соглашения с Ираном. Накануне руководители двух государств провели почти часовую телефонную беседу. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы международной безопасности.
23: О спецоперации.
14: Рамзан Кадыров заявил об уничтожении терминала спутниковой связи Starlink в зоне проведения спецоперации. Чеченские бойцы совместно с другими российскими подразделениями также ликвидировали штурмовую группу ВСУ и расчет операторов вражеских беспилотников, отметил глава республики. По его словам, противника обнаружили на территории частной застройки и нанесли точечные удары. Использование терминалов Starlink украинскими военными в зоне конфликта ранее неоднократно фиксировали российские средства разведки.
23: О происшествии.
14: Американский стратегический бомбардировщик Б-52 упал в Калифорнии. Самолет разбился практически сразу после взлета. Это произошло на военной базе «Эдвардс», сообщили в пресс-службе аэродрома.

0: Похожий скандал произошел на Олимпиаде в Париже 2 года назад, когда за аналогичный жест организаторы лишили аккредитации спортивного чиновника.
1: Обо всем.
0: Зоологи призвали дачников не кормить диких ежей коровьим молоком. Продукт вызывает у этих животных сильное расстройство кишечника и может даже погубить их, сообщает телеканал 360. Как отмечается, эксперты рекомендуют использовать сухой кошачий или собачий корм, а также брать зверьков только в плотных перчатках.
2: О валютах.
0: Доллар 72.45, евро 83.80, юань 10.70.
2: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 14, завтра днем до 19 тепла, облачно, дождь и гроза. Больше новостей читайте на kp.ru.
3: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
4: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
5: Глава 53.
6: 25 июля 2025. Один в поле тоже воин. Газ в палас. До нашего разговора с корейцем я видел фрагменты его езды на перегонки со смертью. Я прошу бойца, расскажи про твой лихой выезд, только с подробностями. Кореец собирается с мыслями и начинает излагать. Сначала обстоятельно и как-то отстраненно, но потом его накрывают воспоминания. Пару дней назад получил боевую задачу доставить штурмовую группу прямо к опорному пункту противника. Сделал машине ТО, подрегулировал скорости, баки проверил, чтобы не текли, тормоз сделал под себя, чтобы машина не клевала. Посадил ребят в десантный отсек и отправился. Шел в темноте, не сбиваясь, но доставил группу в целости и сохранности. Все десантировались, и я начал отходить. Первый FPV-дрон настиг машину корейца в поле, как говорят на СВО, на открытке. Я его заметил, он висел прямо на моем пути. Думаю, дрон сидел в траве, ждал, когда я поеду, и экономил батареи. Я выжил газ и начал набирать скорость. Съемка гонок с дроном была сделана с помощью тепловизора. И на темном фоне хорошо читался белый след от раскаленных гусениц моторного отсека МТЛБ и почти огненный выхлоп дизеля, работающего на предельных оборотах. Парень выжимал из машины все, на что она способна. Первый дрон в этот момент чиркнул по машине и взорвался. Меня оглушило. Чуть потерялся, но я продолжал все видеть. Соображать и давить газ в пол. Уходил все дальше и дальше. Увидел пролом в лесополке. Мой пролом. Выскочил, как мне показалось, на свой след. Тут меня нагнал второй дрон. Этот взрыв был громче. На мангале сверху. Рэп оторвало скреплений, но он продолжал работать. Гнал дальше. Страшно было, но куда деваться? Но казалось, что самое страшное было впереди. Меня все-таки эти два взрыва дронов оглушили и немного сбили. Я потерял свою накатку. На этих словах у бойца меняется голос. Хотя это и был первый боевой выезд мехвода-корейца, но он прекрасно знал, что значит заблудиться в этих бескрайних полях. И сослуживцы объясняли, и на инструктаже доводили. Противник минирует дороги на подходах к линии боевого соприкосновения, сбрасывает с тяжелых дронов старые, еще советские противотанковые мины ТМ, магнитные противобортовые мины. Их ставят на обочины, и мина эта срабатывает на массу металла. Иногда для взрыва достаточно бойца в бронике и с автоматом. С потерей накатки у корейца началась натуральная русская рулетка. Мне много раз доводили главное правило мехвода. Пока машина едет, надо ехать. Даже если бы машина ползла, я бы ее не бросил. Но я ехал быстро.
7: Сколько выжимал?
6: Я не особо следил за спидометром. Меня больше температура масла волновала. Но километров 50-60 в час я шел. Я же зубья дракона на ней пролетел.
7: Как?
6: На третьей скорости просто был сильный удар. В голове была только одна мысль – только не разуться.
7: Разуться, то есть потерять гусеницы – настоящая головная боль для танкиста. Слетевшую гусеницу в ряде случаев может поставить обратно на катки опытный экипаж. Но кореец-то был один.
6: И бежать было некуда. Меня бы там в чистом поле размотали –

0: Когда боец вышел из зоны поражения FPV-дронов, на него навели 120-миллиметровые минометы. Это было раннее утро, а он просто ждал, когда чуть-чуть разведнеется, чтобы вернуться на свою накатку. Загнал машину в лес и затаился. Камуфляж сработал. Противник выпустил по машине и ее мехводу несколько мин и на этом успокоился. Кореец и мотолыга вернулись домой чиниться. Через несколько дней кореец уехал на тот же укрепрайон забрать раненых. Рассказывал, что второй раз было неизмеримо страшнее. В третий раз чуть попроще.
1: Глава 54.
0: 3 сентября 2025. Командир штурмовой группы в Беслане теперь спасает детей Донбасса на СВО. По следу зла из Беслана на Донбасс. Я носил в себе эту историю все 3 летних месяца и никак не мог принять решение, рассказать или оставить в себе. Я не смог промолчать просто из уважения к герою моего интервью. В одном был прав российско-американский бард. 3 сентября неизбежно приходит каждый год. Для меня это день, который невозможно забыть, и нет сил вспоминать. День самого чудовищного жертвоприношения в новейшей истории, когда что-то черное, дьявольское и потустороннее на 3 суток ворвалось в наш мир. Но люди загнали это зло обратно своим мужеством, молитвами, наконец, свинцовыми пулями и гранатами. Этот человек не очень хотел со мной говорить. Политрук бригады долго его уговаривал на интервью. Место для разговора оказалось знаковым. Мы сидели за столом метрах в 10 от кумулятивного следа укропской противокорабельной ракеты «Нептун». Ночью противник запустил ее по наземным объектам, но допустил ошибку в наведении, и 30-метровая кумулятивная струя, которая должна была прожигать толстенную корабельную броню, спалила лишь садовую сарайку с лопатами и граблями. Сарайка еще ощутимо дымила, вечерний бриз пах гарью. Вдалеке перекликались бойцы, располагу после таких налетов пришлось менять, и очень быстро. Обычная ситуация на этой войне. Знакомые снайперы так 3 раза переезжали, пока не размазались по местности. Мой собеседник сразу же надел балаклаву, опустил тряпочное забрало, отгородился от человека, чья профессия лезть в души. Спросил позывной. Мой собеседник, практически не разжимая губ, ответил: «Пусть будет Ермак». И продолжил сверлить меня глазами через прорези маски. Я вздохнул, закрыл объектив крышкой, демонстративно выключил камеру и отложил ее в сторону. Добрая половина интервьюируемых надевает маски-балаклавы ради понтов. И лишь в 10% они нужны ради безопасности и военной тайны. В случае с Ермаком маска была необходима. Он в данный момент командовал очень специфическим диверсионным подразделением. Морская ракета, которой бандеровцы ударили по берегу, и была ответом противника на недавнюю успешную операцию подразделения Ермака, признание его заслуг. Мы закурили. Ермак задрал маску на лоб. Как водится, начали выяснять, кто где был, и получалось, что ходили мы с Ермаком одними дорожками, а пересеклись только на СВО. Вспомнили 5-дневную войну 08-08-08. Я сознался, что был единственным российским журналистом со стороны противника. И Ермак первый раз посмотрел на меня с интересом.
2: «И как? Досталось?»
0: Я скупо заметил, что лучше бы под градами в Цкинвале сидел. Отмотали еще на 4 года назад. Беслан. Говорю, я работал тогда в Чечне по шахидкам, которые подорвали 2 самолета. В Беслан приехал через 3 часа после захвата школы. Ермак прикурил одну от другой.
2: Я был командиром штурмовой группы «Вымпела». Заходил на 2-й этаж. Меня как прорвало. Я помню, как по нам стреляли из 2-го этажа. Бросили гранату из окна. Большинство детей школы выбрались на тот момент. Но в спортзале остались те, кто был ранен или контужен. Был шанс, что если мы зальем спортзал водой под напором, сможем кого-то спасти. Спортзал горел, пожарные растянули магистраль, но ближайший гидрант был далеко от спортзала, 300 метров. Когда шланг заполнили водой, он стал очень тяжелым, как из камня. Мы потащили его. Помню, что сначала за шланг уцепилось много народу. Но когда нужно было забегать во двор школы, большая часть людей куда-то делась. Нас с этим шлангом человек 7 осталось. Впереди 2 мужика осетина и худенький молодой парень армянин. У них дети в школе были. Потом мы с моим коллегой по комсомолке Сашей Коцем и кто-то еще был за нами. Мы закинули шланг в спортзал, сразу дали давление, и со второго этажа во двор полетела граната. Хорошо, что не F1. Так бы всех посекло.
0: Я все это помню, как вчера было, сказал Ермак и добавил. И вас помню с этим шлангом. Я отгонял этих террористов от окон. И гранату эту помню. Все помню.
2: Я тоже все помню. Мы помолчали. Я почему-то спросил без перехода. Давно на СВО? Ермак ответил неожиданно.
0: С 2014 года. Снайперские группы работали тогда по фронту. Мы контрснайперкой больше занимались. Тогда первые иностранцы на Донбасс поехали. Мы их выслеживали и гасили, чтобы больше не ездили.
2: Почему ты тогда поехал на Донбасс? В чем была мотивация?
0: Как первых детей убили в Горловке и Донецке, я сразу же и поехал.
1: По скриптам. Последний текст этой книги оказался знаковым. Через него можно увидеть, как зло перетекает из десятилетия в десятилетие, и война с ним продолжается, лишь поменялась географическая точка. Зло меняет внешние формы, но не свою суть. Но у тех, кто с этим злом воюет, есть не менее прочные связи между собой и понимание своей миссии. Мы начали ломать зло. Это видно по текстам этой книги. Битва еще не закончена, но хочется верить, что мы уже прошли перелом.
3: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Ставки по семейной ипотеке могут измениться этим летом. О том, что Минфин и Минстрой должны в ближайшие недели представить окончательное предложение касательно ставок по льготной ипотеке, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, семейная ипотека может измениться уже с 1 июля. По предварительным данным, для семей с тремя и более детьми ставка может снизиться до 4%. Для семей с двумя детьми планируется сохранить действующий уровень, а вот ставка для тех, у кого только один ребенок, может вырасти до 10-12%. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет. Подобные изменения обсуждаются в нашей стране уже давно. В последний раз о дифференциации ставок для разных семей говорили в конце прошлого года, однако в итоге ничего так и не изменилось. Участники рынка уверены, что сделано это было для стимулирования спроса на рынке недвижимости. И сейчас, вероятнее всего, происходит то же самое. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
10: Заявление о том, что ставки для семей с одним ребенком, скорее всего, увеличатся, скорее всего, связано именно с продолжением попыток стимулировать спрос на рынке новостроек. И в любом случае решение будет принято более взвешенное. Очевидно, что увеличение ставки для семей с одним ребенком в сегодняшних экономических условиях приведет к тому, что, наверное, 80% этих семей 100% откажутся от получения такой льготной ипотеки. Рынок новостроек и так себя очень-очень плохо чувствует.
9: Что же касается снижения до 4% для семей с тремя детьми и более, это действительно может произойти. Некоторые даже предполагают, что возможен и четвертый вариант ставки – 2% для семей с четырьмя и более детьми. Однако в такое верят далеко не все. В то же время многие называют разницу между 6% и 4% несущественной, ведь проблема заключается не столько в ставке, сколько в сложности получения этой самой льготной ипотеки, рассказал радио «Комсомольская правда» директор агентства «Планета недвижимости», эксперт рынка недвижимости – Александр Саяпин.
11: Принципиально ничего не поменяется. Как бы это цифра одного порядка. Это в любом случае не 18-20, как сейчас обычная ипотека найдет. Первый момент. Второй момент. Эту ипотеку семейную очень сложно получить. Многие банки как бы анонсируют, что ее выдают, но по факту как бы там такие условия нереальные. То есть нужны и поручители, какие-то условия дополнительные и прочее, прочее, прочее. Поэтому как бы она есть на бумаге, эта ипотека, а по факту как бы она практически не работает.
9: Помимо изменения ставок, в России также обсуждаются и другие инициативы относительно семейной ипотеки. Например, в нее предлагают включить людей до 40 лет, а также распространить программу на вторичный рынок для регионов с низкими темпами ввода нового жилья в эксплуатацию. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
12: Российские производители косметики ожидают спада выпуска своей продукции. К правительству обратились представители Российской парфюмерно-косметической ассоциации с просьбой снизить для отрасли страховые взносы за сотрудников почти в 3 раза. Сейчас парфюмерно-косметические компании платят взносы по базовой ставке для бизнеса – 30%. Однако в последнее время это оказалось слишком серьезной нагрузкой на отрасль. К концу прошлого года загрузка мощности у производителей косметики и парфюмерии упала до 55-60% из-за серьезной снижения спроса. Помимо этого, негативно влияет на отрасль и конфликт на Ближнем Востоке, из-за чего увеличились сроки поставок некоторых видов сырья и цены на них, рассказала радио «Комсомольская правда» исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.
13: На фоне того, что все процессы создания любого продукта дорожают, дорожает логистика, дорожает сырье, дорожают комиссии на маркетплейсах. У нас честный знак уже тут в полную меру работает. Это не только покупка знака, это все процессы, наладка, покупка оборудования для честного знака. Огромные затраты несли предприятия на это. Желание поддерживать достойный уровень зарплат сотрудникам. Все это заставляло увеличивать затраты предприятий.
12: Предложение ассоциации поддержали в Минпромторге. Там отметили, что отрасли необходимы меры поддержки для укрепления импортозамещения. Однако инициатива вызвала вопросы у Минфина, посчитавшего предлагаемые послабления излишними при текущей версии федерального бюджета. К тому же, по словам экспертов, это может вызвать волну негодования в бизнес-сообществе. Государству будет сложно объяснить, почему косметическая отрасль заслуживает привилегии, а какой-то другой сектор экономики нет. В то же время без господдержки большинство из производителей косметики заморозит инвестиции в новые разработки, что в 2026 году может привести к спаду производства на 10-15%. По оценкам экспертов, такой сценарий может привести к подорожанию косметики из среднего и премиального сегментов на 10-15%, а в бюджетном на 25-30%. А это в конечном итоге еще сильнее может ударить по спросу, подчеркнула Александра Скоробогатова.
13: Конечно же, цены на косметику поднимаются регулярно, как минимум раз в год. Каждая компания их поднимает, и увеличение затрат, которые продолжаются, и еще они появились, вот и на увеличение обложения зарплатных отчислений. Это также будет еще одним из поводов увеличивать в том числе цену продукции или где-то ужиматься в развитии, в продвижении, что также будет влиять негативно на продажи, сдерживать уровень зарплат сотрудников, не нанимать новых сотрудников, нагружать дополнительной работой действующих сотрудников. Положительного эффекта тут для отрасли ждать не приходится.
12: Дополнительным фактором давления на бизнес производители называют конкуренцию с зарубежными игроками на маркетплейсах. По оценкам аналитиков, в 2025 году оборот трансграничных продаж косметики через онлайн-площадки вырос в 5 раз. Зарубежные бренды, особенно китайские, выигрывают за счет низких цен и широкого ассортимента. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
14: В России растет количество услуг для домашних питомцев. Все больше владельцев животных готовы тратить деньги на уход за своими любимцами. Так, например, за последние 2 года в городах-миллионниках стало на 7% больше зоогостиниц. Особенно часто пользуются такими услугами летом. Покидая квартиру временно или на долгий срок, владельцы задаются вопросом, где можно оставить животное. Помимо зоогостиниц, пользуются спросом и ситтеры или зооняни. Они выгуливают животное, кормят, возят к ветеринару и содержат у себя дома на время отъезда хозяина. Однако участники рынка подчеркивают, что сегодня спрос на такие услуги гораздо ниже, чем 10 лет назад. Все из-за того, что граждане стали реже ездить за границу. А именно такие туристы чаще всего оставляли питомцев в зоогостиницах, рассказал радио «Комсомольская правда» владелец зоогостиницы Сергей Цыбенко.
15: Активный спрос на зоогостиницы был тогда, когда люди массово ездили за границу. Когда люди ездят отдыхать там в Крым и в Сочи, они животных берут на машине с собой. Люди намного меньше стали ездить за границу. Это не так, как 10 лет тому назад. У нас летом 10 лет назад по 200 собак сидело. Сейчас 10. Клиент поменялся, понимаете? Если раньше был клиент тот, который уезжал куда-то в Турцию или в Таиланд, да, и они были готовы платить, то сейчас, в последнее время, основной клиент был это те люди, которые кто-то заболел, в больницу попал. Там у людей нету больших денег.
14: В среднем сутки в зоогостинице обойдутся хозяевам в 1500 рублей. Однако можно найти и заведение эконом-сегмента с ценником вдвое ниже. А вот салоны красоты для животных показывают более заметную динамику роста. За 2 года количество заведений, готовых подстричь когти вашему любимцу, вычесать его и даже нанести на шерстку красивый рисунок, выросло на четверть. За прошлый год спрос на такие услуги вырос в 2,5 раза. Это свидетельство того, что косметологи для животных вошли в моду, заявила радио «Комсомольская правда» зоопсихолог Марианна Гладких.
16: Первое, что большое число сейчас у людей декоративных собак и собак-компаньонов. Второй момент, что люди, для них открыта эта дверь, как фитнес для людей, да, например, так и возможность обиходить свою собаку. И опять же, предложение, да, если есть предложение рекламы этих услуг, то и люди задумываются об этом. Я думаю, что тоже это служит причиной роста использования таких салонов.
14: Нередко спрос на услуги для животных превышает предложение. Так, в прошлом году спрос на зоопсихологов вырос примерно на 10%, в то время как предложение только на 5%. А услугами груминга хотели воспользоваться почти на 10% хозяев больше, хотя количество предложений едва выросло на 1%. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
17: Черешня рухнула в цене. За 2 недели эта ягода на российских прилавках стала на четверть дешевле. Если в конце мая килограмм черешни продавался в среднем за 800 рублей, то в начале июня такой же объем ягод отпускается за 600. По словам аналитиков, такая динамика характерна для всех сезонных ягод. С поступлением отечественного урожая предложение расширяется и происходит коррекция цен. Особенно увеличение предложения в этом году заметно на фоне прошлогоднего дефицита, когда холодная весна оказала серьезное влияние на урожай косточковых, заявила радио «Комсомольская правда» глава информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
18: Небольшое смещение сезона урожая из-за прохладной весны действительно наблюдалось, но в итоге к июню месяцу мы подошли уже с достаточно большим объемом поставок и хорошими сборами урожая. Особенно заметно вот это вот увеличение сбора урожая по контрасту с предыдущим годом, когда весенние заморозки очень сильно повредили плодоношение черешни в Турции, в Азербайджане, во многих других странах. Рынок был дефицитен, и цены на плоды черешни были очень очень высокими.
17: В зависимости от формата магазина на полке представлено от 1 до 4 позиций черешни российской, а также из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Торговые сети расширяют сотрудничество с отечественными производителями, чтобы по мере набора сезона предлагать широкий выбор ягод по доступным ценам. При этом нынешние цены еще не самые низкие, говорят эксперты, и в ближайшие несколько недель стоимость черешни может упасть еще сильнее, уверена Ирина Козий.
18: Российский рынок постепенно выходит на пик поступления черешни в продажу, и, соответственно, цена на эту продукцию снижается. Сейчас уже достаточно активно идут поставки из Узбекистана, Турции, Азербайджана, и в ближайшие несколько недель этот объем будет нарастать, и, соответственно, цены могут еще немножко снижаться. Ну, а в принципе, сезон черешни достаточно активный, сейчас во многих странах продлили, и он может продлиться до июля, может быть, даже до августа месяца.
17: Спрос на ягоды в России устойчиво растет уже несколько лет. По оценкам торговых сетей, ежегодно он увеличивается примерно на 10% в натуральном выражении. Основной драйвер – тренд на здоровый образ жизни. Покупатели все чаще включают ягоды в повседневный рацион, как натуральный источник витаминов. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
20: О важном.
19: Россия победила в споре с Украиной о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях. Третейский суд в Гааге полностью отклонил все требования Киева, сообщили в российском МИДе. Как отмечается, украинской стороне отказали в возврате контроля над водными ресурсами Крыма и компенсациях, а также официально признали Азовское море и Керченский пролив внутренними водами нашей страны. Судебное разбирательство длилось почти 10 лет.
20: О происшествии.
19: Пожарные продолжают тушить возгорание на топливной базе в Рыбинске. Это сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, крупный пожар на предприятии начался в воскресенье. Из-за атаки украинских беспилотников дроны попали в резервуары с горючим. Никто из сотрудников нефтебазы не пострадал. Ранее украинские военные уже пытались атаковать этот промышленный объект в канун Нового года.
20: О Ближнем Востоке.
19: США пообещали раскрыть подробности мирного соглашения с Ираном. Американский президент Дональд Трамп заявил, что полные условия меморандума о взаимопонимании станут известны в течение 2 суток. Ранее Вашингтон и Тегеран договорились прекратить боевые действия на Ближнем Востоке, снять морскую блокаду и открыть Армузский пролив.
20: Об Украине.
19: ЕС начал официальные переговоры с Украиной о вступлении в объединение. На заседании в Люксембурге все страны блока одобрили открытие первого практического этапа. Он касается прав человека и верховенства закона, заявили в председательстве Европейского совета. Там назвали это событие признанием реформы упорного труда украинской стороны. Ранее старт переговорного процесса долго сдерживала Венгрия.
20: Об образовании.
19: Рособранадзор объявил предостережение 19 российским вузам, включая РУДН. Проверяющие выявили нарушения во время контроля за качеством образования в учебных заведениях, отметили в ведомстве. И инспекторы занесли сведения о проверках в единый реестр и предложили руководству институтов срочно исправить все недочеты.
20: Об автомобилях.
19: Правительство России разрешило использовать кроссовер Jetour X70+ для работы в такси. Эту модель китайского бренда собирают внутрь страны, заявили в Минпромторге. Там отметили, что она получила необходимый уровень локализации. Сейчас официальный реестр ведомства насчитывает уже около 30 моделей различных автомобильных марок, которых можно использовать в такси. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
20: Вопрос дня.
2: 8-800-200-9702. Сегодня короткий формат, поэтому набирайте быстрее, без раздумий. Россияне могут перестать выдавать шенгенские визы. За запрет выступает партия канцлера Германии. Она, в общем-то, инициирует это все дело и поднимает сыр-бор. Сейчас инициативу активно обсуждают на самом высоком уровне. Ну, в общем, у нас тут 3 варианта ответов. Переживаю, не могу. Мне все равно. Или же европейцы, идите к черту. В общем-то, ваше отношение к тому, что или если у нас будет такая ситуация, когда нам перестанут выдавать шенгенские визы. Вообще, если быть точным, то в последнее время нам, в принципе, их очень мало дают и выдают. Я сейчас цифры подтяну, но мне не очень хочется вас утомлять в вечер перед выходными этими цифрами. Но европейскую визу, нет, не слышали. При этом мы теряем большие суммы денег, потому что их никто не возвращает и за время потраченное, и за подачу заявления, вот эти все пошлины. В общем, друзья мои, как вы относитесь, иными словами, к тому, что нам перестанут, или если нам перестанут, выдавать шенгенские визы. Набирайте, пожалуйста, 8-800-200-9702. Правду? И ничего, кроме правды. Также есть голосование на главной странице нашего аккаунта в ВК. Радио «Комсомольская правда». Переживаю, мне все равно. Или идите далеко и надолго. Пожалуйста, проголосуйте. Совсем скоро я подведу итоги. Как только... Олег из Москвы, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Мария. Ну, по поводу Германии и там, не знаю, Бриташки какой-нибудь, действительно, третий вариант, идите к черту. Мне кажется, я почти уверен, что Греция, Италия, Испания продолжат выдавать шенгенские визы. Вот, когда-то в прошлом у меня были...
2: А там, разве может быть такое? Подождите, это такой раскол, это уже политика, прямо политика. То есть если принимает Брюссель, то весь Евросоюз участвует.
21: Если
2: ну,
21: Брюссель,
2: конечно, да. Брюссель там как бы решает. Но я поняла вас, что вот это скорее, они скорее будут против. Вы продолжите. Мы же теоретизируем.
21: Я думаю, что, естественно, правительство Греции, Италии, Испании, она, зарубит. Это, так сказать, предложение брюссельское по поводу виз, оно, так сказать, они не хотят терять. Это реально сотни миллионов долларов, евро точнее. Ну, зачем им терять эти деньги?
2: Я поняла, ясно. Я обещала вам цифры. Около 43 тысяч граждан России получили отказ в выдаче шенгена в 2025 году. Из-за этого заявители могли потерять более 4,5 миллиона... миллионов евро. Звоните, пожалуйста, вам все равно, вы волнуетесь, переживаете или же просто злитесь, ну или посылаете их далеко и надолго. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Анатолий, здравствуйте. Слушаю вас.
0: Полностью поддерживаю предыдущего товарища. Пошли к черту.
2: Так, мне очень нравится наш вечерочек. Отлично, да. Сидим, ребята.
0: Пошли они к черту. Мы были там и в Европе, и в Греции, и в Испании. И я вам хочу сказать, у нас лучше.
2: А, вы знаете, а я и не спорю. Но их же возмущает дико, потому что в Германии заявили, когда вот это прозвучала инициатива, что, мол, почти 500, полмиллиона россиян провели отпуск в Европе. Это куда катится мир? Давно пора прекратить выдачу. Ладно, ребят, пожалуйста.
0: Пусть живут.
2: Да. Спасибо. Спасибо большое за мнение. Я просто форсирую. Сегодня короткий у нас вопрос дня. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, заходите во ВКонтакте, подписывайтесь и голосуйте. Там висит опрос. Ростов-на-Дону. Андрей с нами на связи. Здравствуйте. Ой, ничего, перезвоните. Сыктывкар на связи. Александр, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, Мария.
2: Слушаю вашу точку зрения.
1: Да, я солидарен с предыдущим. Я думаю, что для большинства россиян это никак на нас, например, на нашей семье никак не отразится. Поэтому пусть катятся, извините за выражение.
2: Да ничего, я извиняю. То есть мы выбираем с вами не равнодушие, а вот такой еще и посыл, как говорится, да, для ускорения.
1: Да,
2: ну потому что, согласитесь, есть разница между «мне все равно», это как, знаете, или же вот, пожалуйста, вот ни тепло, ни холодно. Есть она, есть. Спасибо вам большое. Понятно. За звонок. 8 800 200 ровно 9702. Россиянам могут запретить въезд в Европу. Ваша точка зрения. Белгород на связи. Евгений, здравствуйте.
22: Пусть они не к черту, я знаю другие слова.
2: Осторожнее.
22: Да, конечно.
2: Роспотребнадзор, не дремлет.
22: А потом я предлагаю, если кто получает шенгенскую визу, обложить их налогом пользу СВО.
2: Так, погодите, предложение.
22: Европе,
2: то есть вы против того, чтобы россияне и сами, даже если у них не отнимут эту возможность, не лишат нас этой возможности, чтобы россияне не ехали?
22: Категорически против. Эти деньги надо в стране оставлять, пусть вкладывают в нашу экономику, они не возят в Европу.
2: Понимаю. То есть моя хата с краю – это не тот вариант поведения, сейчас не та норма поведения, которая должна быть. Все, что
22: да не
2: происходит...
22: с краю моя хата.
2: Угу. Не с краю, так я и говорю, что не с краю. Просто многие говорят, что это вот меня не касается все, что происходит. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Москва, снова на связи. Ирина, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
2: Слушаю вас.
23: Ну, я поддерживаю предыдущего вот оппонента. Действительно, ни горячо, ни холодно. А те, у кого много денег, пусть их обкладывает налогом. Хотя бы страна на них зарабатывает.
2: А вам все, не спасибо. Кажется... Подождите, не уходите, Ирина. У меня есть вопрос, вы не против. А вам не кажется, что это... Я сейчас вас не хочу обидеть. Послушайте меня внимательно. Мне, правда, хочется порассуждать и узнать вашу точку зрения. Вам не кажется, что это попахивает или отдает некой завистью? Ну что, мол, у нас с вами нет возможности поехать или какого-нибудь второго паспорта, у богатых есть?
23: Ой. Не было, нет. И не хочу иметь лишних денег.
2: Ага.
23: Вот хватает мне на еду.
2: А куда вы ездите отдыхать? На дачу, в деревню?
23: Потому что голова не болит.
2: Я поняла. Ну, отдыхаете вы где? Где вы проводите? Вы выезжаете из Москвы куда-то там, я не знаю?
23: Только по стране. Экскурсии по Москве, по Подмосковью, по стране. Вот ближайшие наши еще бывшие республики там, которые с нами в дружбе.
2: Я поняла.
23: Все.
2: Спасибо. Ой. 8 800 200 ровно 9702. Санкт-Петербург. Олег, здравствуйте.
24: Мне вот лично тоже, конечно, не нравится все, что сейчас творится в Европе. Но вот, допустим, в Санкт-Петербурге я знаю очень много людей, семей, у которых родственники в той же Финляндии.
2: Да, это,
24: и
2: кстати,
24: сейчас мы,
2: да,
24: по сути дела, не можем видеться. Они еще к нам как-то ездят, вот, а мы уже закрыты, по сути дела. И, конечно, если все это отменится, то будет совсем плохо. Дети, внуки, мы их не видим, мы так уже очень давно.
2: Но вот ведь в такой же ситуации, Олег, простите, вклиниваюсь, но ведь в такой же ситуации находится половина России, у которых родственники живут на Украине. И на Украине живут родственники в России. Дай бог, чтобы они не потеряли своих связей. А, знаете, когда семьи разрушаются. Вот это вообще...
24: Украина тоже... не Шенген. Мы о Шенгене же сейчас говорим.
2: Да, мы о Шенгене поэтому... говорим. Но, понимаете, вот эта вот сама проблема, о которой вы сказали, мне сразу же напомнила то, что происходит. А вам, ну, я знаю, что там упрощенный въезд для того, что вот... А сейчас все так же сложно, нельзя из Питера махнуть, не глядя, как раньше было в Финляндии.
24: Нет, нельзя сейчас.
2: А им к нам можно, как вы сказали?
24: А им, ну, вот мои родственники ездят через Эстонию сейчас. Во-первых, это очень неудобно, Эстония пока не закрыла границы.
2: Удивительно. Вы меня прям поразили в самое сердце. Я думала, ястребы эстонские закрыли уже все, гвоздями заколотили.
24: Нет, нет, нет. Угу. Большие очереди там на границе, очень неудобно. Ну, только пеший переход вот, через мост в Нарве. Но тем не менее, что ж, видеться надо все-таки.
2: Да нет, с этим вообще не спорим. Вот надо в жизни в первую очередь не терять связи с родственниками, то есть с родными и с друзьями. И видеться при любых раскладах – это обязательно, это вы правы, и с вами согласна. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас, наверное, уже последний звонок, да? Александр, Подмосковье, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Мария, майор Петров.
2: Да, слушаю вас, майор Петров. Я уже встала, слушаю вас стоя.
4: Смотрите, вообще-то нам там рады, это обычные люди. Угу. Да, то есть езжай, отдыхай, трать деньги там. Желательно, конечно, было бы в Европу поехать на танки. Это мое личное мнение. Вот. Ну, пускай ездят. Мне кажется, это все должно пройти в скором времени. В конце концов, там, да, у них там головы на место станут, и люди поймут, что нужно жить как бы в добрососедстве, а не так вот, как они там оголтелые русофобы.
2: Спасибо вам большое, товарищ майор. С вашего позволения прочитаю пару сообщений от Анастасии. Помню в детстве, когда папа работал в Бельгии, в парке Белевард, Акапулько, шоу там было. Мы один раз решили выбраться на море. Но я немножко укорачиваю, тут огромное за что спасибо, Анастасия, сообщение. Чтобы хоть немного походить по воде, кроме того, что вода была в холодную, в очень сильную жару, так как еще до приличной глубины 100 метров, если не больше, при том, что мне 10 лет было, и я не отличалась высоким ростом, так как спортивная гимнастика занимала. В общем, большинство европейских пляжей – сомнительное удовольствие. Дома в Крыму при всех временных ограничениях лучше. А дальше, внимание, а захер-слате – это, в общем-то, десерт, если что. Я могу приготовить и дома. Шоколадками России и Красный Октябрь. Спасибо вам большое, Анастасия. Подвожу итог нашего голосования. Переживаю. 5,97, то есть 6%. Мне все равно, почти 50%. Европейцы и дети к черту 45%. То есть с небольшим отрывом мне все равно, но, видимо, можно и приравнять к черту. Всем хороших выходных. До понедельника.
20: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Алексей Финенко о разладе между Россией и Германией.
6: В Германии всегда боролись две политические партии. Первая партия, которая хотела сделать Германию мировой державой. Тогда это пересмотр Московского договора 90-го года, ограничивающий суверенитет Германии. Там четыре пункта, да, остались по ограничению суверенитета Германии. Чтобы их отменить, первая партия, вот Коли Шрёдер были ее типичные представители, они говорили, надо дружить с Россией. Тогда мы получим через дружбу с Россией и пересмотр Московского договора и доступ к российским энергоресурсам и к российскому рынку. А была вторая партия, партия Меркель, Шольца, Мерца, которая говорит, не надо, наша цель – хозяйственное освоение Восточной Европы. Тогда мы берем под свое крыло Прибалтику, Украину, Балканские страны. Тогда это конфликт с Россией за сферы влияния в Восточной Европе. Вот ключевой момент в истории Германии стала осень 2005 года. Уход Шрёдера и приход к власти кабинета Меркель. Посмотрите, как развернулась политика. Сразу атлантическое единство в рамках НАТО, согласовывать позиции с атлантизма, и сразу пошло резкое охлаждение отношений с Россией.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
2: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Все очень просто и, я бы сказала, гениально, как сам футбол. Смотрите ли вы чемпионат мира по футболу и за кого болеете? Вот так интересуемся по ходу дела. Но вообще, конечно, друзья, вы прямо сейчас набирайте, пожалуйста, чтобы мы с вами сразу к разговорам перешли. В этом сезоне, конечно, некие трудности. В этом году, правильнее сказать, точнее будет. Потому что совершенно другой часовой пояс. И если смотреть, то получается поздновато. Вот, но очень хочется. Конечно же, невозможно не заразиться этим праздником чемпионата мира по футболу. Даже если вы не болеете, то все равно где-то как-то, может быть, даже по касательной, он вас коснется. Так, вы набираете 8 800 200 ровно 9702. Это для того, чтобы поговорить с нами. Это раз. Если звоните, кстати, выключайте радиоприемник, все будете слышать в телефонной трубке. А вы можете оставить свой комментарий под нашими видеотрансляциями на сайте, на официальных страницах радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте и на Рутубе. Подпишитесь, оставляйте. Мне это очень всегда интересно. Кстати, тут уже, да, как будет звонок, сразу мне говорить. Хорошо, это я предупреждаю тех, кто мне помогает и, соответственно, телефоном занимается. Вот. А зачем за кого-то болеть? Вот тут вопрос был. Я сейчас его найду. Помимо, конечно, болеем за Россию. Спасибо вам за это. Зачем за кого-то болеть, когда можно, мол, а просто посмотреть? Это пишет Гамаюн. Вы что, серьезно, да? Ну вот это как? Это серьезно? Это как вот в лотерее, простите меня, поучаствовать, но билет не открыть. Ну это же азарт, это же с ума может сойти. Тебе нравится тот или иной игрок. Ты из-за него, в общем-то, влюбляешься в этот вид спорта когда-то давно. Я даже спокойно говорить не могу. У нас Астрахань на связи. Румит, здравствуйте.
7: Я что хочу сказать. Я даже слушал ваше интервью с вашим редактором.
2: Да, да, вот тут только что
7: поймал. Короче, ну, я с ним не согласен, но он говорит, мне говорит, на это результат. Дело же не в этом. Это же футбол, там красивая игра, понимаете? А он говорит, ему нравится результат. Я с ним не согласен.
2: Ну, послушайте, он просто-напросто, это я его так спровоцировала. Давайте будем объективными. Я его спровоцировала. Очень расхожий ответ, Румит, когда задаешь вопрос, за кого вы болеете. Я болею за красивый футбол. Это прям штамп,
7: да,
2: клише.
7: Да, я за красивый футбол,
2: вот,
7: действительно.
2: Но
7: да.
2: Это облом. Ну, вот скажите мне, Румит, положите сейчас правую руку где-то в середине, вот, я не знаю, грудной клетки, то есть на сердце. И скажите мне, у вас что, нету команды, которой вы бы желали стать чемпионом мира в этом году?
7: Есть, есть. Я не против, отгадываю. Я в 86-м году отгадал, что сборная Аргентины станет чемпионом мира, когда Марадона был у них.
2: Так.
7: Я отгадал. Заранее отгадал за полгода.
2: Год, в котором я начала любить футбол. Скажите мне, пожалуйста, в этом году за кого вы болеете?
7: Короче, у меня очень много. Вот я смотрел Бразилию, с Марокко играл. Мне очень марокканская команда понравилась. Японцы понравились, Южной Корее понравилось. Понимаете, это очень интересный чемпионат мира. Я не согласен, что он неинтересный.
2: Нет, тоже речь была только о вот первой части пока что. Но у вас вот даже об этом...
7: Мне, ну, мне очень интересно. Вот я все матчи смотрю вот с самого первого дня. Мне лично вот Южная Корея понравилась, Япония, прям здорово, Марокко, отличные команды. Я, правда, не видел португальцев еще, и эти французы не видел. Не видел аргентинцев тоже не видел. Я буду болеть за Иран, да.
2: Кстати, почему?
7: потому что они же не хотели ехать. Ну, у них война там, да, туда-сюда, короче. Они все-таки поехали, видите, как молодцы какие.
2: То есть вам симпатично, что они взяли, собрались и все-таки поехали?
7: Да, да, что, несмотря ни на что, да, поехали. А вот я, мне обидно за Россию, когда, помните, нас выгнали в 22-м году из Европы, а нашим предложили в Азиатскую, ну, федерацию этот, перейти.
2: Так,
7: в России.
2: Да, я прекрасно помню, я жду.
7: Россия говорит, ой, там, мол, играть не с кем в Азии, кроме Японии, Южной Кореи, говорит, играть не с кем. Вот мне обидно было, понимаете, то, что вот это высокомерие наше.
2: Но там, что, по-моему, были там какие-то политические условия. Если ты сюда перейдешь, больше не попадешь обратно никуда.
7: Ну да, ну в Европу, нас же в Европу не взяли, правильно же? Наши надеялись, что их возьмут. Мы же не взяли наших.
2: Ну, вот такое можем решение, был, да, было политическое.
7: Можно было в Азии играть, он, пожалуйста, Узбекистан, он вышел на чемпионат мира. И наши могли выйти.
2: Угу. А спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Ростов-на-Дону. Андрей с нами на связи. Здравствуйте. Рассказывайте про своих фаворитов, про красивый футбол.
8: Да, а вообще не смотрим? Чемпион.
2: Хорошо. Начали. Хорошо. Пять. Садитесь. Ну, а все-таки по поводу чемпионата мира по футболу, что скажете?
8: Да, то, что он, конечно, поздно идет. Вчера смотрел, думал, ну, посмотрю, как все. Ну, мне понравилось. Японцы с голландцами. Это было... И буду...
2: Так, Андрей, куда вы пропадаете у меня тут? Не пропадайте, а ну-ка вернитесь. Японцы с голландцами, да, Нидерланды, Япония, 2-2. Так.
8: Да, я за японцев буду болеть.
2: Почему?
8: Ну, потому что ребята стараются, видно. То есть, вот,
2: они всегда стараются. Но, Андрей, ну давайте вспомним любое дело, где были японцы. Настольный теннис. Настольный теннис. Вы знаете, как там японцы после Второй мировой продвинулись? Как они выехали из страны на чемпионат мира в Великобританию? А, запрещали выезжать. Эти люди везде стараются. За что бы они ни взялись?
8: Ну,
2: у них
8: понятно,
2: это в крови.
8: Но Япония это не футбольная страна была, поэтому...
2: Да и не настольно теннисная.
8: Они прогрессируют и стараются.
2: Что, я понимаю, что вам симпатично.
8: Так-то, да, но японцы мне понравились.
2: Так, понятно. А какой план? Это значит, у нас план А – Ростов чемпион, план Б – Япония. А план С какой, если не Япония?
8: Ну, Бразилия, конечно.
2: Прелестно. Спасибо вам большое за звонок, друзья мои. 8 800 200 ровно 9702. Смотрим, не смотрим. Если да, за кого болеем? Почему? Ну, интересно. У нас тут свой такой... Андрей из Москвы. Олег из Москвы. Аж забуду дыхание сперло. Олег, здравствуй. Смотрите?
9: Я боюсь, что вопрос с терминологией.
2: Давайте,
9: нет,
2: давайте.
9: Не смотрю.
2: Не смотрите.
9: То, что вы называете спортом, это просто шоу. Это просто шоу. Спорт – это когда поднимаешь свою пятую точку, берешь этот самый мяч, идешь играть.
2: А вам не кажется то, что здесь не вопрос терминологии, а вопрос занудства?
9: Да, и занудство тоже.
2: С вашей стороны сейчас,
9: максимум,
2: не с моей.
9: Максимум, да, абсолютно. Максимум, что готов бы еще поддержать, но вот, знаете, такой вариант бывает, что ты ходишь в театральную студию, ты идешь в театр и видишь спектакль глазами человека, который стоял на сцене. Вот это еще более-менее разобрать, что к чему. А что такое красивая игра? Ну, если ты не играл, что ты в этом понимаешь?
2: Ну, подождите! Я никогда в жизни не играла в футбол. Я никогда в жизни не играла...
9: Вы смотрите водное поло.
2: А, подождите меня про водное поло. Я вам говорю про другие виды спорта. Нет, мне это не нравится. Мне нравится большой теннис, который я не играл, но знаю все правила, знаю всех игроков. Я люблю футбол, потому что когда-то меня папа и папины друзья приучили. Да какая... В смысле? Ну и что? При чем тут? А какая разница, как мы это называем? Спортом или шоу? И что? Ну и в чем она? Нет, подождите. А в чем вам... Что вам мешает сейчас в нашем эфире, в нашей беседе? Что мы
9: ничего
2: что?
9: Ничего не мешает, просто но... для этого совершенно не обязательно тратить время на просмотр телевизионных программ.
2: Это не телевизионная программа. Не, мы поняли вашу позицию. Но это не телевизионная программа, чемпионат мира. Да спасибо за точку зрения. Ребята, вы чуть-чуть. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, смотрите вы в чемпионат мира по футболу. И за кого болеете? Геннадий, откуда вы к нам?
10: Я из Самары. Здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте,
10: Сергеевна.
2: Геннадий. Здравствуйте. Не знаю,
10: я,
2: вас как побачить.
10: Во-первых, хочу сказать, я сам очень долго играл в футбол. И, во-первых, Голландия – это шедевр. Это Йоган Крюйф. Это этот...
2: Куда? Куда вы удалились? Верните мне Геннадия. Слетел. Саратов на связи. Дмитрий, Геннадий, вы перезвоните, пожалуйста. Дмитрий, здравствуйте. Да, дозвонились. Такое ощущение, что вы забег сделали, а тут у нас критикуют, мол, не спорт это, а шоу. Вот что бы вы сказали человеку, который со мной дискутировал минуту назад?
11: Он только снимал эфир. Лучше бы он не звонил вообще.
2: Красавчик. Нет, ну надо всем давать слово.
11: Я слежу за спортом с детства. Вы знаете, но я... Вот когда нас, наших именно футболистов с ним не допустили, я перестал смотреть. Я только вот по новостям теперь узнаю вот про футбол и вот ну, про хоккей. Вот. А я как бы знаю всех игроков, но как бы я предпочитаю вот смотреть там, где вот, например, выступают россияне. Вот, например, завтра стартует чемпионат Европы по фехтованию. Вот там мы будем в полном составе. Вот это да, это будет интересно. Вот там будет нам за кого поболеть. А здесь мне тоже футбол интересен, но я вот лучше узнаю по новостям, потому что от новостей я не уйду, от них уйти трудно. А я вот лучше дождусь, пока наших допустят, и чтобы уже у нас был шанс туда отобраться, и уже потом болеть за Россию, и смотреть уже тогда все матчи, и спасти россиян.
2: А сейчас вы как себя по рукам бьете, чтобы не нажать на кнопку включения?
11: Нет, ну, я специально не выключаю. Если у меня фоном работает, то как бы пусть и работает.
2: 20 секунд. За кого болеете ты сейчас в отсутствии России? Выбрали себе фаворита или он был?
11: Нет, но думаю, что чемпионом станет одна из трех команд. Испания, Португалия или Франция.
2: Ясненько. Спасибо вам большое. Друзья мои, в следующем блоке продолжим. 8-800-200-97-02. Звоните, смотрите ли вы чемпионат мира по футболу. Давайте не придираться к терминологии. И за кого болеете?
20: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Спортивный комментатор Георгий Чурданцев о будущем российского футбола.
16: Футбол выигрывает команда. Для того, чтобы конкурировать с топовыми сборными, с Францией, Аргентиной, Бразилией и другими командами, нужно иметь топового игрока на каждой позиции и желательно, чтобы еще на замене были ребята, которые готовы были бы выходить и заменить там уставшего или травмированного. Поэтому, конечно, такой обоймы футболистов мирового класса мы объективно не располагаем. Это неплохо и нехорошо. Так было всегда. Сборная Советского Союза в свои лучшие времена, между прочим, тоже не отбиралась на чемпионат мира. Поэтому уровень футбола у нас достаточно приличный, но он не какой-то там запредельно высокий, но и тоже я против того, чтобы принижать умения и перспективы российских футболистов. Дай бог, что мы в обозримом будущем вернемся на международную арену. Надежды всегда есть. Я не веду переговоры с чиновниками мирового футбола, но ФА и УЕФА — две разные организации. Мировой футбол — это одна история, и там проще договориться. С УЕФА договориться по понятным причинам более сложно, потому что слишком много стран, которые занимают враждебные позицию, на них очень сильно влияет политика, хотя все говорят, политика вне спорта, но, к сожалению, это далеко не так, поэтому с FIFA, я думаю, договориться было бы гипотетически легче, но для этого мы опять возвращаемся к пресловутому вопросу смены конфедерации, но это, я думаю, что сжигание мостов.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
25: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
20: О важном.
3: Москва поддерживает позицию Минска по украинскому конфликту. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Белоруссия остается ближайшим союзником страны, но не участвует в боевых действиях. Глава российского ведомства по итогам переговоров с белорусским президентом также предостерег западные страны от попыток втянуть республику в противостояние. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что белорусские войска вступят в конфликт только в случае прямой атаки на территорию государства.
20: О политике.
3: Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан приедет с рабочим визитом в Россию. Глава турецкого ведомства проведет переговоры завтра и послезавтра, сообщила пресс-служба Министерства Республики. Как отмечается, дипломат планирует встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и президентом страны Владимиром Путиным. В Москве пока не подтверждали эти планы.
20: О Ближнем Востоке.
3: Дональд Трамп допустил свое личное участие в церемонии подписания мирного меморандума с Ираном в ближайшую пятницу. Американский лидер сообщил, что на встречу в любом случае отправится вице-президент Джей Ди Венс. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что дипломатические делегации двух стран соберутся в Швейцарии для официального заключения соглашения.
20: О законах.
3: Адвокаты и юридические бюро смогут бесплатно представлять интересы участников спецоперации их семей. Такой законопроект рассмотрела правительственная комиссия, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, эксперты также обсудили защиту прав детей, которые родились с помощью искусственного оплодотворения, и новые правила для должников.
20: О спорте.
3: Международный союз конькобежцев пообещал в ближайшее время огласить решение о возвращении российских фигуристов на мировые турниры. Спортивные чиновники рассмотрят этот вопрос по итогам заседаний Совета организации, которые завершились на испанском острове Тенерифе. Ожидается, что первыми международный доп.

0: слушайте «Гроза». Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Вопрос дня.
2: Продолжаем вопрос дня. Смотрите ли вы чемпионат мира и за кого вы болеете? И я, если да, даже вот опускаю, потому что смотрите. 8 800 200 ровно 9702. Пока звоните, почитаю сообщение. Так, прокручиваю. Португалия. Болею за всех, а выигрывают немцы. Это анекдот, понятно. Ну, не всегда, не всегда. Так, за Рональда, за немцев. Так, ну, понятно. Слушатели и Мария, порекомендуйте, за кого болеть. Я в футболе без опыта правила знаю плохо. Знаете, там не обязательно вот сразу с правил начинать. Это как-то скучновато. Вы просто смотрите, нравится, как играют. Ну, вот как про японцев говорили. Захватывает то, какие ребята старательные, как они ко всему подходят так, что цепляются мертвой хваткой. 8 800 200 ровно 9702. О, Геннадий перезвонил мне из Самары. Здравствуйте снова, Геннадий.
3: Здравствуйте, Мария Сергеевна. Да. Вы забыли еще, знаете, какую сборную? Сборную Советского Союза. Вот в Бразилии есть стадион Маракана. И это стадион, где 110 тысяч зрителей. И выиграла у Бразилии одна сборная. Одна. Да. 2-1. А она никогда, сборная Бразилии, на своем стадионе не проигрывала. Только сборной Советского Союза. И победный гол забил Федор Черенков. И это потрясающая вещь. Это...
2: Понимаете, ну... в чем дело? Меня вот это за год до моего рождения, похоже. А нет, нет, не за год. Это какой вообще год был-то, господи? Был. Я сейчас запуталась с вами.
3: Юрий Гаврилов был там в команде.
2: А можно год назвать, а не
3: фамилию? Ой, я боюсь сейчас ошибиться.
2: 65-й мне подсказывает наш прекрасный интернет.
3: В 65-м мне 5 лет было, вот. А Федор Черенков еще не родился.
2: Это не за год до моего дня рождения.
3: Нет, это были уже 80-й год где-то, наверное.
2: Ладно, не буду умничать, я правда что-то не могу оперативно найти,
3: это
2: но тем не менее.
3: Это вообще феноменальная команда, а вообще-то с Украиной, с Валерием Лобановским в 86-м году в Мексике сборную Венгрии 6-0 вообще отпинали, как мух сушеных, там, ну, просто вообще в ноль.
2: Вы в этом году за кого болеете?
3: Я болею, вот я за футбол. Сборная Голландии, вообще Нидерландов, это Йохан Крюев, Нейскен, там Ренсенбринг, это раньше были такие мастера, а и Бразилия, Пеле, Гаринча, это, ну, мастера, Италия, Беттега, там это
2: а
3: просто...
2: как же тогда голландцы вот с Японии...
3: Голландцы об стенки бились, 82-й год, я это какое-то безумие, с немцами, они выигрывали, ну, это вот, ой...
2: А,
3: голландцы
2: спасибо.
3: Это кудесники мяча, кудесники мяча.
2: Да я разве спорю?
3: Яган Крёев это вообще феноменальный футболист. Это, ну, я не знаю, внешней стороной. Он обеими ногами мог вести мяч и бить внешней стороной стопы с обеих ног. Просто феноменально.
2: А у меня, знаете, какой? Ну, это по детству. У меня, я еще помню, думаю, нормальный такой бегает в желтых очках, давец, вот, с такой копной этих дредов. Вот это мое прямо детство. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Ярославль на связи. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Миновал вас праздник футбола? Или не миновал?
4: Нет, я стараюсь смотреть, конечно, поздно, но я вечерние матчи там немножко захватываю.
2: Так, вот. Какие впечатления? Так,
4: да только пока начало, пока особо нет впечатлений.
2: Нет, погодите, так, погодите. Вот красиво, если бы я с вами так встретилась, а вы бы там, вернее, ну там, я не знаю, в интернете бы... Я бы сказала, ну как там на чемпионате мира? Что бы вы мне ответили?
4: Да все круто. Ну, у меня единственное, отметил вот новые фишки в телетрансляции. Так. Там вот такие прям близкие кадры, прямо как будто, блин, прямо от первого лица. При штрафных, при угловых, прям, ну, если обратили внимание, там, я думаю, как это они так делают, там, дроны, что ли, летают прямо где хотят. Ну, вот такая вот фишка.
2: Нравится вам это, да?
4: Ну, да, это необычно.

0: Конечно, это первый раз такое.
1: А вы не привыкли у нас, когда парады на 9 мая на Красной площади идут, там показывают прям как будто на сапог прикреплена камера?
0: Ну да. Ну то у нас-то стационарные, там вмонтированные эти в Красную площадь.
1: Нас-то ничем уже не удивишь. В Красную площадь.
0: А тут в футболе.
1: Да я понимаю.
0: Новенькое что-то, да.
1: Спасибо. За кого болеете?
0: А так за Португалию. Хотелось, чтобы Роналду все-таки выиграл свой главный трофей. Величайший, один из величайших игроков современности, поэтому будет обидно, если он уйдет без чемпионата мира.
1: Согласна с вами.
0: Поэтому вот за Португалию я уже вот третий чемпионат болею, чтобы он хоть наконец-то выиграл его.
1: Ну, на то это и все-таки командная игра, да? Вот. Об этом тоже занимать не надо. Санкт-Петербург на связи. Алексей, здравствуйте. Алексей.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте. Ну, как вы там? Болеете? Не болеете?
2: Я хотел вам рассказать эмоцию свою.
1: Давайте. Ну, куда вы удалились? Эмоцию свою. Пум. Ну, оборвался звонок. Перезвонить в Санкт-Петербург. Владимир, Свердловская область. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Верхний Пышмат. Мария, здравствуйте.
1: Слушаю вас.
3: Я болею за Кот-д'Ивуар.
1: Это что это?
3: А, как-то с 2008 года очень хорошая команда. Я как-то вот ее увидел очень хорошо. А для меня самый очень большой игрок – это Эдер, бразилец. Вот у него удар пушка.
1: Так, ну а вы сегодня-то обрадовались за своих фаворитов? Кот-д'Ивуар-то выиграл сегодня?
3: Кот-д'Ивуар, наверное, выиграл, но
1: да,
3: я только
1: сработал. Не знаю.
3: Я еще даже не знаю. Спасибо вам большое.
1: 1-0 с Эквадором. Счет в пользу Кот-д'Ивуара. Вроде
3: спасибо
1: не собрал.
3: Вам.
1: Да вообще
3: спасибо.
1: Не за что.
3: Нет, радовались. Я не знаю, откуда они так научились играть. Ну, блин, с 2008 года.
1: Ну, мне название нравится. Знаете, Кот-д'Ивуар. Кот Дивар, пес Дивар. Милота какая на русский язык. Олег из Москвы, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Мария. Это да, небольшая страна в Западной Африке, да, Кот Дивар. Там Сенегал рядом.
1: Ну, какая просто... Да, милота.
4: Вот, и, ну, я как, знаете, в полглаза, вот первый матч Мексика-ЮАР, так, переключая каналы, я все-таки жду ближайшего будущего, со следующего 27-го года, что наша сборная футбольная вернется и в европейский чемпионат, и в чемпионат мира.
1: Ну, не вы один, мы с вами тоже вместе, конечно, этого ждем. Тоже ждем этого.
4: Единственное такое позднее сожаление, что наш вот Российский футбольный союз не сделал так, мы не перешли в азиатскую вот эту футбольную лигу.
1: А вы видите, не первый, кто об этом говорит. Но давайте радоваться, ребят. Вот сегодня уже, во-первых, спасибо, да, я не обрываю, но вот эта досада, она уже сегодня звучала. А я хочу, знаете, я понимаю, что мы сегодня про футбол, но это правда важно, потому что фехтование — это величайший вид спорта. И вот правда, вопрос, как вот Дегтярев сказал, вопрос независимости спорта от политконъюнктуры остается наиболее острым. Пока остается, но уже из Эстонии перенесли во Францию. Из 16 по 21 у нас там не только звезды, как в прошлый раз, но и вообще молодые. И вообще фехтование – это супер вид спорта, поэтому это очень важно. Понятно, что пока без идентификации России, но уже да, уже да. И, да. Ян из Калининграда с нами на связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Мы только что услышали ваше шоу. Сидим в машине, кушаем шаверму и смотрим на Балтийское море. Я хочу сказать, что я искренне вообще-то болею за Кюрасао, потому что они молодцы, забили гол против Германии. Но я считаю, что Роналду должен выиграть.
1: Но, какие все-таки... Вот мужская солидарность. Так, подождите. Значит, болеем, тут надо, как сказать, без шавермы не разберешься. А как по-питерски-то звучит, да? Шаверма, да, видимо, вот Балтика, она заразительна. А, подождите, Ян, давайте разберемся. Значит так, болеем за Роналду, заметьте, не за Португалию, а и за Кюрасао. Правильно я все запомнила?
5: Эмоционально за Кюрасао, а по факту за Роналду.
1: Сильно? Что вы сделали, когда Кюрасао проиграли Германии со счетом 7-1?
5: Я сидел в телефоне и только в соцсетях об этом узнал.
1: Ясно. А теперь ждете какого вот сюрприза или какого чуда? Вот только финала, чтобы Португалия вышла в финал, или еще какого-то такого чуда?
5: Ну-ка. Я, честно говоря, не поддерживаю чемпионат мира в США, потому что я вижу, что у них за организация, это полная коммерция, и мне не нравится этот чемпионат мира, потому что это уже не про футбол, а про продажу какого-то рекламы за много-много денег.
1: Да, ну вот для того, чтобы слушатели поняли, о чем речь ведет Ян, я скажу, там, по-моему, по несколько тысяч долларов билеты, то есть туда попасть фанаты не могут, а им приходится нанимать школьные автобусы, чтобы добраться до тех или иных стадионов. В общем, организация так себе. Ян, огромное спасибо. Хорошо вам шаверму доесть на поребрике в Бадлоне Санкт-Петербургского чая. А всем, кто звонил, огромное спасибо. Но у меня ощущение, что я сейчас, правда, пойду и включу, пусть он в повторе, или какой-то сейчас идет как раз матч, сейчас надо по расписанию посмотреть. Спасибо вам большое, друзья, что звонили. Спасибо, конечно, что слушали. Итоги дня вернутся завтра.
6: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Николай Севастьянов о возобновившихся ударах между США и Ираном.
9: Мы нечто подобное видели уже неоднократно за то время, пока действует вот это очень условное, неформальное на самом деле фактически перемирие. То есть у нас есть постоянные так или иначе удары по каким-то иранским катерам, по береговым объектам. Иран, в свою очередь, может поразить какой-то объект в странах Персидского залива и так далее. И это все воспринимается как такой уже вполне устоявшийся переговорный фон. Цель Трампа все та же, это выйти из истории и не быть проигравшим в глазах А избирателя и Б региона. Как ему это делать, он по-прежнему не очень, судя по всему, понимает и пытается таким образом, как ему кажется, улучшать переговорную позицию, но на самом деле этого не происходит. Все действия, которые в данный момент США делают против Ирана, они никоим образом не приближают никакую сделку, потому что Иран занимает довольно в этом плане принципиальную позицию, и несмотря на то, что иранская экономика несет довольно существенные потери от того, что происходит в виде иранской блокады, Иран считает, что у него есть время, есть достаточно временного ресурса для того, чтобы американцы слишком устали от происходящего и пошли именно на условия Тегерана.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
10: Средние чеки на обслуживание ряда распространенных в России моделей автомобилей во втором квартале текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» и «Автору». Самый сильный прирост зафиксирован у «Тойоты Камри». Средний чек увеличился с 9,5 тысяч рублей до 12,5 тысяч, плюс 30%. Схожая динамика у «Лады» 2114, рост на 25% и у «Лады Гранты» рост на 23%. «Лада Веста» показала рост среднего чека на 12% за год. «Все, в принципе, дорожает», — так прокомментировал радио «Комсомольская правда» рост цен на обслуживание автомобилей главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Причин, по его мнению, как всегда, несколько.
11: Изменилась налоговая база. Не забываем, что на 2% пункта увеличился НДС. Не забываем, что понижена ставка для льготного для упрощенного налогообложения, и, в общем-то, это все очевидно. Мы все прекрасно понимали, что все будет дорожать. То есть налоговая база, подорожание запчастей по разным причинам, они дорожают, и подорожание стоимости непосредственно услуг, неважно, у кого человек обслуживается, у участника, у неофициальное СТО, на официальное СТО, везде услуги в среднем подорожали. Поэтому складываем, получаем более высокую стоимость обслуживания и ремонта автомобилей.
10: Среди массовых иномарок особенно выделяется Kia Rio. Во втором квартале текущего года средний чек поднялся с 9 до 10,5 тысяч рублей. Рост составил примерно 15%. Стоимость обслуживания кроссовера Volkswagen Tiguan увеличилась на 10%. У Hyundai Solaris чек вырос до 11 тысяч рублей, плюс 10%. В России сильно устаревает автопарк, и машины с большим пробегом требуют более сложных ремонтных операций. Поэтому еще одна причина роста цен – естественное старение автопарка, отметил Максим Кадаков.
11: Некоторые люди, понимая, что они уже не купят, наверное, новый автомобиль или купят неизвестно когда, решаются приводить в своих машинах в порядок. Может быть, еще и с этим связано то, что при прочих равных человек потратил бы энную сумму на поддержание автомобиля в порядке, в расчете там через год продать, а сейчас фактически решает: нет, я добавлю еще в машину, вложу, сделаю еще вот это и вот это, или сделаю получше, не буду экономить, возьму не какой-то там дешевый аналог чего-либо, подсыпника ступичного или еще какого-то компонента, какой-то запчасти, а возьму получше. Работу сделаю ту же, но возьму получше саму запчасть, потому что мне на этой машине еще ездить долго. Здесь тоже у нас есть некая составляющая. Вот складываем все это вместе, получаем, что стоимость обслуживания выросла в средний чек.
10: По данным аналитиков, единственная модель, по которой средний чек за год снизился, это BMW 5, минус 5%. Правда, обслуживание этой модели самое дорогое из всего списка топ-10. В среднем ее владелец отдает за визит в техцентр чуть более 14,5 тысяч рублей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
12: Мошенники взялись за подростков, ищущих подработку на лето. О новой преступной схеме рассказали аналитики. Злоумышленники звонят несовершеннолетним под видом частных компаний и предлагают несуществующую подработку. Жертв завлекают особо выгодными условиями и гибким графиком. Если подросток начинает интересоваться предложением, ему присылают ссылку якобы для оформления на работу. Переходя по ней, парень или девушка попадает на фишинговый сайт, где вводят личные данные. В результате злоумышленники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам родителей, которыми пользуется подросток. Еще одной распространенной схемой являются шпионские приложения. Мошенники могут заявить ребенку, что он прошел собеседование, но для работы в их компании необходимо установить специальное приложение. На самом деле такая программа, попадая на телефон или компьютер ребенка, также передает злоумышленнику персональные данные владельца техники или вовсе берет гаджет под контроль, рассказал радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
13: В отличие от классического фишинга, использование мобильного приложения или приложения для персонального компьютера, оно, по сути, открывает удаленный доступ для злоумышленника, и которому в результате станет доступна полная инфраструктура вашего компьютера, а то и внешней сети. Дело в том, что он получит функцию удаленного управления вашим компьютером, может дистанционно управлять вашей мышкой, клавиатурой, заходить куда угодно, переходить по сайтам, включать банковское приложение и пересылать деньги. Поэтому они считаются наиболее опасными на сегодня, и преступники ищут постоянно новые предлоги для того, чтобы внедрить именно мобильные приложения, нелегитимные из нелегитимного источника.
12: Специалисты отмечают, что в последнее время атаки на детей стали более агрессивными. И такая тенденция, к сожалению, неудивительна, так как подрастающее поколение является легкой добычей для взрослых преступников. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала детский психолог, научный руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Катерина Поливанова.
14: Это уязвимая группа. У них уровень развития саморегуляции, то есть понимание того, что они делают, зачем они делают и так далее, просто объективно еще не сформировано. То есть объективно они интеллектуально и личностно являются незрелыми, и потому они легкая добыча. Они не могут предложение оценить с точки зрения его последствий. Они не могут предложение, которое они получают, оценить с точки зрения той возможной ответственности, которую им придется за это нести.
12: Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты посоветовали всегда проверять компанию, от имени которой вам звонят, через отзывы на специализированных сайтах. К тому же не стоит переходить по подозрительным ссылкам и вводить личные данные на незнакомых ресурсах. Помимо этого, специалисты напомнили, что настоящие работодатели не оформляют сотрудников по ссылкам из СМС или мессенджеров. Если вы все же стали жертвой обмана, то необходимо оперативно обратиться за помощью в правоохранительные органы. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
7: Эксперты назвали самых популярных российских актеров 2026 года. Начало года выдалось богатым на яркие премьеры в кинотеатрах, поэтому борьба за зрительское внимание разгорелась нешуточная. Согласно анализу интереса россиян среди мужчин-актеров, в 2026 году лидером по вниманию аудитории оказался Павел Прилучный. С начала года с его участием вышло уже два кассовых хита – «Простоквашино», в котором актер сыграл папу дяди Федора, а также «Сказка о царе Салтане», где он исполнил роль самого Салтана. А в ближайшее время в кинотеатрах выйдет еще одна громкая премьера, в которой снялся Павел и которая точно будет коммерчески успешной – «Холоп 3».
15: Все это мое наследство!
16: Папа у нас точно мажор.
17: А мама?
16: А мама у нас форс-мажор.
18: Большое дело. У меня даже половина.
19: Я такое про тебя на всю страну вывалю.
20: Опять ремонт делать.
21: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
22: Я даже могу Петра сыграть.
23: Здесь главное, так что Петра сыграю я.
7: Помимо Прилучного, в топе актеров этого года также оказались Данила Козловский, Антон Васильев, Никита Кологривый и Юрий Чурсин. Что касается актрис, то тут больше всего зрительского внимания заполучила Лиза Моряк. В этом году она также снялась в «Простоквашино» и исполнила там роль мамы дяди Федора, а также в «Сказке о царе Салтане», воплотив образ царицы Аннушки. В прошлом ее карьере были не менее успешные роли – Татьяна в «Онегине» и вожатая Елизавета Ивановна в «Артеке».
24: Слон деревенский!
25: Нашлась тут тишь городская!
26: Походу наша.
27: У тебя талант. И что ты на YouTube не зальешь?
28: Чем зальешь?
29: Не успеем завтра, навсегда в прошлом застрянем.
30: В твоем лагере есть проблемы?
31: Только одна.
32: Рыжая и наглая.
33: А может быть другая, тощая и вредная?
7: Также зрители в этом году особенно одаривали своим вниманием Нино Нинидзе и Любовь Аксенову. Назвали аналитики и самые популярные у зрителя фильмы. В тройку лидеров вошла романтическая комедия «Притворись моим мужем» с Дианой Пожарской и Павлом Прилучным, драматический фильм «Малыш» с Глебом Калюжным, но лидером среди всех картин стала семейная комедия «На деревню дедушки» с Юрием Стояновым. В центре сюжета оказывается 10-летний Владик, гений нейросетей и мастер по избавлению от нянь. Когда маме срочно нужно уехать в командировку, ему приходится отправиться в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. Владик мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, а дед не намерен идти у него на поводу.
34: А будь с Вадиком, это 3 дня, не оставить ни с кем.
35: Деньги зарабатываешь, няньку найми.
36: В детдом его сдайте, или на вольную борьбу, там ему покажут.
35: На 3 дня, не больше.
37: Я не нашел туалет, весь дом обыскал.
35: Сел вот сюда и делаешь дела в дырку, а не на доски.
7: Что же касается более длинных историй, то наибольшим спросом у зрителей из сериалов в этом году пользовались мелодрамы «Виноград» все с тем же Павлом Прилучным, детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной, а в лидерах оказался мистический «Бар один звонок» с Данилой Козловским. Следователь Андрей Морозов занимается поисками пропавшего сына своей жены, который лежит в коме. Все улики ведут к таинственному бару, который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Выясняется, что это не просто питейное заведение, а место, где можно позвонить умершему человеку. Однако всему есть своя цена.
38: В нашем баре вы можете позвонить любому из тех, кого с нами больше нет.
39: Минута разговора. Партия в русскую рулетку. Бам.
40: Ну что, правда мертвому позвоним?
41: Где бар один звонок?
42: Адрес у каждого свой. Ты их не найдешь.
39: Время пошло.
7: В десятку самых популярных у россиян сериалов также вошли «Черное солнце» с Максимом Стояновым и Юрием Чурсиным, «Резервация» с Денисом Шведовым и «Три сестры» с Ларисой Гузеевой. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
6: Друзья, Будущее наступило.
0: Радио – уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
6: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».